Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

меня, пусть бегут столетия, вспоминай меня и зимой, и летом.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не страшно, даже на

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию, угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев, и, кажется, снова помолодел. Смотри, у глаз твоих расправились морщинки, дай руку мне скорей, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг.

0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, машины трещат.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: слона, как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела, а них, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся, как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не макати, вынос, левей вала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Со мною вот что

на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу этим же ответом.

чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ со мною, вот что.

0: происходит.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

спинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист.

0: Специалист международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор,
0: мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 21 июля. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о самом-самом-самом важном, животрепещущем и интересном, душещипательном. И вообще обо всем, что резонирует в душе, в сердечке каждого настоящего индейца. Так, сейчас, секундочку, подождите, я картинку найду. Я найду картинку и запущу ее тут же. Ну а зачем нам еще картинки, если чтобы не запустить их сразу? Так, картинка символизирует дуализм, дихотомию добра и зла, достатка и нужды. И где она у меня? Нет, подождите, я ее пролистал. Я голосование, а вы не сказали... Мы вчера, значит, с вами благополучно прощелкали голосование, еженедельное наше. А вы, значит, молчок об этом. Что, в свою очередь, мне кажется, символизирует то, что предмет голосования прекращает быть острой проблемой, и об этом уже никто не думает. В первую очередь я сужу по себе, потому что до этого незримой занозой, зудящей занозой, сидела в сознании тревога о том, как же я заправлю тачку, как же, где же, что же, ночью просыпаться, что ли, а все уже такие умные, по ночам поехали, вот это все. Ну, мы с вами это уже миллиард раз обсуждали и даже проводили голосование, по которому было четко понятно, что для подавляющего большинства людей проблема с проблемой топливной была не в самой проблеме топливной, а в нагнетании ситуации тревожности. Вот тревожность и непонятность, вот это больше всего беспокоило. А вовсе не фактическое отсутствие топлива, или там очередь на заправке, или даже его цена. Что-то приоритеты не те. А вовсе не цена, очереди на заправке, или даже фактическое наличие топлива. Вот так, мне кажется, приоритеты должны быть расставлены. Вот, и тут вдруг я только что осознал, что вчера у меня была идея, думаю, так, надо чего-нибудь голоснуть. Понедельник, все-таки надо что-то проголосовать. Потом думаю, ну а зачем? Это вовсе не обязательно. И даже мысли в этот момент не возникло. Как наш мыслительный аппарат работает? Начинаешь думать про одно, потом другое, третье, потом вдруг бац, и вспоминаешь что-то, что-то такое фундаментальное. Так вот, не притянули мысли об опросах всенародных, голосованиях, о понедельнике и обо всем остальном, не смогли притянуть воспоминания о том, что у нас же топливная проблема, что мы должны топливный рынок обозреть, что мы должны этому посвятить какое-то время. Вообще ноль. Ноль. При этом про Яндекс рассказываю, значит, что Яндекс установил на картах новую функцию. Теперь можно смотреть наличие топлива, цены, очереди на заправках и все такое. И все равно не вспомнил. Лично для меня это одно из двух. Это либо свидетельство приближающейся деменции, дементора, либо свидетельство того, что какое-то время подряд... дни, а точнее даже уже недели, живешь в состоянии расслабленности. И этот вопрос возвращается в свое обычное состояние. А именно, вопроса-то никакого и нет. Потому что у нас, ну когда у нас возникали топливные вопросы? Ну как, когда? Когда вдруг бац, какой-то резкий скачок, и появляется один громкий человек, который громко начинает кричать: «А вы видели, что на РУ-50 подорожало топливо на этом самом?» И все. Вот это, ну, вообще проблема бензина, она как бы не присутствовала в повседневности. И все, мы постепенно возвращаемся к этому привычному природному состоянию, когда вопросов нет. Надеешься только на мощь ПВО нашей, на доблесть защитников, на то, что нефтяные компании усвоили урок и такое предложение от самой жизни в ускоренном порядке рассмотреть вопрос приобретения своих собственных защитных систем, зенитных систем, ракетных систем, оборудования, ну вот всего этого вооружения, потому что... Помните, был здесь один тревожник, слушатель, с него, собственно, и началось. Он тревожно позвонил и тревожно заявил, что олигархам разрешили покупать зенитки. И в чем, собственно говоря, была его тревога, я не понял. Он, может, боялся, что они начнут расстреливать нас из зениток, олигархи. Но новость заключалась в том, что бизнесу большому, тем более профильному бизнесу, стратегически важному бизнесу разрешили участвовать в деле обороны своих активов. Активно участвовать в деле обороны активов. Не стрелковым оружием, стрекотней, как ее называют военные, по беспилотникам, что, в общем-то, иногда бывает эффективно, когда повезет, но вообще малоэффективно. А по-настоящему защищать себя, свои производства, свои терминалы, свои хабы, активно защищать настоящими системами ПВО. Вот. И надеюсь, что они тоже вот эту ситуацию отмониторили, осознали, насколько это тяжело, и стали деятельно и активно участвовать в вопросах приобретения вооружения, вот, ну, вот этого всего. А в Лос-Анджелесе в это время плюс 25. Пешеные гранты скорее там. Бензин пока что также держится по цене за обычный регуляр 5.05 за галлон. И вам тоже хорошего вечера понедельника, ваш Лос-Анджелес. У нас-то, конечно, вторник, и спасибо вам. И хорошего вообще охоты на бензин. Привет здесь, значит, доброе утро. Из самого Южного Урала проголосовал в вопросе. У нас все плохо. В городе осталось только две АЗС, где есть бензин. Указывайте город, где есть бензин. Лукойл с очередью на 3-4 часа и независимая ЗС с 99 рублей. За литр 95-го. Ну, 100 рублей. 99-99 написано. Это Ресориус. Южный Урал. Здесь уже нужно, значит, спрашивать, задавать вопросы местным властям, а как они работают в вопросах вот этих решений топливных проблем и всего остального. Как? Потому что в целом постепенно, ну, неделю назад у меня был проезд по Подмосковью. Да, в Подмосковье, в таком дальнем, где Яхрома, часть заправок закрыта. Вот сейчас, кстати говоря, посмотреть бы на них. Точно. Я же ведь могу это сделать в приложении и посмотреть, как там Яхрома, потому что это будет очень наглядный пример, ибо Яхрому-то я... Точность геопозиции... Ага, спасибо. Ибо Яхрому я же проезжал вот совсем недавно, неделю назад, и видел, что там вот в окрестностях Яхромы... Секундочку. Вот, значит... А как это сделать? Нет, сначала нужно, наверное, нажать колонки, вот так вот, сначала нажать колонки, а потом смотреть на Дмитровку, вот так, потом смотреть на Дмитровку, Некрасовский, на Дмитровку, ЦКАД, еще дальше, Целеева, Роснефть, Чебоил, угу. Ну вот смотрите, как бы таким неким водоразделом становится ЦКАД. Потому что внутри ЦКАДа как бы ничего. А вот там, за ЦКАДом, по Дмитровке, вот я сейчас смотрю, Лукойл закрыто. Лукойл закрыто. Ну, написано, нет данных, но их же потому и нет, что Тибойл нет топлива. Параллель, нет данных, Роснефть. Просто написано, ну, серенькая такая, закрытая.

Но почему же петролиум? Ну, давайте будем называть турист бензин. Бензин-турист. Нет данных. Трасса не работает. Газпромнефть работает. Вот, значит, Газпромнефть, это прямо перед СКАТ. Газпромнефть. Ну, еще нужно признать, что в Дмитрове несколько заправок работающих. G-Group, Роснефть. Это на выезде из города. В самом городе раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть заправок не работающих и две работающие. Потом вот в ЦКАД въехали, Роснефть работает. Лукойл, трасса не работают. Тибойл, нет топлива. Роснефть не работает. Нефтемагистраль не работает. Нет. Такое ощущение, что даже похуже стало. Все. И уже подъезжая к каналу имени Москвы, поехали. Роснефть работает. Два Лукойла, три Лукойла не работают. Нефтемагистраль не работает. Дальше Роснефть работает. Тибойл, нет топлива. Лукойл, нефтемагистраль не работает. И вот мы на МКАДе уже. Ну, как-то так. Да. В Москве районами прям. Вы знаете, вот прям как-то районами. Написано, что вот здесь... Головинский, ну, все, что по правую сторону от Ленинградки, которая уже после развилки с Волоколамкой, все вот эти районы, здесь почему-то все заправки не работающие. И почему-то даже Лукойл написано «большая очередь», но он так что не все серые отмеченные заправки работают, я не понял. Вот Лукойл написан серый, который у Макдональдса, где, ну, на въезде прям, вот где канал. Вы переезжаете, МКАД пересекли, по мосту переехали, и справа у вас сразу там точка, вкусная точка и заправка. Написано, что она такая. Не знаю. Ну почему некоторые... Эй, Яндекс, что? Вот серыми отмечены. Я смотрю сейчас те заправки, которые сам проезжаю, и все последние дни они работали. Вот сейчас одна из них... Я не скажу, где. Отмечено серым так, как если бы она не работала. Но при этом написано, что средняя очередь. Нет информации о наличии топлива, поделитесь, есть ли топливо. А, может быть, просто никто не делится, что и тогда они серые. Тогда не все серые, о которых я говорил, они не работающие. В общем, ну, как-то так не то, чтобы очень. Я так, глядя по Яндексу. Хотя... Эмпирический мой опыт наблюдений, вот буквально я вчера ехал, значит, эмпирический мой опыт показывает, что везде все есть, и очередей нет. Я поэтому так и заехал на заправку. Вот одна на углу, где времена, как он называется, времена года, да, торговый центр? Ну, вот этот, на пересечении Минки и Кутузова. Вот я там съезжаю, там у этого торгового центра есть большая заправка. Какая-то синяя, чего-то какая-то. Ну, возможно, что она и «Газпром», а может, и не «Газпром». В общем, я не помню. И там была такая, не то чтобы очередь, но были автомобили. Автомобильчики были. Потом, да вот же она, сейчас я ее увижу. Она называется, так, это нет, это Рублевское шоссе. Да вот же она, сейчас я вижу. Она называется временно... Газпромнефть. Да, Газпромнефть. Здесь она написана у меня на Яндексе... Не знаю. Ну вот черные. Что значит черные ценники? Это значит, есть бензин или нет? Второй 65-51, 95-й 71-94. В общем, как-то были люди. Потом я съезжаю на Минку, еду по Минскому, по Минской улице. И заезжаю на заправку, которая называется «Газпром». Вот прямо напротив Поклонки. Знаете же ее? Вот она, «Газпромнефть». Смешанные товары. И здесь на ней заправляюсь, потому что нет никого. А у меня сейчас, ну, вчера, точнее, был топливный, горловина топливная с левой стороны. Заправочная, зарядная с правой, а топливная с левой. Пока нашел я кнопочку, которая открывает топливный лючок, это вообще, конечно, надо искать, чтобы нажать. Вот. И никого не было. Я первый

0: подъехал. Просто подъехал к пустой колонке и заправился. Ну, вот по этой причине. Но мне нужно было доливать, во-первых. А во-вторых, елки, как нажать на нее, чтобы увидеть цены? Здесь тоже черным отмечены почему-то ценники. Что это значит? Это значит есть или это значит нет? Нет информации о наличии топлива. У Яндекса нет этой информации. Окей. Да, мне еще очень понравилась система, при которой я с таким не встречался. Особенно сейчас в постоплаты. Ну, я, по правде сказать, на «Газпром» я заезжаю нечасто. А тогда, когда заезжал, всегда были заправщики. А здесь заправщик что-то ковырялся в носу, где-то стоял. Ну, не бегать же мне за ним, не ждать его, правильно? А мы сейчас научены быстро делать все. И я подъезжаю, пистолет вставляю, кнопочки нажимаю, будучи уверенным в том, что, ну, здесь уж надо пойти на кассу сейчас, сказать сколько, они начнут заливать, я потом вернусь, это все зальется, я пистолет верну на колонку. Значит, я захожу на заправку, в здание, кассе, небольшая очередь, там два человека, стою, жду. И в этот момент, когда я уже хочу платить, да, нужно отдать должное, там есть терминалы самообслуживания, я не знал, что можно и бензин тоже на них заливать. В общем, какая-то необычная заправка, я первый раз такую вижу. И в этот момент я вижу, как заправщик вынимает пистолет у меня из автомобиля, из моего извлекает. Я ей говорю, скажите им, зачем он это сделал, мне же залить нужно. Она говорит, а вам уже все залито, полный бак.
1: Господи.
0: Я говорю, так а мне не нужно было полный бак. Во-первых, бак там большой. Во-вторых, я возвращаю автомобиль в фриз-парк, и брал я его с довольно неполным баком. А у нас такая негласная договоренность. Сколько взял, столько и вернул. И получается, что я такой вот, этот самый, меценат. Оплатил топливо следующему тестировщику. То есть следующий за мной человек возьмет автомобиль с полным баком. А я взял с двумя третями. Две трети бака было. И вместо того, чтобы заправить мне столько, сколько мне нужно, они мне залили полный бак. Все, она говорит, так а что же там написано на этой, на колонке? Правило. В обычное время я бы сказал, да, конечно, вы правы. Но вчера я сказал, если бы я захотел читать, я бы сходил в библиотеку. Я же на заправку приехал. Что же мне, кто из нас приезжает на заправку и начинает читать, что написано на всех колонках. При том, что это обычная заправка, там заправщик где-то ходит, все это. Ну, а там написано, когда висит штука мелким шрифтом, затертая, вся грязная, сбоку колонки, о том, что если ты вставил и нажал клавишу, зафиксировал, то автоматически начинается сразу заправка. Сразу! Ты ничего не указываешь. Вы такое видели где-нибудь вообще? На мой взгляд, это не самая распространенная система заправки. Вообще не самое распространенное. Тем более сейчас, когда постоплата. Я говорю, а если же, ну, сейчас времена тревожные, если же я сейчас вот так вот нажму, все заправится, аккуратненько сяду и уеду. Она говорит, ну, вас будет разыскивать милиция. Я говорю, класс, а вам-то это зачем? Ну, вот вам для чего это вот это? Ну, у нас вот так, так везде. Я говорю, да нет, не везде. Ну, хотите, я вам дам жалобную книгу, напишите. Я говорю, спасибо большое. Сначала мне на заправке предложили почитать, после чего мне на заправке предложили пописать. Это что такое? Снова в школу? Нет, я говорю, спасибо большое, не надо мне никакую книгу. Ну, просто это необычно. Тогда я говорю, вам нужно завести еще одного заправщика, чтобы они не перекуривали и сообщали хотя бы... вербально сообщали людям, что не нажимайте, если вы не хотите полный бак. Но как-то это надо было бы сообщать, потому что, ну, разные ситуации бывают. Понимаете, какая история? Я слушаю, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. А еще непонятно, приезжаешь на заправку, приложение открываешь, написано 30 литров можно заправить. Угу. Заходишь на кассу, можно 50 литров заправить. Угу. Ну, с чем это связано?
0: Это связано с тем, что пентюхи и СММщики, которые занимаются приложением, потому что они не умеют оперативно вносить информацию. Да я слушаю, доброе утро. Радио, сделайте тише, пожалуйста. Радио, тише.
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Так, значит, вот насчет заправки хотел рассказать ситуацию. У меня была такая история на «Газпроме». Подъезжаю, нет заправщиков, значит, висит очень маленькая табличка, но вот она реально там размером, не знаю, может быть, там 7 на 10 сантиметров, вот такая, что типа если вставить пистолет, зальется полный бак. Я оставляю пистолет, иду на заправку оплачивать. Мне говорят там 3600. Я говорю, в смысле, 3600, как я на 1000 собирался заправить? Нет, говорит, 3600.
0: Тоже
3: короче, на тот момент, на тот момент у меня не было этих 3600. Ну, вот такая ситуация.
0: И вы говорите, отсасывайте. Отсасывайте.
3: Ну, в смысле, я говорю, и что делать? Она говорит, если отсасывать, то там, короче, какая-то машина, это стоит 10 тысяч рублей. Там, в общем, вас там это самое. Класс. Ну, короче,
0: если у вас нет 3 тысячи, ну... то 10 у вас точно найдется на отсасывание.
3: Да, ну, в общем, короче, пришлось там звонить ребятам, чтобы перевели деньги. Причем, ну, я же не могу по карте оплатить. В смысле, ей перевели деньги, она на карту оплатила. Короче, вот так вот. У меня просто не было с собой карты. А отсюда, ну, денег, короче, не было. А у меня iPhone, соответственно, там ничего не оплатить. Я забыл дома кошелек. То есть у меня была наличка там 2000 рублей. Я говорю, давайте я 2 оставлю и подвезу. Нет, нифига, короче. Ну, в общем, мне пришлось перевезти. Но это очень неприятный осадок был, потому что... Ну, ты не рассчитываешь, как
0: да.
3: бы...
0: Да, вот это самое... Спасибо большое, Благдак. Вот это самое неприятное в том, что это выбивается за пределы твоего... Мне не жалко было. Серьезно. Ну, то есть, как бы, я нормально в былые времена заправлял постоянно. Ну, как бы, это вообще не проблема. Да и вчера это не было проблемой. Это не была проблема финансовая. Это была проблема, что я этого не хотел. Это как если бы тебя перевели на другую сторону улицы, когда тебе не нужно было. При том, что в правильном направлении. Но ты не хотел здесь переходить. И говорили, пойдем. Оп, такие под руки перевели. Ты такой, спасибо, конечно, но только ну, давайте в следующий раз не надо. Вот так и здесь тоже. Я этого не хотел. Ну ладно, ничего, я думаю, интересно. То есть надо читать, понимаете? Ты приезжаешь на заправку и начинаешь ходить вокруг колонки, обчитывать все, что там написано. ГОСТ, номер, изготовлено заводом таким-то, тираж такой-то, все допуски, там все пропускная, все, читаешь все надписи на колонках в надежде, что, может быть, там что-то важное написано на ней. Фундаментально важное для процесса заправки. А, Смирнов 84 не унимается. Значит, его что-то задело... В новости... А, это, наверное, он и звонил. Тревожник. Его что-то задело в новости, что бизнесу, большому, стратегически, фундаментально важному бизнесу разрешили, внимание, не обязали, разрешили самому себя дополнительно защищать. Он пишет, давайте еще... Я прямо вижу вот таких людей, когда они так пишут. Давайте еще каждую пятерочку вооружать. Безопасность — это задача государства. Про что это? Вот. А вас что, попросили вооружать, кого-то вооружать, товарищ Смирнов? Скажите, безопасность вообще-то государства, это мы и есть. Люди, это мы и есть государство. А что вы считаете, государство это что? Это государство что-то такое, оно существует в виде какого-то такого специального блока, который, огромного камня, который лежит где-то в секретном месте, и оно называется государство. И оно такое все делает для каких-то людей, которые просто живут на какой-то территории. Вот так оно. Вас вообще кто-то попросил что-то делать? Это новость такая. Они за свои деньги. Бизнес. Так же, как они покупают оборудование для увеличения объемов выработки топлива, повышения качества топлива. Они покупают себе вопросы безопасности. У них уже есть своя безопасность, у них есть вооруженные формирования, у них все это есть. Им разрешили новый вид вооружения приобретать. Что вам в этом не нравится, вражина? Что ж ты нудный такой, Смирнов? Ну вот ни одного сообщения не пришло. Пишет латиницей себя с двумя F в конце. Как делают эти, ну, малиновые пиджаки носили чуваки в 90-е. Смирнов, есть малиновый пиджак у тебя? И барсетка на руке. Вот это, ну, прям четко вижу. Ни одного сообщения нормального. Все время буза какая-то на ровном месте. Господи. Как же терпишь ты себя, Смирнов? Ну, уже это самое, ну, как бы, принять бы уже что-нибудь. Так, надо еще склад ВБ, Озон вооружать, а то и без товара восстанемся. Это возможно. Ну, в смысле, нужно смотреть вообще... Это же ситуация оперативно меняющаяся. Она меняется оперативно. Соответственно, если мы, ну, если это действительно вопрос фундаментальной стратегической безопасности высокого уровня, ну, давайте разрешим и им тоже, да. ВБ, большая организация, такая основополагающая для целого социального класса людей, мелкие, индивидуальные, а иногда и крупные предприниматели. Ну, почему нет? Потому что все равно же ведь эти системы, они находятся под управлением ВС, Вооруженных сил Российской Федерации. Ими их контролируют вооруженные силы, солдаты, там сидят все специальные подразделения. Они закупаются просто бизнесом. Это не означает, что они переходят им на баланс, а они сами куда хотят, туда и пуляют эти ракеты. Нет. Фишка в том, что они просто закупают, ты сам себе закупаешь и ставишь вот здесь. Это во-первых. Во-вторых, все пятерочки и Озоны, и ВБ, как правило, находятся в городской черте, хабы, магазины и все остальное. Они уже защищены. Ну, защищены они эшелонированной обороной. Другое дело, что иногда атаки настолько, настолько масштабные и массовые, что они перегружают ПВО. Перегрузить можно что угодно. Ну, вообще что угодно. Вон у американцев, насколько они, у них и Патриот, и все остальное, и Иран, честно говоря, не жарит их пока еще. Так, чтобы по 600 ракет-беспилотников шло в одном направлении. На один какой-то пункт. Такого еще нет. И при этом все равно пропускают ПВО. Солдаты вот гибнут в Кувейте, там, на этих, на базах военных. Вот. Поэтому пятерочки и вся остальная инфраструктура гражданская в городах. А у НПЗ и нефтяных компаний есть производства, которые находятся, они вынесены за агломерации городские. Тем более в регионах. Когда мы уезжаем туда, куда-нибудь в Татарстан, ну и дальше, в Башкирию, там вынесено все. И такой эшелонированной, мощной обороны, ну мы же понимаем, что нельзя в стране вообще все, каждое дерево окружить системой ПВО. Нельзя. Это никто не может себе позволить. Ни одна страна на планете. Это тем более, когда мы говорим о стране не о Ватикане, а о России, о масштабах территории. Соответственно, что плохого в том, что заинтересованные в своей безопасности большие компании, стратегически важные для государства, будут сами себя защищать?
1: Не знаю. Я вообще не понимаю этого.
0: Это просто, ну, либо в голове чего-то не хватает, либо... Человек живет в каком-то выдуманном своем мире фантастическом. Я не понимаю. То есть, это настолько нужно быть оторванным от реальности. Так и хочется спросить вот таких Смирновых. А вы где были, товарищи Смирновы? Вот вы с 2014 года где находитесь? Вы вообще видите, что происходит? НАТО, война, агрессия. 2014 год, Донбасс, дальше развитие, Крым, 22-й год, дальше. Вы вообще это все видите? И у вас еще остаются какие-то вот такие язвительные замечания? Тут одно из двух. Либо абсолютный дурак, либо враг.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4.8. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain, absolutely! Dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Моторы.
0: 6.36, говорит Москва, моторы. Граждане, у вас сбился гироскоп причинно-следственной связи. Внимание. Сбился у некоторых, если не у всех, но у некоторых. Значит, пишет мне здесь тоже вот человек душещипательный, он, душа болит у него. НПЗ можно защищать было и в виде депутатов, не смогли предупреждать разрушение, это важнее, ну, такая поток сознания, важнее, чем ВБ озоны, но имеем, что есть, надо, чтобы у нас разрушили, а потом будем разрешать защищать. Павел, у вас сбит компас причинно-следственной связи. Схема, разрешающая и формирующая возможность для крупного бизнеса закупать крупнокалиберное вооружение, была опубликована 28 мая. Мая. А когда произошла массовая атака, в какой период на НПЗ российские, после чего у нас начался топливный вот этот кризис? Ну, точно не в мае, правильно? Нет, не в мае. Соответственно, это, ну, у вас перепутана причина со следствием. То есть разрешение и механизм приобретения были приняты раньше, чем случился топливный коллапс и крупная атака на НПЗ. Я думаю, что там имеют возможность тоже читать российскую прессу. Прессу российскую. И увидев это, подозревая, что это может обернуться более серьезной защитой стратегически важных объектов, и была инициирована это масштабный этот налет. Значит, когда начали ракеты, дроны дотягиваться? Что вы хотите сказать? Вот опять пишет. А когда СВО началось? Что вы хотите сказать? Павел, хватит изоповым языком разговаривать. Вот пишет. А СВО когда начало? Мы что, вопросами будем сейчас? Вы либо, ну, если вы хотите дискуссию вести, ведите дискуссию. Позвоните там. Вот, и мы поговорим. Еще раз. Одна страна, своими собственными силами. При том, что вы же не в окопе сейчас, Павел, правильно? Вы на работу едете, в своем автомобиле, у вас в кармане телефон. То есть одна страна, которая умудряется вести, с одной стороны, полноценную гражданскую жизнь и экономическую деятельность, у вас есть работа, серьезно, вы не сидите в землянке, ваш дом не разрушен, вы ходите в магазин, покупаете продукты, теперь вы ездите спокойно, за несколько недель восстановили быстро для вас, восстановили топливный рынок. Вы все это делаете, и вы недовольны, при том, что отказываетесь признать очевидный факт. Одна страна противостоит всему западному миру, огромному военно-экономическому блоку, в который входят США, страны Европы, наши бывшие республики Советского Союза, и все работают только на одно – максимально нанести максимальный урон России. При этом мы справляемся и там, и на фронте. Наши ребята продвигаются, постоянно выдавливая нациков оттуда. Мы продвигаемся, развиваем инфраструктуру, при этом защищаем себя, и можем это делать на протяжении времени и усиливать, в том числе и защиту. И при этом вы недовольны. Вы недовольны. Тогда что вам нужно? Ну, вы сгоняйте в Киев, поживите, посмотрите, как там живут люди. В Днепропетровск. Сгоняйте. Запорожье. Вам кажется, что вы не очень живете. Ну, поезжайте, посмотрите, как мы работаем там и какой там уровень. Топливо там, магазинчики и все остальное. Чтобы было понятно. Прежде чем нудить. Ну, серьезно, люди. Вы какие-то вот странные, правда. И все время всем недовольны. Не существует видов оружия для нападения. Ровно так же, как и не существует видов оружия для защиты. Со 100% эффективностью. Их не существует. Вы слышали что-нибудь о ядерном оружии, термоядерном? Мощная штука, правда? Вообще просто самое мощное на Земле оружие. Слышали что-нибудь про бункеры, выдерживающие термоядерные взрывы? Значит, термоядерное оружие уже не 100% эффективное. Потому что от него можно укрыться. От него можно спастись. Окей? Вот. Он говорит, я бы сгонял в Киев, так меня там посадят сразу, пишет Смирнов. А, понятно. Так мы и хохолики, Смирнов, правда? Все ясно. Тогда вопросов больше не имею. Все, вопросов больше не имею. Сергей спрашивает, включил ли он передачу про автомобили. Доброе утро, Сергей. Еще один проснувшийся. То есть вы проснулись, как вот уснул 8 лет назад, сейчас проснулся, да? Да, мы начали говорить о топливе. Топливо, скажите, Сергей, имеет отношение к автомобилю? Да. Вот мы начали о топливе, а вас снесло куда-то в эти самые. Давайте еще защищать пятерочки. Вот куда вас снесло. Значит, я вот что думаю. Это как ремонт невозможно закончить. Это можно только... как ремонт прервать. Поэтому я собираюсь прервать это все опилюливанием. Ладно? Все. Поэтому предлагаю так. Пойти сейчас глотнуть кофейка. Вы зануда, уважаемый слушатель с четырьмя нолями. Вот звонит мне. Вы у нас подписаны даже в программе, в телефонной. Я открою вам секрет. Вот видите, я вам показываю. У нас есть программа, где мы видим все звонки. Сколько отвеченных, сколько вызовов. У вас... 1772 попытки дозвона. И мои коллеги подписали вас зануда. Как думаете, за что? Поэтому я не буду брать ваш звонок, ладно? Мне вчерашнего хватило вашего звонка. Я вот это вот... Прямо с утра я прям вот этого очень не люблю.

Возможно, возможно, возможно. Вот мне один АА сообщает, что на Лукойлах, да, ситуация была так же, автоматически заливали полный бак. Не знаю, я никогда на Лукойлах не вставлял пистолеты никуда и не ходил на заправку никогда. Я просто заправщику говорил количество топлива и, не выходя из автомобиля, в приложении оплачивал его. Все, вот поэтому я не знаю. Может быть, всегда так было. Может быть.

0: Господи, да что ж такие нудные? Господи, Господи, помоги мне, дай терпение. Боженька, дай мне сил пережить это утро, эти несколько часов с этими душнилами. Товарищ, вот Сталиненок, еще один. Вот я, ну, уже вижу, вот там Смирнов, Сталиненок, еще там один, Павел какой-то. Вот просто вот группа душнилов. Вы в одной компании сидите, что ли? Вы в одной комнате? Вас закрыли в контейнере морском, и не имея выхода из контейнера, вы душните сидите оттуда или что? Слушатели намекают, что государство дает свою монополию на насилие, а это типа начало конца для государства. Господи, чем слушаешь, товарищ Сталиненок? Вот чем, каким местом? Перерабатывающие компании, большой бизнес имеют возможность закупать вооружение, которое управляется, принимается решение его использования, обслуживается вооруженными силами Российской Федерации. В какой момент отдает свою монополию на насилие? Это никакое не насилие, это оборона, во-первых. И монополию на оборону государство отдает периодически. Есть такое понятие, как ополчение. В тяжелые времена ополчение, партизаны. И благодаря ополченцам и партизанцам, ладно, партизанам, ни одна война была нами выиграна, в том числе. Наполеона гнали партизаны. Наша партизанская, это такой способ ведения государством войны. Называется партизанская война. И ополчение. Это никакая не передача кому-то монополии на насилие. Это способ защиты государства. Не несите чушь, пожалуйста, товарищ.
1: О, Господи, прошу, дай мне, пожалуйста, еще одну пилюлю. Чего-то этой не хватает на этих людей.

Приходите, проголосуйте, Щукин и все. Как там в вашем регионе ситуация с топливом? Улучшилась, ухудшилась или осталась на прежнем уровне? Еженедельное голосование, которое мы прощелкали вчера. И поэтому вместо понедельника я запустил его во вторник. Вторник — это сегодня!

Watch me, see me, if I'll die, cause I'm a sinner.

0: Я в этой вашей автомобильной терминологии ничего не понимаю. Серебряный пони 13-летний, это что? Пишет Дмитрий Катков. Я своему 13-летнему серебряному пони купил линзованные противотуманки, на этой неделе поставлю. Серебряный пони, что это такое? Пони. Понтиак? Нет, что еще может быть пони? Пони может быть пони. Это кони такие. Не знаю. В Чехове дождь, Дип-Дио сообщает. Да у нас тоже здесь, я так смотрю, что постепенно на горизонте исчезают дома, исчезает. Высотка на Мосфильмовской уже не видна практически. Сначала все было свинцовым, небо такое было темное сначала. А всего лишь-то вот буквально пару часов назад проснулся, солнышко светит, облака такие красивые. И вот, пожалуйста, щелк, сначала темное, теперь... Мгла такая, пелена серая, все, и видно, что ливень идет. Все, и вот такой вот пошел теперь дождь. Серебряный пони — это Форд Муста. Ах, в этом смысле. Пони в Муста, как, а почему пони? Там же настоящий конь взрослый изображен. Ладно, я вот заметил, что топливо... ухудшилось, дизель в частности, пишет еще один Сергей. Расход на машине вырос. Пусть так. Ну, в смысле, а может и не ухудшилось, а может по другой причине расход на машине вырос. Может такое быть? Может. Вот топливо, чтобы вы почувствовали, что ухудшилось там что-то, оно должно быть либо абсолютно отстойное, ну, то есть совсем запредельно. И тогда вы не по расходу это поймете. Точно не по расходу. Либо ему нужно очень-очень-очень много времени, чтобы повлиять на систему автомобиля, на повадки автомобиля. Поэтому, ну, пребывайте в этом ощущении, пожалуйста. Тут еще спрашивают, как быть с бензином Евро-2. Либо страшиться, либо паниковать, либо... расслабиться и просто доверять тому, что сообщают ответственные органы, такие как, к примеру, Российская газета. Я уже приводил вам пример. У вас есть два способа, как отпустить вот эту тревожность. Вы можете каждый раз перед заправкой возить с собой специальную лабораторию и топливо, которое планируете заправить, проводить его экспертизу детальную, на чистоту, содержание серы, ну, вообще всего. И таким образом убеждаться каждый раз, что топливо вы заправляете не Евро-2 или Евро-3, а Евро-5 или Евро-6. Можете так делать. Можно просто предположить, что закон, нормативы продолжают действовать у нас. Мы живем в правовом государстве. Ну, то есть так, понимаете как, если допустить анархию, вот, дескать, что каждый бизнес может делать, что ему хочется, никакого контроля за ним не существует, и они могут наворотить что угодно, тогда просто нужно надеть бумажный пакет на голову, лечь и умереть. Потому что ты тогда будешь каждый раз думать, что тебе подмешали сюда стрихнин, вот здесь мышиный яд, вместо воды тебе принесли кислоту, вместо бензина тебе заправляют не пойми что, автомобили сделаны из картона, ну, то есть, понимаете, да, в хлебе тараканы везде у тебя будут, их просто мелко перемололи, чтобы ты не увидел, но добавили тебе тараканов в хлеб, после чего должна появиться шапочка из фольги, санитары, смирительная рубашка, пилюли и желтый дом, все. Потому что это прямой путь к безумию, потому что сам себя загонишь в безумие вот этими мыслями. Вы не можете контролировать все на свете вокруг себя. Просто смиритесь с этим. Ну, не можете вы. Вы не можете контролировать всех людей на встречке. Понимаете? Вот вы едете по загородному шоссе. Или в Москве даже. В Москве много таких дорог. Где у вас нет жесткого раздела между вами и встречкой. Вот едете, и прикиньте, каждый раз вы начинаете зацикливаться на мысли, что масса сумасшедших в городе. И, значит, сумасшедший прошел слушок, что сумасшедшие будут теперь делать вот что. Они будут ехать, ехать, ехать, и потом выезжать навстречу в лоб и убивать себя и других людей. Вот. И эта мысль однажды, ну, заставит вас сначала менять маршрут. Сначала рядность менять, ехать как можно правее. Потом менять маршруты, чтобы не было таких дорог со встречкой. Потом вы сойдете с ума. Вы просто перестанете пользоваться автомобилем и пересядете в общественный транспорт. Что нам даже лучше автомобилистам. Но это путь в никуда, это путь в бездну. Поэтому каждый раз думаю, что вам в продукты подмешивают. Глядя на следы в небе от самолетов, размышлять на тему химтрейлов, они нас травят, травят, нас травят. Это начало безумия. Что говорит о каких-то изменениях в сознании, может быть, биохимических изменениях в мозгу, гормональных изменениях в организме. И потом это приведет вас, ну, ни к хорошему точно, ни к чему хорошему это не приводит. Соответственно, вот эта вот история про Евро-2, Евро-3, что же делать, куда бежать, это из того же разряда. Вам сказано, это топливо на заправках продавать не разрешено обычным людям. Все. Запрет сняли на производство, но на продажу запрет не сняли. А запрет на производство сняли для того, чтобы пополнять, точнее так, удовлетворять общий объем топливных, топливных затрат нашей страны, объем страны. Ну, к примеру, я могу ошибаться, но, по-моему, Крым в месяц 70 тысяч тонн потребляет. По-моему. Вот я слышал что-то такое. 70 тысяч. Это в обычном режиме. Вот обычный жизненный режим. Понятно? Ну, вот вынь да положь 70 тысяч тонн. Если у тебя вдруг производство высококачественного бензина не дотягивает до 70 тысяч, а 70 нужно обеспечить, значит, какая-то часть производится по технологии, которая позволяет делать его больше и быстрее, но ниже качества. И часть из этих 70 тысяч, которая полагалась военным, спецтехнике, коммунальным, всем остальным, идет им. И тогда тебе нужно уже удовлетворить спрос в высококачественном бензине не на 70 тысяч тонн, а, к примеру, на 50. А с 50 мы справляемся. Теперь это все можно как бы проецировать на масштабы страны. И вот для чего это сделано. Еще раз, я не проверял, я не знаю этого, я не ходил, не проводил экспертизы. Возможно, что где-то на каких-то заправках нерадивые люди будут в обход запретов, нарушая закон, подмешивать чего-то низкокачественное. Может быть. Но мошенники, злодеи, преступники есть всегда с нами. По встречке ездить нельзя, но люди некоторые выезжают. На красный ездить нельзя, но кто-то проезжает на красный. Пьяным садиться за руль нельзя, но кто-то садится за руль. Продавать Евро-2 нельзя, но, может быть, кто-то и будет продавать. Но, внимание, вы этого никогда не узнаете просто так. Для этого нужна экспертиза. Поэтому нужно либо перестать заправляться, проводить экспертизу постоянно, либо расслабиться. Просто расслабиться. Если будет, вот, ну, сожрешь чего-нибудь, зальешь такого в автомобиль, ну, зальешь. Ну, будут проблемы, да. Ну, а как вы собираетесь от этого уберечься? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Опа, и исчез. Товарищ, куда вы исчезли? Выходите. Выходите, выходите, говорите. Я ничего не делал.
2: Извините, связь прервалась.
0: Понятно, спасибо большое. Берите машину Рено, и можно не бояться Евро-2. Все, что не вливаешь, все переработает. Да. Можно брать еще машину Chevrolet. Можно брать машину Ford какой-нибудь. Рам. Вы обратили внимание, как много рамов появилось у нас? Доджей рамов. Я обратил внимание, прям как-то вот такое ощущение, что партию какую-то завезли. Вот. И там такая история тоже с их моторами. Туда можно заливать все, что угодно. Бензин заливай. Может быть, даже дизель можно подмешивать. Бензин. Просто с дизелем смешивать бензин и заливать. И оно будет работать. Расход конский, с одной стороны. Да. С другой стороны, можно лить чего угодно. Понимаете, в чем дело? Вот физику не обманешь. Где-то в чем-то ты, может быть, приобретаешь, но за это приходится чем-то платить. Они могут лить все, что угодно в свои автомобили, но при этом нужно платить колоссальным конским аппетитом своего же автомобиля.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 21 июля. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И мы продолжаем и вступаем в ту часть нашего шоу. Хот-талк-шоу. Где мы будем говорить об автомобиле. Но я рассчитываю на это. Если снова вы не торпедируете эту мою инициативу и не срулите куда-нибудь, где мы начнем опять что-то остросоциальное и остродушнильное обсуждать. Ладно, давайте без этого. Ну, в конце концов. Ну, что, не хотите про тачки поговорить? Ну, что, вы не хотите сравнить технические параметры Octavia Univi, что мы не сделали вчера, потому что нас беспардонно прервал Алексей Гудошников, ворвавшись в эту студию, чему я всегда крайне рад, когда есть возможность у нас с ним поболтать, поржать, как кони, и вообще это всегда очень прикольно. Вот, и поэтому я не довел до конца эту линию, и я собираюсь ее довести до конца все-таки. Ну уж как минимум просто приложить одно к другому для того, чтобы наглядно показать, какое оно, это Univi, на фоне Октавии. Так, выровнялся прогноз синоптиков. Вот еще вчера он выглядел как зубья бензопилы, прогноз на эту неделю. Но по температуре, во всяком случае. Теперь выровнялся. И теперь смотрите, как ровненько. 25, 24, 23, 23, 24, 23, 23. До понедельника 27 июля. Просто, еще раз, канарическая погода. Такая бывает на Канарах. Вот. Острова вечной весны. Ну, должно 25 там быть. 23, 25, вот это нормально. Так, магнитное поле пока спокойное, не знает это наивное магнитное поле, что к нам уже летит облако плазмы, и скоро начнется буря. 21 градус температура воды, день длится 16 часов 41 минуту, в 4.15 восход, 20.56 закат, но это не имеет значения сейчас, потому что нам плевать, у нас очень низкая облачность. Весь день сегодня дожди, максимально 25 днем. А самый холодный день из 21 июлей был в 68 году, плюс 9. В 81-м плюс 33. В 81-м плюс 33. 81-й переплюнул 2010-й. Так, все, с этим мы закончили с погодой. А АвтоВАЗу вчера 60 лет было. Да, Станислав, спасибо большое. Понимаете, какая история с АвтоВАЗом? Это как если бы у нас было принято людей отмечать дни рождения. Вот как. Значит, день зачатия. Не так даже, не зачатие. День принятия решения о зачатии. Хотя зачастую никто никаких решений о зачатии не принимает. Это происходит все как-то так вот в рамках майских праздников или новогодних каникул, или еще чего-нибудь, или локдауна, или блэкаута, или на курорте. Ну, в общем, так что решений нет. Но если бы все было в мире, где люди планируют. Значит, первый день рождения, когда вас запланировали. Второй день рождения, когда вас решили зачать. Соитие само произошло. Третий день рождения, когда вы появились на свет физически, вас извлекли. Четвертый день рождения, когда вас вынесли из роддома. Вот вас вынесли из роддома, и все такие: «С днем рождения!» Это четвертый укоренившийся ваш день рождения, официально установленный. И все четыре дня рождения, вы же понимаете, что это разные даты. Это разные даты. И все четыре дня рождения считаются днями рождения, и вы их все отмечаете. Вот это жизнь была бы, а? Вот это мы бы не вылезали, конечно, с дня рожденьевских празднований и всего остального. Так что вчера, собственно говоря, вы-то сами, Станислав, знаете, было 60 лет чему у АвтоВАЗа? Подписанию договора о том, что будет построен завод. За закладки первого камня этого завода. Это тоже день рождения. Запуску конвейера, что тоже первый запуск конвейера, тоже день рождения завода. Или выезд первого серийного... Нет, начало сборки. Ну, начало сборки и выезд первого — это один и тот же день. Или начало сборки и выезд первого автомобиля — это день рождения завода. Какой из дней рождения АвтоВАЗа мы отметили накануне? Вы знаете? Потому что все твердят, мне там вчера присылают, 60 лет, 60 лет. Да, АвтоВАЗ тоже 60 лет, тоже постили. Причем они молодцы, они приурочили, два события у них произошло одномоментно. Сначала 60 лет, ну просто по старшинству этот праздник старше. Хотя он не намного старше еще одного виновника больших торжеств. «Лада Нива Легенда». Она всего на 10 лет младше завода. Всего лишь. То есть, ну, ей 50, заводу 60. Значит, давайте посмотрим в телеграм-канал. «АвтоВАЗ». Не, он не так же называется. Если писать латинически, то он называется «Official», нижнее подчеркивание, «АвтоВАЗ» большими. Если кириллическое написание, распространенное, прозвище так называемое, то «АвтоВАЗ.официально». Два праздника в один день. 60 лет заводу и рождение новой Нивы. Не стесняясь на громкие эпитеты, пишет новость «АвтоВАЗ». Рождение новой Нивы. Вот если бы мы были нацией, которая, сознание которой не может дольше вот нескольких секунд держать в голове информацию, и тогда мы бы общались только исключительно заголовками, то здесь бы страна должна была сойти с ума от счастья. Наконец-то новая Нива появилась! Ну или о чем этот заголовок? Два праздника в один день, 60 лет заводу и рождение новой Нивы. Читаем. В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной «Лада Нива Легенда». Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом совершенно иной характер. Тяговитый мотор 1.8, улучшенная управляемость, современные системы безопасности и комфорта. Мы сохранили лучшее и добавили то, чего так долго ждали. Все такие говорят: «Турбина, турбина». Нет! Добавили кронштейн, крепление. Цены и комплектации раскроем в августе на старте продаж. А пока просто разделите с нами этот момент торжества. Не будьте сухарями, разделите момент торжества. Что вам, жалко, что ли? Да, это то самое, ради чего мы собирались на технический семинар на минувшей неделе. Для того, чтобы познакомиться с этим самым мотором. Я с середины технического семинара ушел не потому, что скучно. Ну и потому, что скучно. Не потому, что скучно. Но мне реально нужно было там на встрече. Вот. А они пошли там железо дергать, тягать, смотреть, как это все выглядит. АвтоВАЗ опубликовал карточки, главные карточки. Я их перепостил себе в Телеграм. Щукин и все. Зайдите сначала. Как только зайдете, тут же проголосуйте. Ситуация топливная в вашем регионе за минувшую неделю, по вашему личному мнению, улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений, то есть прежней. Проголосуйте. Потом пролистайте вверх чуть-чуть ленту, и вы найдете этот пост с картинками. Здесь в карточках АвтоВАЗ рассказал главное об изменениях. Силовой агрегат. Написано абсолютно новый. Но я от себя добавлю, что нет. Ну, в смысле, абсолютно новый мотор, это означает абсолютно новый мотор. Нужно понимать, что это абсолютно новый блок цилиндров, отливка новая, архитектура, обвес, ну, все новое. Это не абсолютно новый мотор. Такой мотор уже был. Это мотор, в котором проведены комплексные работы по изменению, улучшению, дополнению. Но какие-то вещи действительно в нем новые. Объем 1.8, он восьмиклапанный. Динамика, эластичность и акустический комфорт. Ну, по два клапана на цилиндр. Оригинальная система впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи, увеличение максимальной мощности и максимального момента. Мощность увеличилась с 58,5 кВт до 66 кВт. В лошадиных силах это теперь 90. И момент, ну, момент вырос ощутимо. Было 127 ньютон-метров, теперь 153. При этом 80% момента доступны уже с 1000 оборотов, то есть на низах. Подхват на низах. Для внедорожника это прям вот хорошо. А Нива, я напомню, это внедорожник. Это самый раскрутой и, между прочим, самый доступный внедорожник с постоянно полным приводом. Средний расход снизился с 9,9 литра до 9 литров на 100 километров. Это раз. Кто-то там возмущался по поводу того, что...

во многих режимах эксплуатации и сценариях, в которые попадает этот автомобиль, если рассматривать его так, как он задуман, произведен, и, собственно, это и причина, почему он столько лет и не менялся, потому что это определенный инструмент для решения определенных задач в определенных условиях. Так вот, для решения этих самых задач восьмиклапанный мотор очень даже ничего. Улучшена управляемость, устойчивость, изменены передний стабилизатор, передние пружины и амортизаторы. Мы продолжаем уже про Ниву говорить. Вот. Более эффективное торможение. Тормоза вместо обычных дисковых стали вентилируемыми передние. Лучшее ощущение от рулевого управления. Рулевое колесо уменьшено в диаметре. Сюда приехал руль от Гранты. Появилась подушка безопасности в руле. Стабилизатор перенесен с задней части передней подвески в переднюю часть, что повышает, снижает вибрации неприятные, повышает контроль, управляемость и стабильность автомобиля. Снижен шум от силового агрегата, уменьшены шумы вибрации в движении, меньше шумов вибрации на холостом ходу. Новая подвеска силового агрегата самого мотора. Опоры от Niva Travel 1.8. И третья точка крепления раздаточной коробки. Жаловались вы на там, раздатку, на вибрации, неприятные вот эти ощущения, теперь они снижены. Защита от перегрева, климатический комфорт, эффективность работы двигателя повышена. Изменено расположение электровентиляторов системы охлаждения. Раньше они стояли спереди радиатора, на определенных скоростях даже препятствуя попаданию воздуха на радиатор. Теперь их поставили сзади. Казалось бы, а что сразу так не делать? Ну, в общем, значительно эффективнее и площадь охлаждения, и охлаждение набегающим потоком. Улучшена работа в пробках на подъемах, установлены более производительный радиатор системы охлаждения. Надежность электровентиляторов повышена, система охлаждения двигателя стала быть тоже выше. И надежность системы отопления. Накладка на капот, салонный фильтр, бесщеточный мотор отопления. Я даже не знал. Это особенности Нивы, что у вас был прямой воздуховод из этих решетчатых, ну, решетки на капоте классической. Есть у Нивы несколько элементов дизайнерских, которые четко показывают, что это Нива. Можно просто взять, сфотографировать вот эти решетки на капоте, и сразу будет понятно, что это за автомобиль. Правильно? Правильно. Так вот, не знал, что у вас прямой воздуховод от этих решеток, от воздухозаборника, прямо в климатическую установку, ну, в печку, ладно, и в дефлектор, и в салон. То есть она выдувала все туда. Лист попал, лист тебе в лицо полетит. Но у меня мало опыта эксплуатации Нивы. Он есть и в разных режимах, но его немного. Эргономика водителя улучшена. Видите как? Да, улучшена досягаемость рычага коробки передач. Досягаемость. Его теперь можно досягать. Улучшена досягаемость включения раздаточной коробки. Улучшена эргономика рулевого колеса, подрулевых переключателей и замка зажигания. Офигенно. Досягаемость. Да, рычаги распределили так, что теперь они удобны, и можно к ним не пробираться рукой там куда-то стараться, а они под рукой. И пассивная безопасность, подушка, я уже сказал. Плюс Нива получила оцинковку кузовных элементов. Внедрены оцинкованные детали кузова в зонах наиболее подверженных коррозии. Вот на картинке эти зоны. Это передок, капот, крыша, крышка задка и сам задок. Все остальное не подвержено. Вот, это о выходе Нивы. А вы пока писали мне про 60 лет, правильно? Нет, не знаете. Потому что никто не знает, какой из дней рождения отметил накануне АвтоВАЗ. Никто этого не знает. Я вам расскажу, если вам это интересно. Потому что еще раз, у АвтоВАЗа этих дней рождений прям вот нам бы так. Но для начала я предлагаю все-таки проснуться. Чувствую какую-то недопросыпность вашу. Вы же как-то недопросыпные какие-то. Просыпайтесь уже. Грядет пилюля. И эта пилюля вам понравится. Так, наверное, зовут человека. Александр Набабента, Дип Дион, Тиранта, ЛББ, Кокин Флаев, Виталий, доброе утро, приветствую. Мигрант из Корея Таун, вам добрый вечер. В Лос-Анджелес отправляется этот привет. Дивонадав. Еще здесь с нами Артур.

А вот и не «Мустанг», и не «Мустанг». Этот самый серебряный пони Дмитрий Катков расшифровал. Это, вы не поверите, «Renault Latitude». Серебряный пони. «Рено». Прикиньте. Ну ладно, принимается. Голосование, примите участие. Ситуация с топливом в вашем регионе за минувшую неделю улучшилась, ухудшилась или остается прежней? 78% на этой неделе рекордный результат отметили улучшение. Девятнадцать процентов заметили стабильность на рынке топлива, и только 3% отмечают ухудшение. Я думаю, что это связано с локализацией слушателей и подписчиков. Тема локализована в Москве. В Москве проблем с топливом действительно уже не осталось.

А еще было заключение договора с итальянцами, с Фиатом у АвтоВАЗа. Это тоже день рождения, может быть, между прочим. Это, не игнорируйте такой важный факт. Сейчас я выведу на чистую воду все дни рождения АвтоВАЗа.

0: часов.
1: Нормально зашло. Пробуждающее или скорее заставляющее задуматься. Вот так вот.
2: Говорит Москва. 94,8.
1: 7:25, все, я надеюсь, уже все проснулись, теперь мы поехали отмечать все дни рождения, отмечать в календаре все дни рождения АвтоВАЗа. Но для начала Deep Dio задается вопросом, о чем или чем думают те, кто включает задние противотуманки, когда они точно слепят те, кто сзади, к сожалению, этим более грешат представительницы прекрасного пола. О чем они думают? Обо всем, кроме противотуманок. О винегрете, о ногтях. Ой, сейчас такой сексизм будет. О ногтях, о волосах, о детях, о мужьях, о проблемах, о том, что же они на Западе на нас все время рыпаются. И вот это все война, я тоже разлучница. И да, о чем угодно. О Машке, у которой есть теперь украшения от Тиффани, а у тебя непонятно, когда появится. И нужно в отпуск, но как? Так, самая первая др АвтоВАЗа — это др человека, который его решил воплотить в жизнь, пишет Александр. Ну, знаете, если бы не родители этого человека и их принятие решения о зачатии этого человека, то и не было бы этого человека. А если бы не дедушка с бабушкой его, так его тоже бы не было. И так мы проследим его генеалогию до Адама и Евы. 3 января, 15 августа. Просто внесите эти даты, и все, неважно, сколько лет будет. Я просто перечислю вам даты, а вы их внесите, ладно? Итак, сейчас, секундочку, где у нас здесь? Они выбирали между Федеративной Республикой Германия, Volkswagen должен был бы стать нашим АвтоВАЗом, из Франции Renault мог приехать к нам АвтоВАЗом, или из Италии Fiat. Остановились на Фиате, потому что Fiat единственный мог скомплектовать и построить и передать технологии для производства, для строительства завода, способного производить по 600 тысяч автомобилей в год. Вот. Его надо было спроектировать, завод спроектировать, построить и потом выпускать столько автомобилей. Немцы и французы так не могли. И, значит, когда начинается? 20 июля 1960 года. После анализа 54 различных строительных площадок, из которых были выбраны несколько, 7, ЦК КПСС, Совет Министров, принято решение о строительстве крупного автомобильного завода в Тольятти. Двумя годами ранее его переименовали в связи со строительством завода. Ну, неважно. По совокупности факторов он опередил Минск и Киев по цене и стратегическому расположению в случае войны, этот завод. Подготовка технического проекта итальянскому автомобильному концерну Fiat 15 августа того же 66 года. В Москве глава Fiat Джани Аньели подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР Тарасовым по созданию автозавода в городе Тольятти с полным производственным циклом. Еще один день рождения. Обратите внимание, 20 июля решение принято у нас. 15 августа, еще не важно, ну, непонятно, что важнее, подписали соглашение с Фиатом, второй день рождения. 3 января 67-го, еще один день рождения. В УКСМ объявляет о строительстве Волжского автозавода всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Тысячи молодых людей направились в Тольятти на стройку завода. 21 января того же 67-го вырыт первый кубометр земли под строительством первого цеха завода. Еще один день рождения. Какой уже по счету? Четвертый. Потом формируются трудовые коллективы, монтаж производственного оборудования, 844 отечественных завода, 900 заводов социалистического содружества, монтаж, это все поставщики оборудования. 1 марта 70-го года. Первые 10 кузовов будущих автомобилей выдает цех сварки. Цех, в котором мы не так давно были на АвтоВАЗе, очень мощный цех. Ну, на самом деле, сейчас несколько цехов сварки. Еще один день рождения, уже какой? Пятый. 1 марта 70-го. И, наконец, 19 апреля 70-го с главного конвейера завода сошли первые 6 автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». А? Шестой. Правильно? Шестой. День рождения. Вот, пожалуйста, сколько их. 15 апреля 70-го Волжский автомобильный завод посетил Генри Форд, но младший, тот, который толстячок в кинофильме «Форд против Феррари». 28 октября 70-го в Москву был отправлен первый поезд с автомобилями «Жигули». 24 марта 71-го государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского автозавода, который будет выпускать 220 тысяч автомобилей в год. Кстати говоря, чем день рождения? 24 марта госкомиссия принимает в эксплуатацию первую очередь автозавода. Тоже день рождения. 16 июля 71-го выпущен 100-тысячный автомобиль. Ну, это уже не день рождения. Это уже вехи пошли выпуска автомобилей. 100 тысяч. Ну, вы видели динамику? 10 кузовов, значит, в 70-м, 1 марта. 19 апреля 70-го выходит первый автомобиль. 19 апреля 70-го. А 16 июля 71-го, ну, через год, уже 100 тысяч. И все разлетались, как пирожки. Как пирожки. Все, потом 220 тысяч автомобилей в год, потом вот это все. Ну и все. В общем, да, с днем рождения. С днем рождения, никаких сомнений. Так, что у нас есть про противотуманки? На северо-востоке Москвы дождь и довольно сильный, он Бабинту сообщает. У нас уже, по-моему, вот такой вот, чтобы ливневое... Ливневая часть дождя прошла, и если и накрапывает что-то, то я не знаю, что там, насколько это серьезно. Все, с автовазом, я думаю, что мы закончили, правильно? Или нет? Или вы еще собираетесь что-то по автовазу поразмышлять? Я могу подкинуть вам идею для размышления, к примеру, 135-сильные двигатели в версиях совершенно гражданских, не в версиях спорт, гражданских версиях обычных автомобилей. «Лада Азимут» и «Лада Веста». А? 1,8 атмосфера, 135 лошадиных сил. Это мощный. А будет еще 1,6 на 122 лошадиные силы. А? Вот это вот вы тут подумайте, по перспективы оцените, как вы... будете вжигать на этих жигах. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
0: Роман, да. доброе утро.
1: Доброе, приветствую.
0: Ситуация говорите. С полей.
1: Так.
0: Ром, на М4 в сторону центра. Сейчас беру звук совсем.
1: Угу.
0: В районе Калиновки там две машинки перевернулись. Ой, пробка такая уже хорошая.
1: Угу.
0: Ну, крутанулись там, все стоят уже в обратную сторону. Я ехал.
1: Понял.
0: И вот.
1: Понял. Спасибо. Спасибо, принимается. М4. Ну, раз по движению, так давайте я тоже посмотрю. Сейчас что-то у нас по движению. Обновлю. Подождите, все, обновил. Все, вот, и теперь мы смотрим по движениям. Движение, органов движения, органов движения. Ух, ничего себе! Это что, с дождем связано? Потому что на третьем транспортном кольце перед Кутузовским наоборот, отставить после Кутузы, вот прямо от Кутузы, съезд генерала Дорохова уже все очень стоит. А, это потому, что перед Комсомольским проспектом дорожные работы затеяли на трешке. Все, там правый ряд, потом 21 июля в 7.05, правый ряд. В правом ряду все поснимали, и в результате, вот смотрите, что здесь у вас происходит. У вас коллапсирующая пробка на третьем транспортном кольце от Кутузовского проспекта. То есть по Дорохову, если вы едете, может быть, есть смысл, знаете, как съехать? А как съехать по Дорохову? На Мосфильмовскую. С третьего кольца можно на Мосфильмовскую уходить, и потом по Косыгино объезжать до Комсомольского. И... Ага, здесь закрыли съезд, что ли, на Комсомольский? Что-то я не вижу. Тут вообще такого нахомутали, съезды закрыты. Ну, тогда по Косыгино дальше до Ленинского, и там нырять снова в тоннель третьего транспортного, потому что там серьезная пробка. Пока что в городе это одно из самых тяжелых мест. Еще на Дмитровке, где Бутырская улица, и где метро Дмитровская, и где мост с улицы Руставели, вот здесь, в этом месте, вот там вы под мостом проезжаете, и у вас такой светофор там, коварный. Здесь на светофоре дорожно-транспортное происшествие. Из-за чего вся Дмитровка, весь мост, Руставели и все это стоит. Пересечение Нижегородки и ЮВХ МСД, дорожно-транспортное, Балашиха стоит, Волгоградка в Кузьминках ДТП и очень вялое движение до Московской кольцевой. Беседы, внешний МКАД перед мостом над Москва-рекой, дорожно-транспортные работы, тоже все стоит. И на юге две аварии, казалось бы, да, ну вот, ну попробуйте хотя бы не врезаться вот какое-то время. Вот просто город пустой на самом деле, едет шикарно, прекрасно, все очень хорошо, если просто ехать спокойно, без истерик вот этих. Но без истерик это не наш вариант. МСД, движение из города на юге, авария после Бицы, все стоит. И потом Симферопольское шоссе, опять же по направлению в область, снова авария и левый ряд, средний ряд. Ну, это может быть из-за дождя как-то. Но это вовсе не обязательно, когда идет дождь, устраивает ДТП. В общем, все. И действительно, на М4 очень серьезная ситуация. Объезжать можно через... Да, по Каширке можно попробовать уехать, но потом вся Каширка стоит и там все вот это... Господи. Все, юг просто мрак. Если вы живете на юге, в области, далеко, и потом вы въезжаете из области с южного направления, у меня нет для вас хорошего совета. Вам нужно просто приготовиться, что вы часами будете сейчас въезжать в Москву.
2: Моторы. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва». 94,8.
2: Моторы.
1: 7.42 уже, ничего себе. Моторы, «Говорит Москва», вторник, 21 июля. Министерство культуры РФ не получало заявления на предоставление прокатного удостоверения фильму «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Нолан должен убиться головой о стену за это кино. Непонятно вообще, непонятно. Нет, ну, в смысле, понятно, что продюсеры продавили, что денег нужно было просто огромная куча на все амбиции режиссерские, чтобы все реализовать. И он решил, что меньшим злом будет пойти на поводу у повесточки. Вот этой повесточки инклюзивной. И, значит, у него Елена Троянская негр, воины трансвеститы и все остальное. Но, наверное, надо было подумать, что... А если это твой последний фильм? А если именно по этой киношке тебя запомнят? Не как режиссера «Начало», «Довода», «Оппенгеймера» и еще целой серии прекрасных фильмов, динамичных, логичных. А вот за это, ты будешь режиссером, которого нагнули в самом мерзком и отвратительном смысле этого слова. Господи, пожалуйста, не выдавайте, даже если поступит заявление, не выдавайте прокатного удостоверения этому кино. Не выдавайте его. Мы потом его посмотрим бесплатно в сети, оплюемся и все такое. По данным чего-то, «Одиссея» заработал 264 миллиона за первый выход, больше, чем другие. Ну и ладно, плевать. Значит, решение об отставке тоже плевать. Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесены на осень для обеспечения предложения нефтепродуктов на российском рынке. Об этом сообщается в докладе Банка России. В мае крупные сибирские НПЗ работали при полной загрузке производственных мощностей. Значит, ремонтов не будет для того, чтобы у нас было топливо замечательное. Есть что сказать про топливо? А, ты покататься? Ну, тебя не слышно. Я даже не слышу тебя.
7: Ну, нормальная вот эта машина у тебя, которая сейчас на тесте.
1: Вот сейчас слышно. Ну...
8: Вот это вот. Или не стоит?
1: Не, стоит. Ну, в смысле... Тебе?
8: Да.
1: Не стоит.
8: Не стоит.
1: Ну, в смысле как? Короче, если сравнивать с ближайшим аналогом, а ближайший аналог это Geely X5 EMI,
8: то
1: Geely почти по всем параметрам лучше. В том, что касается ходовки, материалом, комфорта, ощущения от управления всего остального, но... Поскольку это тревожит не очень большое количество людей,
8: да.
1: А очень большое количество людей интересует место, привод и цена, то наличие полного привода у этого автомобиля, цена на миллион ниже, семиместный салон с багажником и 300 с лишним лошадиных сил, при том, что платить за него столько же, сколько за Джили, все это зарешало уже. Не зарешает в будущем, а уже зарешало. Хотя X5 EMI, нужно отдать ему должное, за последние месяцы рванул по продажам, люди распробовали тачку, потому что у него, в свою очередь, такая же история есть с еще одним конкурентом, который называется, нам с тобой нравится этот автомобиль, называется AITM5.
8: Серис он называется.
1: Серис он назывался, но теперь он снова называется AITM5.
8: AIT он, да, называется?
1: Ну, потому что их перестали возить как Серисы.
8: И... Жаль. Вот конкретно Серис M5 прямо неплохая машина была. Вот. По ощущениям. По ощущениям от катания на этом автомобиле.
1: А Джили X5...
8: По катушкам.
1: А Джили X5 EMI... Джили X5 EMI был настолько же близок к нему, как и Volute iSpace, близок и X5, только... Аита лучше. Ну, то есть, ты мог заплатить либо 5 миллионов за Аита, либо 3,8 за Джили, и получить примерно то же самое, но без полного привода и не параллельный гибрид, а параллельно последовательный. В смысле, не последовательный, а параллельно последовательный. Но при этом настолько же приятный в управлении, в шумке, в том, как он едет, в работе подвески. Это, конечно, более широкого потребления автомобиль. У меня у дома сняли асфальт, и я же все эти дни езжу на разных тачках и проезжаю вот эти все раздолбанную всю штуку по люкам, которые торчат. И я хочу тебе сказать, что Passion этого почти не заметил, но у него пневмо, понятное дело. Но сегодня я обалдел. Я думаю, так вот как на самом деле едется по этой дороге. Вот так вот на нем. На этом, на iSpace. То есть подвеска, по асфальту этого не чувствуешь. Норм, едет хорошо, но вот как только заканчивается хороший асфальт, заканчивается вообще любой комфорт внутри, и акустический, и динамический. Но при этом у меня одномоторная версия, она моноприводная, вот это, не полный привод. Но даже этого достаточно, чтобы он был пулялкой.
8: А если на Passion поставить колесики толстые?
1: Да.
8: А не вот это вот изоленту, которую...
1: Не-не-не, там действительно колеса
8: это
1: огромные.
8: Это будет вообще...
1: Это вообще... Я как раз сегодня хотел поговорить про... Можешь завтра прийти на час раньше?
8: Нет.
1: Потому что только с тобой я могу начать говорить про автомобили.
8: С тобой я буду говорить об этом.
1: А потому что все остальные хотят говорить про бензин, беспилотники, защиту.
8: Нет, про беспилотники я согласен, а про бензин непонятно, что говорить. А что говорить про бензин?
1: Ну, у меня голосование каждую неделю, я по понедельникам
8: проводил. Появился или не появился? У тебя появился? На твоих заправках появился бензин?
1: У меня не просто на моих заправках, у меня заправки пооткрывались.
8: Вот, и у меня на моих заправках появился бензин.
1: Я каждую неделю в понедельник провожу голосование, ситуация с топливом в вашем регионе улучшилась, ухудшилась или осталась прежней. На этой неделе, на прошлой неделе знаешь, какой был процент?
8: Какой?
1: Ну, вот ответы. В прошлой неделе 50% улучшается ситуация, 13% ухудшается, 37% остается прежней.
8: Ну да.
1: На этой неделе, то есть на прошлой 50% отметили улучшение, на этой неделе 76% улучшилось. Ухудшилось на прошлой неделе 13%, на этой неделе 4%.
8: Обрати внимание, что ухудшилось у тебя остается в одном и том же проценте.
1: Так было две недели подряд, кроме этой. Сегодня уменьшилось значительно 4%, отметили
8: это
1: ухудшение.
8: Это ухудшение.
1: Я думаю, что это люди из регионов, слушатели, которые
8: может
1: подписчики
8: такое, да,
1: из регионов.
8: Может быть такое. Потому мы-то в основном на Москву, конечно.
1: В регионах, да. Причем не в дальних регионах. Я вот сейчас, мы ездили в Яхраму к Васин Драйвин Скул на полигон снимать программу.
8: Да.
1: А Яхрам это не какой-то регион, это Дмитров. И десятки заправок ты проезжаешь, они пустые, ну, в смысле, не работают вообще,
8: ну,
1: просто
8: да.
1: Ничего нет. И начались внутри ЦКАД уже редко появляться с топливом. А так, то есть это мы в Москве жируем. А так вообще у людей там, да. Но 4% ухудшилось. И на минувшей неделе...
8: Мы в Москве.
1: На минувшей неделе ситуацию зафиксировали на...
8: Давай говорить, они в Москве.
1: Понаехавши
8: они
1: этим.
8: В Москве тут жируют.
1: Причем надо говорить не в Москве, а с Москвы. Они, те, которые
8: не,
1: с Москвы.
8: Это так можно и, знаешь.
1: Те, которые с Москвы.
8: Это опасно, с Москвы нельзя говорить.
1: Да вся страна говорит с Москвы.
8: Никто не говорит.
1: Все говорят. Да,
8: нет, нет,
1: все.
8: Это как раз южане.
1: Все говорят с Москвы.
8: Нет, нет, нет.
1: Там...
8: Нет, нет, всегда из Москвы.
1: Ты мало ездишь по стране.
8: Я тебя умоляю, да я оттуда говорю, приехал.
1: Да в Бурятии говорят с Москвы.
8: Не говорят.
1: Да. Нет, да. Остается без изменений на минувшей неделе 37%, на этой 20%. Если учесть, что улучшилась ситуация, осталось без изменений, это тоже позитивно,
8: да.
1: То сейчас у нас 96% на позитиве по топливу.
8: Ну все.
1: 96%? Ну все. Ну все. Давай вернемся к Пэшину.
8: Сюда,
1: да. Давай к Пэшину вернемся.
8: Слушайте про Пэшин.
1: Значит, хочу про Пэшин, потому
8: идет
1: что...
8: Идет себя тоже как эти, да. Потому что понравилось.
1: А что я хотел сказать?
8: Ну, понравилось.
1: Тебе. Я не понимаю, а почему таксисты покупают хончи?
8: Непонятно.
1: Я не знаю.
8: Мне вообще непонятно.
1: Есть ощущение, что они просто не знают о нем.
8: Может быть.
1: Просто не
8: с
1: слышали
8: С другой стороны,
1: ничего.
8: Пусть и не покупают, давай лучше мы купим Пэшин. А таксисты пусть хончи покупают.
1: Я реально не понимаю. Кстати, вчера поехал. Вот эта история про то, что у него нужно, нужно ключом закрывать все, ключом.
8: Да.
1: Ты не нашел галочку, потому что мое предположение было верным.
8: Не закрывается.
1: Старая прошивка.
8: Ах ты ж.
1: Так, а я думаю. Окей, она старая.
8: Окей. А где новая?
1: А если люди покупали со старой, то есть, получается, люди, которые покупали со старой прошивкой, они реально должны были каждый раз из сумки доставать ключ и на ключе нажимать, на брелке нажимать кнопку?
8: Это же форменное издевательство.
1: Это издевательство. Ну. Соответственно, этот вопрос отпадает. И да. Остается только вопрос отсутствия радио, как такового, FM, а только интернет-радио.
8: Не парься. Радио только интернет.
1: Да.
8: Во всех китайцах, по-моему. Поголовно.
1: Да не.
8: Ага.
1: Да это первый раз, когда я услышал.
8: По-моему,
1: когда...
8: во всех.
1: Нет, вообще нет.
8: По-моему. Вот, кстати, можно спросить.
1: Даджили тебе рисует даже это РДС, или как называется, оно рисует название трека и название радиостанции.
8: Может, оно и рисует, но мне кажется, это все равно.
1: А как-то через интернет. Это транслируется только по диапазону FM нашему этому.
8: Думаешь?
1: Вместе с радиосигналом идет сигнал вот этот.
8: По-моему,
1: да.
8: У китайцев у всех. И, по-моему, все машины уже это в цифру перешли. По-моему, ни у кого приемника нет такого, чтобы.
1: Я не знаю, я не знаю на цифру, как цифра, но, короче, на самом деле мне плевать.
8: Я понимаю.
1: Вот мне плевать так же, как мне плевать, по какому принципу работает гибрид, что там у него токи куда идут. Мне главное, чтобы оно ехало правильно.
8: Короче, реализация тебя не устраивает.
1: Да, а это радио не работает.
8: Чтобы было вот красиво.
1: Ты сел, и оно работает, все, я настроил, все. Вот это не... То есть радио, и нет еще проекции, хотя бы штамповка есть под проекцию.
8: Да, да, да.
1: Вот это все. Это ключевые штуки.
8: Да.
1: А еще знаешь, что ты этого не заметил, что у него есть сзади? У него сзади, у заднего правого, мы говорим про Voya Passion. Да. Вы не знаете этот автомобиль, потому что если бы вы знали, вся Москва бы на них ездила. Но вы не знаете его, и вы не ездите.
8: Ну и отлично.
1: Короче...
8: Мы еще подождем, они еще в цене
1: сзади,
8: упадут.
1: Сзади...
8: Мы возьмем, будем кататься.
1: У тебя сзади управление, во-первых, вот это в подлокотнике экран, там шторкой, сиденьями
8: да,
1: управляешь.
8: Да.
1: Есть положение, сразу нажимаешь, переднее уезжает далеко,
8: да.
1: Заднее раскладывается.
8: Положение я готов принимать услуги.
1: Эти, как они называются? Челобитные. Я готов...
8: Ну я не об этом. Почти.
1: В смысле, об этом? Челом бью. Это,
8: а,
1: ну,
8: да, согласен.
1: Челобитное.
8: Логично, логично. Не спорю.
1: Так вот, у него, где стеклоподъемник на двери, кнопочка, есть маленькая кнопочка, на ней нарисована камера.
8: Так.
1: И микрофончик.
8: Так сняли аватар.
1: Я думаю, что это за фигня такая? Нажимаю,
8: так.
1: И на центральном экране у водителя появляется предупреждение.
8: Угу.
1: Камера салонная заблокирована, микрофоны выключены, предупреждение о конфиденциальности. А потом я смотрю, что в центральной консоли потолочной камера висит, которая снимает в салон.
8: Да.
1: В обычных семейных кроссоверах и минивенах эта камера показывает тебе сзади детей, и ты, чтобы не оборачиваться, ты на экран выводишь картинку,
8: да,
1: и ты видишь.
8: Да.
1: Это же не кроссовер семейный. Зачем водителю наблюдать за пассажиром в представительском седане?
8: Это называется вуайеризм.
1: Да.
8: А зачем, подожди, пассажиру в представительском седане что-то показывать в камеру водителю?
1: И ты понимаешь, что это ролевая тачка для ролевых игр. Он за тобой наблюдает, а ты время от времени кнопкой отключаешь эту камеру, чтобы он не наблюдал.
8: Чтобы он, как это, исходил половой истомой.
1: Да.
8: Пострадал человек.
1: Нифига Джили РДС на радио не рисует, очень удивился. Рисует, Сергей, у вас старая прошивка. Уже рисуется, и Волга будет рисовать, я в этом уверен. Волгу я беру очень скоро, кстати говоря, в тест.
8: Себе?
1: Себе взял.
8: Ну хочется.
1: Нет, слушай, я, вот пусть они и X5, и Mike сделают полным приводом. А потом сделают его «Волгой». И тогда я возьму «Волгу».
8: Кого-кого?
1: X5 и MyG.
8: Вот этот как раз.
1: Да, который как
8: раз гибрид. Ну, это никогда не будет. Они полный привод не будут. Это дорого сразу, полный привод.
1: Ну, «Эволют» сделали. Слушай, ну сделали «Эволют», и при этом он остался 2 600 000.
8: На другом скроили тогда.
1: 2 600 000. Вот на всем остальном, на ходовых качествах, на подвеске, на всем, на рулении, на мультимедиа. Первым делом у меня на «Эволюте» зависла мультимедийка.
8: Ну вот.
1: Намертво.
8: Вот.
1: И она до сих пор висит. При
8: ты
1: этом...
8: не умеешь перезагружать? Нет.
1: А у него перезагрузка через сброс клейма. Это единственный автомобиль «Эволют». Я связался с техниками, они мне говорят, к сожалению, на этой модели алгоритма инженерного, такого технического, как они делают, там, две кнопки зажать, подержать.
8: Что у тебя там, 80 км в час показывает все время?
1: Нет, мультимедийка зависла, не цифровая приборка, только мультимедиа. Тут интересно.
8: Музыка.
1: Ничего, ни климатом, ничем не можешь, но голосовой работает.
8: Работает.
1: И я голосом могу ему говорить. И он выполняет то, что я говорю, но при этом экран мультимедийки мертвый.
8: Интересно. Вообще.
1: Так самое главное, что мне сказала техническая поддержка в этом пресс-парке. Я ему говорю, ну клей ему скинуть. Я говорю, там же, наверное, ключ. Он такой, ну да. Я говорю, а ключ есть? Он такой, ну нет. А что, у вас нет с собой ключа?
8: На 10. С собой возишь, конечно. Сейчас такие времена.
1: Блин, сегодня ключ на 10 я не взял что-то с собой.
8: А накидной подойдет? Слушайте, а таксисты же много ездят на «Эволюте». Я даже с одним разговаривал вот так вот. Мне было интересно спросить, но он машину хвалил, ему понравилось.
1: Ну, слушай.
8: То есть по ним должно быть много отзывов.
1: Наш вчерашний с тобой разговор об «Октажке», это еще ты сказал, 1.4, бы, может, взял бы себе. А я тебе что говорю? Я для такси говорю, классно. То есть все то, что все-таки есть разница эксплуатационных качеств, необходимых для автомобиля, которые ты предъявляешь своему личному автомобилю.
8: Конечно.
1: И такси.
8: И для повозки.
1: В такси тебе нужна эффективность, пространство,
8: надежность, гарантия,
1: запас хода, чтобы ты меньше заливал, больше проезжал. Да. А все это у Воя есть. Все это есть, поэтому а что не хвалить его? Я больше тебе скажу. Сейчас найди людей, которые...
8: Ты про Воя говоришь?
1: Эволют, конечно, Эволют.
8: А Пэшн я, кстати, такси не видел, хотя он идеально бы подошел для такси вот этого, бизнес-класса.
1: Так я говорю,
8: вместо Ешки...
1: почему Ханчи, H5, H9, весь бизнес-класс такси перешел на них?
8: Да, и каршеринг, и каршеринг почему-то.
1: При том, что в цене они абсолютно одинаковые, но только там 2 литра бензин, передний привод, а здесь... Полный привод,
8: вот вот,
1: 400 лошадей, 600 ньютон-метров момента и комфорта в разы больше.
8: Конечно.
1: В разы
8: чисто
1: больше. И пневмоподвеска. Конечно. Я не понимаю.
8: Никто не понимает.
1: Так вот про этот, про «Эволют». Я тебе больше скажу, если ты к таксисту подойдешь, который на «Ума» ездит
8: то
1: сейчас...
8: То можно и получить...
1: Нет, если ты подойдешь и скажешь, дядечка, а как вообще?
8: Да,
1: не подойдешь и скажешь, эй, ты, а подойдешь и скажешь, дядечка, то «Ума» будут хвалить тоже очень-очень.
8: Они, правда, единственные, вот эти «Ума» 5, да?
1: Да.
8: Уроды. Не те люди, которые водят. Сам автомобиль.
1: Слушай,
8: уродливое нечто. Вот я на него смотрю.
1: Меня твое заявление вообще не трогает, потому что даже если бы ты сказал, он прекрасен, меня бы оно тоже не тронуло. Я давным-давно понял, что внешность и оценка внешности абсолютно субъективная категория.
8: Давай честно. Хорошо. Я поэтому субъективно у тебя спрашиваю, как тебе?
1: Он выглядит так, как должна выглядеть практичная семейная машина.
8: Честно, ты бы взял?
1: Нет.
8: Ну все, я бы об этом, ну такое как бы.
1: Не, ну подожди.
8: А вот когда будет «Ума» 8, он это уже красавчик.
1: Такой бы я взял.
8: Он уже очень интересно.
1: Такой бы я взял, это правда.
8: Да.
1: Гак, сделай, отдай, отдай.
8: Гак так,
1: отдай.
8: Вот, кстати, какой у них этот лозунг, не лозунг на нашем рынке? Почему они не сделали гак так?
1: А ты знаешь, что они, когда ты включаешь голосовой... Попробуйте, у вас автомобиль гак, я сейчас обращаюсь к тем, у кого автомобиль гак. Включите голосовой вызов. Не включайте. Попробуйте вызвать его. Гак, привет, привет, гак. Эй, гак, ничего у вас не выйдет. Нужно сказать... Хай! Гак это будет. G-A-K. Гак.
8: Да.
1: Хай, G-A-K. И тогда или G... А, JC. Нет, да. JC.
8: Такой, говоришь, hi, JC. Hi, JC. И в этот момент мимо твоего открытого окна проходит человек и говорит то самое заветное слово про тебя. Ну, знаешь эти ролики, когда да. решил руки протереть там?
1: Все, пойдем.
8: Ну, как ты себе представляешь по человеку, который в России говорит, hi, JC.
1: Давай,
8: мне кажется, его запретили законом.
1: Запретили, запретили. На всякий случай скажу, что признанный экстремистским сообщество, и оно запрещено в России, если что. Меня Роман Щукин зовут, его зовут Алексей Гудошников, он сейчас вернется к вам через минуту. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
9: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти сообщили о попадании дрона в квартиру жилого дома во Владимире. На месте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, отметил губернатор области Александр Авдеев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что возгорание локализовано на площади около 25 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, проводится эвакуация жителей. Глава ФБР Кэш Патель запланировал поездку в Россию. Он намерен приехать 14-15 октября. Сначала руководитель Федерального бюро расследований посетит Москву, а затем Санкт-Петербург. Принимающей стороной, вероятно, выступит ФСБ. Данные приведены в статье издания «Политику» со ссылкой на источники и американских чиновников. Отмечается, что планы предварительные, они могут измениться. Директор ФБР приезжал в Россию в 2013 году. Тогда Роберт Мюллер был с визитом в Москве в рамках расследования взрывов на Бостонском марафоне. Посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии. Документ передан представителями Катара, Египта и Пакистана. В нем говорится о 10-дневном прекращении огня, сообщил информпортал Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники пояснили, что Белый дом изучает предложение. Администрация президента США призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии. При этом, отметили журналисты, Соединенные Штаты не исключают возможный провал переговоров и перебрасывают в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков. В соцфонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. При службе фонда уточнили, что пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты, передают РИА Новости. К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члены его семьи. Ранний уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19 градусов, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 23-25, вечером 19-21 градус и пасмурно. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Москва. 94,8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
13: близ. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Восемь часов семь минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается вроде бы как 22, но я не ощутил 22. Здравствуйте, о Гудошников, пишет Андрей. Здравствуйте, о Андрей. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Здравствуйте, доброе утро. В Европах растет число случаев гонореи, устойчивой к лекарствам, пишет СВ. Да, есть такое. Я вот вчера по этому поводу у себя в канале в Макс написал, а вы говорите, что Макрон и Мерц ничего не добились. Как же не добились? Вот добились. Но есть там интересное объяснение, кстати. В новости этого объяснения нет, а я могу кое-что подкинуть, как сказать, поразмыслить темку в эту тему. Объясняю, спасибо большое. Объясняю. Смотрите, в Европе много сейчас, в том числе, лечится всякого ВСУшного сброда, вы знаете, да? А ВСУшный сброд находится в тяжелейших условиях, где они применяют всяческие разные препараты для лечения разнообразных же заболеваний. Ну и вообще разгул всякой нечисти происходит на Украине. И вот этот весь разгул нечисти и толерантность, которая вырабатывается в том числе к антибиотикам, которые применяются для лечения этой всей нечисти, Вот это все перекидывается на Европу. Я сталкивался с материалом, как раз он был... Это не этот материал, до этого. С материалом, в котором это описывалось, что от украинцев, значит, проблема такая есть в Европе. Европейцы жалуются, что они приезжают, болеют, и болеют так, что нет антибиотиков от этого. Все, антибиотики старые не работают, потому что бесконтрольно, массово применяются и антибиотики, и не только антибиотики, а разные другие лекарственные препараты, назовем это так, на территории Украины. Вот такая вот штучка. Доброе утро, пишет Николай. Влад вот в прошлую программу пишет. Я заходил тут к Роману Щукину, значит, и мы обсуждали какие-то гибриды. И по поводу одного из гибридов, вот Влад написал, он как Фрея, ну, видимо, Фри, выше 130 не едет. Слушайте, у меня маленький вопрос к тем людям, которые пишут про выше 130, выше 150, там не едет что-то. А вы сколько ездите по дорогам общего пользования? Вот у меня вопрос, я имею в виду не по времени, сколько вы ездите, а какую вы себе позволяете развивать скорость на дорогах общего пользования? Вот у меня ко всем вопрос, в том числе к Владу, если он вот до сих пор слушает. Серьезно. Вот эти вот люди в интернете, в обзорах, везде, которые там говорят, ну, это вот 180, и он начинает, у него начинает падать заряд. 180, и у него начинает падать заряд. А где ты 180 едешь? Ты где? Вот у меня вопрос к вам. Давайте вот здесь прямо сейчас быстро раскидаем его. Мне просто интересно. Это не про автомобили, это про осознанность. Вопрос. Вот эти люди, которые до сих пор смотрят там, максимальная скорость на автомобиле какая? Вы что, вам 5 лет, что ли? Что случилось? Вы смотрите разметку этого спидометра? Вы действительно стремитесь к тому, чтобы разогнаться как можно быстрее? Ну, обычно 120-130, а 180 только по платной ленинградке, пишет Василий. Василий, нельзя ездить 180 по платной ленинградке. Нельзя. Запрещено это делать. По платной ленинградке, ну, там, в зависимости от участка, до 150. То есть 130 плюс 20. Кое-где 150 можно, получается, ехать. Никак не 180. Там негде ездить 180. Там запрещено ездить 180. Это невероятно опасно для всех окружающих. Еду с разрешенной, стараюсь не платить штрафы, пишет Джафар. На чипованной Актахе едет 180, а эти даже сиденья чипуют, чтобы они быстрее двигались, пишет Дмитрий. Да-да, это я шутку принял. Ну так и что, вот эти люди, которые все время говорят про эта машина, она на 180 начинает разряжаться. Так и не надо 180, едь 150, ну 130, 120, 110. Что? По обычной дороге, которая 90 ограничения, вообще 110 только можно ехать, потому что плюс 20 опять. Что, кстати, зря, ненавижу все эти расхождения. Калькулировать в голове все время бесит страшно. Я считаю, что это одна из причин многих ДТП в России. Вот то, что вот эта вилка есть непонятная по скорости. Ну так и что? По М4 выше 130 постоянно, если обстановка позволяет по городу? Нет, конечно, пишет Влад. А почему? Хорошо, по М4 вы говорите выше 130 постоянно и так далее. Так и вы посмотрите, где больше всего смертельных ДТП. Смертельное ДТП, это же не городские ДТП. Вы в курсе, да? Что вот у нас есть статистика там, смертельные ДТП в лепешку когда? В лепешку, это же не в городе. В городе такое бывает, но, ну, относительно редко. То есть все эти лепешки, они появляются с ростом скорости. Потому что, во-первых, растет скорость, соответственно, энергия удара выше. И, во-вторых, с ростом скорости более высокие требования предъявляются к реакции водителя. А реакция водителя, она же не только на то, чтобы вот там впереди кто-то затормозил. А вот у тебя колесо лопнуло на 150. Или на 180. Или на 250. Ну, колесо лопнуло. Знаете, колеса могут лопнуться. Лопнуло. Такое бывает. Поэтому у меня вопрос ко всем людям, как бы, всем людям, которые меня слышат. Вот это когда, ну, как бы, детский сад этот прекратится? С этими всеми обзорами, где все ездят 18 км в час, 20 км в час. Знаете, да, вот это вот все? Когда это все прекратится? Кому это надо? Зачем эта скорость? Где ее применять? Это бессмысленно. Что это показывает? Ну, вы тогда до Питера доедете за 4 часа. Ты до Питера за 4 часа по правилам не доедешь никогда. Никогда. Любой человек, который мне рассказывает, как он до Питера доезжал за 4 часа, вызывает у меня приступ непонимания и даже гнева местами, о чем я сразу сообщаю. Стараюсь, во всяком случае. Вообще в городе надо ездить так, что постоянно может быть ЧП, пишет Рушан. Не совсем понимаю. А? За два Вальгалу. Ага, при 140 на УАЗике, буханке какая-то непонятная вибрация появляется. Да-да, вот эти, есть такие люди, да. У меня при 140 на буханке эта вибрация появляется. Конечно, вибрация появляется. Ты сейчас улетишь в космос на ней. И все остальные автомобили, вы что думаете, они из чего сделаны? Вы думаете, ваши автомобили, ну, конечно, я понимаю, системы пассивной безопасности, активной безопасности.

взорвет в клочья. Потому что это 150. Это 100, черт побери, 50 км в час. Это очень быстро. Как это вы не понимаете? Ну-ка, а 150 км в час, это примерно сколько метров в секунду? А? 150 км в час, сколько метров в секунду? 70, 80 метров в секунду? 150 км в час, сколько это метров в секунду? Ну, кто умеет читать? Не видел я ни разу, чтобы неслись по М11-180. Там была одна Феррари, и та пропала, пишет Андрей. Это как ездить на мотоцикле в майке и шортах, но зато в шлеме, пишет Дмитрий. Он сегодня приключилась, история интересная. Еду я на автомобиле, на работу, сюда. И слышу беспилотник. Вот беспилотник летит, прям. Вот прямо именно звук беспилотника, именно он. Думаю, что такое? Что, где, как? Он ближе. Он прям настигает меня, думаю. Ну, жизнь такая. И рядом со мной появляется вот этот... Что это за техника вообще? Это что такое? Он едет. Он очень громкий. Мне кажется, он едет максимум от того, что он может ехать. Но он едет по шоссе вместе со всеми. Потом он перестроился передо мной, я не добавляю, не убавляю, передо мной перестроился, едет в своей полосе. Внимание, это была крайняя правая полоса. Я в крайне правый ехал, то есть медленно еду себе спокойно. Вот, в крайняя правая полоса он перестраивается в нее, и в ней, в крайне правой полосе, занимает правое положение, что для мотоциклиста равно умереть. На самом деле, потому что его не видно при перестроениях автомобилей, ну, при некоторых ракурсах. И вот он на этом едет. Это что такое? И звук вот прям конкретно беспилотник. Вот конкретно. Разные бывают звуки у мотоциклов. Вот по-разному они звучат. И у мопедов, у этих всех. Но это прямо четко, прямо летит, прямо точно беспилотник. Вот прям. И ну еще может кирпич или дрон упасть на голову, пишет Влад. Ну всякое может быть. Вот, 150 это 41 метр в секунду, 41 метр в секунду, 150 км в час, 41 метр в секунду, вы вот выйдете на улицу, посмотрите, вот отмерьте 40 метров и посмотрите, где это находится, и там вы будете через секунду, когда вы едете 150, оцените свою реакцию, да, ладно. Ну, а скорости 60 уже настает кирдык. Гоняйте, чудики, кому-то нужна ваша требуха, ливер, почки, пишет Лис Хитрый. Да никому и не нужна она, если честно. Это даже самое обидное. То есть, мало того, что ты мог бы быть полезен, так никому не надо, чтобы ты был полезен. Так вот и выкинут, и все. Это питбайк ехал, пишет Алекс. Ну, может быть, и питбайк, кстати, может быть. Вот. На скорости 180 не каждый дрон догонит, пишет В. А, это вы от дронов уезжаете по платной трассе, я понял. 150 км в час, это 48 метров в секунду. Отлично, 48 метров в секунду, это значит почти 50, округляем. Ну, 50 метров вы за секунду пролетаете. Да, 360 км в час, это примерно 100 метров в секунду, соответственно... 150, грубо говоря, меньше 50. Да? Все. Подскажите ваше мнение. Все мы знаем, что ИИ часто галлюцинирует. В таком случае, как отличить вас от ИИ, пишет Антон. Невозможно, во-первых, Антон, отличить меня от ИИ. Вот. Но, с другой стороны, со мной разговор душевный, обратите внимание. А вот с ИИ... Не такой душевный. Ну и плюс ИИ, он же вас хвалит. Вот, например, вы, Антон, написали, а я бы должен был вам сказать. Потрясающий вопрос, Антон. Вы зрите в самую суть. Но позвольте ответить вам. Как вам история, когда грузин в Грузии сломал нос украинке из-за конфликта, пишет Игорь. Да, есть такая история опубликована. Видео вчера я посмотрел. В чем суть? Какие-то три женщины приехали в Грузию. Славянки. И что-то они разговаривали, на балконе стояли на русском языке. И какой-то, и не один, горец, так скажем, грузинский, решили им говорить, чтобы они, в общем, не разговаривали, не мешали. И есть видео, где говорят, это ты не дома, ты сейчас получишь, и все в таком духе. Короче говоря, крайняя степень национализма была проявлена со стороны этих горцев. Значит, один из этих горячих парней грузинских зашел к ним в номер, ворвался и сломал одной из этих женщин, приехавших с туристическими целями, как я понимаю, в Грузию, нос. Его поймали.

0: взяли, и теперь его будут судить, и 3 года, может быть, ему тюрьмы дадут, а может быть, и не дадут. Дальше в чем смысл скандала? Они с Украины. Дальше следующая вещь, так скажем, оппозиционные ресурсы, которые отсюда посбегали, они говорят, нет-нет, они из России, они изначально с Украины, но они переехали в Россию, значит, они не украинки, а русские. Ну, типа того. Вот так вот они говорят. Но в этой истории всей я пока не могу найти вообще никого позитивного. Я вам так скажу. Если вас интересует эта история, вот с моей точки зрения, то, что я видел и то, что я прочитал, не так много, на самом деле, на эту тему. Что я вижу? Я вижу, что в Грузии процветает национализм в некоторых частях населения. Оголтелый. И ненависть, и русофобия. Вот. Потому что бил-то он, как я понимаю, за русский язык и все такое. Это раз. Два. Некоторые женщины, вне зависимости от того, с Украины они там, из России или еще откуда-то, зачем-то ездят в Грузию девочками. Зачем-то. Наверное, потому что они думают, что там какие-то приятные мужчины, горцы, которые будут за ними невероятно ухаживать и будут им дарить цветы, и там очень здорово в Грузии отдыхать, и мы поехали в Грузию, опять поехали в Грузию, отдохнем в Грузии, не в России же отдыхать, в Грузии отдохнем. Вот, наверное, так. Комментаторы все этой темы, хоть где бы они ни находились, пытаются изобразить, что это не украинки, потому что это русские, но русскоговорящие. Это вообще все вот эти все комментаторы, все эти СМИ так называемые, ну, то есть, на самом деле, агенты западные, которые у нас здесь работали, потом посваливали все. Это вообще все подонки. Всегда были, есть и будут. С ними все понятно, они подонки. Вот как-то так, поэтому я в этой истории не нахожу позитивного героя. Вот. Ну, естественно, я не считаю позитивным героем того, кто идет и женщинам нос ломает, да? Я с них начал. То есть это националист, это женоненавистник, это какой-то подонок и негодяй, и мерзавец, который, конечно же, должен быть самым жесточайшим образом наказан. Но у меня, правда, возникает вопрос. Вот у кого из девочек вдруг внезапно, откуда бы они ни были, возникает желание вот так вот втроем зачем-то поехать в Грузию отдохнуть? Вот у меня, правда, вопрос такой. Что там так вас туда тянет? Можно? Я никогда ничего не имею за Грузию, ничего не имею против Грузии. У меня все равно. Ну, просто вот зачем? Так с грузинами все непонятно. Там свадьба какая-то была, украинки скандал учинили и воду вылили на кого-то, пишет Алекс. Ну, видите, оказывается, они воду на кого-то вылили, еще что-то. Нагло себя вели, в нос получили и все такое. Ну, надо было, конечно, полицию вызвать, чтобы их увели за хулиганство. Вот и все. А не нос ломать. Так, в таком случае, да? Та аргументация, которая звучала от местных, она была не с призывами соблюдать законные требования и не нарушать закон. А там, там были призывы другого характера. Они были ультранационалистические, если так уж откровенно, да? Не говори, вот, ты не дома. Ну, они, спасибо большое, что напомнили. В следующий раз, когда эти люди приедут в какую-то другую страну, они дома будут или как? Если они будут здесь в гостях или еще они где-то будут в гостях, с ними как надо разговаривать? Так, как они разговаривают с теми, кто к ним приехал или как? Я понимаю, что те, кто приезжают, могут наглеть. Я видел, как ведут себя там украинцы некоторые, я видел себя, как знаю, как ведут себя некоторые русские люди и так далее. По-разному все себя ведут. Ну и что, нос ломать или как? Ну, как бы вот такая история. Еще в Турцию за восточной сказкой любят женщины ездить некоторые, пишет Ант. Вот я и говорю. Вот они втроем, зачем поехали туда? Да? Потому что там, наверное, воздух свободы, там, наверное, демократия, это, наверное, очень здорово, там, наверное, очень классно, все, наверное, очень в красивой одежде, используют вкусные духи, да, так ухаживают, ну вот, все. Там одной из девочек въезд в Россию заказан, и встретиться они могут только в нейтральной стране, пишет Сергей. А как же свадьба без драки, пишет Алекс. Ну, обычно же вроде как мужчины должны драться, наверное. Хотя вообще это плохо, когда кто-то дерется. Раньше в Грузии были Багратионы, а теперь вот такие герои в мелкой стране, могут быть только такие новости, пишет Гермошлем. Ну, Багратион был не то чтобы в Грузии, он был в Великой Российской империи. Вот. Великая Российская империя давала возможность реализовать самые лучшие качества всем народам, населявшим Великую Российскую империю. И возможность расти. Вот. Советский Союз давал всем народам, которые входили в состав Советского Союза, возможность расти, становиться лучше, идти вперед. Представителям этих народов давал дорогу. Вот. Поэтому здесь не было никакой проблемы. Вот. Речь идет о том, что была большая, конечно, страна, я с вами в этом согласен. У этой страны были большие цели, была идеология. И было понимание чести и достоинства, да. А здесь, видимо, как бы это вот себя все исчерпало. Поэтому бегает какой-то, ну, я говорю, горец, но так вот по-хорошему, наверное, горцы скажут, он никакой не горец. Да? Вот бегают, женщин бьют. Вне зависимости от того, откуда они, эти женщины. И да, я знаю, как себя могут ужасно вести некоторые женщины. Да, я в курсе. Очень есть хороший ролик в интернете. Какой-то парень ходит по ночному клубу, вдруг какая-то девочка встает перед ним, ну, девушка молодая, и со всего размаху ему по харе бьет. Прям бам! И потом улыбается, сердечки ему какие-то показывает. Он никак на это не реагирует, ну, то есть в драку с ней не лезет, просто говорит, позовите, пожалуйста, охрану. И охрана ее выводит, и все. На этом все заканчивается. Не надо вот это вот руками там махать. Пару дней назад мелькала новость, что в Грузии напали на россиянку. Россиянка оказалась украинкой? Тогда почему такое СМИ, как РИА Новости, писало про россиянку, пишет Сергей. Опять, Сергей, немножко не о том говорим. Опять немножко не о том говорим. Я же пытаюсь донести одну простую, понятную мысль. Вот, украинки там, россиянки, украинки бывшие, которые стали россиянками. Разницы нет. Разницы нет. Наверное, Рэмбо себя почувствовал так легко, с женщиной справился, а если б мужиком, так отпор бы получил, пишет Алексей. Да не, есть люди, которым, собственно, все равно, кого бить. Женщин, мужчин, на самом деле, ну, вот, есть такие люди. Они просто склонны к дракам. Слушайте, ну Грузия прекрасна, красивые горы, вкусная еда, чистый воздух, интересные маршруты для трекинга, пишет Василий. Люди 50 на 50, половина весьма доброжелательна, другая половина жертвы многолетней пропаганды. Откуда мнение, что девушки обязательно за мужчинами поехали? У нас разве такого быть не могло, пишет Василий. Нет, такое может быть везде, идиоты есть везде. Да, я с вами согласен, это раз. Два, конфликты есть везде. Три, я все равно не понимаю, зачем ездить в Грузию. Я, ну, не понимаю, воистину, я не навязываю этого ни в коем случае никому и не пристаю никому с этими вопросами. Ну, то есть, я не понимаю, зачем ездить в Турцию, я не понимаю, зачем ездить в Грузию. Я не знаю, зачем. Ну, то есть, если тебе прям хочется горы, все дела, ну, есть в России горы. Вот прям рядом с Грузией есть в России горы. Вообще красота, что хочешь есть, как хочешь есть. Прямо все здорово. Пожалуйста, можно так. Я не знаю, почему. Я не знаю, зачем, почему. Ну, хочется людям, так пожалуйста, конечно. Ну, нужно учитывать тогда некоторые моменты, да, специфику этой страны. А специфика этой страны заключается в том, что действительно многолетняя пропаганда русофобии, она все-таки имеет свои плоды. И некоторые люди в этой стране, они обуреваемы этой пропагандой. И они вот националисты. Вот, да. И они вот ненавидят русских. И они ненавидят всех, кто говорит по-русски. Есть там такие. И их, как бы, мягко сказать, немало. И это надо учитывать, ребята. Да? То есть это не такое безоблачное местечко, куда ты едешь, вот ходишь, там у тебя все хорошо. Нет, нет. И ссылки на законы не сильно помогут в моменте. Потом, может быть, кого-то где-то посадят, а может не посадят, а в целом, скорее всего, не посадят. Так оппозиция в Грузии расстраивается и ставит в пример Украину, мол, вон им сколько денег ЕС выделяет, а все мимо Грузии, пишет Гермошлем. Да не, ну слава богу, власть сейчас в Грузии нормальная, адекватная. Вот. Они как раз, я так понял, вот от этого национализма отошли, и слава богу. Просто и Грузия, и Турция дешевле, хотя насчет Турции уже не уверен, пишет Николай. Да и насчет Грузии я не уверен. Есть у меня ощущение, что люди едут не потому, что там дешевле или не дешевле, ну, Турцию может быть, а в Грузию потому что вот как-то, а что в России делать? Вот знаете, вот какая-то такая вот история. Хотя в России очень много красивых мест, если честно. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 209 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурное средство ПВО перехватили беспилотники противника над территориями 11 областей, в том числе над Московским регионом. В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА также были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения во Внукове, Жуковском, Домодедове. Кроме того, особый режим действовал в авиагаванях Краснодара, Иваново, Калуги, Волгограда, Казани, Самары, Ульяновска и Геленджика. МВФ одобрил новый транш финансовой помощи Украине. Киеву намерены перечислить 690 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы. Ее объем превышает 8 миллиардов долларов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет помощи западных государств. Госдеп США рекомендовал соотечественникам по всему миру проявлять осторожность. Ведомство выступило с обращением в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Американцам, находящимся сейчас в этом регионе, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов и периодическому закрытию воздушного пространства, отмечается в заявлении Госдепартамента. Там подчеркнули, что необходимо пересмотреть планы поездок, если граждане США решат поехать в ближневосточный регион или транзитом через него. Обстановка в сфере безопасности остается сложной, добавили в ведомстве. Александр Гинзбург сообщил об испытаниях в России вакцины от Эболы. Она будет воздействовать на штамм Буди-Бугио. Вакцину делали на основе генетической последовательности актуального штамма из Африки. Но далее потребуется испытание в лаборатории с этим вариантом на обезьянах, чтобы убедиться, что вакцина защищает от этого возбудителя, рассказал «Известиям» научный руководитель научного центра имени Гамалеи. Министерство связи Конго ранее сообщало, что число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 2344, скончались 930 человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 23-25, вечером до плюс 21 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Фома, 73-й, пишет: у меня сын на этой неделе ездил в Армению на границе с Грузией, провели целый день. Такого хамства ни на одной границе не видел. Ехал с другом армянином на машине, может, это из-за него. Не знаю, Фома. Ну вот, как пример просто, да? Кстати, вы же, кто ездит, можете и написать, как вам вообще там. А в Армению можно, а в Азербайджан, в Баку. Странное мнение, пишет Бон Джови Джон. Так, Бон Джови Джон, я не знаю, зачем в Армению ездить и зачем в Азербайджан ездить. Ну, вот ей-богу, если я не гражданин Армении, и не гражданин Азербайджана, и не гражданин Грузии, я не знаю, зачем туда ездить. У меня нет ни одной секунды, когда я бы вдруг внезапно такой: а не съездить ли мне туда, куда-то? Зачем? Что? Вы знаете, когда там, ну, я имею в виду, например, в Армении такое было, да, антироссийские выступления, или в Грузии, так это вообще было очень ярко все. Когда они там говорили: вон, не приезжайте туда-сюда, а я и не собирался никогда, например, вообще, ни при каких, как бы, условиях я туда не собирался. А что мне там делать? Мне и не интересно. Сказать, что мне интересно? Китай мне интересно. Китай очень интересно. Очень интересно США. Да, США интересно, конечно. А понять, а как они живут? А кто эти американцы, черт побери? А чего они? Ну, сейчас понятно, американцы с нами, мягко говоря, воюют. Поэтому никакой Америки. Вот США, конечно, интересно. Интересно, было ли интересно Франция? Да, Франция была интересна, извините меня, бывшая империя. Вот. Британия было бы интересно? Было бы, но уж очень они агрессивны по отношению к нам, но Британия было бы интересно. Германия интересно? Отчасти интересно. Много русских туда уехало в определенный момент, сильно нахваливали Германию, вот, на фоне того, как у нас обстояли дела в России. Сейчас они как-то немножко по-другому начинают говорить о том, как им хорошо или нехорошо в Германии. Ну, в общем, в любом случае интересно, да? Немецкая философия, не вся, конечно, но тем не менее. Плюс места боевой славы наших предков, плюс, естественно, места позора немцев, я имею в виду, это концлагеря, в которых они убивали людей, вот, посетить, чтобы понять, что творили немцы, да, совсем не так давно, что-то меньше 100 лет назад. Там все круто, глупо не путешествовать, основываясь на политике, пишет Павел. Почему глупо? Наоборот, глупо думать, что политика вас не коснется. Есть даже выражение по этому поводу. Вы можете не думать о политике, политика все равно думает о вас. Ну, все равно. Если какая-то страна, какую-то страну захлестывает русофобия и ненависть к русским, к русскому языку, ну, вы же не поедете сейчас с туристическими целями на Украину. Нет, у вас не возникает же желания такого. Хотя, я не знаю, может, у кого-то возникает такое же. Нет же желания такого. Вот. Прибалтику не хочется же. Не хочется. Финляндию вообще не хочется. Вообще не хочется. Раньше было интересно, а что там вот дальше Питера? Интересно, как живут финны. Ну, приехал, ну, деревня. Дальше что? Все. Скандинавия в целом была интересна, потому что это такой особый, отдельный немножечко жизнь, да? Вроде как европейцы, но вот эти северные европейцы, у них немножко все по-другому. Было интересно отчасти. Вот. Но в целом интересно именно посмотреть те государства, которые либо когда-то очень многое дали миру, ну, разных вещей, либо сегодня представляют собой образец чего-либо. Это интересно. Ездить по каким-то странам третьим, я не знаю. Если бы у меня просто бизнес там был, хорошо. Если бы у меня там была семья, понятно. Если бы, ну, вот что-то должно быть, какая-то должна быть причина. Я оттуда, там родился, не знаю, вот. И мне очень хочется, ностальгические воспоминания какие-то. Вот я там первый раз влюбился. Других причин вообще не вижу никаких. Хочу посмотреть, что?
10: что ты хочешь посмотреть. Что ты хочешь посмотреть, что там хуже, чем в Сочи? Ну, как бы, пожалуйста. В Баку в тюрьме сидят наши граждане, включая туриста, пишет MT Words. Кстати, кстати, спасибо, что напомнили. Израиль не люблю, но ездил по святым местам, пишет Андрей. В Израиль, конечно, хотелось бы. Именно с точки зрения изучения тех мест, ну, и колыбель трех религий, извините меня. Да, это иудаизм, конечно же, это христианство, да, это ислам, это очень интересные места. Но это места, мягко говоря, неспокойные. И нынешнее правительство израильское, оно, конечно, жуткое по своим действиям и заявлениям. Я даже их просто не цитирую уже, потому что нет смысла цитировать, да. Они каждый день выдают порцию новой какой-то абсолютно человеконенавистнической вот этой... человеконенавистнических заявлений, не хочу это даже цитировать. Вот. Ты же сам ездил по Прибалтике сколько-то лет назад, я помню, пишет Александр. Да, я сквозь Прибалтику проехал, да. Да. Вот прям сквозь проехал, потому что надо было. Все. Не более того. Я хотел попасть на Курскую, да, косу? Правильно я говорю? Она? Или я путаю название той самой косы? Вот. Ну, то есть, там есть в Прибалтике наша коса, половина нашей. Вот я хотел по ней проехать. И я хотел попасть в Калининградскую область, и я попал. Все. Поэтому, да, я проехал по Прибалтике. В Эстонию я, по-моему, так и не заезжал в связи с этим. Вот. Или мимо я и проезжал Эстонии, чтобы на Псков потом выйти. Ну, как-то так. То есть, может быть, проезжал насквозь. То есть, я там особо ни с кем и не общался. Оренбургские степи, вот где интересно в сентябре. Опять поедем, пишет Фома. Про тех девушек в Грузии читал у испанского блогера, что ему с места сообщили, что они, девушки, провоцировали и даже с балкона облили невесту вином. Ну, как вариант, может, так и было, пишет Олег. Может, не знаю, может быть. Вот, может быть. Я еще раз говорю, что касается групп женщин, которые ездят в Грузию или еще куда-то, у меня всегда возникает вопрос, зачем? Вот что они там делают? А мы туда едем, чтобы что? Потусоваться. Где? Ну, там, например, в Грузии самые лучшие ночные клубы или что? Ну, то есть, ночные клубы Грузии лучше, чем ночные клубы Москвы? Ну, сомнительно, да? Ну, во всяком случае, у меня такое ощущение, что это прям сомнительное заявление. Что в Грузии такого есть, чего нет у нас? Сказать? Реально. И почему некоторые люди туда ездят? Сказать? В эфире такое говорить нельзя даже. По закону не положено, могут посчитать за пропаганду. У них есть они, что-то разрешенное, что у нас запрещено. Да? Может быть, за этим ездят некоторые? А? Хинкали? Пишет Алекс Поляков. Нет, хинкали у нас не запрещены. Кстати, лучшие грузинские рестораны мира, они, внимание, находятся в Москве. Лучшие грузинские рестораны. Лучшая грузинская еда в Москве. Это 100%, вне всяких сомнений, все это знают. Вот. Да, Курская коса. Да, ну вот все, Курская коса. Видите, я не ошибся, все помню. Значит, не соврал, значит, действительно было интересно. Вернулись из отпуска в воскресенье. Двое взрослых, один ребенок, 14 дней, ультра, все включено, Египет, 253 тысячи, смотрели отели, отдых в России от 370, 250 это уже очень дорого, но 300 это уже больше психологического порога, пишет Иви. Иви, понимаю вас, был однажды в Египте. Почему Египет мне интересен? Так же, как, например, почему мне интересна Италия. Или так же, как почему мне, например, интересна Греция. Это, безусловно, колыбель. Мне, кстати, и Иран тоже интересен, но сейчас вот в Иран, как сами понимаете, не очень-то, да? Но это колыбель, опять же, да, цивилизаций, цивилизационной. Мне в Египте очень интересно было, с детства интересно, хотелось, вот, чтобы там какие-то храмы, пирамиды и все это остальное. Вот. Ну, там я встретился с торговцами. И Египет мне разонравился автоматически сразу, и более не возникает желания туда ехать. Потому что совершенно иного я ожидал от Египта. Но, тем не менее, там, Луксор я посмотрел, храм, это в некотором смысле меня впечатлило. Все-таки здорово, когда можно прикоснуться к истории, да. Очень интересно, как люди на планете на нашей жили много-много веков, а даже тысячелетий назад. В Греции, к сожалению, не был. Хотелось бы побывать в Греции. Это вообще колыбель западной цивилизации. Но нет. Ну, не был. Может, когда-нибудь, не знаю. Но все-таки НАТО и все дела. Вот. Италия, ну, безусловно, интереснейшее место. Опять же, да, опять можно сказать, что это колыбель цивилизации. Но понятно, что римляне у греков все взяли, по сути. Но, тем не менее, Италия великолепное место с точки зрения того, чтобы прикоснуться к истории европейской цивилизации. Великолепное место. Уникальные архитектурные ансамбли существуют в Италии. Поэтому Италия, это, конечно, очень и очень здорово и интересно, я вот так вот вам скажу. Но опять же, вот Италия современная, такая какая-то она, я не могу сказать, что она прям совсем фашистская, но уже такое ощущение, что она полуфашистская. Италия, забывшая, как мы спасали итальянцев в момент ковида, например. Италия, вступившая во все эти коалиции желающих, не вызывает у меня желания посещать ее. Вот, как-нибудь в другой раз, наверное, если получится. А Грузия славится своими винами, кухней и очень темпераментными мужчинами, пишет Анна Травина. Ну вот очень темпераментные мужчины сломали нос очень темпераментной женщине, во-первых, и свободолюбивой. Это первое. Второе, по поводу кухни, еще раз говорю, лучшая грузинская кухня в Москве. Это все знают, и лучшие грузинские рестораны в Москве, потому что в них работают потрясающие абсолютно грузины, прекрасные люди, которые готовят настолько вкусно, насколько никто в мире не готовит вкусно. Слушай, хорошая зарплата у них и все дела. По поводу вин. Есть статистика, которая говорит о том, что то количество виноградников, которые есть в Грузии, оно не может обеспечить то количество вин, которое производится в Грузии. О чем это говорит? Это говорит о том, что часть вин в Грузии – это не вина. Это не вино. Вот и все. Если вас интересует, так сказать, туризм, связанный с вином и всем вот этим остальным, извините, у нас есть наш Новороссийск. Ну, да, ну вот так вот на всякий случай. У нас есть наш замечательный Новороссийск. У нас есть Абрау-Дюрсо и все вот это остальное. Все это у нас есть. Торчкам в Грузии давно завинтили гайки. По сути, разницы нет между нами, пишет Лис Хитрый. Балаклава есть, пишет Олег. Крымские, да, есть вина хорошие, безусловно. Ну и вообще, как бы, у нас виноградники-то имеются. В какой-то момент мы поняли, что это важно, и нужно, чтобы это развивалось, и оно было. Вот. Лучшие грузины тоже в Москве, пишет Вадим. Ну, наверное. Давайте так. Большинство тех грузин, которые находятся в Москве, это хорошие люди. Большинство. Есть, конечно, какие-нибудь наверняка бандиты. Какие-нибудь воры в законе там, какие-нибудь страшные и все такое. Геленджик, винный город, пишет Евгений. Ну, естественно, там все рядом. Новороссийск, Геленджик, все дела. Да, что вы говорите, куда ветер дует? Я так люблю Италию, а потом они такие враги, ужас, пишет Катя. Ну да, ну Италия действительно, ну, к сожалению, нам на данный момент враг. Ну, Италия вооружает Украину. Италия вооружает бандеровцев. Италия вооружает тех, кто перезахоранивает кости нацистов. Да, ну то есть потрохаете, там уже их нет, нацистов перезахоранивает. И называет это пантеоном героев Украины. Вот Италия их поддерживает сегодня. Италия враг сегодня, да. Ну а как, ну куда деваться? Нравится ли мне это? Мне это вообще не нравится. Мне это вообще не нравится. Вот, ну что поделать, такая, такие времена. Итальянцы почему-то, их правительство почему-то выбрало такой путь. Почему-то Мелони не решилась на то, чтобы проводить свою самостоятельную политику, которая бы не отличалась бы, например, русофобией. А, например, она бы была бы, отличительной чертой ее была бы русофилия, любовь к русским. Но нет, этого не произошло. Все, в коалициях они там ходят, все обнимаются, в Киев ездят и все дела, ну поэтому, ну что тут говорить. Вот. Про новороссийские и балаклавские вина типа вина очень смешно, пишет Павел. Ничего смешного, Павел. Более того, если вы посмотрите, как наши вина участвуют, несмотря ни на что, в международных соревнованиях по качеству вин и там выигрывают, вы немножечко, мне кажется, пересмотрите свой взгляд на эти вещи. Да? Ваша слепая, ну это не ненависть даже, а презрение какое-то к продукции, производимой в России, оно ничем не оправдано. Вообще ничем не оправдано. Вот. «Доброе утро, все правильно. Это говорят так, пока в ресторане, услышав русскую речь, просто проигнорируют», — пишет Павел. Не понял. «Наши вина занимают первые места в мире по качеству и вкусу», — пишет Октябрина. Да, просто Павел не в курсе определенных соревнований, которые существуют. А самые интересные вещи начинаются при слепой дегустации. То есть, когда тот, кто дегустирует, не знает, что он дегустирует. И вот там-то наши прям начинают очень хорошо сразу набирать очки. Естественно, когда не слепая дегустация, начинается вот эта политика. Как в любом конкурсе, хоть песенном, хоть каком, кинематографическом. А вот слепая дегустация, оказывается, немедленно приводит к тому, что наши вырываются на очень высокие места. А как так происходит? Не задавались вы этим вопросом? Павлу, видимо, с грузинской, так сказать, подавай вот этой вот всей штукой. Лис хитрый говорит. Ну да, был же один там журналист грузинский. Где он, кстати? Не посадили его в тюрьму? Если не посадили, то неправильно. Он же говорил, что он мочится в то вино, которое отправляют в Россию. Помните, был такой? Русофоб страшный такой. Про нашего президента неприятные вещи говорил. Сидит он в тюрьме или не сидит? Ну так, просто вопрос. Вот. Так, а почему мы помогали в ковид именно итальянцам и зачем, пишет Татьяна. Ну, кто попросил нас о помощи, тому мы и помогали. Итальянцы были в бедственном положении. Мы им помогали. Мы считали, что у нас дружеские с ними отношения. Мы считали, что итальянцы с нами дружат. Мы считали, что они нас понимают лучше, чем многие другие европейцы. Мы считали, что у нас с ними здорово получается налаживать взаимодействие. Послушайте, по поводу Запада. Возможно, мы об этом забыли, но я скажу кое-какие вещи, которые, как мне кажется, основополагающие в разговоре о том, какие у нас отношения с Западом сегодня. Прям фундаментальные вещи. Запад в определенный момент перекрыл поток в Россию лекарств для детей. Вот лекарств, причем таких крайне необходимых для детей с тяжелыми заболеваниями. Просто перекрыл. Поток лекарств, внимание, для детей. То есть конкретно Запад в своих санкционных пакетах подписал, по сути, приговор некоторым детям в России, у которых тяжелые заболевания. Понятно, что наша фарма напряглась сильно в этот момент, и сейчас вот у нас есть данные, что наша фарма там за последний год, что ли, 200 новых наименований выпустила и все остальное, то есть там семимильными шагами развивается. Но ведь дело не в том, что мы сидели на месте и ничего не делали и стали развиваться только тогда, когда петух в известное место клюнул. А дело в том, что они лишили детей медицинской помощи российских, русских детей. И не только русских, то есть я имею в виду пансональности, всех национальностей. Ну, вот такая тема. Я понимаю, что взрослые люди между собой что-то делят, я уже говорил об этом в эфире, что-то делят, да, что-то серьезное. Мы говорим об истории, мы говорим о том, что, ну, как бы, нацизм поднимает голову, и все вот это мы говорим. И идет борьба, да. Но дети, вы бьете по детям. Ну, что можно сказать хорошего о тех, кто атакует детей намеренно? Скажите, когда детей, которые нуждаются в лекарстве, лишают этого лекарства совершенно осознанно Запад, чем это отличается от того, чтобы, например, детей лишить еды, и они умирали от голода? Чем это отличается от тех бомбежек, которые осуществляет сейчас Израиль в секторе Газа и будет дальше, судя по их заявлениям? А чем это отличается? Ведь это убийство. Ну, реально ведь это убийство. Нет? Ну, ты просто говоришь, понимаете, тут дети, и они ни в чем не виноваты. Вот, допустим, мы можем выяснять между собой, взрослые, кто в чем виноват, и кто прав, кто не прав. Дети ни в чем не виноваты. Вы по детям бьете? Что за прикол? Фашисты кто запретил такое, пишет добрый хирург. Добрый хирург, да. Да, так и есть. Просто вот этот элемент, как бы этот момент, мы почему-то вот, он широко не обсуждается. А его бы вот надо широко обсуждать на самом деле. Именно этот момент был. Вот я прям помню абсолютно точно, а не прям по некоторым видам помощи. Ну, не помощи, а просто лекарства, чтобы мы их могли купить. Именно которые были необходимы именно детям, и там, например, по спинально-мышечной атрофии и так далее, СМА, Они просто закрыли, и все. Мы такие, в смысле? Ребята, в смысле? Вы что, детей атакуете? Очень маленьких детей. Год. Понимаете? Там специфика, вот, например, СМА заключается в том, что там нужно в маленьком возрасте вот эту сделать, как это, ну, прививку назовем это так. То есть ввести это лекарство, и тогда все будет хорошо. Оно очень дорогое и все такое. И Запад же это блокировал, насколько я помню. К нам приезжали лечиться и американские дети. Известная питерская история американского ребенка с заболеванием кожи, пишет Нилс Майкл. Кэнди Оуэнс, журналистка. Была в России, вот, сейчас она выпустила благодарность, сказала спасибо огромное врачам в России, потому что, когда она была здесь, у ее помощника инсульт случился. Наши врачи спасли его и выходили. Все, он в норме. Взрослый мужчина, насколько я понимаю, там. Все, потому что наши врачи — это врачи, понимаете? Запад — это убийца, они не делают различий, пишет Елизавета. Ну, получается так. То есть можно, конечно, попробовать какой-то другой вывод сделать из этой истории. Но мы же можем сейчас взять и поднять это все. Вот, вот интернет. Так, Запад запретил продажу лекарств необходимых детям в России. Вот сейчас найдем, наверное. Да, вот, Запад, санкции первой необходимости, включая лекарства, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фильбермайер, газете Der Spiegel, например, вот такое. Россиян лишают импортных лекарств. Внимание, это вообще 27 ноября 2019 года. Запрет на импорт из США и других государств фармацевтических препаратов, аналоги которых есть в России. Ну, не знаю. Вот. Ну и так далее. Аналоги понятно, это другая тема. Российский суд предоставил ГК «Промамед» принудительную лицензию на производство аналогов ветеринарного препарата в России. Это не достижение фармы, пишет Александр. А чье это достижение, объясните? Так, почему ты не говоришь, вследствие чего запретил, пишет Наталья. Вследствие чего Наталья запретил, скажите. Вследствие чего Запад решил убивать детей, давайте. Наталья, пожалуйста. Ребята, все вот сейчас тишина полная. Наталья вступила. Почему ты не говоришь, вследствие чего запретил? Давайте, Наталья, вследствие чего Запад решил убивать наших детей? Давайте, рубайте. Что дает Западу моральное право убивать детей? Давайте, приведите пример. Что это обосновывает из наших действий? Что дает им право бить по детям? Что дает им право детей лишать лекарств? Давайте. Все, Наталья, мы ждем ваших сообщений. Целая минута есть до новостей, потом еще новости целые будут. А потом еще целый час можно будет говорить, обсуждать ваш аргумент. Очень интересно, Наталья. Сейчас будет дискредитация, пишет дело техники. Что за Наталья? Это просто чудовище, пишет Игорь. Я не знаю, что это за Наталья, и не даю пока никаких оценок. Давайте, Наталья, вследствие чего можно детей лишить лекарств? Давайте. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вот. Если нет совести, то все дозволено. Только совесть может не позволить убивать детей через санкции и многое другое, пишет Сергей. Вот. Вот. Что-то, Наталья, вы почему-то не пишете мне сообщение. Я не знаю почему. Уж передумали. Поэтому многие призывают все делать самим в своей стране, чтобы не быть зависимыми, тем более от наших врагов, пишет Олеся. Ну, это правильно. Это правильно. Вот. Вы не прочитаете. Я однажды вам так же ответила, пишет Катя. Катя, я не знаю, где вы мне однажды и как ответили, но ответьте сейчас за Наталью, если хотите. Пожалуйста. Жду вашего аргумента. Начало войны, там тоже дети, Макаревич объяснял, пишет Наталья. Макаревич объяснял? Ха-ха-ха, ну все, Наталья, спасибо за этот аргумент. Ну, если хотите, я могу вам развернуто ответить после 9:00. Но на всякий случай ответьте мне, хоть по один западный ребенок пострадал от тех военных действий, которые развиваются у нас. Наши дети страдают, на Украине дети страдают,
0: А американские дети как страдают? Можно спросить вас? Новости.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины. Министр иностранных дел России примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН. В том числе глава ведомства будет присутствовать на консультациях в формате «Россия-АСЕАН» и поучаствует в работе Восточно-Азиатского саммита и регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, который также прибудет на Филиппины, заявлял, что готов провести переговоры с Лавровым. В 2025 году одна из их личных встреч состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии. В ВСУ нанесли удары по Белгороду и округу. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что аварийные службы уточняют информацию о последствиях атаки. Ранее в штабе заявляли, что при ударах со стороны противника погиб один мирный житель, и еще 16 получили ранения. Дрон украинских формирований атаковал предприятие в селе Головино. Силы КСИР атаковали несколько объектов США в странах Ближнего Востока. В Кувейте нанесли удары по авиабазе, уничтожив радары и системы предупреждения и ракетной обороны. Кроме того, была ликвидирована радиолокационная станция и зенитно-ракетный комплекс «Патриот», уточняется в статье «Пресс-ТВ». Кроме того, иранский корпус стражи исламской революции заявил об уничтожении объектов американской военной инфраструктуры в Бахрейне. СИР также добавили, что в Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Они пытались пройти через опасный южный коридор и подорвались на минах. Петр Мадьяр признал ошибочным выдвижение шахматистки на пост президента Венгрии. Премьер-министр поблагодарил Юдит Полгар за внимание к предложению и сообщил, что с сожалением учтет ее решение. Мадьяр в соцсетях подтвердил, что до выборов, которые состоятся в течение месяца, обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнес Шварцхофер. В понедельник глава кабинета министров предложил занять этот пост известному гроссмейстеру, но она отказалась. Венгерский президент Томас Шуйок ранее подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает его отстранение. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 23-25 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
9: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 9 часов 5 минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Наталья мне пишет: «Я тебе пояснила, что все взаимосвязано, око за око, не слышал про такое», пишет Наталья. Ой, Наталья, не думал, что мы так близки, что аж перешли на «ты» с вами. Ну, хорошо. «Когда-то я тоже думала, что начавшим войну нет оправдания». Наталья, у вас какая-то каша немножко в голове. Ну, хорошо, сейчас разберемся. Значит, по поводу того, что вы мне привели в пример Макаревича, который сказал про око за око, дети там, и поэтому, значит, Запад бьет по российским детям. Вот смотрите, Израиль сегодня, в котором живет Макаревич, бьет по детям Палестины. Импорт зарубежных препаратов, например, те же самые препараты, типа Золгенсмы и всего остального от СМА, они идут из США и из ЕС, ну, в зависимости от того, кто производитель, да? Вот. И эти препараты поставляются в Израиль даже по специальному протоколу. В течение, по-моему, там 2 часов они поставляют, если вдруг резко настолько необходимо. То есть Израиль сам не производит эти препараты. Что Макаревич скажет по поводу израильских детей, которые нуждаются сейчас в помощи? А, ну, как бы дети такие везде есть, которые нуждаются в помощи. Что скажет он? Вот, Наталья, как бы на этом наш разговор, в общем-то, может и завершаться. Вы немножко не понимаете. Слегка. Потому что, когда вы приводите в пример мне настолько исчерпавшего всяческое доверие к себе человека, как Макаревич, вы, конечно же, используете, ну, как сказать, нерабочую схему. Конкретно Макаревич исчерпал себя абсолютно. С точки зрения морали и нравственности, Макаревич вообще не может ничего говорить более, на самом-то деле. Именно он. Я знаю, что есть разные люди, есть люди, которые уехали из России, есть люди, которые в России живут, у кого-то критический взгляд и все остальное. Но вы привели пример именно этого человека. Именно этот человек растратил всякое уважение, которое когда-либо вообще к нему кто-либо испытывал. И именно вследствие своих заявлений, абсолютно негуманных, мягко говоря. Человек, проявлявший и проявляющий двойные стандарты на протяжении, наверное, всей своей жизни. Ну, это точно не духовно-нравственный камертон, по которому мы должны с вами внезапно ориентироваться на то, а как бы нам настроиться. Вот. Это вот что на заборе написано, вот примерно так же. Вот Макаревич сказал, на заборе написано, вот Сергей написал. Он разве не иноагент? Ну, наверное, да, он, наверное, иноагент. Меня это сейчас не сильно волнует, да? Я немножко о других вещах говорю. Вот, поэтому те удары, которые осуществляет Запад, я подчеркиваю, по нашему обществу и в том числе по детям, они никакого оправдания иметь не могут. Никакого оправдания эти удары иметь не могут. Политика двойных стандартов нам известна. Она известна, например, нам в спорте. Когда нас отстраняли от соревнований из-за военных действий, в том смысле, что нельзя флаг, нельзя гимн, вообще страна-преступник, страшное дело. А вот, например, Соединенные Штаты Америки никуда не отстраняют, и в Соединенных Штатах Америки идут чемпионаты, хоть по футболу, хоть Олимпийские игры, хоть что вообще, ничего никого не отстраняют, а девочки в Минабе убиты американскими ракетами, а американский президент делает вид, что он дурак на камеру и говорит: ну, мы не знаем всего, может, это ИИ. Ну, да, ИИ, конечно, да, нарисовали, как всегда. Вот. Просто спросите у Натальи, какие паспорта у нее есть, пишет Игорь. Да не буду я спрашивать, я уверен, что Наталья вполне себе наша. Никаких там паспортов особенных нет. Перестаньте прям везде искать агентов. Хотя, с другой стороны, ну, я не исключаю, что, наверное, агенты вражеские, они могут настолько топорно действовать. Но такая топорность, она как раз выдает, скорее, нашего заблудшего человека, нежели какого-то агента конкретного. Понимаете, да? Как мне видится. Возможно, я ошибаюсь. Кто такой Макаревич? Разругался с друзьями, этого достаточно, пишет Аркан. Да ну нет, ну с друзьями все мы можем разругаться. Друзья могут быть неправы, понимаете? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, и все в таком духе. Возможно, в какой-то момент Макаревич мог выступать как духовно-нравственный камертон и говорить о том, что мы все неправы, а он один прав. Потому что, а мы вот воюем, а он нет, он против войны. Но, понимаете, конкретно в Израиле он доказал, что он не против войны. Он за войну. Вот в чем дело. Он за войну. Он поддерживает войну. Но, внимание, поддерживает какую-то конкретную войну по каким-то конкретным причинам. Он не человек, который выходит, это не хиппи, который выходит и говорит, я против любых военных действий. Да, любое оружие это плохо, люди, любите друг друга. Нет, нет, нет, нет. Это другой персонаж, другая тема. Гребенщиков, кстати, туда же, финансировавший ВСУ, отправляется. Туда же. Вот эти все рассуждения на тему мира, любви и всего остального, они возможны только от людей, которые не поддерживают никаких военных действий, дорогие друзья. Не поддерживают никакую из сторон конфликта. Да? Вот есть конфликт, вот есть две стороны. Допустим, ты считаешь, что вот это очень плохо. Если ты человек мира, как ты можешь поддерживать какую-либо из сторон? Если ты поддерживаешь одну из сторон, значит, ты на стороне в конфликте. Правильно? Ты не над конфликтом, ты в конфликте. Если твои деньги идут на финансирование в ВСУ, если в рядах ВСУ есть подразделения, наименования которых это абсолютное копирование названий немецких подразделений времен Второй мировой войны, если есть подразделения, которые называются, цитата дословная, «героев УПА», если эти в кавычках «герои УПА» занимались геноцидом евреев, русских, поляков и других народов на территории Украины и, и на сопредельных территориях, как ты можешь их поддерживать? Ну, ты их поддерживаешь. Так кто ты есть тогда? Какой ты камертон? Какая нравственность? О чем вы говорите? Мне даже отчасти неприятно, что мы вынуждены опять говорить об этих людях. Я искренне считал, что их уже забыли, потому что они достойны только ледяного презрения со стороны всех добрых людей, как мне кажется, всего мира. Но никак не внимание. А мы внимание им уделили уже очень много. Благодаря вам, Наталья, спасибо большое. Ты тоже разделяешь точку зрения всех тех, кого цитируешь? Я говорила про мнения, они разные, пишет Наталья. Наталья, ну давайте не будем вилять. Зачем? Я попросил, приведите мне мнение врага. Зачем мне мнение врага? Я знаю мнение врага. Мы говорим о том, что враг делает, а не какое у него мнение на этот счет. Чем он прикрывается, враг, мне тоже известно, Наталья. Ну, как бы, помогать мне с тем, чтобы узнать, что говорит враг, зачем? Я сам знаю, я вам могу рассказать. Я каждый день это читаю, каждый день это смотрю. Мне это надоело все, если честно, читать и смотреть. Бесконечные все. Сегодня очаровался, завтра разочаровался. Не я, а они там все очаровываются и разочаровываются нами. То у них какой-то переговорщик новый готовится, то у них не готовится новый переговорщик, то они нас там принуждают к миру, то пора заканчивать военные действия. Я за всем за этим наблюдаю. То они введут какие-то войска на Украину, то они передумали вводить войска на Украину. Да. Добрый день, а звонки принимаете? Очень хочется обсудить этот вопрос, пишет Виталий. Виталий, честно, больше по сообщениям, по одной простой причине, я так могу больше всего прочитать. Мнение мнениями, а есть здравый смысл, пишет Алексей. Да даже не здравый смысл, мы даже не о справедливости сейчас говорим. Мы сейчас говорим о милосердии. И вот этого милосердия на Западе нет. Вот есть такое выражение, милосердие выше справедливости. Допустим, в их системе координат мы плохие, они сами так определили. И они по справедливости карают плохих, по их справедливости, как они считают. История показывает, что нет, мы не плохие, мы правы, и по Минским соглашениям мы правы, и потом, что, потому что бандеровцев прославляют, глорификация нацизма происходит как на Украине, так и в Европе на самом деле, потому что они кричат лозунги бандеровцев украинских, мы правы, исторически мы правы. Ну, допустим, они считают, что справедливость, она должна быть другой. Справедливость заключается в том, чтобы они контролировали все, а мы ничего не контролировали. И мы не, по их справедливому взгляду не имеем права на независимое мнение. Допустим, милосердие где? Милосердие к девочкам.

Нельзя дать в эфир, там много мата. Рассказывает один из ВСУшников, как он попал в ряды ВСУ. Я так понимаю, штурмовики его определили в связи с этим. Играл в игру, сидел дома. КС, Counter-Strike. По-моему, последний это CSGO, да? Вот, в КС-ку играл. Это сетевой шутер. Ну, там стреляют. Есть там всегда, ну, как бы, карты, и на этих картах ты играешь. Две команды. Одна силовики, так скажем, другая террористы. Ну, террористы и контртеррористы их там называют. Играл за силовиков этот гражданин Украины, находясь на территории Украины. Убил одного из террористов в этой игре. Этот террорист ему по связи внутри этой игры голосом сказал, что он недоволен. Тот сказал ему, что, мол, получай и все такое. Тот террорист, убитый, говорит ему: а я в ТЦК работаю, я тебя найду, будешь выпендриваться. Тот говорит: ты найдешь только у себя в штанах половой орган. Ну, почти дословно воспроизвожу. И через день к нему или через два приехал воронок. Воронок как раз. Вот, понимаете, все бусик, бусик, воронок это. Это воронок. Воронок приехал. И сказали: ну что, Феникс, это его позывной там, доигрался? Ну, мягко говоря, доигрался. Там другое слово. Договорился, мол. И отправили его на фронт. Такие пироги. Ну, вот как бы две интересные вещи. ТЦК играет за террористов, что очень-очень, мне кажется, показательно и логично. Это прям очевидно. Они и в жизни за террористов, и в игре они тоже за террористов. Всегда. То есть, не меняют команды. Вот, это первое. А второе, вот тебе и Украина, как говорится. Вот тебе и пленные ВСУшники. И что? И вот сидит этот пленный ВСУшник, рассказывает истории. Наш слушают, а что делать? Все. Очень часто слышу от наших соотечественников про гуманитарную помощь 90-е, без которой бы мы с голоду умерли, и про лекарства импортные в том числе. Может, вы в курсе, на каких условиях поставляли гумпомощь, пишет Виталий. Виталий, тут интересно не про гумпомощь сказать, а интересно сказать о том, что эта гумпомощь потребовалась вследствие развала нашей страны, над развалом которой те, кто нам потом поставлял гумпомощь, очень сильно работали. Эта гумпомощь нам, необходимости в ней, пока страна не развалилась, не было. Обратите на это внимание. То есть, на всякий случай, напоминаю, есть такой террорист-экстремист, иноагент и все остальное, Бабченко, помните? Когда-то был российским журналистом. Этот Бабченко сказал, что у него, значит, мечта с танка «Абрамс» на Тверской раздавать гуманитарную тушенку. Гуманитарную тушенку. Да? И вот представьте себе ситуацию, при которой бы Запад таким образом с нами повоевал, что мы бы проиграли, да, мы бы потерпели поражение, правильно будет сказать, это не игры компьютерные. И вот здесь появился бы Бабченко на Тверской, на танке. Мы, изможденные голодом, кто остался жив, подбегали бы к танку «Абрамс» и ели бы гуманитарную тушенку, потому что еды нет. И после этого годами бы вспоминали, как Бабченко и американцы на танке «Абрамс» нам очень сильно помогли выжить. Ребята, то, что в концлагерь завезли немного хлеба, это, конечно, очень интересно, и мы можем за это благодарить. Но как так получилось, что это превратилось в концлагерь? Гуманитарная помощь, которая нам помогла выжить в 90-е, потребовалась вследствие того, что те, кто нам ее поставлял, нас уничтожили, раздавили нас. Ясно? Гуманитарная помощь. Вот уж спасибо большое, как говорится. Поклон в ноги просто. Вроде он как про Красную площадь говорил, пишет Нилс Майкл. Нет, я запомнил следующее. Как он? Украинский, толстый-то такой, руководил раньше ВСУ. Забыл его. Толстый, в Лондоне сейчас сидит. Самовлюбленный такой, хряк. Как же его фамилия-то? Не помню. Он собирался по Арбату проехать на танке, а Бабченко собирался по Тверской проехать и вот гуманитарную тушенку раздать. Ну, возможно, он по Тверской хотел доехать до Красной площади, там же по прямой, кто был в Москве или вообще москвич, знает. По прямой по Тверской едешь, ты и доедешь до Красной площади. Там вот нулевой километр, все. Залужный, да, Залужный вот собирался по Арбату проехать. Внимание, Залужный говорил, что он проедет по Арбату до 22-го года, подчеркиваю, всемерно для вас. Эту информацию. Это очень важно. Бабченко тоже собирался раздать гуманитарную.

0: бесплатную тушеночку до 2021 года. Их угрозы проехать здесь на танках, когда мы будем умирать с голоду, чтобы нас накормить. Ну, кстати, Залужный и не собирался. Он собирался просто с украинским прапором. Прапор это как бы... по их мнению, флаг так называется, вот, с украинским флагом проехать вот по Арбату все. Вот у него такая мечта, почему-то по Арбату. Вот. Бабченко чуть лучше ориентировался в Москве, и поэтому сказал Тверская, естественно. С гуманитарной тушенкой очень. Большой наш друг. Вот. Кто-то еще хотел кофе в Ялте пить, пишет Денис. Да, были и такие. Еще, если не ошибаюсь, ООН признала вину Грузии в конфликте 2008-го, пишет Виталий Косянов. Абсолютно верно, Виталий. Да. Да. По итогу, через много лет разбирательств, выяснилось, что тогдашнее грузинское правительство проявило военную агрессию. То, что мы говорили с самого начала. Мы защитили людей от военной вооруженной агрессии со стороны грузинского режима, возглавляемого преступником Саакашвили, который сейчас в тюряге сидит. Он не помер еще? В тюряге сидит в Грузии. Это преступник. Мы защитили людей. Вот так. Все то, что мы сегодня говорим по поводу киевского режима, это правда, это такие же преступники, ну, уже гораздо более масштабные, конечно, преступники, чем Саакашвили, но суть одна. И да, когда мы победим, через какое-то время, какой-нибудь ООН или кто-нибудь еще скажет, слушайте, ну, правда, там прямо этот переворот был антиконституционный на Майдане, и правда, там бандеровцы были, и, честно говоря, глорификация нацизма, и вот это вот, конечно, перезахоронение нацистов на территории Украины как бы указывает нам, и еще вот эти подразделения, которые называются так же, как немецкие подразделения времен Второй мировой, это, конечно, да, это, конечно, нацизм, так-то вот, если задуматься, конечно, так получается. Они не скажут, русские были правы, никогда они этого не скажут, но они потом просто... спокойно расскажут о военных преступлениях когда-то, когда это уже не будет иметь никакого значения абсолютно. Спокойно, тихо, аккуратненько сольют эту историю. Потом. А сейчас они будут всемерно поддерживать. Понимаете, как они поддерживали международных террористов на территории Северного Кавказа, которые в спайке с украинскими бандеровцами действовали. Все эти Саши Музычка и прочие уроды. Кстати, Музычка почил в аду сейчас наверняка. Вот, а где он еще может быть? Вот, все вот это вот, вот эта вот грязь вся, и вся эта нацистская, она очень четко в спайке действовала с вот этими исламистами, террористами со всего мира собранными, которые наводили свои порядки, пытались на Северном Кавказе. Мы их оттуда вышибли всех, разнесли. Вот. Но это все одно. Саакашвили, террористы на Северном Кавказе, украинские бандеровцы — это все один фронт, одна сторона баррикад. И Макаревич, их спонсирующий, там же. Вот там же. Это он с той стороны. И Гребенщиков, спонсирующий их, там же. И все эти Би-2, и эти Пугачевы. Уж Пугачевы — это вообще отдельная тема. Которая рассказывала про Дудаева, который ей очень понравился, потому что у него был такой красивый вид, такие классные костюмы, и такой он был культурный человек. И такой он. И я просила у его жены прощения. Боже мой, нашла у кого попросить прощения. Нашла, вот из всего мира она нашла именно вот у кого попросить прощения. У нас, у наших людей она прощения попросить не хочет. У жителей Белгорода, у жителей Курска не хочет она попросить прощения. У жителей Крыма нет желания просить прощения. Ни за что, конечно. Жителей Донбасса, которых начали убивать прямо сразу после того, как Майдан закончился. У тех родственников, которые потеряли своих близких в Доме профсоюзов, никто прощения просить не хочет. Вот почему-то вот такая история, понимаете? Ну вот. Вот. При том, что армия Грузии тщательно готовилась по западному образцу, их же инструкторами пишет Лис Хитрый. Ну, естественно, все одни и те же темы. Все одно и то же. Все одно и то же, и все одни и те же. И на арене все те же самые. И Бен Ладен готовился западными спецслужбами, а потом что-то пошло не так. Не так, что ли? Американцы не виноваты в создании Аль-Каиды? Давайте вот прямо спросим. Аль-Каида потом не трансформировалась в исламское государство? Нынешнее сирийское правительство – это не осколок исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Те, кто возглавляет сегодня Сирию, за них якобы вот эта вот награда американским, ну, американцами не давалась, вот за ШРА 10 миллионов долларов давалась, а потом что-то передумали американцы почему-то. Но надо было убрать Башара Асада, этого страшного тирана, этого ужасного тирана, он такой страшный тиран, а потом мы видели зачистки деревень и городов в Сирии. Зачистки — это как бы мягкое слово. Факты геноцида местного населения, которое по какой-то причине не понравилось новому, так скажем, правительству. Деревни просто расстреливали, резня адская. Все кадры есть в интернете, пожалуйста. Вот, идите, смотрите. А зачем нужна была другая Сирия? Зачем нужна была Сирия без Башара Асада? Сказать, чтобы быть ближе к Ирану. Чтобы лететь на территории Сирии в сторону Ирана и бомбить его. Чтобы уничтожать школы в Минабе и все остальные учреждения в Иране. Для того, чтобы сломать Иран. Вот для чего нужно было сломать Сирию. Вот для чего там нужен был кто угодно, кто ляжет, так скажем, под американцев. Вот и весь разговор. Потому что Сирия, которая не пытается с американцами в одну калитку играть против Ирана или кого бы то ни было в регионе, она не дает пролететь самолету с бомбой, который полетит бомбить Тегеран. Все. Неудобно. А чем мы Сирию-то не защитили, пишет Катя. Ай, Катя. Потому что у нас не хватит сил на все и всех. Потому что мы имеем... противника, который нас превосходит в финансовом смысле и в смысле влияния. Потому что мы действуем как в бою, да, там, в драках вот этих вот, в спортивных состязаниях. Это называется андердог. Потому что они чемпионы. Потому что у них страна не рухнула в 91-м году, а у нас рухнула. А они чемпионы. Они правят миром. Понимаете, какая история интересная? Вот, может быть, как бы вы не в курсе просто. Иран сломать не получилось, пишет Конь-Огонь. Все для этого делается. Без Сирии, которую они фактически взяли под свой контроль, да, у них было бы еще меньше шансов сломать Иран. Еще. Вот. Так. Не, да, не стоит прогибаться под измеченный мир. Так, всегда подозревал эту тусовку, что они ненавидят Россию, и СВО сделало свое дело, пишет Игорь Вейт по поводу этих всех. Вы знаете, есть одна понятная, как мне кажется, вещь. Много людей в России живет, разных. Кто-то живет в России не потому, что он считает Россию своим домом, а потому, что он считает местом заработка Россию. Вот эти люди, они зарабатывали в России. И никогда Россию не любили, потому что, а зачем любить? Ну, как бы, это просто как корпорация для них. Вот они как корпорацию рассматривали Россию. Вот и все. То есть, на самом деле, я их даже, вот если откровенно, не могу обвинить в предательстве. Это не предатели. Это были люди, которые просто здесь зарабатывали. Все. Ну, они здесь зарабатывали. Ну, не в Америке, а где-то еще. Вот они вот здесь зарабатывали. У них получалось здесь зарабатывать. Но они зарабатывали. И все. Но они никогда не любили и никогда не считали себя частью России. Единственное, как я считаю, единственный момент, который меня как бы удивляет и смущает, когда они начинают от имени всего народа нашего говорить. Вот это вот действительно смешно. Да вы этого народа не знали никогда и не любили никогда и не считали себя частью этого народа. Почему вы вдруг начинаете говорить от его имени? 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Родион Мирошник заявил о гибели 69 мирных жителей за неделю от ударов ВСУ. Пострадали 364 человека, из них 12 несовершеннолетние, отметил посол по особым поручениям МИДа России. За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам, пояснил дипломат. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар. Огонь охватил площадь 2500 квадратных метров. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что к месту происшествия направлены необходимые силы пожарно-спасательных подразделений. По уточненной информации из регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады. Согласно документу, подписанному президентом США, тарифы будут установлены с 19 августа. Дополнительные сборы установлены в ответ на дискриминационные отношения Канады к американской продукции, говорится в официальном заявлении Белого дома. Ограничения США охватывают почти 300 позиций, включая смартфоны, радары, станции связи, цемент, текстиль, одежду, мебель и продукты. Тарифы не распространяются на канадские калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы, отмечается в заявлении администрации американского президента. Геннадий Онищенко призвал отдыхать в России из-за риска инфекции. Он рекомендовал соотечественникам быть разумными при планировании поездок. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний, напомнил зампрезидента Российской академии образования в комментарии РИА Новости. Онищенко подчеркнул, что нередки случаи, когда туристы, находясь в других странах, зарабатывают экзотические бактериальные инфекции, а после отдыха возникают различные осложнения. Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении бактериальной инфекцией у отдыхающих соотечественников. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 23-25, вечером 19-21. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на sto-filter.ru.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, все. Какие еще новости на самом деле сейчас, так скажем, в топе? Еще со вчерашнего дня, ну, вы знаете, да, Кир Стармер ушел в отставку, и теперь новый премьер в Британии, зовут его Энди Бёрнем. Новый премьер Британии заявил, что продолжит поддержку Украины. Я буду с ним на 100%, как был с ним и Кир Стармер. С ним это, видимо, с Зеленским. И добавил, что сегодня позвонит Зеленскому и Дональду Трампу. Ну, это вчера еще было, пишет Sky News. Ну, все понятно, значит. Очередной британский придурочный премьер, у которого вместо мозгов только ненависть к России. Теперь экс-глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг назначен министром обороны. Предыдущий министр обороны тоже русофоб, причем, кстати, он такой чернокожий был. Вот, все, отправился в отставку. Кретин редчайший был. Значит, Стритинг у этого... Морда вполне британская, так скажем, классически. Политик ранее заявлял, что считает Россию серьезной угрозой безопасности Великобритании и Европы, называл Украину фронтом для всех. Стритинг также выступал за отправку британских миротворцев в зону боевых действий. Короче говоря, если вы рассчитывали, что в Британии какое-то нормальное правительство внезапно появится, это вы зря. Но я не рассчитывал, поэтому мне и расстраиваться не нужно. Правильно? Стармер — это кто, пишет Гермошлем? Вот и правильно. И, соответственно, новых, к сожалению, вот мне придется запоминать, потому что оперировать нужно будет это в новостях. Ну, ничем они, короче говоря, не лучше. То же самое. У Достоевского в «Бесах» есть фраза, что русские либералы не любят Россию, они смотрят на Запад и во всем ему подражают, пишет Елена. У Достоевского есть и помощнее, там, облизать сапог, что-то такое. Значит, это мечта либерала. Ну, он вообще либералов не любил. Объективности ради, я не знаю, можно ли сравнивать либералов тогдашних российских и сегодняшних. Может быть, и уже это и невозможно. Дело в том, что сам Запад не отличается либерализмом, если уж прямо честно говорить. Как бы тот либерализм, который проявляется в превосходстве личного над коллективным, в виде того, что богатеют богатеи, ну, как бы, если это либерализм, то понятно. Что касается поуехавших отсюда агентов западных, ну, они абсолютные радикалы. Обратите на это свое внимание. Люди, исповедующие либеральные ценности, как они есть, никогда бы не делали подобных заявлений, подобных тем, что делают вот эти вот все персонажи и бывшие, так скажем, редакции, которые официально располагались у нас здесь, сейчас они располагаются за рубежом. Нет-нет, это радикалы, это экстремисты, это люди, мечтающие вешать тех, кто с ними не согласен, на забор, вешать на как, какие-то там... на фонари. Ну, короче говоря, они жаждут расправы. Это вообще никакой не либеральный подход. Это все вранье. Они прикрываются словами о либерализме, хотя очевиднейшим образом не принимают чужую точку зрения вообще. То есть вот эти все разговоры о том, что я с вами не согласен, но я готов умереть за то, чтобы вы высказывали свою точку зрения, этого всего не существует. Нет. Они точку зрения чужую преследуют. Преследуют агрессивно. Значит, они не либералы. Либералы, правильно? Так, дальше. Еще одна тема, на всякий случай, которую стоит упомянуть. Такер Карлсон рассказал о Кае Каллас. Ну, вы знаете, да? Значит, Такер Карлсон рассказал о впечатлении, которое произвела Кая Каллас на одной из встреч с иностранными дипломатами. Сам журналист тоже был там, и вот как он описал выступление главы евродипломатии. Кая Каллас, вы знаете, да, она из Эстонии, папа коммунист, дедушка фашист, ну, классика, короче. Ну, вот такое. Люди были потрясены, насколько она невыразительна, неосведомлена, инфантильна и несерьезна. Все сводилось к каким-то гротескным и примитивным моральным обобщениям, к рассуждениям уровня «Гитлер против Черчилля». Карлсон задался вопросом, как Евросоюз мог продвинуть Каллас на руководящую должность. Его собеседник, коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Сив Джерми, подчеркнул, то же самое можно сказать и об Урсуле фон дер Ляйен. Короче говоря, вот Такер Карлсон был... имел возможность посмотреть на Каю Каллас в жизни. И пришел к одному очевидному выводу. Она глупая, крайне. Но почему она занимает столь высокую должность в Евросоюзе, задается вопросом Такер Карлсон. Естественно, у него есть ответ на этот вопрос. Но этот вопрос он адресует зрителю, нам с вами, да, в частности, вот в этой расстановке. Мы его зрители, потому что мы посмотрели, я вот вам рассказал. И мы должны ответить на этот вопрос, да? Ну, можем не отвечать, но, в принципе, нам интересно будет найти ответ. Давайте найдем этот ответ. Почему, на ваш взгляд, крайне глупый человек, ограниченный, неинтеллектуальный, без должного образования, без вообще взрослого понимания действительности, возглавляет так называемую европейскую дипломатию? Почему? Зачем нужно было найти этого человека именно в Эстонии и поставить на ту должность, на которую ее поставили. Почему? Вот зачем? Чтобы делало то, что скажут, пишет Никита, чтобы не было своего мнения, пишет Ал. Ну, в общем, правильно, и мы сразу можем это обобщить до очень простого вывода. Нужна лояльность. Не мозги. Мозги не нужны. Нужна лояльность. Хорошо. Кому нужна лояльность Кая Каллас? Зачем абсолютно управляемый глупый человек нужен на посту евродипломатии? Кто этим пользуется? Для кого Кая Каллас необходимый инструмент? Кстати, из Эстонии я спросил, почему она. Я думаю, что тоже было бы интересно услышать ваш ответ. Почему именно из Эстонии вытянули ее? Потому что глупые люди есть и в других странах Евросоюза, как вы понимаете. Но почему-то именно из Эстонии. Я понимаю, когда человека умного вытягивают из любой страны Евросоюза на какую-то должность, ну, допустим, действительно настолько хорош специалист, что ему тесно в рамках одного государства и нужно его двигать по карьерной лестнице. Но мы видим, что двигают посредственность. Значит, задаемся вопросом, почему именно из этого государства посредственность двигается туда. Болванчик на веревочке не должен быть с мозгами, пишет Зурита. Удобно, это ширма, пишет Супер П. Нужна обязательно, идиот нужен всегда, пишет Конь Огонь. Выбрали активную русофобку из бывшей Советской Республики, пишет Елена. Правильно. То есть и вот еще один ответ. Она должна быть глупая, исполнительная, совершенно лояльная и из страны, желательно граничащей с Россией и утопающей в русофобии. Все очень просто. И она должна возглавить евродипломатию в связи с этим. Еще хорошо, что она женщина, в том смысле, что, вы же знаете, да, Запад продвигает идею равенства. Я не против идеи равенства. Я вполне себе поддерживаю идею равенства. Я знаю, что женщины ничуть не хуже мужчин во всех делах, практически, да, ну там физическая сила — это такой момент. Но в интеллектуальных делах женщины не хуже мужчин, если они наравне с мужчинами занимаются этими делами. То есть если женщина посвящает себя работе, она добивается успехов наравне с мужчиной в этом смысле. То есть не надо недооценивать мозг женский. Он великолепен. Все женщины могут. Но дело в другом. Они берут глупую женщину, неумную женщину. Умных женщин много, и в Евросоюзе много умных женщин. Но почему-то они берут глупую, исполнительную, лояльную русофобку. Почему? Ну, картинка. Во-первых, женщина, да? Если женщины будут править нами, войн не будет. Вранье полное, как вы видите. Зависит наличие или отсутствие военных действий не от пола того человека, который правит, а от его политических кондиций, так скажем, его взглядов. Есть они, нет их. Вот Марко Рубио, например, американский госсекретарь на данный момент, абсолютно беспринципный человек. Сами американцы сейчас публикуют информацию о нем, как он менял, как флюгер, свои взгляды на протяжении многих лет. Политические взгляды. Да? Вот тебе мужчина, тоже абсолютно беспринципный, пожалуйста. Вот женщина абсолютно беспринципная. Почему ее туда поставили? Хорошо, кто ее туда поставил? Вот кто ее туда поставил? Кто Каю Каллас поставил на эту должность? Почему она там держится? Идея равенства — это когда тупой еще тупее имеют шанс доказывать это всему миру, пишет Улерих. Эстония — исторический протекторат Швеции, а Швеция находится в орбите Британии, пишет Зурита. Еще бы Каллас была бы извращенкой там и так далее, и вообще бинго было бы, пишет Супер П. Ну, мы не знаем всех подробностей ее личной жизни, мы не хотим в них погружаться. Вот. Вот поэтому на Украине при Сталине было столько репрессированных, пишет Гермошлем. На Украине при Сталине было столько репрессированных. Не совсем понял, Гермошлем, объясните, пожалуйста. Одновременно это сигнал другим... Ну, вообще, одновременно, наверное, классическая норма здесь ударения. Она двойное ударение, но давайте одновременно. Это сигнал другим нашим бывшим братьям. Дескать, если вы ненавидите русских и стремитесь в Евросоюз, вы можете занять самые высокие посты в наших чудесных евроструктурах, пишет Елена. Да, естественно, это пример. То есть не думайте, что, находясь в третьестепенной стране в рамках Евросоюза, вы там останетесь. Нет, если вы будете служить... как следует, если вы будете распространять русофобию, если будете верны, вот, все, проблемы нет, вы получите карьерный рост. Конечно, конечно. Кто это все контролирует? Ну, мы можем предположить, что это контролируют американские демократы, или, как некоторые сейчас говорят, американские либералы. Да, те самые мощные круги, и финансовые, и политические, которые формировали всю эту европейскую элиту. Если посмотреть на жизненный путь не Кая Калласа, а, например, Мерца, выяснится, что он работал в западных банковских структурах, американских, в частности, насколько мне известно. Если посмотреть на карьеру Макрона, выяснится, что он тоже работал в банковских структурах, чуть ли не в тех же самых, в которых работал Мерц. Если посмотреть на то, куда уходят руководители НАТО, вот предыдущий руководитель НАТО, он очень сильно собирался возглавить какой-то банк, если я не ошибаюсь. И опять же, этот банк связан с теми же самыми структурами, которые выпистывали Макрона и выпистывали Мерца. То есть это крупный капитал, это крупные игроки западные, в основном американские, которые... ставит своих людей на должности. Задача очень простая. Человек должен быть полностью контролируем, чтобы это позволяло зарабатывать деньги. Все. За Эстляндию и Ингерманландию государем-императором было заплачено сполна и строго по договору. Так что Швеция пусть слюни подотрет, пишет Тунгус. Мерц умница, пересматривает дедушкины фотографии и зигует, пишет в сатирическом ключе один из наших слушателей. От осознания того, насколько изощренно действует теневой демиург, мне становится страшно, пишет Игорь. Ведь ничего изощренного-то нет в теневом демиурге, Игорь. На самом деле, если задуматься, мы все время говорим о какой-то изощренности. А в чем здесь изощренность? У тебя есть капиталы. Тебе надо эти капиталы, ну, так скажем, приращивать. Удобно, когда на политических высоких постах находятся люди, которые тебе подчиняются и помогают тебе этот капитал, во-первых, сохранять, во-вторых, приумножать. Имея большие капиталы, ты имеешь возможность влиять на политику. Мы не раз говорили о том, что на самом деле, если посмотреть на Запад, то это не демократия, это олигархия. Ну, если трезво посмотреть на Запад, то это не демократия, это олигархия. Мы говорили о системах выборов, которые существуют в разных европейских странах или даже в США отдельно, да? И системы эти такие действительно хитрые, что, в общем-то... Те люди, которые находятся во власти, они не избираются, по сути, напрямую людьми. То есть никакой демократии как таковой нет. Она с оговорками всегда, эта демократия. А приводит это к тому, что да, какие-то люди, может быть, и меняются, но те люди, которые держат в руках капиталы, не меняются вообще. Вообще не меняются. И они могут менять вот эту ширму, как вы правильно сказали. Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Дональд Трамп. Ну, смотрите, сына Байдена купили там за $1 миллион. украинцы, как бы. Но это же не украинцы его купили. Это какие-то состоятельные люди, у которых бизнес, платили ему, правильно, денежку. Коррумпировали сына Байдена. То есть коррумпировали не только сына Байдена, но и всю его семью. Я от одного человека когда-то услышал, ныне уже покойного, что для Байдена это Украина — это личное, семейное дело. Я тогда еще подумал, о чем он говорит, что значит семейное дело, какое дело семейное может быть у Байдена на Украине. Бизнес, деньги семьи, потому что зарплата президента — это все замечательно, но такие деньги, которые они получали через коррупционные схемы с Украины, и не снились никаким американским президентам, которые бы по какой-то причине жили бы на свою зарплату. То есть это коррупционеры глобальные. Внимание, глобальные коррупционеры. А если имеешь малиновые штаны, то и тебе и подсак, и Четланин приседать должны. Ну да, понятно, Алекс, спасибо большое. Кинзадза, forever. А меня видно в чате после перехода с телеги, ни одно сообщение от меня не читает ни один ведущий, пишет Владимир. Не знаю, Владимир, вот сейчас видно. Можете написать еще какое-нибудь сообщение. То есть сейчас вас видно. Британский центр глобалистов поставил центр Коминтерна, тоже находится в Британии. Теперь это Фининтерн, пишет Зурита. Ну, преувеличивать влияние Британии, наверное, не стоит, но и преуменьшать тоже не нужно. Справедливости ради, в СССР действовали по похожему принципу. Продвигали посредственности из национальных меньшинств, чтобы показать широту возможностей для всех народов. Самый яркий пример – Хрущев у руля власти. От него и пошло все зло и русофобия на Украине, пишет Елена. Ну, если говорить о том, что Хрущев отдал Крым раз, Хрущев освободил от уголовной фактически ответственности, от наказания бандеровцев и отпустил их с разрешением занимать даже должности, то можно, наверное, в некотором смысле, Елена, сказать о том, что ваши слова до определенной степени справедливы. Во-первых, относительно того, что Хрущев, от него все зло и русофобия на Украине-то и пошли. Но в чем неправота? Эта русофобия, она была раньше. Другое дело, что Хрущев осуществил определенные действия, которые потворствовали этому. Почему он это сделал, это, конечно, открытый вопрос. Можно обсуждать. Что касается продвижения посредственности. Допустим, вы правы. И, допустим, существовала разнарядка, да? И не только мы говорим о там, национальных меньшинствах некоторых, а мы говорим, например, о том, что, выбирая там депутатов, были такие, обязательно был человек, ну, так скажем, от интеллигенции, не творческой, не дай бог, а вот рабочей интеллигенции, так скажем, и был какой-нибудь простой человек, если так можно выразиться, доярка, еще кто-нибудь, ну, что-то в таком стиле. Ну, я как-то пытался разобраться в советских выборах, как они происходили на разных уровнях, и общался с людьми, которые в этих выборах участвовали не с точки зрения, что их выбирали, а с точки зрения, что как бы надо сходить, да, и всенародно подтвердить правильность выбора. Ну так а что стало с Советским Союзом в итоге? Если мы предполагаем, что в Советском Союзе существовала ошибка в селекции политиков, то эти ошибки вот и привели к тому, что Советского Союза не стало. По логике ведь действительно управляющая, да, правящая роль партии, она была основополагающей в Советском Союзе. То есть партия решала, кого и куда, как распорядиться кадрами. Давайте вот прямо скажем. Какие кадры где должны быть? Это решала партия, да? А люди просто подтверждали, что, мол, да, там, единодушно, действительно, давайте вперед. Вот единодушно, кстати, в том числе партия выбрала в определенный момент Горбачева руководителем, так вот на всякий случай. То есть та роль, которую должна была непосредственно выполнять партия по селекции, по выбору того или иного человека и назначению его на должность, эта роль, с этой ролью партия не справилась. Вот сейчас есть, как мы понимаем, да, мы проводим некие параллели, есть разнарядка в Евросоюзе, да. Есть разнарядка в Соединенных Штатах Америки. У них начались большие проблемы, например, у компании Boeing, когда у них по разнарядке стали набирать сотрудников. Не специалистов, не по качеству того, как, ну, не по их умению, по навыку, а по разнарядке. У них начались проблемы с самолетами, капитальные. Вы знаете, да, то есть крушение новых самолетов. И так далее. И потом стали выяснять, а там, оказывается, нужны представители такого, сексуальных меньшинств, нужны представители таких меньшинств, всяких меньшинств, еще такой человек нужен. То есть нужно не то, чтобы были специалисты в области самолетостроения, что, в общем-то, правильно, когда ты делаешь самолет, тебе нужны просто люди, которые лучше всех делают самолеты. Абсолютно без разницы, какой они национальности, какого цвета кожи, с кем они там спят. Главное, чтобы они самолет самые лучшие делали. Но здесь разнарядка пошла другая. Ну так это путь куда? Если мы говорим о том, что Советский Союз вот эту разнарядку использовал и привел себя к краху, значит, это путь к краху, правильно? Ой, Горбачев профукал все, еще Ельцин помог, спасибо, низкий поклон, пишет Конь-Огонь. Горбачева выбрали единодушно, то есть партия выбрала Горбачева. То есть человек-то не мог выбрать генсека напрямую, партия должна была это сделать, правильно? То есть ошибка выбора внутри самой структуры, которая отвечала за выбор. Все. Крах. Оно потому все и развалилось. Что сама система не работала. Не лучшие, не самые надежные, правильные, умные люди продвигались. А необходимые кому-то при каких-то обстоятельствах. Народ был против развала СССР, пишет Михаил. Правильно, народ был против развала СССР. Но специфическая вещь. Оказалось, что если развалить КПСС, то развалится СССР. Потому что та самая правящая роль партии. То есть нельзя было, разрушив политику, рассчитывать на то, что останется все остальное. То есть это был становой хребет, как говорится. Да? Все. Без него, без КПСС, все посыпалось. А КПСС, получается, если так вот взглянуть на себя, внутри себя неправильную проводил селекцию, потому и посыпалось. То есть не смогли определить внутри себя люди в партии, сама партия не смогла определить, кто из них действительно коммунист, а кто из них приспособленец гадкий. И гадкие приспособленцы взяли верх. Вот так. Вот она, система выборщиков в полной красе. Партия выбрала не то, не того, пишет Супер-П. Вот такой прикол, Супер-П. Ну, как я понял, возможно, я ошибаюсь. Но вот исходя из того, что какие данные есть у меня, что я смотрел и изучал, я вот пришел к этому выводу. Вот. Доброе утро. Хрущев родился в Курской губернии, он русский, косивший под украинца, пишет Алексей. Ну, я-то украинцев считаю русскими, живущими на Украине, то есть на окраине, понимаете? Но специфические моменты, происходившие внутри Советского Союза еще до правления Хрущева, да, и до даже войны под названием «коренизация», они все-таки не прошли бесследно. Зачем-то советское руководство решило, что нужно всячески пестовать вот эту разницу и даже придумывать эту разницу, украинизацию производить зачем-то. Вот они так решили. К чему это привело? Ну, по сути, привело к тому, что мы наблюдаем своими глазами. Хотя по факту, на мой взгляд, вы можете с этим не соглашаться, пожалуйста, но русские, белорусы и украинцы — это один народ. Вообще один. Не братские, нет. А один. Концепция братских народов — это и вообще концепция плюс-минус советская. А я вам предлагаю даже имперскую. Мы один народ и есть. Раздробленный под разными предлогами. Административно так было удобно, красивую картинку надо было создавать, еще что-то. А так-то вообще один народ, конечно. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В СКР заявили о предотвращении теракта на промышленном предприятии на Урале. 60-летний житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв, уточнили в Следственном комитете. ФСБ отметили, что при задержании у тайника он открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, пояснили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. СИР заявил об атаке на дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. Это стало ответом на удар по АЭС Дархувейн, отметили в пресс-службе Корпуса стражи Исламской революции. Там уточнили, что были использованы несколько крылатых ракет. Накануне организация атомной энергии Ирана сообщала, что строящаяся АЭС Дархувейн на юго-западе страны подверглась ударам со стороны американских войск. Силовики сообщили о задержании бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова. Он стал фигурантом дела о получении взятки. Детали пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Гонцов возглавлял Каспийск в 2020 году. В ноябре 2025 он был переизбран на пост главы городского округа. 5 июня этого года Гонцов объявил, что покидает должность по собственному желанию. ЦБ предложил открывать электронные кошельки подросткам только с согласия родителей. Инициатива регулятора затронет молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Одобрение также может быть получено от усыновителей или попечителей, сообщили «Известия» со ссылкой на проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов, отметили в Центробанке. Нам добавили, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Предложение Банка России готовы поддержать в Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 23-25, вероятные осадки. Вечером до плюс 21 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание — наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами программа «Револьвер». Сегодня ее веду я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Давайте сразу назову контакты обратной связи. Сегодня я один в студии, поэтому имею непосредственный доступ к нашему порталу общения с радиослушателями и теми, кто смотрит нашу видеотрансляцию. Пишите свои вопросы, комментарии, сообщения, жалобы, слова поддержки, все, что хотите, но только, конечно, желательно, очень желательно по теме нашей программы. Сегодня, как вы понимаете, револьвер посвящен нефти и газу, и все, что с этим связано. Итак, собственно, смски пишите на номер +7 925 888 948. Ну и традиционно, по-прежнему, наиболее популярный формат для нашего общения, обратной связи, это Telegram. Пишите сообщения по адресу говорит МСК бот. Вот уже начинают поступать первые вопросы. Первый вопрос такой: как в целом сейчас с энергетической безопасностью в России? Ну вот, давайте, Михаил, да, все вот слова тоже приветствия, всех приветствую, Андрей и других, кто рад началу программы «Револьвер». Ну, давайте вот, собственно, с вопроса и начнем, как у нас с энергетической безопасностью. Ну, как вы понимаете, ключевой сюжет в этой самой энергетической безопасности сейчас – это бензиновый кризис. Давайте стартанем с данного вопроса. Хотя, честно говоря, не хотелось бы всю передачу говорить о бензине, тем более мы последних два эфира, ну, практически полностью как раз о бензине и говорили. Но сюжет, видимо, волнует. Вот сразу уже тоже вижу, вопросы идут. Вот Елена спрашивает, почему у нас так мало НПЗ? Ну, Елена, мы в прошлых эфирах касались этого сюжета, но раз вопросы повторяются, тоже этого сейчас тоже это затрону. Итак, что у нас сейчас на бензиновом фронте? Ну, на самом деле, поскольку у нас радиостанция, как вы прекрасно знаете, называется «Говорит Москва», начну с Москвы, тем более, что мне, конечно, проще использовать старый добрый метод научного наблюдения, лицезреть, что происходит на московских заправках. Кстати, наши радиослушатели из регионов, пишите, что у вас с бензином, с топливом. Ваши сообщения обязательно зачитаю, что происходит на местах. Вот в Москве, конечно, ситуация намного стала проще. Намного стала проще, чем в пиковые дни, когда действительно в Москве мы видели и закрытые заправки, и гигантские очереди, и отсутствие бензина. Сейчас ситуация радикально иная. Бензин на большинстве заправок есть. Очереди заметно сократились. Есть даже заправки, где можно бензин без очереди залить, не говоря уже о дизельном топливе. Ну вот Николай пишет, что 92-го много, 95-го нет. Ну, не соглашусь с этим. В Москве и 95-й есть бензин, и 92-й есть. Вот радиослушатель с ником Нигматуллин тоже подтверждает, пишет: в Москве за последнюю неделю очередей не видел, 3 раза заправлялся в разных точках города. Ну, собственно, я с этого и начал. Москвичи, кто нас слышит, слушает, подтвердят наверняка, что действительно в Москве ситуация нормализуется, или, можно даже сказать, нормализовалась. Сейчас о будущем тоже поговорим. Означает ли это, что кризис преодолен во всех частях нашей большой страны? Я бы воздержался от таких, конечно, оценок, но, тем не менее, тоже любопытно, например, что на прошлой неделе в Орловской области отменили систему четные и нечетные номера. На самом деле она важную роль сыграла. Почему я про Орловскую область говорю? Потому что именно в Орле первыми ввели такую систему, когда по первому номеру ведется заправка, соответственно, в разные дни недели четные и нечетные номера. Ну, правда, вот в Курской области, наоборот, ввели на прошлой неделе такую систему, то есть где-то все-таки еще дефицит бензина ощущается. Ну, самой проблемной точкой изначально был Крым, он и остается таковой, но тоже я внимательно мониторю ситуацию. В общем-то, там бензин появился на многих заправках, но есть нюанс. Есть нюанс. Вообще, надо сказать, что мы оказались здесь в двух разных ценовых реальностях благодаря вот этим событиям. Почему? Потому что одно дело цены на заправках ВИНГ, там цены держатся. Понятно, что государство внимательно за этим смотрит. А нюанс заключается в том, что ВИНГи в мае подписали соглашение с правительством еще до начала, собственно, вот всех этих бедственных событий, о том, что до конца года они обещают держать цены годовые по топливу не выше уровня инфляции, общей инфляции. Посмотрим, как им это удастся, но тем не менее в период кризиса действительно мы видим, что были моменты, когда бензина не хватало, но цены не повышали ВИНГи. У независимых ситуация сложнее, там как раз цены выросли и довольно заметно, и тоже вопрос, это их жадность или же ситуация все-таки может быть и более комплексной. Так вот, могу сказать, что на начальном этапе я бы на этот вопрос ответил, что скорее жадность, а вот когда кризис разрастался, мое мнение, конечно, уже поменялось. И я думаю, что здесь спешить обвинять независимых в том, что они начали разгонять цены, не стоит. Почему? Потому что у независимых нет своей добычи, у них нет своей переработки, у них нет своего собственного бензина. Вот, кстати, радиослушатели пишут цены и ситуацию по бензину. Что не успею сейчас зачитать, обязательно в перерыве просмотрю, поэтому новости с мест оглашу. Вот тот самый Иван пишет из Ростовской области, Шолоховский район, 130 рублей за литр 95-го бензина. Вот сразу хотел Иван спросить, сетевая или нет, но он сам отвечает, не сетевая заправка. Ну, подтверждая правоту моих слов. ВИНГи держат цены везде по стране. Рост цен отмечается на заправках независимых. В этом плане, да, действительно, там, собственно, вот Иван пишет цены 130 рублей Ростовская область по 95-му бензину. В Крыму ситуация самая непростая, но там ВИНГов нет вообще. Но там есть и крупные сетевые игроки, есть более мелкие сетевые игроки. Но, в принципе, там, в общем-то, даже на заправках цены приближаются к 300 рублям за литр, а у перекупщиков могут и быть более высокими. Но, опять же, можно ли независимых в Крыму обвинять в таких ценах? Я бы не спешил это делать, потому что вы же понимаете, с какими рисками сейчас сопряжена доставка топлива на полуостров. Президент Путин обещал решить проблему доставки топлива. Решить ее можно только строительством нефтепровода под водой, как, собственно, мы кабели электрические прокладывали. Это сделать можно. И, в принципе, даже оперативно, потому что это же не магистральный нефтепровод диаметром 1220 миллиметров. Это все гораздо проще. Опять вот радиослушатель с ником Нилс Михаил напоминает о том, что началась распродажа частных заправок. Ну, действительно, на прошлой неделе в нашей демократической прессе появилась большая статья как раз на тему того, что выставляется даже на Авито заправки. Ну, я должен сказать, что на самом деле на Авито и до этого кризиса заправки выставлялись, и даже НПЗ выставлялись на продажу. Так что это не какая-то сенсационная новость, но на самом деле тоже сделаем зарубочку, что число желающих продать свой заправочный бизнес выросло. Почему? Потому что бензина своего у них, как я сказал, нет. Где взять бензин? Ну, старый вариант идти на биржу, но на самом деле правительство в период кризиса поступило, может быть, даже не совсем понятно для непосвященных, сократило обязательный норматив продажи на бирже.

топлива. Мы знаем, что правительство предприняло экстренно ряд мер, очень оперативных мер. И, кстати, мы видим, что при необходимости у нас налоговый кодекс справится буквально за несколько дней. Это и поправки, связанные с выплатой демпфера по импорту бензина, а теперь и по импорту дизеля. Хотя с дизелем все намного проще. Я считаю, это элементы перестраховки. Просто у нас довольно мощное аграрное лобби, которое нервничает. И в этом плане Минэнерго пытается подстраховаться. И, соответственно, чтобы не было потом претензий и к ним. Потому что мы с вами обсуждали. Не буду повторять, почему у нас больше производится дизеля, нежели бензина. Хотя вот обещал ответить на вопрос, почему у нас мало НПЗ и мало ли их на самом деле. Так что, может быть, к этому сюжету сейчас еще коротко вернемся. Просто чтобы вот логику не потерять. Итак, собственно, приняли вот эти меры. И в том числе разрешили снизить стандарты качества топлива. Было распоряжение правительства, которое предполагает снижение требований по серии. В этом распоряжении там не было, конечно, фразы, что вместо Евро-5 можно производить Евро-3, но можно тоже честно сказать, что те новые стандарты, которые там перечислили, они соответствуют как раз стандарту Евро-3, поэтому, да, де-факто вместо Евро-5 компании могут производить Евро-3. Разрешили производство бензина из нафты и даже включили этот бензин в систему возвратных выплат. То есть, в принципе, и мы видим, что вот эти экстренные решения, они сработали. Возвращаясь к теме независимых, собственно, вот опять же, давайте тоже честно скажем, вот Винки, с точки зрения поставок на свои заправки, да, конечно, они обеспечивают качественным топливом некоторые компании. Вот, например, Лукойл, он даже делал специальное заявление, что на заправках Лукойла по-прежнему продается топливо качества Евро-5. То есть, ну и другие компании тоже топливо на свои заправки поставляют. А вот, собственно, стандарта Евро-3, куда они топливо денут? Ну, понятно, что они на биржу его отправят и продадут независимым. Означает ли это, что у независимых обязательно будет топливо Евро-3? Нет, не означает. Опять же, тут, что называется, раз на раз не приходится, потому что импортный бензин, он тоже попадает и на биржу в том числе, и импортный бензин вообще весь идет как раз независимым. И вот тут тоже уже я, например, там слышал по отрасли информацию, каких независимых белорусский бензин, а он, в принципе, естественно, с высокими стандартами качества производится. То есть в этом плане, на самом деле, совет нехитрый. Если приезжаете на независимую заправку, попросите паспорт качества, они должны вам показать его. Ну и возьмите стандарты по серии Евро-5, их несложно найти в интернете, и дальше сверяйте. Ну, если, соответственно, у вас относительно новая машина, и вы справедливо беспокоитесь за качество. В этом плане на каждой заправке должен быть сертификат качества, и в этом плане они обязаны вам предъявить сведения о качестве продаваемого бензина. И в этом плане вот касательно независимых. И высокие цены зачастую просто означают, что они вынуждены по более высоким ценам покупать вот тот же импортный бензин. Хотя на него распространили демпфер, но цены сильно росли, в том числе и на белорусский бензин. И в июне, и в июле. То есть в этом плане тут чудес никаких не бывает, экономику не обмануть на самом деле. И поэтому зачастую, в общем-то, эти моменты понятны. Вот, да, вот радиослушатели пишут, я вот просто что-то успеваю, что-то не успеваю, пожалуйста, пишите где, да, потому что вот пишут там очередей нет, где, нет, про Москву я рассказал, вот, ну вот есть и свидетельство того, что далеко не везде кризис преодолен, поэтому просто уточняйте, я в перерыве все изучу и поделюсь с другими радиослушателями вашими новостями. Вот Сергей

0: напоминаю, действительно, новость, которую сегодня очень многие СМИ перепечатали, что часть российских НПЗ возобновили продажи топлива на Санкт-Петербургской бирже после плановых ремонтов. Действительно, вот сегодня такая публикация была, много она уже где распространилась. Да, действительно, в последние дни увеличиваются продажи, и это хорошие новости, прежде всего потому, что у ВИНКов появился определенный излишек бензина, и они готовы выставлять его на биржу, хотя на самом деле сейчас такой необходимости и нет, потому что, как я уже сказал, правительство норматив продаж снизило по предложению самих ВИНКов. Вот. В этом плане цена там высокая, импортный бензин обходится дорого. Прибыли, кстати, первые партии из Индии, но на самом деле объем пока вот, то, что западная пресса пишет, сколько бензина мы купили в Индии, пока все эти закупки меньше суточного потребления бензина в стране, то есть пока, мне кажется, это только пробная история, но с точки зрения психологического влияния это важно. Опять же, то, что очереди пропадают, связано и с потребительским поведением, потому что, да, когда у вас там чуть-чуть бак опустел, уже была такая лихорадочная привычка, надо заправиться, а вдруг бензин пропадет. Когда люди видят, что бензин все-таки есть, они все-таки готовы и не так часто на заправке заезжать. Этот ажиотаж немножко начинает спадать. Что касается все-таки будущего, вот вопрос-то, наверное, главный. Все позади? Ну, я бы не спешил с такими выводами, потому что ключевой, конечно, сюжет связан с тем, будут ли дальнейшие атаки дронов на российские НПЗ. Я здесь прогнозы давать не могу, потому что просто я не военный эксперт, и тут от отрасли мало что зависит на самом деле. Да, мы же понимаем, что если будут массовые прилеты дронов по НПЗ, вот тоже вопросы возникнут. Так что надеюсь, что вот уроки из последних атак мы извлекли. По крайней мере, да, вот сейчас в моменте, начинают возвращаться заводы из ремонтов. Опять же, отдадим должное нашим нефтяным компаниям, которые эти заводы активно ремонтируют и возвращают в строй. Что такое ВИНКи, спрашивает код Z. ВИНКи — это вертикально интегрированные нефтяные компании, то есть компании полного цикла, которые имеют и добычу, и переработку, и сбыт в виде заправок. То есть это крупнейшие российские нефтяные компании. Ну, вертикальная интеграция означает, еще раз повторяю, полный цикл от извлечения нефти из земли до продажи бензина на своих брендовых заправках. Значит, конь-огонь иронизирует на тему, вернемся ли мы к 76-му бензину. Опять же, я рассматриваю вот эти меры производства бензина из нафты и возвращение к стандартам Евро-3 как сугубо временные. На самом деле, я понимаю ваш горький юмор, и на самом деле этот момент очень важный, потому что если мы зафиксируем эти стандарты и в дальнейшем мы будем жить по принципу «нет ничего более постоянного, чем временное», это очень печальная будет история, потому что на самом деле достаточно сильно у нас за последние годы все-таки переработка шагнула вперед. И отвечая вот теперь на вопрос, почему у нас мало НПЗ, а что значит мало НПЗ? НПЗ строится под спрос. И в этом плане, поскольку спроса на импортный бензин у нас в силу ряда обстоятельств, которые мы уже обсуждали в предыдущих передачах, поэтому можете в архивах посмотреть, почему дизеля у нас на экспорт производилось больше, чем бензина, просто такова структура спроса была. И в этом плане бензин не особо был востребован за рубежом, и маржинальность экспорта сырой нефти оказывалось зачастую выше. И в этом плане, но тем не менее, у нас там 10-12% производства бензина шло на экспорт, и был профицит мощности порядка 15 еще процентов. То есть в этом плане говорить о том, что НПЗ прям было мало, в общем-то, нельзя. Винки, которые теперь радиослушатели, я расшифровал и точно знаю, что это такое, они же не знали 5-6 лет назад, в какой геополитической ситуации мы окажемся. Ну, вы же понимаете, что строительство серьезного НПЗ – это достаточно дорогая и небыстрая история. И в этом плане, собственно, это как, помните, история про Моцарта и австрийского императора, который сказал про одно из произведений Моцарта. Все замечательно, но только слишком много нот. Там много было, а не мало. И Моцарт сказал, нот ровно столько, сколько нужно, Ваше Величество. Вот здесь бензина было столько, сколько, собственно, нужно было и для экспорта, и для внутреннего рынка. Но немного, да, согласен, немного. Но, опять же, вот то, что отрасль окажется под тотальными санкциями, НПЗ-то в основном импортное на европейском оборудовании. То есть приходится сейчас нефтяникам искать замену, субституты, как-то завозить это оборудование правдами-неправдами, тратить огромные деньги на ремонты, на безопасность. Ну, все это достаточно серьезная нагрузка на них. А вот что касается того, какие решения стратегически будут приняты после всей этой истории, на самом деле это вопрос правильный. Я думаю, что вообще надо вернуться будет к многим моментам, потому что в целом, я думаю, что государство должно поддержать программу активного строительства перерабатывающих мощностей в России. В этом есть смысл. Сейчас уже скоро мы на новости уйдем, поэтому не буду как бы вдаваться в стратегические подробности, но, в принципе, этот сюжет правильный. Вопрос только в том, что в свое время государство решило разделить с нефтяными компаниями как бы финансовую ответственность, возник механизм обратного акциза, то есть возвратного инвестиционного платежа, механизм справедливый. Просто вот сейчас, в моменте, нужно было оперативно какие-то меры принять, чтобы рынок насытить. Надеюсь, что к стратегическому разговору мы вернемся, и в этом плане там массовое строительство мини-НПЗ мне не выглядит очевидным сценарием, потому что мини-НПЗ не способны производить нужного объема качественного топлива, потому что вот как раз мини-НПЗ, который в основном мазут производит, вот это может быть путь как раз к стандарту 76-го бензина, который в советское время был, о чем вот один из радиослушателей нам с вами напомним. Ну что ж, давайте я сейчас прервусь на новости, прочитаю ваши комментарии, которые не успел зачитать в эфире, ну и, видимо, вернемся к сюжету про бензин, потому что вижу, что комментариев много. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погибли 9 человек. 77 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что среди погибших есть ребенок. Шуваев добавил, что противник наносил удары по Белгороду, а также по селениям в Белгородском и Шебекинском округах. СМИ Индии сообщили о вызове временного поверенного в делах России в МИД. Владимир Ладанов должен прибыть в ведомство после гибели 4 индийских моряков при ударе по судну в Черном море. Информацию опубликовало издание «Индия Тудей» со ссылкой на источники. О гибели членов экипажа стало известно 20 июля. Как передавало агентство Рейтер, сухогруз ходит под флагом Гвинеи-Бисау. В момент удара он покидал украинский порт в Одессе. Ранее МИД Индии осудил атаку на судно. В заявлении «Россия» не упоминалось. Около 100 американских военных были ранены при ударах Ирана на Ближнем Востоке. Они получили травмы в период, начиная с 7 июля, уточнил представитель Пентагона Шон Парнелл. В комментарии телеканалу CBS News он добавил, что 96 пострадавших уже вернулись к исполнению обязанностей. Ранее ведомство не раскрывало точное число раненых и масштаб ущерба от последних атак Ирана. Удары были нанесены по объектам Соединенных Штатов, Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах региона. Поступали данные о гибели двух американских военнослужащих, еще один пропал без вести, ранения получили 4 человека. У побережья Флориды сформировался тропический шторм Берта. Сейчас он находится в восточной части Мексиканского залива, примерно в 180 километрах от города Панама-Сити, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Там пояснили, что сейчас шторм движется на северо-запад со скоростью около 6 километров в час, с порывами ветра до 65 километров в час. По расчетам метеорологов, основной удар стихии с резким подъемом уровня воды в прибрежных зонах может затронуть Флориду и Алабаму в течение 2 дней. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метра в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 23-25, вероятны дожди. Вечером 19-21 градус. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва».
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Продолжаем программу «Револьвер». С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Прочитал ваше сообщение, но вижу, что все-таки в целом по стране ситуация нормализуется, хотя вот цены, тут разные сообщения из Московской области, не только. Я вижу, что у независимых диапазон там от 120 до 150 рублей за литр. Вот Сергей Одинаковый спрашивает, правильно я понимаю, что цены пойдут вниз? Сегодня много ироничных радиослушателей. Сами, я думаю, понимаете, пойдут они вниз или нет. На самом деле, ну, в ближайшее время ожидать снижения цен довольно сложно. У нас и пиковый сезон спроса не закончился. Еще многие даже в отпуск не сходили. Вот, например, я. Так что еще спрос будет оставаться порядка 2 месяцев высоким, то есть это и конец июля, и весь август, и начало сентября, когда люди будут возвращаться из отпусков. Я не исключаю, что могут быть и новые прилеты по НПЗ. Ну, по крайней мере, логика СВО показывает, что это возможно. Надеюсь, что все-таки мы из предыдущих серийных атак уроки извлекли и к этому готовы в большей степени. Поэтому цены пока останутся на независимых заправках высокими. Почему? Так, я уже объяснил. ФАС во многих регионах проводит проверки. Как раз вот к тому вопросу, который я задал в первой части, здесь больше жадности или же объективной экономической реальности, о которой мы тоже говорили. И вот сейчас, в том числе отвечая на вопрос Елены, ну, я, в принципе, коснулся сюжета, как у нас коротко устроена нефтяная отрасль, она вот спрашивает на тему там реальной и мнимой конкуренции. Ну да, у нас заправок независимых примерно в два раза больше, чем у ВИНКов. Но при этом, да, основной объем, подавляющий объем бензина производится на крупных НПЗ, которые принадлежат крупным нефтяным компаниям. У нас есть и мини-заводы, и средние заводы, но их доля в производстве не так значительна. И я думаю, что после все-таки после того, как мы решим наши геополитические проблемы, обязательно нам нужно вернуться к вопросу о том, как планировать производство бензина в стране, не только вот в контексте возникшего кризиса. Вот, кстати, тут еще интересно, тот же вот Сергей Одинаковый, которого я уже цитировал, несколько сообщений написал, помимо ироничных и, что называется, заметки наблюдателя, вот пишет, что проехав по трассе М4 на море обратно, я цитирую Сергея Одинакова, понял, что дефициты и очереди во многом делаются искусственно, на табло зачастую горит только дизель, но когда заезжаешь, можно найти и бензин, когда бензовозы разгружают, то продажи нет. Но на самом деле, Сергей, а так это и было действительно, вот в период пикового спроса, ажиотажного, потому что заправки многие в Москве работали круглосуточно, и вот у крупных нефтяных компаний точно круглосуточно, там, где был бензин, не все, да, не все заправки работали, но те, кто работал круглосуточно, работали там, собственно, наш народ же быстро ситуацию понимает, и лайфхаки появляются, и многие в 3-4 утра ездили заправляться, и поэтому если раньше можно было организовать завоз топлива в ночные часы, когда, собственно, и все заправки работали, и в этом плане не доставлял каких-то проблем, ты приезжал, там, допустим, бензовоз сливается, ты едешь на соседнюю. Вот, в этом плане приходилось постоянно привозить бензовозы, бензин сливать, и в этом плане многие закрывались на технический перерыв не из вредности, а потому что вот этот был ажиотажный спрос, и нужно было его удовлетворять. Но то же самое по трассам. На трассах пока у нас действуют ограничения по заливу топлива, но вот во многих городах уже эти ограничения начинают смягчаться. Вот из Ростовской области продолжают писать, вот тут даже, видите, пишут, что 176 рублей за 92-й, но тут, видите, случай не самый типовой, Вот. Ну что, собственно, да, вот пошли. Я только хотел сказать, давайте про бензин поговорили, есть и другие интересные сюжеты, и вот пошли вопросы. Радиослушатели с ником Сухарики, Сухарики спрашивает про там, технические вопросы, там, можно ли ряд установок в саркофаге забетонировать. Ну, понимаете же, что можно и забетонировать, но если у вас идет массовый прилет дронов, то не всегда это помогает. Вот. А, значит, радиослушатель с ником Джекпот спрашивает про эффект войны в заливе, вот возвращает нас к большой геополитике. Я тоже хотел этот сюжет затронуть. Почему? Потому что, ну, тоже довольно важная для нас тема, напрямую нас касающаяся, что Соединенные Штаты, вот я помните, еще в начале конфликта назвал эту войну войной водопроводного крана, которую открывают, закрывают. Но, видите, так все и происходит. Соединенные Штаты опять открыли кран, война опять началась. Вот. И в моменте для нас, конечно, это создает определенные тактические преимущества. Стратегически все равно это генерирует огромные риски. Это связано с тем, что Соединенные Штаты продолжают политику обеспечения своего доминирования на глобальных рынках, и стратегически мы для них конкуренты, которых они будут выкидывать с этого рынка, и надо это прекрасно понимать. Вот что дух Анкориджа может обернуться большими разочарованиями. Но в моменте мы понимаем, что здесь Соединенные Штаты помогают нам в двух аспектах. Ну, первый аспект очевиден. Цены на нефть начали свой рост. И, конечно, для нашей экономики это выгодно. В этом плане мы будем продолжать получать неплохие выплаты в бюджет. Ну, у нас вот июнь платежи были даже больше немножко, чем в мае. Я имею в виду нефтегазовые доходы или чистые арендные сборы. В июле точно будут выше, чем в июне. Это связано с особенностью налоговых изъятий. У нас есть такой налог, как НДД. Он зачисляется раз в квартал, и вот в июле как раз будет зачисление. Но я думал, что в августе вот как раз начнется снижение, но если цены продержатся, я думаю, что если война затянется, то опять мы трехзначные цены увидим. Это рынок еще на самом деле, понимаете, реагирует в чем-то даже парадоксально, показывая на самом деле, что финансовые спекулянты все-таки имеют огромное влияние на ценообразование, потому что масштаб проблем, которые мы наблюдаем на физическом рынке нефти и газа, совершенно не сопоставим с ценами. И вот смотрите, сейчас там цена даже до 100 не дошла. Даже до 100 не дошла, хотя опять новая война. Причем не только Армуз уже, там Баб-эль-Мандебский пролив собираются перекрывать. То есть масштаб бедствия, он только нарастает. А ничего, цена вполне себе низкая. Или возьмите цены на газ. Вот вы, наверное, там читаете сейчас сообщение, там на рынке Европы очень сильно дорожает газ, цены очень большие. Ну, большие, да, большие. За 700 долларов за 1000 кубов на хабах цена перевалила. Но вообще-то, дорогие друзья, в 2022 году мы цены и под 3000 видели долларов. А в чем юмор-то ситуации? А юмор ситуации в том, что в 2022 году с точки зрения физических поставок на рынке ничего не было, ничего не наблюдалось. Не было никаких перебоев. И более того, перебои, ну, точнее так сказать, правильно сказать, что сами покупатели, например, европейские, тогда, напомню, еще не было многих санкционных пакетов, не было запрета на покупку российского газа, не было запрета на покупку российской нефти. Запрет, вот, например, на морские поставки нефти, он вступил в силу только в декабре 2022 года. А по трубопроводным поставкам газа, так вообще запрета-то пока нет в Европе. Это добровольные отказы, что называется, такие вот комсомольские передовики взяли на себя повышенные капиталистические обязательства. Точнее, наоборот, какие же это капиталистические? Скорее, социалистические. В том плане, что наоборот, деньги-то они не считают. Вот, и отказываются, и отказались от российского газа. Но еще раз повторяю, в 2022 году Россия от поставок не отказывалась. Переход на схему газ за рубли, наоборот, означал желание «Газпрома» продолжить экспорт, просто минимизировать свои риски, аресты счетов, вот и все. То есть схема была направлена на то, чтобы сохранить продажи в Европу, но при этом за это получать деньги, что вполне разумно. А европейцы сами добровольно начали от этого отказываться, и цены взлетели. Я это еще раз повторяю, говорю к тому, что на физическом рынке изменения были не такие масштабные, как сейчас. А сейчас закрыт Армуз. Соответственно, нет нефти из Ирана и Саудовской Аравии. Ну, соответственно, Саудовская Аравия там пытается поставить альтернативными путями. Но, кстати, там хуситы уже заявили, что будут бороться с Саудовской Аравией и объявят им блокаду. Вот. Но цены в этом плане по сравнению с масштабом бедствия очень низкие. Это означает, что пока финансовые спекулянты удерживают ситуацию. Возвращаясь вот к вопросу радиослушателя с ником Джекпот про Соединенные Штаты. Ну да, смотрите, вот там сейчас цены на бензин выросли опять выше $4 за галлон. $4 за галлон. Там мировые цены напрямую влияют на стоимость бензина на заправках. Ну и что? Ну да, для Трампа это создает определенные проблемы с точки зрения перспектив. Точнее, даже не для Трампа, ну для Трампа тоже, для его партии, но и для Трампа, потому что он с законодательной властью взаимодействует, и в этом плане, если он потеряет республиканское большинство, проблем у него будет больше, безусловно. Но вот с точки зрения интересов американской нефтяной индустрии, я вижу гораздо больше плюсов. Дорогие цены – это возвращение инвестиций, дорогие цены – это новые проекты на территории США, дорогие цены – это заработки. Поэтому, когда я вижу цифры, сколько США потратили на войну, так это бюджет потратил Соединенных Штатов. А крупные частные нефтяные компании на этом зарабатывают. Вот, и так что здесь, с точки зрения интересов нефтяного бизнеса, все очень логично. Соединенные Штаты создают своим конкурентам образ очень опасных, ненадежных поставщиков, которые Соединенные Штаты могут в любой момент вообще выкинуть с рынка. Взяли, армуз перекрыли, и все. Потом еще что-нибудь перекроют. Но возвращаясь, кстати, к плюсам для России, потому что я сказал, что их два, чтобы вот не забыть второй, один я сказал, он очевидный, цены растут. Второй плюс заключается в том, что вот в такой ситуации допустить все-таки сокращение поставок российской нефти на мировой рынок западные страны не могут. Это показал и первый кризис. Даже тогда Соединенные Штаты выдавали исключения из санкций на поставки российской нефти. И три месяца эти исключения действовали, прежде всего, для Индии. Сейчас, кстати, этих исключений нет, но я думаю, что здесь, если исключений не будет, то будет режим закрытых глаз. То есть Соединенные Штаты не будут применять санкции в отношении индийских НПЗ, ну, а Китай и слушать не будет. И вот сейчас, как вы знаете, параллельно обсуждается закон имени покойного сенатора Линдси Грэма, который в России внесен в списки экстремистов и террористов. Его там сейчас переписывают, но, напомню, его суть заключается в том, что этот законопроект позволяет президенту США вводить пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть, газ и уран. Ну, прежний закон предполагал, что 500%, там сейчас снизили до 100, ввели пятерку стран, еще это ограничение. То есть в этом плане, на самом деле, мы видим, что само переписывание законопроекта выхолащивает вот его суть. То есть вроде все звучит громко, там адские санкции, а если вчитаться в суть, то на самом деле получается, что это много шума из ничего. И, кстати, Трамп это тоже понимает. И Трамп это понимает, и понимает, на самом деле, что сейчас, вот если такой законопроект будет принят, с точки зрения объема поставок российской нефти, ничего не поменяется. Нас сейчас защищает война в заливе очередная. А вот с точки зрения шума, это только приведет к дополнительному росту цен. К вопросу о том, что спекулянты цены держат, в этом плане. То есть Трамп тоже понимает, что загонять цены на уровень 150 – это очень опасная история, там, внутри Америки действительно протесты начнутся, таких цен они не выдержат на внутреннем рынке. Поэтому тут, вы видите, очень хитрый баланс происходит. Нужно войну прекращают, нужно снова начинают. Цены держат, но держат на относительно высоком уровне. Опять же, при ценах в 150 начнутся вопли на тему вообще, зачем нужна нефть, надо всем переходить на зеленую энергию. Это нефтяникам не нужно, в том числе и американским. Вот. И в этом плане мы видим, что санкционно сейчас дополнительно никто реально ограничивать наши поставки не будет, и даже если этот законопроект примут, Трамп вряд ли им воспользуется. Напомню, что законопроект не вводит санкции, а дает президенту право эти санкции вводить. Европейский Союз никак не может согласовать схему 21-го пакета, основные положения 21-го пакета. Там есть фокус, связанный с потолком цен. Напомню, что изначально, когда его вводили, Европейский Союз ввел, не только Европейский Союз, там G7, Великобритания, Европейский Союз, ввели потолок в $60, это, соответственно, цена на нефть марки Urals при отгрузке в российском порту, цена ФОП, так называемая. Потом был период, когда, то есть идея заключалась в том, что компании стран G7 и Европейского Союза не имеют права участвовать в перевозке российской нефти, ну, в Европу ее вообще запрещено, как я уже сказал, с декабря 2022 года поставлять по морю, вот, а так они не имеют права возить в третьи страны, если цена ФОП, Urals ФОП выше потолка, вот, но потом цена, вот, скажем, в 2025 году стала опускаться, вот, и получалось, что вообще те же греки могли возить российскую нефть, не нарушая санкции. Тогда Европейский Союз задумался, что надо потолок понизить. И они ввели такой динамический потолок, то есть каждые полгода пересматривают цены, берут среднюю и убирают 15%, вот получая потолок. Вот, соответственно, с 15 января действовал потолок $44.1 за баррель. При этом греки все равно возили эту нефть, и все понимали, что потолок не действует. Но вот сейчас, 15 июля, они должны были пересмотреть. Полгода прошло. Должны были пересмотреть эти параметры, не смогли этого сделать, вот, и до 23 июля отложили. Вопрос, но 21-го пакета нет. Ну, просто потому, что психологически повышение потолка будет выглядеть как то, что Европейский Союз чуть ли там не прогнулся под действиями России. Таким образом, на самом деле, вот сейчас новая война в районе Армуза означает, что российская нефть нужна на рынке. Я вам должен сказать, что последние вообще недели Россия экспортирует морем рекордные объемы сырой нефти. И по портам, кстати, по крайней мере, балтийским не бьют. По Черноморским тоже долгое время не били, но в последнее время мы знаем, ситуация обострилась в Азовском море и в Черном море. Но здесь тоже сейчас вопрос, как бы, я думаю, что наведут там товарищи из Вашингтона порядок, потому что мы видим, что вот тоже ситуация в Черном море, она крайне показательна. Бьют-то не только по танкерам, которые идут под загрузку российской нефтью, бьют по танкерам, которые идут под загрузку казахской нефтью в нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума, по которому нефть Казахстана идет в порты, в порт Новороссийск. А казахстанская нефть добывается в том числе компаниями Соединенных Штатов, мы это хорошо знаем. И в этом плане, ну, Соединенные Штаты вообще не заинтересованы в том, чтобы танкеры, арендованные их компаниями, подвергались дроновым атакам и терминалы. Да и Европа тоже не особо заинтересована, потому что Казахстан вообще вошел в тройку крупнейших поставщиков нефти в Европу, Европейский Союз. Вот, и как бы и в этом плане вот, качество нефти казахской практически совпадает с сортом Urals. И этот сорт хорош для производства дизеля. К вопросу, кстати, почему у нас дизеля на экспорт производилось гораздо больше, чем бензина. Вот, возвращаясь к сюжету первой части нашей программы. Не нужно это европейцам. Не нужно это европейцам. Вот, и в этом плане получается, что порты, вот эта война должна защитить, как ни странно. И видите, кстати, ну, в Черном море сейчас посмотрим, как ситуация будет развиваться, а Балтийские порты пока не атакуют, и хотя мы понимаем, что технические возможности есть, да мы, собственно, наблюдали атаки в начале года по портам, когда нефть была дешевая, когда Трамп начал войну, атаки с портовой инфраструктуры переключились на нефтеперерабатывающие заводы. Вот. Ну, просто пытаюсь прочитать какие-то свежие ваши сообщения, чтобы на них ответить. Вот, вот тут спрашивают, да, насчет того, собираются ли нас выкинуть с нефтяного рынка, наш традиционный слушатель Виталий Фили. Вот, но я уже сказал, что да, в моем понимании, собственно, в моем понимании, конечно, стратегическая задача Соединенных Штатов заключается в том, чтобы еще сильнее разогнать свою собственную добычу. Кризис в заливе показал, что Соединенные Штаты способны наращивать экспорт не только нефтепродуктов, но и сырой нефти. В период конфликта впервые с 1943 года Соединенные Штаты стали нетто-экспортерами сырой нефти, ну а нетто-экспортерами нефтепродуктов они давно были. И в этом плане сейчас Соединенные Штаты оказались крупнейшими экспортерами нефти и нефтепродуктов в мире, поэтому действительно их роль растет. Вот. Но за нас они взялись санкциями, вот сейчас они взялись войной за ряд наших партнеров по ОПЕК+, которые испытывают достаточно серьезные проблемы. Поэтому порты у нас, я думаю, что пока будут избегать дроновых атак, потому что это будет приводить к росту дефицита нефти на мировом рынке, а значит, к росту цен. Что касается Индии, вот тут вопросы. Индия будет продолжать закупать российскую нефть. Вот кто, вот Елена В., значит, опять там пишет, что вот Индия получала от Индии рупии. Ну, Елена, на самом деле, мы много раз касались этого сюжета. Вот с чего вы взяли, что Индия расплачивалась рупиями за нефть, понимаете? Если бы Индия, а Индия второй крупнейший получатель российской нефти, платила за российскую нефть только в рупиях, вообще непонятно, как наши бы нефтяные компании платили бы налоги. Потому что рупиями в российский бюджет налоги не заплатишь, а наши нефтяные компании регулярно выплаты рентные в бюджет совершают. Вот. Поэтому вот зря вы тут иронизируете на тему рупии, эту вот историю там активно запустили, даже цифры там фантастические опубликовались, там сколько десятков миллиардов якобы там зависло. Еще раз повторяю, если бы мы Индии нефть за рупии продавали, у нас налоги бы не перечислялись в бюджет, потому что просто нефтяники бы эти деньги взять не смогли. Поэтому нет, там ситуация не такая однозначная. Вот, да, как вот Виталий шутит, американскими рупиями. Ну, американскими, европейскими, крипторупиями. Там много сейчас есть вариантов. Вот. Но в любом случае у Индии вообще вариантов нет, потому что, в отличие от Китая, у Индии нет запасов больших. И в этом плане ей надо либо резко ограничивать потребление, либо продолжать закупку российской нефти. Что она и делает. Что она и делает, я просто напомню, что уже месяц опять вернулись санкции, но Индия закупки нефти продолжает. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Спасибо вам большое за ваши комментарии, вопросы и реплики. Револьвер по теме нефтегаза вернется через 2 недели. До свидания.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о нейтрализации 149 дронов ВСУ за сутки. Противник провел более 100 обстрелов из артиллерии по отселенным приграничным районам Курской области. Погибших нет, отметил губернатор. Он добавил, что БПЛА 27 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Во Львове пострадали 5 человек. У 2 осколочные ранения, один из них госпитализирован, написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс». Губернатор добавил, что в результате атак в Курске повреждены 2 многоквартирных дома и 6 автомобилей. Армузский пролив останется заблокированным. Иран не откроет этот морской маршрут и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по республике. Информацию опубликовало иранское информагентство «Фарс» со ссылкой на источник. По его словам, пока продолжаются враждебные действия со стороны американцев, ситуация в Армузском проливе не изменится. Ранее командование вооруженных сил США сообщило о завершении 10-й серии ударов по территории Исламской Республики, которые наносят в ночное время. В Еврокомиссии заявили о риске отключения от американского искусственного интеллекта. Евросоюзу необходимо ускорить разработку собственных моделей. В противном случае страны объединения рискуют оказаться зависимыми в сфере критически важных технологий, которые могут использоваться в качестве геополитического инструмента давления, подчеркнула вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенна Виркунен. Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах, отметила она в интервью Financial Times. Более 1 100 000 человек уже подали документы в вузы России. Наиболее востребованы среди абитуриентов направления информатики, вычислительной техники, педагогического образования, лечебного дела и инженерные специальности, отметили в пресс-службе Миноборнауки. Приемная кампания «Высшее учебное заведение» стартовала в стране в понедельник, передают РИА Новости. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями, ветер южный около 2 метров в секунду, давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 25 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
9: 94,8 FM.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
12: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Боже мой, что это за распевы. Герман Бабаян. Друзья, сегодня вторник, 21 июля. Всем прекрасного, хорошего дня, отличного настроения. И вот что нас ждет в ближайшие 3 часа. В этом часе мы с вами поговорим о том, что такое как помогают интеллектуальные игры и почему сейчас зумеры стали активно в это все играть.
3: Почему зумеры-то только?
8: Ну, как-то молодежь, именно 20-25-летние.
3: Мы тоже играем.
8: Молодые люди потянулись. Ну, Марин, вы играете уж не первый год, а они вот вдруг решили сейчас заиграть.
3: Да, мне кажется, вот. Не только сейчас.
8: Ну, показывает в ЦИОМ. Провел исследование и дал такую информацию. Хочешь поспорить с ЦИОМ? С ЦИОМом. Вот. Какие... бобры тут помогли в Англии, спасли целый город. Вот, они построили плотинку, ее не затопило. А еще тут какой-то странный такой вот момент произошел. После триумфа на мировом первенстве сборная Испании устроила общую фотосессию с Дональдом Трампом, а потом его вырезали оттуда.
9: Да.
8: Это так забавно.
9: Да. Не сборная Испания устроила с ним фотосессию, то он устроил фотосессию со сборной Испании.
8: Да. Ну и водители больше не смогут наказывать дважды за одно и то же нарушение. Если вас остановили с одним и тем же нарушением 2 раза, то будут теперь пересматривать все эти данные. В 12:05 мы поговорим о том, что такое исповедь. Опять же, сегодня все у нас на итогах опроса вся различных. Что такое исповедь, поговорим. Потому что очень много молодых людей, не только молодых, каждый четвертый практически исповедуется. Вот такую вот информацию дают. К нам присоединится религиовед, и будем об этом беседовать. В 12:35 профессия у нас программа. К нам заглянет мэр. Поговорим о том, мэр больших и маленьких городов, каких мы вам скажем потом, это секрет. Вот, но расскажем о нюансах его работы. И программа «Народный адвокат», тем дела семейные. В 13:05 на «Говорит Москва».

0: Ну что, наши средства связи, расскажите.
1: У нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Есть телефон прямого эфира 7373948, код города 495. А еще нам можно писать Макс.
2: А еще нас можно смотреть в трансляции Макс, Марина и Герман в Ютубе, в трансляции Макс, Марина и Герман в ВКонтакте, в трансляции Макс, Марина и Герман в Рутюбе.
1: И все.
0: И в Дзене еще можно читать просто так. Так, что за события сегодня и праздники? Смотрите, сегодня, во-первых, праздник явления иконы Божьей Матери в Казани. Угу. День нездоровой пищи или вредной еды сегодня. Ну, у некоторых каждый день такой день. Вот. Еще день гаспачо отмечается, друзья. Если вам жарко сегодня будет, поешьте гаспачо. Ну и день переучета. Чего переучитываем, не знаю, но день такой есть.
2: Переучтем, хорошо.
0: Поздравляем, господа. Так что держимся. Ну что, давайте к новостям перейдем. Что у нас интересного? Ой, вот это мне очень понравилось. Вот эта новость. Она, правда, воскресная. Ну, извините, во вторник обсуждать воскресные новости. Ну, да ладно. Защитники сборной Аргентины не стали пожимать руку Трампу после финала чемпионата мира. Это так было красиво сделано. Он так тянет руку, а они раз так по швам и вперед. Игнорируя
2: его. Время церемонии награждения защитники сборной Аргентины Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес пожали руку президенту ФИФА Джанни Инфантино, осуждаю, а затем просто прошли мимо американского лидера. После этого они поприветствовали президента Мексики Клаудио Шейнбаум. Причины своего поведения аргентинские футболисты публично не объясняли.
1: Гер, думаешь, как думаешь, в чем дело?
2: Да, честно говоря, понятия не имею. Ну, а и тот, и другой играют...
0: Америка,
2: говорит,
0: на Аргентину не лезла?
2: И тот, и другой играют в Англии, но тоже особо каких-то противоречий не вижу. Ну, может, им просто не нравятся оранжевые люди.
1: Может быть. Может,
0: оранжевые?
2: Оранжевые, да.
0: А, поясни?
2: Оранжевое настроение.
0: Оранжевое, знаешь, море, оранжевое небо.
2: Да.
1: Но «Оранжевое настроение» — это немножко другая песня.
2: Бутылка, кефир, полбатона.
1: Да, тех же.
2: Ну, у Дональда Трампа была одно время такая проблема с автозагаром, что он оранжевый.
0: А, господи, я не понял
2: сразу. Да, но я на самом деле не знаю,
0: я почему-то с политической точки зрения расценил эту всю историю, потому что, ну, типа, Америка, агрессор, 5-10, там рядом с Аргентиной их друзья, где страна, у которой они украли президента и так далее, Венесуэла, да. Ну и плюс... Каждый на этом континенте может, любая страна подвергнуться нападкам со стороны США.
2: Ну, я вот как-то так расценил. Быть, наверное. Ну, все равно как-то непонятно. Но уважение, конечно, уважение.
0: Ну, молодцы. Мне тоже понравилось, потому что особенно как они прям демонстративно руки вниз. И я при этом, я погуглил потом прессу американскую, какую-то англоязычную. Да. Вообще нигде об этом не написано. Вот мало кто написал именно
1: какие-то
0: о том...
1: Какие-то источники просмотрели?
0: Я смотрел News, Fox News, потом Axios, ну, это Axios из Белого дома, значит, СМИ. Затем я посмотрел еще Пятый канал Нью-Йорк у них есть, и еще что-то я смотрел. Я четыре источника посмотрел.
2: И но, никто ничего не сказал, да?
1: И все молчат.
0: Ну, типа, не молчат, они просто не написали, что эти два человека не подали ему руку. Они прошли мимо. Он показали это видео, а вот именно где он, они руки по швам, они это вырезали. Вот Пятый канал Нью-Йорк, они вообще вырезали этот кусок с его проходом. Еще Трамп, конечно, на чемпионате мира, на закрытии отличился вообще гениально. После триумфа на мировом первенстве сборная Испании устроила общую фотосессию. Трамп не отходил от них ни на секунду. И к нему уже подошел и глава ФИФА, и попросил отойти, и там 5-10. Трамп все равно лез в каждую дырку, в каждую щелку. В итоге он сфотографировался снимки. Вот. Но когда снимки появились в соцсетях от ФИФА и испанской сборной, президент США на них не оказалось.
2: Ну, вырезали.
0: Да.
2: Вырезали. Чудеса.
1: Взяли, да?
0: Его затерли. Да-да-да.
2: Ластиком.
0: Монтажа. Знаешь, говорят, нет такого ластика, чтобы стереть Трампа, но есть, оказывается, такой ластик. Вот он тут и есть. Вежливо, решительно. Видимо, даже у мировых, на мой взгляд, лидеров есть уже лимиты, особенно у Трампа, на участие в чужих победных фото. Ну и с другой стороны, он как обругивал на саммите НАТО Испанию?
2: Да, и гады. Он очень не любит испанцев.
0: И
2: да.
0: вообще плохие люди. И ваш президент не дал нашим самолетам залетать. Угу. И пятое-десятое. А тут на тебе, и тут вьется, и там вьется. И кубок схватил, и побегал. Только не потанцевал.
2: Ну, вот он на саммите НАТО на них наезжал, говорил, какие вы испанцы плохие. А потом, будучи заложником собственного образа и собственных решений, был вынужден в руки испанцам вручать самую заветную мечту практически всех испанцев.
0: Кубок.
2: Да, осчастливил целую страну, которую не любит.
0: Ну да. Ну и еще одно событие, и закончим с чемпионатом мира. Ну все уже, куда можно, 2 дня прошло. Девочка из Москвы, оказывается, выходила на сцену вместе с Шакирой в перерыве финала чемпионата мира. Зовут ее Есинея Михеева, ей 10 лет.
1: А? Почему Есинея?
0: А как? Есения? Ой, извините. Есения?
2: Есения.
0: Ну, простите. У меня знакомых таких детей, взрослых нету. Есения
1: Михеева в один миг стала открытием турнира и любимицей соцсетей. Ее же называют маленькой копией Шакиры.
0: Да.
2: Круто.
1: Прекрасно танцует, у нее уже какие-то миллионы подписчиков.
0: Танцовщица, у нее родители переехали.
1: Если не ошибаюсь, родители...
0: Педагоги
1: переехали
0: да, в Америку.
1: В Америку, да, они занимались гимнастикой, и, в общем, теперь вот девочка там на сцене.
0: Да, именно так и есть. Ну, прекрасно, спасибо большое за эту информацию. Давайте поменяем и пойдем дальше.

0: Почти 2,5 миллиона подписчиков.
1: Вот, а я говорю...
2: У Есении...
0: Да.
2: Какая прелесть. Угу.
1: А еще было названо самое красивое слово в мире. Угу. Международное жюри лингвистов и экспертов оценивало звук, произношение, значение и культурную уникальность 223 слов и более чем 75 языков. Знаете, какое слово стало победителем?
2: Да, знаем.
1: Кайтиакитанга. Оно происходит из языка маори, коренного населения Новой Зеландии. Мао. Согласно мировоззрению полинезийского народа, человек является не владельцем природы, а ее частью, и, следовательно, ее хранителем.
0: Среди других

0: страшно красивое слово. Вообще русскому языку, русскому слуху, мне кажется, ни одно это слово, ну, как-то не подходит, не слишком удобоваримое.
1: Не, ну, слушай, победитель.
0: Кайтиакитанга.
1: Победитель неплохой. Кайтиакитанга.
0: Хранитель
1: природы.
0: Если
1: научиться его выговаривать, вообще прекрасно получается.
0: Саудада. Ты так сказал еще хорошо?
1: Саудада.
0: Саудада.
2: А, да, да. Это знаешь, когда не знаешь, как произнесло слово по-французски, говоришь саудада. Саудада это, да.
0: Икигай. А по каким принципам они выбирали? Не написано,
1: звук,
0: да?
1: Произношения и значение, и культурная,
0: да?
1: Уникальность.
0: Понятно. 223 слова было взято. Почему русского никакого? Мне кажется, красивее, чем слово «любовь» вообще нету.
1: Автобус.
2: Кузьминки.
0: Рубероид. Давайте уж Кузьминки. У кого что?
1: Мытищи.
0: У нас есть один коллега, которому нравится слово «тюбик».
1: Тюбик.
0: Смешное слово.
2: Тюнинг.
0: У кого тюнинг, у кого тюбик. Господа, у вас есть любимые слова? Если есть, то напишите нам. И почему? Ну, нравится вам, например, слово тюбик. Ну, по какой-то причине. Или, я не знаю, там, что у нас еще есть? Капибара. Вот тоже забавное слово. Но это не
1: совсем русское.
0: Да, это не русское.
1: Не совсем
0: ну,
1: русское,
0: а тюбик,
1: да.
0: Ты думаешь, это русское слово? 100% уверен, что это откуда-нибудь пришедшее.
1: Не, ну, оно с таким суффиксом и окончанием. Это исконно русское слово, скорее всего.
0: Я не знаю, что пишет Макс Федосимов. Забавно. Это вы
1: забавно.
0: Слово приводите или вам нравится, что мы здесь несем сейчас?
2: Это первый вариант.
0: Да, наверное. Так,
1: телятина предлагает Михаил Ц.
0: Ну, неплохо, телятина, да, красиво. Мне еще, знаете, какое, господи, как они называются? Ну, это тоже не русское, маракасы. Это тоже не русское, такое сочетание маракасы.
1: Ну да, звучит хорошо, ритмично.
0: А вот еще, но опять же, когда, в какое время было произнесено слово. Вот мы с Мариной любим это слово произносить в конкретные моменты. Я помню фильм «Вокзал для двоих», где, значит, главный герой садится за пианино на вокзале, играет, отыграл одно произведение, а Ширвиндт играет как бы руководителя ансамбля.
2: И он поворачивается и говорит...
0: Нет, да, но к ним подходит одна дама и говорит: у моего мужа сегодня юбилей, сыграйте «Лебединое озеро», и кладет так за пюпитр деньги. И Шервин такой: радостно. Вот смотря где это произнесено.
2: Не все поймут.
0: Да, вот именно.
2: Ты смотрел фильм «Вокзал для двоих»? Отрывками?
0: С Гурченко и Басилашвили.
1: Да, отрывками, да. Полностью не смотрел.
0: Зурита пишет, что любовь переводится как вечность.
2: Вечная
1: с какого языка?
2: Любовь.
0: Мы не знали, что это вечность и любовь. Mm-hmm. Ну, я тоже не знаю, с какой. Ну, может быть, греческое какое-нибудь. Ну,
1: с валийского.
0: Ладно.
1: А? С валийского.
0: Валийского? Да ты что?
2: Японского.
0: Интересно, интересно. В России появится новый праздник. А вы пишите, господа, ваше любимое слово. Забавно, необычное какое-нибудь по сочетанию букв.
2: Только не пишите слово «морюшка».
0: «Морюшка».
2: Самое мое нелюбимое.
0: В России появится новый праздник, День хоккея. Об этом объявил Владимир Владимирович Путин. Отмечать его будет 22 декабря. Указ он подписал. Ну, радостно. А день футбола есть? Российский?
1: Да, есть день московского футбола.
0: Московского? Когда?
1: Ну, это не праздник, это...
0: Это скорбный день.
2: Поминальная молитва.
1: Фестиваль, который проходит в Москве каждое лето. И в этом году на нем Андреа Пирло и Марк Матерацци бегали с детьми, играли в футбол.
0: А,
1: было
0: когда
1: смешно.
0: Их потом это, да. Начали булить и да. Там прижимать за то, что они приехали в Россию, да. За какие деньги.
1: За огромные, поверьте мне.
0: Ну, я представляю, за какие, чуть-чуть не приедут. «Любовь из латыни», говорит Сурита. Зурита, ну вот наша энциклопедия на ножках говорит по-другому.
2: Дебилушка.
0: Наталья пишет, дебилушка. Дарья Куртова.
1: Если что, про то, что любовь — это валийский язык, это я пошутил.
0: Зараза, я поверю
1: извини,
0: тебе.
1: Извини, пожалуйста.
0: Я не знаю, Дарья Куртова написала «вошкаться», но нормальное слово «вошкаться».
1: 25 мая — официальная дата Всемирного дня футбола.
0: 25 мая?
1: Да.
0: Ой, ну уже прошло.
1: С 2024 года отмечается.
0: Mm. Роман пишет, согласен с Максом, любовь — лучшее слово. А у Романа ник, Роман Любовь. Так, Оля-ля пишет, уподобоваримо.
2: Mm-hmm.
0: Может быть, слово. Может, удобного варимо, уподобоваримо. Такое есть разве?
2: Ну, говорят тогда.
0: Да, уподобоваримо.

0: Ну, да. Я что-то первый раз. Я, или я не вдумывался, уподобовали.
1: Валентин пишет, что тюбик от английского tube, труба, туба, флакон. Ну, с применением вот уменьшительно-ласкательного суффикса ик.
2: Ну, если tubic добавляется к слову tube уменьшительно-ласкательный суффикс ик, то это уже русское слово, а не английское.
1: Михаил пишет слово насилие. Странное, странное у вас слово, конечно, любимое. Ну,
2: кстати, оно такое достаточно обтекаемое по звучанию.
0: Ну, ничего, при... А вот есть слова, которые, в... когда стихи пишешь, вот, которые 100% рифма и...
1: Любовь, кровь, морковь.
0: Да, морковь.
2: Валерий Сюткин в свое время приходил на какую-то передачу, и в эфире его спросили о том, как он пишет песни, и он рассказывал о том, что у него есть записная книжечка, которую он записывает так называемые овальные слова.
0: Угу. Которые...
2: Это слова, угу, которые вот обтекаемые, которые можно вставить в песню, и
1: да,
2: музыка потечет.
1: Да, есть что сказать по этому поводу.
0: Как и интересно.
1: Сразу вспоминаю песню «Ежедневно 42 минуты под землей, туда-сюда, сюда-туда». Я так бесила всегда эта песня, не могу просто.
0: Это про метро, если что, друзья.
1: Про обтекаемые слова.
0: Это не что-то эротическое, Марина, туда.
1: Я думаю, что слушатели поняли, Максим.
0: Да ну кто не знает, вот знаешь, сейчас... Все понять могут что угодно. А удобоваримо, а не уподобоваримо, то есть приемлемо, пишет Наталья.
1: Нам так написали, Наталья.
0: Ну, хорошо. А никогда не говорите «морковушка», пишет Коня Огонь.
1: И «морюшка».
2: Драндулет пафнуть.
0: Драндулет мне нравится. А мне еще нравится слово «редикюль».
2: Редикюль.
0: Ты знаешь, что это? Марин, ты знаешь, что это?
1: Ну, конечно, я знаю, что это редикюль.
0: Нет? Ты не знаешь, Герман? Это сумка такая.
2: Да, сумка. Сумка. Я помню, что это аксессуар какой-то.
0: Аксессуар, сумка. Бабетта, например, еще. Бабетту начесала.
1: Так мы знали, сколько тебе лет, Максим. Не перестань ставить, пожалуйста. Бабетта, редикюль. Давай еще шифонер.
0: Шифонер, зарплата.
1: Получка.
0: Выручка. А, получка. Да, пипедастер — это совершенно нормальное слово пафнутий. Это такая палочка, на ней перышки разноцветные, и этим средством...
2: Пыль вытираешь.
0: Да, вытираешь пыль. Так что вы нас не возьмете тут пафнутий на свой пипедастер. Так, уберите из русского языка обтекаемые. Вы знаете, да, большое количество уменьшительно-ласкательных суффиксов страшно раздражает. А вы знаете, господа, меня тут я на днях... Нет, это когда воскресенье было. Мне страшно и порадовало, и оскорбило, и мне было грустно. Я потом даже отошел, не стал входить, и минут пять стоял, обтекал, скажем так. Дело в том, что я подхожу к зданию какому-то, я уж не помню, куда я шел, и открывает дверь парень и говорит: «Проходите». Я говорю: «Да нет, нет, давайте вы». Он говорит: «Да ну вы же старый». И когда он мне это сказал, у меня, знаете, такое, знаете, прозрение какое-то. Ну, я правда, я не молод уже. Ну,
2: ты
0: хотя
2: подрался с ним?
0: В мои годы это не такая уж и старость-то. Нет, я не подрался, я сказал: «Нет, идите, я передумал». Я отошел в сторону и думаю: старость. Ну, нормальное слово. Старость. Ста, ну, я не знаю этимологию слова. Рость. Это типа сто лет расту. Вот так, ну, как можно...
2: Может быть, может
0: не
2: быть.
0: Не знаю, да, надо это смотреть.
2: Написали, что есть очень хорошее слово, кстати.
0: Но меня это очень поразило. Как... Извини, Гера, я перебил тебя. Почему человек, не знающий меня, который меня видит впервые, может так сказать? Мы боимся, иногда стесняемся сказать человеку «мужчина» или «женщина», боясь оскорбить его, и называя «молодой человек» «девушка», хотя ему уже, извините меня, много
2: товарищ,
0: годочков.
2: Надо говорить,
0: да.
2: Товарищ.
0: А тут взять незнакомого и сказать: «Ну вы же старый, слава богу, хоть на вы, а то тыкнул бы мне».
2: Хорошее давай, слово давай. Мне написали «заря».
0: Заря.
2: Заря. Короткая, красивая, классная. Колыбель.
0: А вот слово «жировка» бесит. Раньше называли квитанцию на квартиру. Я первый раз слышал про жировку, да.
2: Это к Ману
0: Тимофею. А вот смотрите, глагол «махаю» признали литературной нормой.
1: Зря.
0: Слово «махаю» ранее имело помету разговорное, ну, пометку, наверное, разговорное. Теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Что «махаю», что «машу» — вообще странное слово. Мне не нравится ни то, ни другое. Помаши рукой маме, ну...
2: Осталось только позвонить.
0: Не, ну позвонить — это уже вообще кринж. Ну, махаю, это тоже, знаешь, зашквар.
1: Валентин пишет: «Ратушка — это тот объем пищи, который можно заложить в ротовую полость за один раз. Пример, во мне лишь ратушка каши».
0: Извините, а зачем это слово вообще существует?
1: Оно было услышано в глухой деревне Рязанской области.
0: Оно для чего, для кого?
1: Не ротушка же, правильно? Или ротушка все-таки, если мы про рот говорим?
0: Да пусть будет и ротушка,
2: ротушка.
0: И ратушка.
2: Ратушка французского.
0: Нет, просто вот представьте контекст, где можно употребить это слово.
2: Представили, нам же буквально его дали. Во мне лишь ротушка, ратушка, ратушка, каша.
0: Это на что ответ? Что ты делаешь, а тебе говорят, а ты говоришь, во мне лишь ратушка, ротушка, каша?
2: Ты ел сегодня что-нибудь?
0: А, во мне ротушка, каша? На один рот. А что, он дальше не поел?
2: Ну, может, не успел. Побежал в глухой деревне Рязанской области урожай.
0: А знаешь, у некоторых ротушка каши, как чугун, как этот...
2: Зависит от размера рта.
0: Ну, в том-то и дело. Ну, вообще странное слово. Очарованный кварк.
2: Ну, наверное, кварк, интересное слово.
0: Пурга.
2: Оно звучит интереснее, чем есть на самом деле. Купол.
0: Акварель.
2: Какой у нас
0: старость
2: сегодня...
0: это есть жизнь далее.
2: Сидим, просто слова произносим.
0: Ну, Людмила говорит, бабушка и матрешка, иностранцы любят эти слова.
2: А, так. Не, иностранцы других слов не знают.
1: А еще Мерседес и Золотой. Такие имена дали детям в Подмосковье в этом году. Также из редких мужских имен встречаются Евсевий, Никодим, Спиридон, Гектор. А из женских Мерседес... Почему Мерседес? Мерседес тогда. Мне Мерседес, понимаете?
0: Ратушка, Есенина.
1: Александрита, Наоми, Матрёна, Феврония, Агафья и Берегиня. Как вам?
2: Мерседес классный.
0: Берегиня ужасно.
1: Мерседес
0: я люблю, потому что я обожаю фильм «Граф Монте-Кристо». Да, и не фильм, а книгу.
2: Вообще.
0: Вот, это второе. Потом Берегиня, это ужасно. На какую страницу хоть скажите, где это, я хоть посмотрю.
1: Наоми, Матрёна.
0: А?
1: Десятая.
0: На какой десятый? У нас всего их девять.
1: Вот имя Никодим, конечно, меня смущает.
2: Вот, я десятую открыл. Тут нет ничего.
0: Новости на радио, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Запорожской области сообщил о массированной атаке ВСУ на Приморск. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, уточнил Евгений Балицкий. Пострадавших нет, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам главы региона, на месте работают оперативные службы. Администрация города ведет оценку повреждений. В МИДе Китая оценили взаимное продление безвизового режима с Россией. Это укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству двух стран, заявил официальный представитель китайского ведомства Лин Цзянь. На брифинге он добавил, что такой режим въезда граждан также сможет содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, пишет РИА Новости. В понедельник российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в страну для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Ранее до этой же даты аналогичный режим продлили китайские власти. В странах НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов. Североатлантический альянс не располагает достаточным количеством ресурсов. В публикации Wall Street Journal отмечается, что зафиксирован дефицит нитроцеллюлозы, которая используется для изготовления взрывчатого вещества для фактически всех современных снарядов. Журналисты добавили, что европейским государствам также не хватает тротила. Сейчас в ЕС действует лишь один завод по его производству, расположенный в Польше. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Минимальная температура воздуха составила 19,2 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В своем телеграм-канале она пояснила, что ранее самая теплая ночь была зафиксирована 3 июля, когда воздух прогрелся до 19,1 градуса. Следующая ночь, на среду, 22 июля, будет такой же теплой, добавила специалист. Дональд Трамп отклонил около 6 тысяч прошений о помиловании в преддверии Дня независимости. По распоряжению президента США на свободу были выпущены менее 20 человек. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», американский лидер вне очереди смягчил наказание или выдал помилование для соратников. Среди них осужденные за мошенничество донор республиканской партии, а также нарушители закона об охране воздуха. Wall Street Journal ранее сообщала, что Трамп подписал документы о помиловании почти 1600 человек. Это больше, чем любой другой президент США. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 25, вероятные дожди. Вечером 19-21 градус. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа, заводите свои моторы!
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Сегодня вторник, 21 июля. За окном 22 градуса. Хотя сегодня в течение дня обещают дожди. Пасмурно, как-то все не очень так вот хорошо. Хотя до плюс 26.
5: На улице душновато.
3: Душновато.
5: Не было у вас такое ощущение.
4: Но мне кажется, сегодня не так жарко, как вчера.
5: Вчера было жарче, но да. Сегодня
3: вчера
5: душно.
3: Было сухо и жарко, а сегодня, вот знаете, как в бане, вот пар
5: да,
3: вот
5: да,
3: этот
5: да,
3: идет от асфальта, да. А, поэтому жарковато.
5: Ну, дождь вроде обещают, чуть ли не на весь день.
3: Я только что это сказал, Герман.
5: Чуть ли не на весь день вообще. Да, будет дождь. Готовьтесь.
3: Да.
5: Зонты
3: так,
5: есть?
3: Так, знаете ли вы, что есть?
5: А
3: минимум?
5: Нет?
3: Ну, тебе не привыкать. Значит, ты любишь мокреньким бегать по Москве. Минимум 25 тысяч рублей, восьмая страница, нужно при первом свидании в Москве. В эту сумму, значит, входят цветы, ресторан, такси, подготовка к встрече.
5: Мужчины тратят на барбершоп, цветы, такси и ресторан, а женщины на салон красоты, макияж, укладку и маникюр.
4: Мне кажется, не все так готовят.
3: Вот именно к первому свиданию прям можно подумать, это прям раз и навсегда, что ли? Все, ну, все так думают, хотя нет, не все.
5: Ну, как-то, наверное, впечатление какое-то хочется произвести хорошее.
4: Смотря что за свидание.
3: А что перед каждым свиданием ходить в барбершоп или на маникюр?
5: Перед каждым первым.
3: Салон красоты? Не, ну, каждое же оно первое, следующим или следующий. Это же первое.
5: Только если ты с одним человеком планируешь встречаться, а не
3: нет,
5: каждую неделю
3: с
5: разными.
3: Нет, если с одним, а если этот не понравился, на следующий, там через неделю другой.
4: Ну, опять может идти. Быть, маникюр по плану был, и барбершоп был по плану.
3: Ну, вот именно, каждое если только первое. По плану. А так-то перед каждым свиданием, что перехорашиваться-то? Он что, чучундрой ходит, пугалом, что ли, все оставшееся время перед первым свиданием обязательно надо? Ну, короче, какая-то странная информация. И в 25 тысяч рублей, я думаю, это не ну, мало вписывается, потому что я, насколько я знаю, Марина сейчас поправит меня, но если зайти в салон красоты, сделать макияж, укладку и маникюр, 25 тысяч не хватит.
4: Хватит.
3: А, значит, хватит. Это если окрашивание тогда еще сделать, тогда не хватит.
4: Но если делать окрашивание в дорогом салоне, как раз у 25 тысяч хватит.
3: И маникюр, и укладку.
4: Нет, только окрашивание.
3: А, вот видишь, только окрашивание. Вот тогда или крашеное идёшь.
4: Просто перед свиданием обычно не делают окрашивание, потому что если вы делаете как раз вот такое сложное окрашивание... за 25 тысяч рублей, какое-нибудь осветление, но женщины поймут. Женщины поймут, мужчинам лучше отойти от радиоприемников. В общем,
3: то
4: короче,
3: что?
4: Это занимает очень много времени. Это не на час из серии, да, это несколько часов вы будете сидеть и приводить голову в порядок. Поэтому после этого идти на свидание, ну, не знаю. Кто-то, конечно, может быть, захочет сильно такой деятельный, но я бы не стала планировать, потому что все может пойти не так, и вы задержитесь там не на 4 часа, а на 6. Тоже легко исполнимо.
3: Господа, помните, пожалуйста, а вы вот перед первым свиданием какие-то косметические процедуры проводите, что-то, я не знаю, еще. Я не забуду никогда, у меня одна моя знакомая, мы должны были собраться, вернее, старые друзья, но мы позвали в компанию молодого человека, которого готовили, вы были познакомиться с этой знакомой. А дело в том, что эта странная девушка перед выходом на свидание нанесла на лицо какую-то глину. Вот. Ну и, короче, пошло аллергическое... Пошла
4: глину перед свиданием. Ее же смывают через 5 минут. Ну, как-то странно, нет?
3: Ну нет, ну ты поняла, Марин, ну чего вы передёргиваете?
4: Ну глина — это маска для лица,
3: она
4: которая засыхает.
3: Перед тем, как выйти, она там за час нанесла эту маску глиняную, почистить себе порочки какие-то там, поры. Вот, потом смыла, а потом поняла, что началась аллергия. Mm-hmm. И она такая розовощёкая, да даже не розовощёкая, такая алощёкая, с таким носом. Она присылает фотографию, говорит: Макс, я не приду. Короче, мы её еле-еле уговорили приехать. Ну, нормально, они сдружились. Вот не знаю, вместе или нет, но как-то так. А Михаил говорит...
5: Будем надеяться, что хоть отёк сошёл.
3: Ну, в тот момент-то да. Я стригу ногти даже на ногах, пишет Михаил.
5: Даже
3: Михаил,
5: на ногах?
3: Вы очень ответственно подходите к этому мероприятию. Вы думаете, впервые... Ну, хотя, кто знает, могут, может, дело и до ног дойти. А, так, а правда, что если на свидание барышни... Ну, лимузин, мы не знаем. Мы не будем зачитывать, но мы не знаем. Так, хорошо.
5: Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.
3: Да, вот именно. И так бывает. Если бы они, сука, времени отводили мозгам, пишет Зурита. Вы про кого, Зурита? Кто должен кому отводить мозгам время?
5: Да и те, наверное.
3: И те. Ну, ладно. Кстати, по поводу ногти на ногах, да, стригут. Я тут вчера, специально увидев эту новость, зашел в Burger King. Ну, я не нашел ничего подобного. На 9-й странице, посмотрите.
5: С сегодняшнего дня, по-моему.
3: А, сегодняшнего?
5: По-моему,
4: как-то
5: да.
4: Как-то связано с ногтями.
3: Ну, вот тут BDSM-комбо в Бургер Кинге будут продавать только по паспорту, заявили в этой, значит, закусочной. А вот в набор входит еда и меховые наручники, боже мой. И это вот комбо такой.
4: Ну, интересно, как-то скучно. Как это все люди придумали?
3: Вот
4: как это связано, тоже. Чтобы что?
5: Ну, смотри, мы сейчас в обычный вторник,
3: нет,
5: в 11.41, сидим, говорим о том, что вот в Бургер Кинге есть такая вещь.
3: Армия этого, как это называется, господи, полиция нравов?
5: Нет, я наоборот говорю, что вот это они так придумали, и мы теперь в обычный вторник озвучиваем название этой сети, говорим, там продается такое-то, вот такое.
3: Ну, это же есть, это же новость.
5: Повышаем виральность. Вот, это новость.
3: Это новость. Ну, какая-то странная,
4: глупая новость. Можно было до этого додуматься, просто чтобы это обсуждали, про это говорили, друг другу пересылали, но окей. Но с точки зрения какого-то использования, пользы и вообще не очень.
3: С точки зрения даже продаваемости, как совмещаются наручники и еда. Есть в этом какой-то смысл? Какое-то соединение, точка соприкосновения существует у них?
5: Наверное, как-то.
3: Но можно представить, чтобы, знаешь, это как вот Марина не любит, чтобы у нее из тарелки ели, а иногда хочется же залезть в чужую тарелку. Ну, мне, я как-то спокойно, хотя тоже не очень, но я спокойно, если близкий человек. Тут, наверное, пристегнуть надо друг другу, себя к второму человеку, чтобы можно было откусить чужой бургер.
5: Или второго человека пристегнуть к батарее.
3: Зачем?
5: Чтобы не лез к тебе в тарелку.
3: Тоже хорошо, и отбежать в другую сторону комнаты.
4: Так в холодильник сразу.
3: В холодильнике он тогда все сметет, понимаешь? Можно дверцу.
4: Нет, это опасно, это не подходит.
3: Конечно, тебя вообще.
5: Можно дверцу, да, закрыть на наручники.
3: Как? Я тебя умоляю. Марина,
5: один к ручке, а другой к газовой.
3: Марина Санна, знаешь, найдет и скрепочку, и булавочку, чтобы открыть ее. Так, от родителей креативщиков с именами Наоми и Мерседес наручники за бургер.
4: Да, нужно, в общем, друзья, не 25 тысяч тратить на свидание, да, а если на первое свидание, то вот ресторан, про который мы сказали.
3: Нет, не надо.
4: Обслуживание и дарить друг другу вот такие наборы, да?
3: А лучше и не надо.
4: Причем там же он как-то называется, Love Is или что-то такое.
3: Да, Love Is. Там висит реклама, но их нету еще, я не нашел. Граждане России за месяц стали счастливее, опять провели опрос. По данным социологов, индекс счастья в июне составил 59 пунктов, он растет с мая этого года. В сообщении центра говорится, что позитивный настрой из-за лета и отпусков перевешивает даже негативные новости. Ну, это радует, почему нет? Ну, давайте хотя бы летом будем немножечко счастливее, чем в другие времена года, правда?
5: На море хорошо.
3: Да и в Москве неплохо, согласитесь.
5: Сойдет, дождливо этим летом.
3: Нормально, Гер. Другого уже лета 2026 года не будет.
5: Ну, давай это вот не значит, что оно перестало быть дождливым из-за
3: этого. Но это значит, что давай наслаждаться тем, что тебе уже и так дано. Ну,
5: дождливо.
3: Господи, изнылся. Поехали дальше.

0: Смотрите, что-то в это раз за последнюю неделю ВЦИОМ как-то вдарил по работе. Столько всего понаспрашивал у людей. ВЦИОМ 46% опрошенных периодически играет в интеллектуальные игры.
1: 8% из них делают это ежедневно. Чаще всего респонденты выбирают шахматы, судоку и шашки. Следует из результатов исследования.
2: В телефонном опросе участвовали чуть больше, чем 1500 граждан нашей страны старше 18 лет. 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играют дистанционно, 33% играют с программой на устройстве.
0: Кроме того, выяснилось, что 47% опрошенных не хватает времени на интеллектуальные игры, у 28% отсутствует мотивация, а вот 18% рассказали о недоступности игр или отсутствии условий для участия. В смысле, а что, шахматы нельзя где-то приобрести, я не знаю, или шашки? Ну, что-то как-то вообще печально.
1: Может быть, они сейчас хотели играть, но дома у них не оказалось.
2: А может, они не умеют. Может, ну, недоступность условий для участия, это тоже они не умеют играть.
0: Я прочитал, мы уже не раз об этом говорили, да, 550 раз это обсуждали, что все-таки вот различные вот эти активности, судоку, что там еще, шашки,
2: шахматы,
0: это все, да, помогает для мозга, для головы. Вот была где-то информация, что шахматы сейчас признаны интеллектуальной все-таки игрой, это не просто, вот, шахматы могут спасти от деменции, игра тренирует память, логику и концентрацию. Концентрацию значительно снижает риски развития возрастных когнитивных изменений. Ну и давайте сейчас прямо это и обсудим. К нам присоединяется научный руководитель клинического центра, доктрина, профессор, психотерапевт Леонид Чутко. Леонид Семенович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый уважаемые день. Слушатели.
0: Леонид Семенович, спасибо. Ну вы вот, да, послушали информацию, что шахматы могут спасти от деменции, интеллектуальные игры превращают нас практически в долгожителей мозга. На самом деле это так?
3: К сожалению, нет. К сожалению, нет.
0: Кошмар.
3: Интеллектуальные игры, так называемые, они хорошо влияют на когнитивные функции. Влияют, да, это влияние есть. Они влияют на кратковременную память очень хорошо, на рабочую память. То есть, когда нам нужно запомнить телефонный номер быстро, вот это рабочая память, 7 цифр. Угу. Вот на это влияют вот эти игры разнообразные. Есть такое понятие полезные игры даже в медицинской литературе.
0: А что за игры? Полезные.
3: Serious games. Стратегические игры сюда включают, когнитивные и видеоигры.
0: Но вот то, что играют дети, молодые люди, это можно назвать
1: полезным?
0: Например,
1: игра в мафию, это полезная игра?
0: Или игра в танчики в компьютере, это полезная игра? Что из них полезнее?
3: Знаете, древний медик Парацельс говорил, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос времени, которое человек проводит за этим, цели, насколько он может переключиться на другую деятельность. Поэтому не знаю насчет игры в танчики, мне сложно сказать, насколько она полезна. Но вот так называемые действительно игры, интеллектуальные игры, ну шахматы, давайте возьмем шахматы, самое простое. Да, улучшают внимание, улучшают кратковременную память, но на долговременную память не влияют. Мышление, шахматы, да, безусловно, в какой-то степени влияет. Влияет на когнитивную гибкость, переключаться, возможность переключаться с одного на другое. На деменцию, к сожалению, не влияет. Есть такое понятие «когнитивный резерв». Почему у человека с высоким уровнем интеллекта деменция наступает несколько позднее? Есть вот такие компенсаторные возможности головного мозга. То есть есть определенный запас.
0: Так.
3: Если мы будем тренировать этот запас, тут дело не только в играх, а читать книги, изучать языки, решать какие-то интеллектуальные задачи, любые. В общем-то, у нас есть какой-то еще компонент, который нам поможет. Ну, честно говоря, под вопросом все это. Поэтому сказать, что шахматы – это профилактика деменции, я так не могу сказать.
0: Окей, тогда вот такой вопрос, Леонид Семенович. Многие родители говорят о том, что, извините, может быть, не многие, это мое личное наблюдение. Покупаешь ребенку игру, открываешь ее, написано «плюс 3». и ты сидишь и не можешь понять, что дальше делать. Ты читаешь инструкцию. Ребенок тут же берет в руки игрушку, вот эту игру, конструктор, я не знаю, какую-то головоломку, и он делает без инструкции все моментально. Говорит ли это о том, что в юности, в детстве, в младенчестве наш мозг гораздо лучше работает?
1: Особенно в младенчестве.
0: Ну, не в младенчестве, но там 5-6 лет. А гораздо лучше и пластичнее, скажем так, подвижнее, нежели там лет в 28, 30, 40, 45 и так далее.
3: Ну, нейропластичность в детском возрасте, она, в общем-то, больше, чем 45 лет. 28 все-таки, наверное, нет. Все-таки 28 мозг еще пластичный. Со временем, конечно, к сожалению, идет уменьшение нейропластичности. Но, в общем-то, взрослый человек, мне кажется, должен понять детские инструкции. Иногда мы детские книги не можем понять, о чем там написано, а дети понимают. Это другое дело, а в общем, инструкции мы даже...
0: А почему мы детские книги не понимаем?
3: Ну, они написаны специально для детей, там есть какие-то смыслы, которые мы слишком глубоко анализируем. И не всегда понимаем, ищем...
0: Из-за сленга?
3: С учетом своего опыта. Нет, нет, мы... к ним относимся с учетом своего опыта, иногда слишком серьезно. А дети сказки воспринимают гораздо проще, как какой-то образ. Как там солдат, который срубил голову бабушке, да, как эта сказка называлась, запамятовал. Да, для взрослого человека ужас взял, да, а дети это воспринимают, сказка, да, там, с бабой-ягой там какие-то тоже неприятности. Дети это все воспринимают достаточно спокойно. Знаете, о чем бы я хотел сказать, что очень важно, когда мы говорим об интеллектуальных играх. Вот я больше всего занимаюсь ситуацией, которая называется синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это есть и у детей, и у взрослых. И вот проводились действительно исследования, как на таких пациентов и детей, и взрослых влияют интеллектуальные игры. И действительно какое-то улучшение наступает, в какой-то степени улучшается вот эта оперативная память, рабочая память, и действительно внимание становится лучше. Лучше принимают решения. Скорость принятия решения становится лучше, когда люди используют там, часто интеллектуальные настольные игры, карточные игры, вот, цифровые интеллектуальные игры. Да, действительно есть позитивное влияние. Знаете, я своим пациентам часто рекомендую играть в «Морской бой». Вот, тоже интеллектуальная игра. Тренировка внимания, тренировка рабочей памяти. Для маленьких детей съедобное, несъедобное, горячо-холодно. Это тоже игра на... управляющие функции головного мозга на рабочую память.
1: А если во взрослом возрасте...
3: В принципе, полезно.
1: А если во взрослом возрасте мы начинаем играть, вот когда собираемся компаниями там какими-нибудь в ассоциации, в какие-нибудь «угадай, кто это» или «кто я», и насколько это вообще полезно, не знаю, тренирует наш мозг, или просто это приятное времяпрепровождение?
0: Мы хотим понять вообще в то, что мы когда проводим свободное время в играх, это полезно для нас, для мозга?
3: Нет, полезно заниматься регулярно. Если вы иногда это делаете, это приятно, это уже очень хорошо. То, что вы получаете удовольствие, это тоже хорошо для нашего головного мозга. Это безвредно, это интересно. Но если вы иногда, играя в ассоциации, вы рассказали, собираетесь с друзьями, но это же не каждый день происходит. И не три раза в неделю. А иногда вы получаете удовольствие, ну это хорошее занятие. Это лучше иногда, чем заниматься чем-то не очень хорошим.
0: Знаете, это как говорят адвокаты, сколько адвокатов, столько и законов. То же самое и у нейрохирургов, нейроврачей. Сколько нейроврачей, столько ответов, полезно, не полезно. Хорошо, вот такой вопрос задает наша слушательница Лия Мур. Почему некоторые люди ловят на лету, в кавычках, даже если не сидят за книжками 24/7? Может ли хорошая память быть от природы?
3: Да, безусловно. Есть люди, у которых вообще великолепная память, мнемоники. Описаны люди, у которых изначально очень высокий уровень памяти. Но иногда бывает, что у человека отличная механическая память, но при этом не очень хорошее мышление. То есть человек отлично запоминает, помнит все, все прочитанное. Вопрос, может ли он это проанализировать.
0: Так а что и лучше?
3: Память тоже бывает.
0: Что лучше все-таки для здоровья, память хорошая или анализ? Нормальный.
3: Лучше все вместе. Все,
0: но
3: все
0: не дано хорошее. Природа и то, и другое. Что-то одно, как можно так бывает. Развивать. Или красивый, или умный.
3: Есть, но бывает же, слушайте, бывает же, когда нам везет, когда мы видим девушку, которая и красивая, и умная. Бывает такое?
0: Ну, да, хорошо, согласимся, бывает. Но все-таки, да. Хорошо.
3: Дорогие друзья, лучше и то, и другое вместе.
0: Понятно.
3: Я хочу сказать, что очень важно внимание, очень важна психологическая функция внимания. Потому что если нет внимания, мы не сможем запомнить, мы не сможем отложить в эту кладовую памяти. Вот если мы что-то прошло мимо нашего внимания. Поэтому основная задача – это развивать внимание, на мой взгляд.
0: Если ты замечаешь какие-то что-то, мелочь какую-то, на этом концентрируешься, запоминаешь, что это нормально. Просто мне всегда казалось, я вот иногда замечаю то, чего не нужно замечать. И я думаю, боже мой, какой мусор вот лезет мне в голову, потому что вот я вижу там нитку какую-то, там еще что-то, какие-то предметы, которые другие пройдут и не заметят, а я это замечаю.
3: Важно уметь переключать внимание. Можно я дам рекомендацию?
0: Очень, даже нужно. Игру? Да, хотим.
3: Это называется коктейльная вечеринка. Ну, конечно, мы будем говорить про безалкогольные коктейли.
0: Конечно.
3: А когда, представьте, вы на каком-то мероприятии, пати, стоите с бокалом безалкогольного коктейля и слышите, что кто-то, краем уха, что кто-то назвал вашу фамилию, а вы разговариваете с интересной и умной собеседницей. Но вам же интересно, кто про вас сказал. И вы краем уха пытаетесь уловить, не отвлекаясь от собеседницы, и внимание туда-сюда, туда-сюда. Так вот, что вы делаете? Вы садитесь, с двух сторон посадите двух своих друзей, которые читают вам два текста. Два разных текста. И ваша задача переключать, запомнить оба текста. Для этого вы переключаете внимание с одного текста на другой. Один текст, другой текст, один, другой, вот такой маятник.
0: Это интересно. И это нам
2: даже
0: даст...
2: интересно с той точки зрения, получится ли.
0: Да, и это нам даст улучшение по работе мозга, верно?
1: Крепкий сон.
3: Это крепкий сон. Вы таким образом тренируете внимание и тренируете рабочую память. То есть вы учитесь быстро извлекать информацию и класть ее в нужный ящичек.
0: Спасибо, Леонид Семенович.
1: Мне кажется, нужно на какой-нибудь свадьбе это сделать.
0: Да, да, да.
1: Конкурсы интересные, тамада, да.
0: Да, и тамада хороший. Научный руководитель.
3: Сначала на обычной свадьбе, а потом на золотой свадьбе.
0: Да, да. Клинического центра «Доктрина», профессор, психотерапевт Леонид Чутко был с нами. Леонид Семенович, удачи и до встречи в следующей теме. Спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго. У нас сейчас интеллектуальный проект «Провиант». Далее новости, ну а затем продолжим.
4: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
5: Сегодня мы поговорим про всеми любимую сладость. Бисквит – это, пожалуй, самый честный десерт в мире. В нем нет ничего лишнего, только мука, яйца и сахар. Никаких разрыхлителей и никаких жиров. Только воздух, который создается взбиванием. И в этой простоте его величие.
6: Слово «бисквит» происходит от латинского «бискоктус», испеченный дважды. И это не случайно. В середине века его действительно пекли дважды, чтобы он превратился в твердый, как камень, сухарь.
5: Такой бисквит брали с собой в морские путешествия. Он не плесневел месяцами, весил мало и давал энергию. Это был не десерт, а стратегический запас. Сушеные коржи размачивали в воде или в вине, чтобы сделать их хоть немного съедобными. Звучит не слишком аппетитно, но именно этот грубый морской паёк стал прародителем того самого бисквита, который мы сегодня знаем.
6: Прорыв случился в Европе 17 века. Тогда кондитеры поняли, если яйца не просто смешать с мукой, а взбить их в густую пену, тесто становится легким и пористым. В него не нужно добавлять масло, оно само держит форму. Так родился классический бисквит. Он был настолько универсальным, что быстро стал блюдом не только для королевских кухонь, но и для обычных семей.
5: Англичане полюбили его с клубникой и сливками. Так появился знаменитый Виктория Спонж. Французы превратили его в изысканный бисквит а ля куйер. Те самые дамские пальчики для тирамису. В каждой стране бисквит обретал свой характер, но оставался узнаваемым.
6: Сегодня это основа для сотен десертов. Его можно промазать масляным кремом, прослоить ягодами или шоколадом, а можно оставить сухим и хрустящим, как печенье.
5: Но есть в бисквите и особая магия. Попробуйте просто пропитать его сиропом и дайте ему постоять в холодильнике одну ночь. Он становится влажным, бархатистым, почти мокрым. И в этом состоянии он особенно хорош.
6: И все-таки, бисквит – это максимально простой десерт, который не требует особых усилий. Он может стать частью кулинарной композиции, либо выступать самостоятельным блюдом. Все будет зависеть только от вашей фантазии.
7: Приятного аппетита!
4: Провиант! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении удара по компрессорной станции «Сумская». Она входит в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. В ведомстве отметили, что применялись FPV-дроны на оптоволокне, которые поразили цель. В ходе атак ВСУ в Брянской области были ранены 3 мирных жителя. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. За последние несколько суток свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Все сотрудники, находившиеся на площадке, были эвакуированы, написал он в своем телеграм-канале. По словам руководителя региона, в ходе обстрелов со стороны противника повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены 2 грузовых автомобиля. Верховный суд разрешил водителям не иметь при себе распечатку электронного полиса ОСАГО. Сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие этого документа с помощью доступных баз данных. К такому выводу пришла инстанция по итогам рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за то, что он не предъявил инспекторам бумажную копию полиса, пишет российская газета. Мужчину оштрафовали на 500 рублей за то, что он вел машину, не имея при себе страхового полиса. Водитель обратился с жалобой в суд. Там пояснили, что ответственность за отсутствие копии ОСАГО наступает только если документ изначально выдали на бланке. Суд отменил штраф и прекратил производство по этому делу. В Минздраве сообщили о положительном влиянии вакцин на продолжительность жизни. Прививки против пневмокока и гриппа помогают снизить риск инфекционных заболеваний, что может продлевать жизнь пожилым людям, отметила главный внештатный гериатр ведомства Ольга Ткачева. Вакцины замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс – это синдром воспаления, пояснила член-корреспондент Российской академии наук. Ткачева подчеркнула, что вакцинацию сейчас рассматривают как один из элементов геропротекции. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +24, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метра в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до +25, вероятны дожди. Вечером 19-21, ночью до +18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
1: А мы свободны для всех. И даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello! Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем.
12: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Мы продолжаем наш эфир на радио «Говорит Москва». Оставайтесь вместе с нами, и будет у вас все замечательно. Вторник, 21 июля. За окном уже 23 градуса теплеет.
1: Смотрите,
0: теплеет.
1: Какая интересная новость к нам прилетела. Вы ее не ищите, не найдете, но я про нее расскажу.
0: Ее нету.
1: Тихо, собираемся. Так, смотрите, профессия писатель теперь официально существует. 1 сентября 2026 года появится для всех блогеров, да?
0: Да.
1: Появится стандарт для профессии писатель. Раньше писательская деятельность не была закреплена в законодательстве, из-за чего возникало много правовых вопросов. И вот новый документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. Чтобы подтвердить, Максим, профессиональный уровень писателя, нужно владеть русским языком, знать историю и культуру России, а также понимать ключевые направления отечественной и зарубежной литературы. К основным трудовым функциям писателя относятся разработку концепции, определение жанра и формата будущего произведения, написание основного текста, его первичную правку и доработку, а также подготовку материала к передаче в издательство.
0: Короче, понятно, да. Но помимо этого, исследовательские писатели, все-таки согласитесь, редактирование то же самое, сотрудничество с издательствами, с редакторами различными, а плюс, что еще, продвижение, многие продвигают, ходят к нам на интервью, это тоже продвижение. А это все, знаете, не так, не хухры-мухры написал и отдал, и все, и твоя книга звучит везде, и не знаю, там расходится. Я что-то...
1: Да, шутка смешная прочитала. Ну, знаешь, существуют же всякие там, не знаю, не то чтобы приметы, но какие-то определенные ритуалы вот в соцсетях. Сделай так, и у тебя, не знаю, появятся деньги, там, выпей это, там, не знаю, кофе с корицей в четверг, и разбогатеешь.
0: Тоже, да.
1: И вот один человек спрашивает, верите ли вы в технику денежной ходьбы? Кто пробовал? Ну, в каком-то чате. Ну, когда нужно много ходить, чем больше ходишь.
2: Да, гиги за шаги.
1: Да-да-да, ему отвечают, это на работу ходить, что ли? Пробовал, не понравилось, не рекомендую.
0: А вот писателю далеко ходить не надо. Я рассказывал эту историю, что однажды я иду по городу Амстердам, и вдруг вижу толпа народу из какого-то стеклянного заведения. Я подхожу и вижу большой плакат, и написано «Дэвид Браун, книга...»
2: Дэн
0: Браун, пардон, книга, ну и по-голландски написано что-то такое. А только-только вышла его первая книга...
2: «Ангелы и демоны»,
0: а вторая была «Код да Винчи» как раз. Я думаю, вау, надо это встать. Ни слова на голландском, по-английски, ну, более-менее так могу объясниться. Я купил за 80 евро эту книгу.
1: Ты рассказывал эту историю?
0: Ну да, вот. Потом я ее потерял, она где-то лежала у меня на полках. Сейчас на Авито ее готовы купить за 20... А автограф я получил от него, правда, Максу, но все равно, за 20 тысяч рублей. Но я
2: в прошлый раз, когда ты рассказывал, было дороже.
0: Нет, в итоге 20 только дают.
2: И
0: я пожалел, что-то думаю, пусть пока полежит.
2: Конечно, еще. Нет, за 20 тысяч такую реликвию нельзя отдавать.
0: Да.
1: Зумеры и миллениалы нашли новый способ восстановления. Майя Саймона создала свой бесплатный клуб отдыха, чтобы люди могли восстанавливаться. Суть проста. Участники приходят в Центральный парк Нью-Йорка и просто лежат. Я думаю, что можно в Москве тоже что-то такое организовать, где-нибудь в саду Эрмитаж.
0: Да у нас таких мест
1: в программу валом. Релакса входит медитация, звуковые ванны, дыхательные упражнения и возможность вообще ничего не делать без чувства вины. Смотрите, спустя 5 недель после запуска клуба в очередь на такую практику записались более 700 человек. Те, кто уже попробовал, осознали, насколько сложно расслабиться и просто ничего не делать, ни о чем не думая.
0: Вот вы знаете, когда я слышу такие новости, я понимаю, это оправдание своего безделия, прокрастинации и своего, жанра, своего поведения, своего жанра, слово жанр не подходит, своего как ты живешь, своего смысла жизни, вот так вот сказать.
1: В смысле оправдание, если человек устал, ему нужен отдых. В чем здесь?
0: Я совершенно спокойно. У нас в Москве то, что ты говоришь, надо создать. А вон, посмотри на вот эту аллейку, которая идет к нам. Там постоянно лежит кто-то.
1: Но это другое.
2: Иногда прокрастинировать не самая вообще плохая Конечно. Вещь. Иногда полениться здорово, но довольно часто такое бывает, что ты лежишь, пытаешься ничего не делать. И думаешь о том, что вот какой ты вообще плохой человек, ничего не делаешь.
1: Потому что остановился, наконец-то подумал,
2: надо
1: да?
2: Надо срочно что-то поделать, а то как вообще можно? Ты лентяй, тунеядец вообще, Обломов.
0: Ну вот в советские года так и называлась твоя прокрастинация, именно что ты тунеядец. Как и профессия писатель, знаешь ли, тоже, что он делает. Вот Денис Вэй пишет, здравствуйте, не знал, что не было профессии писателя. А вот отсутствие профессии шиномонтажник – это грусть. Нигде официально не учат со всеми вытекающими. Денис, вы знаете, мы тоже не знали, что шиномонтаж, сотрудник шиномонтажа – это нет такой профессии. Ну, наверное, надо как-то учиться у мастера какого-нибудь с хорошим опытом.
2: Из рук в руки.
1: У писателя.
0: Да, да, у писателя, да. А вы знаете, какие качества, кстати, у писателя должны быть?
2: Какие?
0: Обширный кругозор.
2: Логично.
0: Усидчивость и трудолюбие.
2: Очень логично.
0: Отсутствие выгорания. И это и сюда это пришло. Какое выгорание тут-то? Наблюдательность. Ну, все понятно. А вот как стать писателем, обязательно надо получить высшее образование и писательские курсы мастерства. 7373948, кто-то вот хочет высказать свою точку зрения. Алло.
13: Здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, ну по поводу шиномонтажников и прочих специальных интересов, связанных с автомобилями, это же просто автослесарь. На автослесаре учат, ну я думаю, что много где. Но тут видите, какая история. Вас должны научить понимать устройство механизмов и учить работать инструментом. Если вы сам принцип этот поймете, то вы справитесь и с шиномонтажом, и там какими-нибудь карбюраторами в свое время, когда карбюраторы были распространены, и с прочими направлениями. Конечно, высшим пилотажем считается, если вы моторист или какой-нибудь там коробочник, например, автомат коробки перебираете, то есть это, конечно, круто. Потому что менять какие-нибудь колодки и масло – это такая низшая ступень, в общем и целом. Это так приходит молодые ребята.
0: Нет, подождите, лимузин, шиномонтаж, насколько я понимаю, это человек, который занимается конкретно колесами. А не масло переливает конкретно... и так далее.
13: Конечно, там. Смотрите, если вы, у вас руки откуда надо растут, вам покажут, как пользоваться станком шиномонтажным. И через полчаса вы начнете уже нормально, так сказать, монтировать колеса. Поэтому он как бы автослесарь. Угу. Пожалуйста, иди учись, и сейчас будешь заработать деньги.
0: Шикарное мнение. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Мы без вас так и недопоняли бы. Ладно, идем дальше. Макс, Марина и...

0: Так, мы продолжаем. Как в начале программы я уже говорил, сейчас очень, ну, непопулярно, я не знаю, мне кажется, это слово не очень подходит для определения этого всего, значит, о том, о чем мы будем говорить, но исповедь вошла. Ну, я не знаю другого слова. В моду. В моду, угу. Да. Очень много молодых людей, и не только молодых, стали именно обращаться, поворачиваться в эту сторону, читать, узнавать, что это. Но дело в том, что старшее поколение мало знает все-таки, что такое исповедь. Поэтому мы решили сегодня как раз поговорить об этом. И к нам сейчас присоединяется специалист, который объяснит все-таки, что же это такое. У нас на связи религиовед Лариса Астахова. Лариса Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: У меня появилась такая легкий каламбур, вошла в чат, да, когда вы говорили, какое бы слово подобрать, мода. Но да. Если говорить молодежным языком, то вот мы можем сказать таким вот образом. Для молодежи исповедь действительно элемент некой модное направление. А для старшего поколения это, конечно, немножечко другое. Это действительно возможность переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свои, скажем так, решения определенным образом, перестроить свои поступки, примириться с окружающими. А вот для молодежи тут несколько другой вопрос, наверное, во главе угла.
0: А какой именно? Это что? Это такая дань?
2: Ну, знаете, очень интересная ситуация. Вообще заметили сильный подъем интереса к исповеди у молодежи где-то с середины прошлого года. То есть заметили, что молодежь чаще стала обращаться к православию, чаще прибегать к таинствам, больше приходить к исповеди. Но это не означает чаще всего, к большому сожалению, действительно искреннего воцерковления. Это несколько другие моменты здесь во главе угла. Во-первых, просто попытка найти некую стабильность, снизить тревожность. А в наше активное информационное время, да, есть такой нюанс, что психологи-то дороги, а тревожность растет. И происходит некое замещение. К тому же в информационном поле, в блогосфере много священников с психологическим, в том числе, образованием. И у многих складывается впечатление, что батюшка – это такой же вот психолог, которому можно не просто прийти, исповедаться, рассказать о своих грехах и примириться с Всевышним, а, строго говоря, решить нынешние текущие вопросы вот того самого эмоционального, психологического дискомфорта.
0: Но получается, здесь молодежь замещает, да, психологов батюшками, верно? Священнослужителем.
2: Да,
0: это,
2: да,
0: и дешевле.
2: Да, по сути,
0: и...
2: да.
3: Угу. Это может быть опасно для молодежи?
0: Да, для их психики в первую очередь.
2: Ну, в известной мере есть проблема, связанная с тем, что люди не очень понимают как раз культуру, в которую они погружаются. То есть в известной мере по традиции туда ходили наши бабушки, дедушки. Кажется, что такой традиционный культурный интерес, он должен был вроде...

0: свой гнев, гордыня, какие-то финансовые вопросы и так далее. То есть здесь не будет вот этого вот процесса, скажем так, восстановления твоей личности, твоих границ. Здесь вопрос твоего самокопания в некотором роде, да, и вопрос раскаяния. Действительно, ты совершил какое-то греховное деяние, ты должен его осудить, сам себя осудить и избавиться от него, то есть больше так не поступать.
1: Готовы ли к этому молодые люди?
0: Да,
1: а можно маленькое такое уточнение? Ну вот пишут же нам тоже слушатели, а без батюшки попросить прощения у Всевышнего разве нельзя?
2: Обязательно ли нужен посредник?
1: Да, вот почему нужен именно посредник? Тем более, если, например, в католической церкви ты посредника не видишь, так как он сидит за там, ну, как мы видим в кино, ну, и видели, кто ездил за рубеж в храмах там, а у нас батюшку ты видишь, ты рядом с ним стоишь. И как бы вдвойне еще больше психическое давление на тебе, что ты сейчас будешь правду говорить о своих деяниях нечистых.
0: Хорошее замечание. Дело в том, что многие психологи как раз отмечают, что уровень раскаяния, когда ты видишь собеседника.
1: Лариса Сергеевна, дорогая, вы куда-то... А вы можете чуть-чуть повернуться как-то поближе к окну? Пропадает звук.
0: Я пытаюсь.
1: Вот.
0: Хорошо. Да.
1: Да, когда ты не видишь...
0: Проблема, строго говоря, в том, что когда мы исповедуемся при свидетели, а батюшка в данном случае не посредник, это свидетель вашей исповеди. Предполагается, что батюшка, он будет тем, кто будет в случае чего на страшном суде выступать на вашей стороне. Это ваш свидетель, если мы говорим о суде. Вот. То есть можно, конечно, раскаяться самому. Конечно, это важнее гораздо. Но когда вы говорите при свидетеле, вы таким образом и сами глубже проникаете в процесс. И получаете человека, который на вашей стороне. То есть вас батюшка не осуждает за то, что вы совершили ни в коей мере. Поверьте, большинство священников в течение года слышат такой объем страстной греховной жизни, которой они до священничества вообще даже не помышляли, какой насыщенной жизнью живет человечество. Вот.
1: Да, интересно.
0: Да, с этой точки зрения наши люди, когда они боятся, они думают, что хоть что он обо мне подумает. Он порадуется, что вы нашли в себе силы раскаяться, прийти и поучаствовать в этом процессе. Вопрос, что вы ждете от этого? Если вы ждете, что с вами будут разбираться и копаться, к сожалению, обычно нет. Это другой процесс и другая процедура.
3: Мне кажется, главное, что получает человек, это облегчение после такой процедуры. И важно это понимать. Не анализ того, что ты сделал, а именно ты как будто бы сбрасываешь груз того, что ты сделал. Ну, там же еще определенная ритуализация, то есть ты не просто приходишь, ты определенные службы должны быть, да, там вечерние, утренние, ну
1: Но и мы сейчас
3: далее.
1: Это выясним, да, спросим, как все этот процесс, как выглядит. А скажите, вот такой еще момент, Лариса Сергеевна, до сих пор осталось, что батюшка, священнослужитель, тайну исповеди соблюдает?
0: Хороший вопрос, спасибо. Это интересный момент. Строго говоря, да. На самом деле, поскольку он свидетель, он и должен хранить эту тайну до страшного суда. Только Бог может призвать его к ответу и с просьбой уточнить, ты был свидетелем этого раскаяния, была ли то есть никому другому он не имеет права разглашать. Это, кстати, даже для, например, в местах лишения свободы люди просят батюшку подойти. Даже там священник никогда не может свидетельствовать против человека.
1: Конечно, я не буду вдаваться там в подробности, но были такие случаи, когда священнослужители обвиняли покрывательстве преступников, которые признавались в каких-то жутких своих деяниях и так далее. Но это как бы присутствует. Я просто представляю, после этой исповеди батюшке надо идти на свою исповедь, самому исповедоваться или к психологу. Потому что носить в себе какие-то вещи, рассказанные прихожанами, это очень сложно, на мой взгляд.
0: Да, но...

0: Ну, собственно говоря, священники ходят друг к другу, и они обязаны, в том числе, например, если выслушав какую-то такую тяжелую исповедь, если, например, он почувствовал сам, что он осудил своего прихожанина, или как-то посчитал, сравнил, например, себя, что я выше, чем он, вот я такое не сделал бы никогда. Такие вещи, естественно, он должен нести на свою исповедь.
1: Мне кажется, это тоже называется супервизия.
2: Да.
0: Вот такая своеобразная, да, своеобразная поп-супервизия.
1: Можно я спрошу? А может быть и неплохо, что молодежь, Лариса Сергеевна, так вот начинает приходить к вере? Может быть, не сразу, конечно, всем, все понимают, да, все ритуалы, зачем они это делают. Может быть, вот правда, вот, ну, с таких вот историй нужно начинать, чтобы потом как-то уже глубже туда пойти и понять, зачем вы, правда, приходите на исповедь.
0: Ну, конечно, я считаю, что это неплохо. Если люди идут туда осознанно, если они приходят к этому с правильными позициями. Плюс здесь очень важный момент, опять-таки, в наше тревожное время, и особенно молодое поколение, они очень, скажем так, социально мало контактируют, как ни странно. Да? То есть я имею в виду живое социальное общение. Они находятся в соцсетях, они находятся в онлайн-контактах. А в церковной среде идет прямое вот это офлайновое взаимодействие, сообщество формируется, и это, скажем так, то самое доброе, стабильное общество, сообщество, которого так не хватает молодежи. Поэтому, как минимум, как социолог, психолог, я могу сказать, что это очень важный компонент для развития человека, да, для развития его социальности, поиск сообщества. А с точки зрения религии здесь важный момент приобщения к ценностной культурной среде. То есть человек не просто повторяет то, как делали наши бабушки и дедушки, а действительно пытается прийти к этим ценностям, понять, почему они так важны для нас.
2: Лариса Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, как выглядит сам процесс исповеди? Надо перед этим что... причащение, или я вот, если
3: какой-то
2: честно,
3: конкретный момент,
2: да,
3: надо,
2: я подзабыл.
0: Ну, как раз наоборот.
2: Как Марина вот сказала, утром, вечером.
1: Нет, сначала вечером.
2: А, вечером.
0: Не причащают без исповеди на самом деле.
2: А, наоборот.
0: Да, да. То есть, но исповедь не обязательно должна быть привязана к причащению. То есть на самом деле исповедаться можно в любое время дня и ночи, если у вас есть возможность прийти к священнику, если есть возможность прийти к своему духовнику. То есть это не настолько принципиально связанные вещи. Но на самом-то деле требуется, естественно, подготовка, требуется процесс, скажем так, ну, осмысления, да, то есть своего рода испытания совести. Человек сам с собой должен обдумать, желательно записать вообще, потому что особенно в первый раз вы 100% будете волноваться, когда придете или после длительного перерыва, когда человек приходит к исповеди, записать не обязательно церковными терминами, а просто как вы это понимаете. Да? Вот. Кстати говоря, очень важно называть не «я, например, обижаю там маму, например, да, или свою женщину», а «обидел». Потому что в этой формулировке есть своего рода желание закончить это. Я обидел, вот это конечно, это закончилось, я в этом раскаиваюсь и больше не хочу этого повторять. То есть очень важно, что исповедь должна быть своего рода венцом вот этого осмысления и нежелания повторять грех. А чисто технически в храмах чаще всего висят объявления, то есть люди приходят обычно на вечернюю службу, готовятся, если они особенно планируют причащаться на утро, они приходят на вечернюю службу, они ждут священника, иногда вечером есть возможность исповедоваться, они читают соответствующие каноны, которые также им могут сказать и подсказать и дать в церковных лавках, то есть это не проблема там. Это элемент дисциплины, как мы уже говорили в прошлый раз с вами, то есть необходимо просто провести определенные дисциплинарные меры подготовительного характера. Ну и плюс в этих канонах описываются как раз разные греховные ситуации. Они, в принципе, полезны для того, чтобы понять и иногда просто вспомнить. То есть, когда там перечисляются какие-то грехи, и ты вдруг смотришь и думаешь, ой, это же мне тоже свойственно, а мы это за собой иногда не замечаем. Ну и на утро, перед утренней службой, перед литургией, также бывают исповеди в храмах. То есть либо с вечера, либо с утра можно исповедаться и уже быть готовым дальше, если вас допускают до причастия, причащаться.
1: Как часто можно исповедоваться или нужно?
0: На самом деле, ну вот в моей жизни был опыт ежедневной монашеской исповеди, ну то есть по монашескому, скажем так, образцу откровения помыслов, mm-hmm. потому что и помыслы наши бывают греховны. То есть это не ограничено. Я знаю людей, которые по два раза в день исповедовались, утром, вечером. Это как раз элемент своего рода дисциплины. Кстати говоря, на собственном опыте...
2: Но это какое-то замывание уже, нет? Не будет замыливания?
0: Нет. Там, знаете, есть такой интересный момент, особенно когда это начало. Когда это начало, когда вы только встаете на этот путь, иногда бывает очень любопытно. Вот у меня первая исповедь, я очень хорошо помню, заняла 15 минут, а вторая на следующий день 1.5 часа. Ого. Потому что мы, да, потому что мы, когда мы подходим к этому, мы вначале не умеем.
2: У нас 30 секунд, Лариса Сергеевна, 30 секунд. Вот. Окей, то понятно,
0: очень
2: понятно.
0: Важно понимать,
2: у меня, знаете, еще маленькая ремарка, что существует еще общая публичная исповедь. Если вы стесняетесь, боитесь, не можете перешагнуть себя, то есть такая, когда священник зачитывает общий список, правильно я говорю, грехов, а человек мысленно про себя кается в них. Можно и такую же посетить, правильно я говорю?
0: Можно, но лучше все-таки выбрать время для частной, потому что она глубже и осмысленнее.
2: Лариса Астахова, религиовед, была сегодня с нами в эфире. Мы говорили об исповеди. Молодежь в данное вот время наша стала чаще ходить и исповедоваться. Лариса Сергеевна, спасибо, удачи
3: спасибо.
2: И до следующей
3: спасибо.
2: Встречи.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Из-за падения обломков БПЛА в Сочи легкое ранение получила 7-летняя девочка. Фрагменты дрона упали на территории храма в центральном районе, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Ее жизни ничего не угрожает. Несовершеннолетние оказывают всю необходимую медицинскую помощь, написал он в своем телеграм-канале. Прошунин также заявил о падении обломков беспилотников в Хостинском районе. Был поврежден припаркованный автомобиль. Валерия Залужного не рассматривают в качестве кандидата в новый Кабмин Украины. Экс-главком ВСУ, вероятно, сохранит свою должность. Информацию опубликовали европейские интернет-издания со ссылкой на украинские источники. По их данным, сейчас нет точной информации, коснутся ли Залужного нынешние перестановки в правительстве. Ранее Владимир Зеленский в очередной раз сменил Кабмин. В отставку был отправлен в том числе министр обороны Михаил Федоров. Его уход вызвал протесты по всей стране. В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. В генштабе опровергли эту информацию, добавив, что он продолжает выполнять свои обязанности. Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово. Авиагавань намерена приобрести долю в 25,1% за 16,5 миллиардов рублей у компании «Перспектива». Она в январе приобрела группу Домодедово у Росимущества за 66 миллиардов рублей. Внуково тогда тоже участвовал в торгах. После завершения аукциона в компании сообщили РИА Новости, что не стали участвовать далее из-за повышения цен. Ученые предупредили об увеличении скорости солнечного ветра. В ближайшие часы может начаться магнитная буря. Ее пик придется на конец дня, ближе к ночи, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Быстрая плазма солнечного ветра при движении к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности, говорится в телеграм-канале лаборатории. Ученые подчеркнули, что рост скорости солнечного ветра пока развивается строго по прогнозам. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +23, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-21, пасмурно, ночью до плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва» 94,8.
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», говорит Москва.
9: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Профессия.
2: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
5: Ярмак Бабаян.
11: Макс Челноков.
2: Ну, давно не было у нас в эфире программы «Профессия». Что-то мы как-то со всеми профессиями уже разобрались. Но вот представителя этой профессии у нас не было никогда. Вот как-то вот мы так за эти годы... Профессия интересная, тем более, и я хочу сказать честно, я бы не хотел работать по этой профессии. Вот вообще, это такая...
11: Я не хотел бы такую ответственность на себя выгружать.
2: Это такая, да? Ответственность, это такая нагрузка. Тем более, наш гость в этой профессии уже 36 лет, 35-36 лет.
11: 36.
2: 36 лет. Друзья, у нас сегодня в гостях мэр. Мэр города Наукограда Кольцова Николай Красников. Николай Григорьевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Дорогие коллеги и радиослушатели.
2: Ну что, вы когда были малышом или студентом, учеником, вы прямо вот стояли, и мама спрашивала: сыночка, а кем ты хочешь стать? Вы говорили: мэром.
12: Нет, я собирался стать вот вашим братом, журналистом, поскольку у меня отец журналист, редактор разных сибирских газет был, и готовился к этому, но потом математика, разные олимпиады перебили, и так оказался в Новосибирском университете, закончил мехмат, но в это время образовалась еще такая молекулярная целина под Новосибирском, рядом с известным академгородком, который является частью Новосибирска, вот такой Кольцово, угу. Как городок для молекулярных биологов, тогда еще слово вирусологи не называли, это был конец 70-х годов, и вот с первых домов туда приехал в 78-м году, ну и
1: Потом по распределению вот... по какому? Почему? Как вот
12: да нет, понятно? Я уехал как математик в отдел математического моделирования, но поскольку всю жизнь был таким активным, то комсоргом класса, то секретарем школы, то в университете в комсомоле, поэтому всегда привык быть в центре событий таких вот общественных. Но так уж получилось, такой крен вот сначала в науке, потом руководил кадровой службой «Вектора», уже известный
2: институт.
12: Центр, был секретарем парткома даже этого «Вектора», а потом вот с 90-го года перешел на городок, который начал расти, и вдруг увидел, что, как вы говорите, мэрская проблема, профессия непростая, потому что, как и многие коллеги, приходилось много раз отвечать слово «нет» или «неполномоченный», средств нет, и тогда захотелось власть сделать все-таки дееспособной и даже законодательно менять рычаги, чтобы быть, ну, способным решать вопросы.
2: А Николай Григорьевич, а вот вы столько всего прошли, а обязательно, чтобы стать управленцем, чтобы стать мэром, надо быть правторгом? Ну, извините, я сейчас говорю слова, которые даже для меня немножечко чужие, потому что я этого...
1: Какое необходимое образование.
2: Да,
11: квалификации.
2: Да. Квалификации, да. Ну, знаете, попробовать все это.
12: Я бы в квалификацию включил вот еще такой некий набор или опыт... общение с людьми или руководить какой-то структурой, потому что без этого даже власть, как я говорил, может быть профессиональной, но она еще должна быть и порядочной, и дееспособной, поэтому все соединять надо. Поэтому как-то так уж получилось, образование научное мне помогает как раз работать мэром научного городка и хорошо понимать основных жителей, и сам научно-производственный комплекс, который приходилось в 90-е расхристанные годы как раз вот собирать и удерживать. Ну, интересное время, поэтому вот ни о чем не жалею, это стало моей профессией. Действительно, рад землякам, которые меня вот уже 8 раз выбирали, и сейчас зашел на 9-й цикл. 36 лет, это стало...
2: А у мэра разве нету определенного количества этих...
12: лимитов? Нет, ограничений, да. Ограничений нет, и только вот мы единственные из наукоградов, их 13
2: в России.
12: В России я еще являюсь вице-президентом Союза развития наукоградов, но знаю, что вот мы последние, кто еще избирал прямыми голосованиями выборов, и, к сожалению, с прошлого года мы тоже уже зашли на другую процедуру, через депутатский корпус выбираем, но это не так важно. А важно было иметь еще и прямое доверие населения, вот этот диалог, который во всех смыслах важен, и чтобы самому быть в тонусе и знать проблемы, ну и жить той жизнью, которую живут твои избиратели.
1: А чем мэр обычного города отличается от мэра Наукограда?
2: Наукограда, да.
12: Вы знаете, наверное, тем, что мэр Наукограда должен держать постоянно стратегическую линию развития. И вот если оглядываться, если что-то удается Кольцову, а мы сейчас одни из таких продвинутых наукоградов, то это вот верность основному федеральному замыслу, для чего создавался город, и не размениваясь на какие-то пустяки иногда, или бытовщину, казалось бы, которая тоже важна, но держать генеральную линию развития. Именно поэтому мы для того, чтобы и помогать «Вектору» в те годы, объединились с подмосковными городами. Я сам участвовал в разработке закона о статусе наукоградов, объясняли, вводили процедуру получения такого статуса, новую форму поддержки. Все это мы прошли, и вот одним из первых после Обнинска, Королева и Дубны и первым в Сибири получили вот такой статус, и уже вот больше 23 лет под этим статусом работаем. И как тогда говорили, дайте нам статус и 1 рубль, даже без какой-то суперфедеральной поддержки, но правильное отношение к таким городам, которые должны отвечать за реальный научный и технологический суверенитет России, оно нужно. Поэтому если отличается, то и население отличается. Mm-hmm. Немножко не обижая всех, где-то капризное, где-то заумное, потому что много знает, много требует, и соответствует такому населению тоже и интересно по-спортивному, и ответственно.
2: А вот были вот эти вот наши времена, пандемия как раз. Мы же благодаря «Вектору», благодаря вашему городку и вакцину получили, и
12: да, вот как раз пандемия, вас... когда грянула, как гроза, тут мы поняли, что мы находимся на правильном
2: пути
12: развития, потому что все это время готовились, казалось бы, абстрактное бактериологическое противоядие оружию, там разные вещи исследовали, а тут очень конкретный выход, и поэтому наши ученые одни из первых сделали и тест-систему, и дочки Вектора одни из первых начали серьезно его производить. Поэтому...
1: Так. Видите, в эфире вам уже звонят по работе.
2: По работе. Замите, выключайте.
12: Это выключаете,
2: Николай Григорьевич.
12: Да.
2: Так, и от вас все вот это и пошло. Вы одними из первых в России начали как раз все это тестировать,
12: да, конечно,
2: изобретать.
12: Во-первых, все случаи заражения проходили через Вектор, они диагностировали на самом первом этапе. Потом была поставлена задача и президентом, и руководством медицины срочно разработать вот тест-систему. И здесь тоже наша система сработала, ученые были готовы, достаточно сжатые сроки, и поэтому... Ну, а потом наработка пошла, и внедрение, и целый завод по производству. Сам Мишустин приезжал к нам, открывал на нашей площадке уже, так что...
1: А вы можете, кстати, вот отключить телефон во время, не знаю, там, обычного рабочего дня или выходной день, или вы всегда
12: должны... Ну, как правило, это не делаю, почему сейчас дозабыл, вот,
2: ну,
12: наверное,
2: ладно, вчера я не мог до вас дозвониться часов 6.
12: Ну, я летел, наверное, в самолете.
2: Ну, понятное дело, но бывает все равно.
12: В самолете, да. В самолете там он не работает, поэтому отключаю.
2: Ну, а так, пожи, в выходные, ну,
12: у меня даже специально есть два телефона, одна вот раскладушка такая, которую я и бегаю, и она со мной, и удобно. Угу. Вот, ну, там...
2: Но более... выходные, но если звонят вам по работе...
12: Так это как правило. То есть вот, в данном ведь случае тут 24 взять. На 7, это как раз про мэра. Я думаю, это правильно, потому что город никуда
2: Николай
12: не уходит.
2: Николай Григорьевич, у вас сейчас Вектор знают не только мы, Вектор знает весь мир, а сейчас в проект, который на территории Кольцова раскрывается, я знаю, я, правда, ничего не знаю о нем, но в него вложено 40 миллиардов, и называется он «Скиф».
12: Ну, во-первых, уже не 40, а больше гораздо, потому что делали все это в условиях санкций, в условиях... жестких мер, и поэтому тут трудно было предугадать, но действительно сибирский кольцевой источник фотонов — это такой построенный по программе...
2: Мы все поняли.
12: Сибирский кольцевой источник фотонов — это огромнейший такой микроскоп, ну, если на пальцах объяснять, величиной в несколько футбольных полей, вокруг, внутри и вокруг которого будет 30 станций, то есть вот, разгоняется, соответственно, в ускорителе пучок электронов до свечения самого высокого, мы даже шутим, это не шутка, а правда, самое яркое место на планете сейчас Кольцово, потому что в конце декабря, вот спустя 7 лет после указа поручения президента, мы получили такой пучок, и этот пучок разводится по станциям, и ученые разных профессий получают эти пучки для себя. Ну, скажем, медики бомбят раковые клетки, химики читают структуру материалов, вирусологи работают даже в особых условиях. Вектор единственный, кто собирается такую специальную станцию поставить, чтобы были еще требования безопасности соблюдены и так далее. И вот таких 30 станций будет, а 7 в этом году запускаются. И надеемся, что сам наш уважаемый президент, как об этом говорил, ну, собирается приехать на открытие, поскольку вот говорят, что такого научного объекта после... вот в постсоветское пространство есть. Не строили пока.
2: А есть в США и у нас, получается.
12: Ну, в Швейцарии это коллайдер, так называется. Это несколько другое.
2: А в США, вы говорили,
12: что-то я читал. Нет, там есть несколько таких аналогов. В Бразилии есть, в Китае строят, но просто вот такой мощности свечения четвертого поколения у нас пока самый мощный. Да.
2: Ну, слава тебе, Господи, хоть есть чем гордиться. Можно немножечко таких личных, как вы говорите, мэрских вопросов?
12: Да, пожалуйста.
2: А у вас охрана есть?
12: Ну, какая охрана? Охрана...
2: Ну, как мэр без охраны?
12: Ну, конечно. Так, ну,
2: вы видели нашего мэра?
12: Ну, я не знаю. Ваш мэр, во-первых, это город Москва, это серьезная тут структура, мы все-таки попроще в Сибири, поэтому я думаю, что
2: лесу.
12: До определенного уровня и охраны не надо. Охраняет...
2: Ну, водитель хотя бы
12: уважение людей. Ну, водитель есть, я, конечно, на служебной машине езжу в служебное время, а так на своей «Тойотике», когда...
1: А во сколько у вас начинается рабочий день?
12: Да, по-разному. Тут даже, я бы сказал, во сколько начинается, во сколько заканчивается. То есть начинается и может быть, не так рано, там, 8 уже начинают звонить, а вот заканчивается, я люблю, когда меня беспокоит и в 10, и в 11, но лишь бы правильно беспокоили, иначе не прощаю, когда не беспокоит, а какой-то вопрос что-то не решается, случается, поэтому да. Я тут свободен и жду в этом mm-hmm. смысле, ну, а так обычно, пока закончится рабочий день, потом бумаги, часов в 7:30, это как правило. Так,
2: а сколько
12: успеть
2: у вас...
12: на собственную тренировку там.
2: Простите, я даже не знаю, как сказать, жителей, подопечных?
12: Ну, вы знаете, мы Кольцова. Начинали совсем маленькие, даже когда заходили на указ президента и получали статус Наукограда, было 9,8. Сейчас мы один из Наукоградов, который активно развивается, и сейчас уже так официально 22 с небольшим, но он неофициально, наверное, тысяч. Угу. Сейчас, наверное, 1025. Но мы по генплану должны будем вырасти до 44, мы активно... И рожаем, строимся, если в среднем даже Новосибирск, по меркам Новосибирска строит, по меркам России хорошо, по одному квадратному метру на человека, то мы строим там 2,5-3. У нас это, прирастаем комплексно, и вообще вот статус Наукограда нам позволил на себя взглянуть, как на город, который должен соответствовать уровню науки, и поэтому мы тут, собственно, и комплексно его застраивали, и подтягивали социалку, и спортивные комплексы, и Ледовый дворец, и Лихотинский манеж, и современные школы, и комфортная городская среда. Поэтому из многих показателей, которые там удалось продвинуть, мне больше всего вот, нравится и вызывает гордость то, что по версии ОСИ, агентства стратегических инициатив, там научные города выделили 18 из них самых продвинутых и вывели по 29 параметрам в 12 сферах интегральный коэффициент комфортности проживания в городе. Ну вот у нас и у Дубны оказался самый высокий.
1: Что бы вы хотели из Москвы забрать к себе? Что вот вам нравится у нас очень сильно?
2: Ты имеешь в виду?
11: Или, может, позаимствовать?
12: Я уже давно забираю в Москве все лучшее, когда бываю, смотрю. Мне нравится, во-первых,
2: деньги, конечно.
12: Достаточно уважительно, если по большому счету, особенно последние годы, я могу сравнивать, тут ездил, когда и статус пробивал, и просто в командировке в 90-е годы, и бомжи были, извините, в Москве и так далее. Нравится порядок и уважение к жителям. В принципе, власть демонстрирует тем, что выделяет главные правильные вещи. И Москва стала чище, и вот это мы давно тоже и чище, и аккуратнее, зеленый, вот, порядок с транспортом, но есть те вещи, которые, ну, просто людям нужны, и они обозреваются и принимаются сразу, поэтому, наверное, вот эту и системность. Мы mm-hmm. даже часто говорим, давайте, как московское метро строится. То есть, есть точно статическая линия, есть куда продолжать то или другое, не ломаем что-то, что создано. Вот это вот принцип московского метро, сохранить, что имели или лучше. Поэтому от легендарного прошлого через бурно настоящего к светлому будущему. Так вот. Но
2: вот Николай...
12: при этом решая проблемы настоящего через будущее, видя mm-hmm. цель, куда идем.
2: Я просто засмеялся на словах, когда вы сказали, мы рожаем, мы там
11: строимся,
2: бегаем, просто когда появляется
12: в семье. Ну, здесь активно участвую
2: но
12: в разных.
2: Я понял, что вы относитесь,
12: смыслах.
2: понятно, вы
12: нет,
2: относитесь
12: у меня
2: к своим...
12: шесть внуков, двое детей, поэтому
2: понятно.
12: Тут тоже...
2: Просто это когда в семье нет. появляется ребенок или какое-то животное, да. и мы начинаем говорить о себе во множественном числе.
12: Нет, в данном случае я говорю, мы, это имеется в виду кольцовцы.
2: Понятно, что это ваша,
12: высокая...
2: как будто это семья, вы так
12: да,
2: сказали.
12: Конечно.
2: По-теплому, что это семья.
12: Вот это как раз тоже такой вот дух деревенский, мне тоже нравится. Мы, если надо, самый продвинутый город, научный, Наукоград, мы до сих пор еще рабочий поселок. Тут я по секрету скажу на всю Москву, что мы сохраняем этот статус, хотя может быть городом, вот, и может быть даже там какие-то зарплаты другие были бы, но мы рабочий поселок, потому что это коммунальные услуги для учителей,
2: ну вот,
12: для врачей.
2: А мы-то мэр думали.
12: Или сельская ипотека, которая удобна для жителей, поэтому вот так.
2: Скажите, пожалуйста, мэр, это все-таки политик или управленец в большей степени?
12: Вы знаете, и то, и другое, и если забывать одну составляющую, то можно получить другую. Я видел, ребята уходили в простую бытовщину и забывали, что нужно выстраивать целую систему отношений с разными категориями и даже... не столь с партиями. Мы все говорим обычно на всех выборах, агитируем за одну партию, партию любителей Кольцова. Мы ее так называем. Вот это очень важно, чтобы с разными политическими оттенками, там, о вкусах можно спорить или об управленческих решениях, но видеть главное и ради чего работаем, это очень важно.
1: А что за книги вы сегодня принесли нам?
12: Ну, я просто еще, поскольку ты журналист, как сказал, поэтому зовут
2: Член Союза писателей России.
12: У меня 10 книг, 9 сборников, даже вот в прошлом году вышел сборник прозы «60 рассказов оптимиста, будем жить» называется. Ну и вот в этом году
2: это
12: семейный альбом вышел.
2: Что?
12: Вот «Все выдержи вместе», книжка, лирика такая, ну, стихи военного времени. Не очень хотелось бы ее писать, если бы не было СВО. Но коли она случилась, то вот возникла и такая подборка.
2: Это что? Это ваше хобби? Это
12: дополнительный заработок? Ну, хобби бы я не назвал, это достаточно серьезно. Ну, заработка уж точно нет. Если я это издаюсь, то точно на свои средства либо там помогают немножко спонсоры или друзья. Поэтому я на них не зарабатываю, не продаю книжки эти, я их раздаю на творческих вечерах, либо просто в подарки там ветеранам, юбилярам и так далее, просто расходятся. Это, ну, хотите хобби, ну, такое хобби серьезное. Очень надеюсь, что когда стану работать мэром лет через 15-20, шучу, то, наверное, у меня будет больше времени. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому... Вот так.
2: А у вас свободное время вообще есть для того, чтобы сесть, пописать, и поиграть с внуками,
12: ну,
2: посидеть,
12: конечно,
2: с женой
12: вот
2: кино посмотреть?
12: Ну, его надо уметь организовывать, поэтому я еще и всю жизнь занимаюсь спортом, даже наука не позволяла там выше кандидата в мастера набегать, но зато вот после 50 я вошел в сборную России, до сих пор являюсь капитаном сборной России в эстафете 4 по 400, тут объездил 36 стран на разных чемпионатах мира и Европы, где-то бежали и в Бразилии, где-то в Новой Зеландии за честь России, призер чемпионатов мира, 14 раз выигрывал Россию по возрастным атлетам.
2: А вам сколько лет, Николай Григорьевич? Николай Григорьевич, извините, ради бога.
12: Да, мне 17, я говорю внуку.
2: Понятно,
12: если перевернуть, то 71, но как-то возраст не чувствуется, если ты можешь бежать еще.
2: Слава богу. Вы знаете, еще какой момент. Если вдруг происходит что-то, я не знаю, но экстраординарное, там выключается свет в городе, да, там, не знаю, не везут хлеб, прорыв какой-нибудь трубы, все же к вам бегут, правильно?
12: Да.
2: Хотя за все эти хозяйства есть ответственность.
12: Есть маленькое заблуждение, что мэр моментально должен быть там, и мне иногда удивительно показывают, он выехал туда. Я стремлюсь к тому, чтобы я сам туда не выезжал, по большому счету. Конечно, я делаю это, и когда надо, выезжаю. Но мне очень важно, чтобы работала система, чтобы тот человек, который ближе к этому делу и профессионально стоит,
1: знал, что делать.
12: Он выехал туда, и он был, а мне доложил, что все нормально, в нормативный вариант, не в 3 часа, а в 10:30 мы там все выключили. Но я, если надо, приезжаю, если резонирует, или понятно, что это не Москва, я там и бегом могу добежать, и без машины дойти, то есть у нас все там рядом.
2: Кстати, по поводу самого города, я, опять же, прочитал такую информацию, что в Кольцово хотят переселяться чуть ли не пол Новосибирска, а это почти 2 миллиона населения, а вы не очень-то жаждете их видеть.
12: Мы дружим, мы члены большой агломерации, и никогда не отделяем
2: себя.
12: Но у
2: вас там чистенько, я видел фотографии, какие-то, не знаю, швейцарские домики, там так красиво, ну, как-то все очень не по-советски, я бы так сказал.
12: Ну, советского тоже было много, тут я бы не стал бросать, мы еще вернемся ко многим образцам советских отношений, но продвигаемся по-современному, поэтому с Новосибирском бы не стал тут играть, много или нет, они большой город, у них сложнее хозяйство, но стараемся жить вместе, культура, спорт, рядом тут и за Сибирь болеем
2: вместе.
12: До такого,
2: что вы не пускаете к себе других жителей, этого нету.
12: Нет,
2: вы прям популярный человек, а телефон так и не выключил. А вы вообще с современными ИИ, вот это вот все как-то дружите?
12: Вы знаете, я стараюсь по минимуму сводить, вообще говоря.
2: А что так, это же так все...
12: Ну, держусь. Это сильно отвлекает, но ИИ вот иногда соревновался с ИИ в стихосложении. Говорят, что они... у меня много песен, и сейчас с композиторами работаю.
2: Песен тоже?
12: А?
2: Тоже песен?
12: Песен, да, у меня много сейчас и патриотических таких песен с композиторами многие. И заметил, что в музыке искусственный интеллект преуспел больше. Как-то пробовали соревноваться в стихосложении, пока вот с моим удовлетворением проигрывали. Как говорят друзья, полным нокаутом. У них там с образами немножко сложно, и набор довольно такой
1: ограниченный,
12: простой идет. Да. А вот музыкальные композиции меня некоторые удивляют. И даже на мои стихи некоторые песни положили, ребята показывают, и даже они в эфире есть. Уже как-то, ну, надо дружить. Естественно, мы, Новгород, с этим работаем. Мы являемся пилотной площадкой Новосибирского университета.
2: Давайте почитаем, пока песню вы нам не принесли, но хотя бы стихи, у нас минута остается до конца эфира. Вот,
12: может быть, прочитаю стих в теме разговора,
2: чтобы понятно было.
12: Стихотворение «Служение». Оно как-то вот, может быть, в продолжении мэрской профессии, как-то рассуждал, в самолете написал. «Служение из незатертых слов, хотя служить во многих сферах надо, в нем что-то от неписанных основ, глубинное, без шума и парада. В нем растворение собственного «я» в великом океане дел всеобщих и жертвенность простого муравья во имя процветания целой рощи. В нем понимание смыслов вековых, раздробленных порой ежечасно, и неприятие слова «передых» или «сомнений» — это все напрасно. В нем тихая уверенность своя в конечной цели, иногда далекой. В нем вечный зов, родная колея, как дар судьбы, веление пророка. Служение, как тихий долгий свет, любви, добра, манящего покоя, как общий наш вселенский вечный след, с нарезкой каждому, единственной судьбою».
2: Слушайте, вот у нас есть такие электрические аплодисменты тут. Спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Друзья, сегодня у нас в гостях...
12: Спасибо вам за внимание.
2: Да, был человек, на мой взгляд, уникальный. И стихи, и управляет еще и наукой, занимается. И спасибо вашему городу за те периоды, когда была пандемия. И сейчас вот этот новый проект «Скиф» тоже какой-то уникальный. Надо вникнуть, почитать конкретно, что это.
12: Ну, а мы будем работать, чтобы наш город все-таки еще больше услышали.
2: Отлично.
12: Скип мэр и Вектор города, стоит того.
2: Мэр Наукограда Кольцова Николай Красников был у нас в гостях. Спасибо, спасибо. Удачи. Новости.
13: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об установлении контроля над селением Волоховское. На этом участке фронта в Харьковской области находится подразделение группировки войск «Север», уточнили в ведомстве. Там добавили, что ударом высокоточного оружия воздушного базирования были поражены объекты инфраструктуры в порту Одессы. Они использовались для хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Силы ПВО за сутки уничтожили 655 беспилотников противника, 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 11 управляемых авиабомб. В Кремле заявили о неприемлемости размещения контингентов ЕС и НАТО на Украине. «Москва не может этого допустить», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Для того, чтобы никакие войска Североатлантического альянса не присутствовали на украинской территории, специальная военная операция и проводится, подчеркнул он. Так Песков прокомментировал заявление из Европарламента, что учения коалиции желающих в Польше могут быть подготовкой к вводу контингента европейских военных на Украину. Пресс-секретарь главы государства добавил, что вооруженные силы продолжают наносить удары по судам, которые задействованы перевозки вооружений и амуниции для Киева. Федеральная антимонопольная служба открыла 15 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. В расследованиях фигурируют нефтяные компании и независимые участники рынка в регионах. Выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в инстанции. Там добавили, что проводится анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям. Зафиксирован факт нарушения закона о защите конкуренции в Удмуртии, где были изменены цены на дизельное топливо. Минюст США начал проверку в отношении Гарвардского университета. Образовательное учреждение подозревают в расовой и этнической дискриминации студентов при распределении финансовой помощи. В заявлении ведомства отмечается, что предпочтение в старейшем университете страны зачастую отдается представителям этнических меньшинств, в том числе китайцам. При этом администрация Гарварда заявила, что не допускает незаконной дискриминации по признакам расы или национального происхождения при утверждении планов по финансовой поддержке. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 19-21 градус, пасмурно, ночью до плюс 16-18. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: Внимание! «Говорит Москва».
14: 94,8.
13: Реклама.
15: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
16: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
17: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
21: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
22: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
23: В этот вторник гость в студии – заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
25: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
26: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: О чем мы будем сегодня говорить?
0: Ну что ж, Максим Геннадьевич, сегодня мы...
2: Да, Елена
0: Николаевна,
2: мне не дописали.
0: Николаевна. А, кстати говоря, замечали, что в Москве в основном отчество, ну, так редко используется, только в каком-то очень официальном общении, да, или там где-нибудь в школе, вот в университете.
2: Среди мэров,
0: кстати говоря, да, принято.
2: Да.
0: В других регионах, ну, много называют...
2: Чаще.
0: Вот я куда-то съезжу в командировку, там я Елена Николаевна, возвращаюсь в Москву Елена, и вот такое постоянное обновление.
2: Ну, мне кажется, это неплохо. Мы молодеем тем самым без отчества.
0: Если без отчества, без патронимов.
2: Да. Угу.
0: Ну, хорошо. Сегодня мы с вами и с отчеством, и без отчества переговорим на следующие темы. Безусловно, название передачи является говорящим. Это дела семейные. Что это значит? Это значит семейные споры, конфликты, или даже если споров нет, то как правильно оформить с юридической точки зрения ваши правоотношения, то есть заключить брачный договор, соглашение о разделе имущества, возможно, алиментное соглашение. Что кому достанется, если вдруг вот вы попадете в эту неутешительную статистику, и наступит момент расторжения брака. Также можем коснуться вопросов наследственных отношений, как оформить завещание. Если оно не оформлено, что кому достанется, звоните, пишите, и мы ответим на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир. А, кстати, Макс также по этому говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94,8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы есть в YouTube-канале, в Рутюб-канале, ВКонтакте. И читайте «Радио говорит Москва» в Дзене. А, ну что, приступим?
0: Приступим.
2: Так, сейчас. А, будьте добры, Елена, подскажите, как составить соглашение о разделе имущества? А, подготовка соглашения, насколько я понимаю, занимает не одну неделю, пишет нам Екатерина.
0: Уважаемая Екатерина, все
2: она
0: зависит...
2: в начале осени уезжает, успеет ли она все оформить?
0: Екатерина, все зависит, я имею в виду, по времени оформления, от разных обстоятельств. Сколько имущества, собраны ли документы уже, или нужно их собирать, из чего состоит это имущество, может быть, есть какие-то судолевики, может быть, нужно какую-то оценку проводить достаточно сложную, например, оценку бизнеса. То есть, ну, это вот такой вариант максимально, который может действительно занять до нескольких месяцев подготовки. Ну, к тому же, многое зависит от расторопности вашего юриста, который будет вам помогать в этом и заниматься подготовкой соглашения. Вообще, на самом деле, ну, стандартное соглашение о разделе имущества, если есть уже договоренность, самое главное всегда договориться, потому что вот на этом этапе, да, можно на годы просто затянуть разбирательство, кому что достанется. Если договоренность уже есть, собрать большинство документов сейчас можно в МФЦ, через госуслуги, потому что там можно выписки заказывать, и они буквально в этот же день вам придут с электронной подписью. Поэтому, но я больших сложностей здесь не вижу. Единственное, что нужно предусмотреть вам точно, это коммуникацию с нотариусом, с нотариальной конторой. Соглашение о разделе имущества всегда оформляется только нотариально, то есть нотариус должен его нотариально удостоверить. Нотариусу тоже нужно будет некоторое время на подготовку. Свежие документы попросит нотариус, например, свидетельство, либо документы о собственности, выписка из государственного реестра. Также проверит дееспособность участников, но это недолго, это сутки занимает по времени. Но нотариальная контора, вот они должны легитимность проверить и, соответственно, удостоверить это соглашение. По большому счету, вот на все про все, если бы сейчас вы начали этим заниматься, но в среднем уходит не более недели, поэтому, я думаю, вы все успеете.
2: Так, еще вопрос, очень длинный вопрос, но мы уже об этом говорили, как-то я помню. Одним словом, прошел бракоразводный процесс, а муж с женой развелись. Жена получила свою часть, муж свою часть. Но супруга по истечению года выяснила, что во время брака супруг приобрел отдельно... она какое-то слово странное пишет, но, насколько я понимаю, квартиру, короче, квартиру для встреч, типа того, помещение для встреч, она написала это по-другому немного, вот, понятно всем.
0: А вы нашли, как это все завуалировать, как это называется, Максим, скажите, как?
2: Квартира для встреч, помещение для встреч, ну, можно еще сказать, там, не знаю. Но нет, не буду я больше ничего говорить. Она написала нецензурно. Одним словом, она, во-первых, хочет понять, разделима ли это жилплощадь,
0: доделить,
2: потому что квартира не дешевая, находится в хорошем районе города Москвы, и плюс в нее еще вложены и большие деньги для ремонта. Сама видела, совершенно случайно попала благодаря своей подруге. Ну, не знаю, каким образом
0: она
2: там
0: подруга. Как зовут слушательницу?
2: Екатерина, наверное, да? я потерял. Да, Екатерина, но вроде бы.
0: Будем считать, что Екатерина. Екатерина, ну вообще, честно говоря, несколько странно вот состоявшееся
2: сейчас,
0: решение
2: Лен,
0: суда.
2: Сейчас, Лен, вопрос еще вот какой. Дело в том, что она выяснила, что квартира проходила по документам, которые нигде не зафиксированы были. Квартира была куплена на семейные деньги взяты, но оформлена на компанию. На компанию. Но основной пользователь квартиры только ее бывший супруг. Это первое. А второе, значит, эта квартира превышает стоимость той квартиры, в которой живет она сейчас. Я не понимаю.
0: Тут есть дополнительные вопросы, поэтому я буду говорить вот так, как я услышала, но нюанс мы понимаем, что в зависимости от некоторых вещей тут может ситуация поменяться. Сейчас объясню. Отвечу общо. Можно ли доделить что-то, если вот в момент раздела имущества не знали об этом имуществе, можно ли еще раз какой-то иск такой подавать о разделе общей совместной собственности? Да, можно. По перспективам, оформлена на компанию. Компания чья? Вот здесь
2: мужа.
0: Непонятно. Мужа, да? Она написала, что мужа компания.
2: Да, оформлена на компанию
0: на
2: мужа.
0: На компанию мужа. Вот это компания мужа. Я так могу предположить, что, скорее всего, это ООО, где он является учредителем. Можно ли делить ООО и, соответственно, те... там, объекты недвижимого, движимого имущества, которые состоят на балансе. Ну, то есть, грубо говоря, делить бизнес и имущество, принадлежащее
2: нет,
0: общему
2: бизнесу. Нет,
0: насколько
2: я понял, они уже все разделили, бизнес остался у мужа, делить его никто не собирается. Она не хочет, у нее претензия только к квартире.
0: Я понимаю. Вот здесь, если уже делили бизнес, ООО, доли в ООО они делили, что
2: поэтому
0: там кому как
2: и не
0: досталось? 100% досталось ему. По мировому соглашению, не по мировому.
2: Но
0: оценку бизнеса...
2: Насколько я понял, она говорит, все фиксировалось нотариусом. Ну, я думаю, брачный договор был.
0: Ну, говорит, судились. Нет, не судились. Что? Неправильно услышал?
2: Нет, я не
0: вижу.
2: Потому
0: что, по идее, там должно было предоставляться, и все справки предоставляться, если бизнес
2: оценивался. Нет, был брачный договор. И по брачному договору все отошло, что его, то его, что ее, то ее. А бизнес не трогали. Бизнес целиком остался супругу.
0: Нет. Брачный договор, если был вот такой титульный, это меняет дело в корне. Мое мне, твое тебе. Это означает только лишь одно.
2: Вот, Лен,
0: если бизнес его и оформлен был на него, он был единственным учредителем, они заключили этот брачный договор, то здесь брачный договор, ну, я не знаю, она собирается оспаривать его?
2: Нет,
0: или не...
2: вот она дополнение прислала.
0: Да, хорошо.
2: Дело в том, что по брачному договору бизнес был целиком отдан ему, прописано было, что он получает.
0: Да.
2: И поэтому была не найдена квартира, потому что там никто не копался, так как квартира была оформлена на фирму супруга бывшего. И сейчас она узнала, что квартира была куплена не на деньги фирмы, а на деньги семейные.
0: Семейных денег в этой семье не было с момента оформления брачного договора. Екатерина, вам нужно вот это понять. Либо есть какие-то тонкости, которые мы сейчас из сообщения не видим. Может быть, он ваши денежные средства взял с вашего счета, имея к ним доступ, например, к онлайн-банку, и перевел на приобретение этой квартиры, в чем я, конечно, сомневаюсь, если вы это так долго не знали, ну, что да. Это все произошло. А в противном случае мы понимаем так, закон так понимает. Есть договорный режим имущества супругов и законный режим имущества супругов. Вот договорный действует тогда, когда заключен брачный договор. И законный, когда там общее имущество супругов, семейные деньги, как она сейчас, да, выражается, этого уже нет. Есть то, что указано в брачном договоре.
2: Она говорит, выписка из банка есть.
0: Ну вот из ваших ли денежных средств
2: из он... его личной карты?
0: А если он из своей, со своей личной карты?

0: 94,8, это прямой эфир, код города 495. Здесь был вопрос еще про алименты. Ответим, Лен?
1: Да, да, да.
0: А, смысл следующий. У супруга, он пошел на повышение, получил должность управляющего в крупной строительной компании. Зарплата стала больше. А алименты уже полгода, как вступил в должность, выплачивают по старой схеме, со старой зарплатой. А на 100% я знаю, что у него заработная плата прибавился нолик. Можно ли каким-то образом... Ничего себе, нолик целый. Хорошая зарплата. Можно каким-то образом пересмотреть алиментное соглашение? В суд не ходили, договаривались лично.
1: Алиментное соглашение. Вы нотариально его удостоверили.
0: Нотариуса, да.
1: Это как раз тот документ, который регулирует взаимоотношения по обеспечению детей или, может быть, даже бывших супругов. Здесь, скорее всего, речь идет о ребенке. Возможно ли увеличение размеров алиментов, которые были, например, взысканы в судебном порядке, либо предусмотрены алиментным соглашением? Да, такое может быть. Но чаще всего это бывает. У вас наверняка там либо твердая денежная сумма применительно к прожиточному минимуму. Чаще всего это бывает с точностью вот до наоборот, когда доход становится меньше и стараются... Папы обычно обращаются в суд для того, чтобы уменьшить размер алиментов, потому что инвалидность получил, потому что еще дети родились. Здесь ситуация другая. Можно ли по закону пересмотреть размер алиментов? Да. Но нужно смотреть, опять же, есть ли у вас на то причины. Объясню. Что с вашим ребенком? Увеличились ли расходы резко на ребенка? Например, да?
0: Ну, да, ей все равно, главное, что у мужа увеличились доходы.
1: Алиментное соглашение заключается для того, чтобы муж был спокоен, мог спокойно показывать легально потом заработную плату, потому как ему уже ничего не грозит по судебной практике. Вот установили они 100 тысяч рублей алименты, ребенку хватает этой суммы, ничего катастрофически там не изменилось на 180 градусов в жизни ребенка. Питание то же самое, детский сад или школа те же самые. Ну, вот, значит, и алименты будут те же самые. Поэтому здесь, ну, судебная, давайте так, в законе возможность есть по судебной практике. Ну, я думаю, что очень вряд ли что-то удастся. Скорее всего, откажут, оставят то, что есть в алиментном соглашении.
0: 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, Максим, добрый день, Елена. А,
0: такой вопрос. Ой, а вы можете говорить в телефон прям?
2: Да-да-да. Такой вопрос. Сейчас законный режим имущества супругов, то есть брак. Но до брака с супругами, каждому из супругов...
0: Да-да, говорите. Алло. Исчез человек.
1: Он потерялся.
0: Ну, ладно, ждем, если вдруг что-то перезвоните. Угу. Вот Сергей Валерьевич добавляет к той даме, что договор о раздельном ведении имущества, никакого права на квартиру она не имеет. Что он считает, что у них договор брачный был на раздельное ведение имущества.
1: Ну, я об этом 15 минут в эфире говорила. Хорошо, что мы сошлись.
0: А я вас не слушаю. Лен, я же сижу, не слушаю здесь.
1: Хорошо, что вы
0: слушаете. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Подскажите, пожалуйста, Сергей из Подмосковья, такая ситуация. Значит, семья, муж, жена, у них брачный договор. Квартира на жене. Муж уходит из семьи. Все, он ушел. Но он прописан в этой квартире. Если вот он сейчас женился, и у него маленький ребенок, он может в эту квартиру вписать маленького ребенка и новую жену? Спасибо.
1: Нет, здесь квартира в собственности, в личной собственности, коль скоро был брачный договор. Вот бывшая супруга, почему его не снимает с регистрационного учета и не выселяет, не совсем понятно, потому что ей, вот как раз ей, довольно просто будет это осуществить. Потому что он уже ей не является родственником, и бывший муж...
0: Да, нет, он не может прописать туда...
1: Нет, прописать не может, а вот она его выписать вполне может.
0: Если... А маленький ребенок сколько?

0: Ну, вот он новорожденный.
1: Нет.
2: А мама где прописана ребенка?
0: Ну, сейчас она прописана в Липецкой области. Нет, а
2: дело в том, что автоматически могут прописать ребенка здесь, в Москве. Да, такое, Лен, мы же уже обсуждали.
1: Она их снимет с регистрационного учета, она собственник.
2: Но, нет, дело в том, что ребенка маленького, новорожденного, прописывают по месту прописки одного из родителей. Так как мама живет в Липецке где-то там, а папа в Москве, то автоматически его могут просто-напросто сейчас впихнуть сюда, в московскую его жилплощадь, где он прописан.
1: Поэтому я и говорю, что вот бывшая жена быстрее бы пошла и сняла
2: с регистрационного учета. Вы со стороны чьей? Жены или мужа?
0: Со стороны жены.
1: Со стороны
2: жены, вот пусть она бежит и снимает мужа быстрее с учета.
1: С регистрационного учета. Зачем она ждет?
2: А то автоматически может ребенок прописаться.
1: Могут прописать, потом будут сложности. Если ребенка больше некуда выписать, то дадут время на то, чтобы найти ему жилье.
2: Приобрести жилье лучше.
1: Нет, это не приобрети, но куда-нибудь там зарегистрировать, чтобы... В общем, это может быть некой проблемой. В итоге-то она снимет с регистрационного учета, но придется... бегать вот с этим несовершеннолетним ребенком, разбираться, есть у него где жить.
2: Причем
1: там еще
2: она
1: или нет.
2: Совершенно посторонняя им женщина. Вот эта доброта душевная, я, конечно, понимаю, все хорошо, бывшие мужья, бывшие жены, ути-пути, но надо как-то понимать
1: ути-пути,
2: себя.
1: Ути-пути, бывшие мужья и
2: ну почему?
1: Жены? Высокие отношения.
2: Вы поняли?
0: Да,
1: снимает с регистрационного учета,
2: пусть
1: не ждет.
2: Снимает. Я, например, со своей женой совершенно в прекрасных, чудесных отношениях. Мы ходим в театр, мы общаемся, мы говорим о детях, о ребенке нашем.
1: Вы формально развелись?
2: Нет, почему мы развелись? Потому что мы как-то пути разошлись, она строила карьеру в своей сфере, я в своей.
1: У вас просто раздельное проживание.
2: Нет,
1: это
2: она
1: модно.
2: Замужем
1: это
2: сейчас.
1: Модно.
2: Она уже второй раз вышла замуж за другого мужчину, и она прекрасно
1: живет. Но с в театр
2: живет.
1: Ходит с вами.
2: Ну да, почему нет? Когда мы можем повидаться, пообщаться, да почему нет-то?
1: Так.
2: Совершенно. Лен, вообще не так, ничего там нету такого.
1: Ну дайте что-то.
2: Совершенно
1: интригу
2: спокойное.
1: Какую-то дать в эфир.
2: Взрослые отношения. Бывает иногда, конечно, что-нибудь там. Все,
1: а
2: вопрос.
1: Помнишь?
2: Это на каждом шагу воспоминания-то. Алло.
3: Здравствуйте. Будьте любезны, я звоню по просьбе своей соседки, она очень плохо слышит. Значит, вопрос у нее такой. У нее скоропостижно скончался ее троюрный брат. То есть их родители были двоюродный брат и сестра. Значит, и у нее такой вопрос, может ли она претендовать на какое-то наследство, потому что он не был женат, у него нет детей, родители уже давно умерли. Единственное, у него есть племянница. Поэтому вот вопрос, она как-то
2: ближе.
3: Может...
1: Я пытаюсь сейчас очереди просчитать.
2: Сейчас адвокат просчитывает очереди, но племянница ближе, чем троюродная сестра.
3: Да,
1: подождите.
3: Понятно.
1: Племянница родная, верно? У него была там кто?
3: Брат
1: был. Угу.
3: Да.
1: У него был родной брат, и это его дочь.
2: Да.
1: Это Максим прав.
2: Так
1: дело
2: бы
1: в том,
2: и брат
1: что
2: раньше. А тут племянница получается.
1: Это более ранняя очередь наследования, поэтому здесь вот троюродная сестра, к сожалению, могла бы наследовать только если бы не было вышестоящих очередей.
2: А он завещание писал, этот мужчина?
3: Нет, он скоропостижно умер.
1: А в каком возрасте он умер?
3: 60 с чем-то лет ему.
1: Вы понимаете, это то, о чем мы говорим почти каждую передачу. Ну, пойдите, составьте завещание.
2: Пригласите.
1: 20 вам лет, 30 вам лет. Ну, мало ли что произойдет. Вот чтобы потом не мучились, а тем более в судах. Да? Ну, вот здесь, к сожалению, у вас ситуация такая, что наследственная очередь есть выше.
3: Понятно. То есть никак это наследство между ними делиться не будет? Между племянницей и вот сестрой нет, да?
1: Очередь наследует тогда, когда нет вышестоящих очередей, более ранних очередей. Если вот между всеми очередями
2: нет,
1: наследования
2: нет. Лен, сейчас давайте проще скажем. Смотрите, она сегодня племянница, самая близкая родственница этому скоропостижно скончавшемуся человеку. А ваша соседка, она очень далеко, и поэтому эта племянница, она и получит все то, что было у него. А та родственница, они не на равных. Если бы была еще вторая племянница какая-нибудь, или там двоюродная сестра... Она бы тогда могла еще как-то там
1: если
2: на равных идти.
1: Если бы они в одной
2: идти.
1: Очереди
2: да,
1: были.
2: Да, в одной очереди. А эта ваша соседка, она на два, мне кажется, на шаг, да, или на два дальше, чем племянница, да, Лена?
3: Понятно.
2: Ну, вот так, извините, это да, вот так родились. Пожалуйста. Если вдруг мы сейчас в чем-то не правы, мы еще раз во время
1: я
2: новостей
1: посмотрю,
2: перепроверим.
1: Какие конкретно очереди. Да. Так, двоюродная, троюродная.
2: Это сейчас можно за кулисами, Лена, во время новостей. Она троюродная. А это племянница родная. Елена Сенина, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков опроверг данные об использовании складов «Альберис» для поставок армии. Это не так, подчеркнул пресс-секретарь президента. Он добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. В субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр «Вальберес» в Котовске. В тот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о падении беспилотника на территорию склада «Маркетплейса» в «Электростали». В понедельник в целях обеспечения безопасности на складском комплексе компании в Калидине была проведена эвакуация. Берлин и Лондон намерены разработать ракету с дальностью полета 2000 километров. Планируется, что она будет выпущена к 2034 году. По информации газеты «Вельт», работа по проектировке ракеты ведется в рамках секретной программы «Глубокий высокоточный удар». Предполагается, что такие снаряды могут быть использованы для уничтожения линий снабжения в случае конфликта с Российской Федерацией. В статье уточняется, что в качестве возможных вариантов Германии и Великобритании рассматриваются крылатая ракета с низкой высотой полета или гиперзвуковой снаряд. В Израиле заявили о незаинтересованности в участии в конфликте между США и Ираном. Нынешняя ситуация выгодна еврейскому государству, но оно готово к любому развитию событий, отметил министр финансов Бецалель Смотрич. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что администрация президента США Дональда Трампа не хочет вовлечения Израиля в военную операцию против Ирана из-за опасений потери контроля над конфликтом. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии. Особый режим будет действовать еще 5 лет до сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня официальной публикации. Это позволит большему числу граждан оформить права в упрощенном порядке на принадлежащие им гаражи и земельные участки. Гаражная амнистия действует с 1 сентября 2021 года. С этого времени граждане оформили около 249 гаражей и более 490 тысяч участков под ними. Срок действия упрощенного режима истекал 1 сентября 2026 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Вечером синоптики обещают плюс 19-21, ночью до плюс 16-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94,8.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 13:35. В Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена меня смешит перед эфиром. Елена, это нельзя делать, да.
1: Так, провокации вот. Всякие.
2: Что, мы выяснили по поводу
1: троюродная? Да, племянница вообще во вторую очередь, она очень близко, потому что сестры, родные сестры, братья во вторую очереди, а племянники... наследуют по праву представления. Как поняли из вопроса, брат умер, соответственно, осталась вот племянница, она наследует по второй очереди по праву представления. Поэтому здесь, ну, неутешительный прогноз, скажем так, троюродные братья
2: и сестры. Так, и так не получается.
1: Никак. Вот, все посмотрели, себя перепроверили. Помочь не сможем здесь.
2: Уважаемая Елена, Максим, здравствуйте. Дело в том, что мы с супругом решили развестись, но по его оценкам наше имущество все целиком совместно нажитое. По его оценкам наше имущество, ничего себе, вы неплохо. Это она говорит, к примеру, стоит...
1: Может, в тенге?
2: Нет, в рублях. Стоит 10 миллионов, а по моей оценке не более 20. Угу.
1: Так уж и много.
2: Оценка совместно нажитого имущества, определение долей супругов и сам раздел имущества. Кто может в этом помочь? Сама я одолеть своего супруга не могу.
1: Ну, мы не исключаем...
2: Она написала пример, например. Это может совершенно другие суммы быть.
1: Если есть общее какое-то решение разделиться добровольно, то есть без судебного порядка, то в таком случае довольно часто прибегают к назначению оценки взаимно.
2: Сбрасываются
1: службы. Деньгами, и в экспертное учреждение обращаются, и эксперты, вы их можете как-то там выбрать тоже, этих экспертов по взаимному согласию. Я встречала случаи, когда жеребьевкой это делали. Вот брали 10 экспертных учреждений и вытягивали выбрасывали то, которое, ну, что, чтобы, чтобы уже никому не обидно было. Поэтому объективное экспертное заключение можете заказать, если вы договоритесь друг с другом, что вот этому заключению вы поверите и поделите так, как в нем будет указано. В том случае, если не представляется возможным, к сожалению, прийти к согласию и заключить соглашение о разделе общей совместной собственности, то можно обратиться в суд. Но имейте в виду, у нас госпошлины увеличены, и от стоимости имущества, которое вы делите, госпошлина уже будет существенная. Сколько там, 10 даже, если от 10 миллионов, прилично придется заплатить государству, чтобы оно этим...
2: 10 чего, тысяч рублей?
1: Нет, 10 миллионов. Вот 10 миллионов в зависимости от...
2: Ну вот 10 миллионов стоит имущество.
1: От 10, если это будет 10 миллионов, заплатите примерно 200 с чем-то там тысяч только госпошлины. Поэтому нужно хорошо подумать. Плюс еще заплатите юристам, плюс заплатите экспертизе, которую выберет суд. А эксперты могут, у меня был недавно случай, суд выбрал экспертное учреждение, звонит доверительница, говорит, ну вот, мне сейчас эксперты счет прислали, там он очень существенный, как же так, не хочу платить. Ну а как не платить, если не заплатишь, не проведут экспертизу, и дело будет проиграно. Поэтому здесь судебные расходы, ну, никто не отменяет, если вы идете в суд, и придется раскошелиться. Так что нежелательно, может быть, у вас получится сделать это добровольно.
2: Так, 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Михаил. А можно я небольшое уточнение на 2 секунды?
2: Пожалуйста.
13: Я проверял троюродные братья и сестры вообще
1: не входят.
2: В случае, если вдруг вообще никого нет, но есть троюродный брат, то он имеет право, возможность...
1: Нет, он прав. Слушатель прав.
2: Спасибо, Михаил.
1: Их нет в очередях наследования. Я тоже сейчас проверила, так же, как и вы. А вот племянница унаследует без проблем.
2: Но если вообще никого нет, то что, имущество останется выморочным?
1: Выморочным достанется государству.
2: Но это же нечестно.
1: Ну что теперь поделать? Вот такая... Нужно доказывать, что вы жили как фактически иждивенец с наследодателем последний год. Вот на это тоже иногда идут, чтобы доказать что-то, потому что вот так.
2: Так, бывший муж платил алименты по договоренности. Так, возможно ли оформить нотариальное соглашение с приложением чеков о переводе за прошедший год?
1: Не поняла вопрос, уточните. Нотариальное соглашение об уплате алиментов можно оформить, пожалуйста, оформляйте. Для этого никакие доказательства, чеки, ничего нотариусу предоставлять не нужно. Это уже ваши личные договоренности, как вы друг с другом решили. Ну, главное, нотариус должен проверить, не ущемляются ли интересы ребенка, и, может быть, вы... Об этом сейчас не совсем понимаю. Уточните, для чего эти чеки, квитанции? Если собрались идти оформлять у нотариуса алиментное соглашение, идите оформляйте без доказательств.
2: Так, Алена пишет. Здравствуйте, у меня есть недвижимость. После вступления в брак хочу продать и купить другую. Когда нужно составлять брачный договор? И если у меня несколько недвижимостей, и я через время еще хочу продать и снова купить, то снова, вновь нужно составлять договор?
1: Алена, ваша добрачная недвижимость, как и любое добрачное имущество, является вашим, и если за счет денежных средств от продажи добрачного имущества вы приобретаете, не вкладывая общих семейных средств, вот здесь уже там семейных средств, если не заключен брачный договор, приобретаете что-то другое в браке, то будет легко, вот здесь внимание, доказать в судебном порядке, если вдруг вы будете судиться, доказать то, что это приобретено за счет ваших личных средств добрачных. Но это не презюмируется, то есть... тут вопрос в доказывании. Если ваш муж, даже понимая свою бесперспективность, все-таки решит обратиться в суд за разделом общей совместной собственности, то обязанность доказывания будет на вас, подтвердить, что это вот из тех самых средств. Поэтому здесь наличными лучше деньги не принимать, лучше все делать безналичными расчетами, как продавать, так и покупать. Вот на один счет поступили денежные средства от продажи добрачного имущества, с этого же счета вы приобрели что-то другое. Это будет проще для доказывания, потому что мы часто в практике сталкиваемся, что начинают выдумывать: нет, это вот она продала, куда-то там на себя потратила, а вот эти деньги, которые мы приобрели в браке квартиру, вот это были наши общие совместные. И вот докажи, что ты вот те самые купюры принесла, чтобы покупать новую квартиру. Вот чтобы с этим не сталкиваться, не связываться, не переживать на этот счет, а вдруг наследственное правоотношение, вот завтра умрет муж, и придут его родственники, мама, папа, и придется тоже доказывать, что это имущество было там добрачное фактически ваше. Поэтому, конечно, лучше заключить брачный договор по титулу, самый простой: тебе твое, мне мое. И вторая часть вопроса: нужно ли постоянно его обновлять? Вот если вы конкретные объекты имущества указываете в брачном договоре: квартира такая-то, там улица такая-то, дом такой-то, ну вот конкретику указываете, тогда да. А если вы оформляетесь по титулу, как я сказала, вот что на кого оформлено, то тому и принадлежит. В таком случае не нужно будет ничего обновлять, у вас этот единый брачный договор будет на все распространяться.
2: Все понятно. Так, добрый день.
14: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Да, говорите. Здравствуйте.
14: Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Моей жене по наследству досталась квартира 5 лет назад. Да. А в этой квартире прописан родственник, двоюродная сестра ее. Угу. Она инвалид 3-й группы. Вот, и она там прописана,
1: да.
14: Но собственности не имеет.
1: Да.
14: Вот такой вопрос: что бы с ней сделать, чтобы эту квартиру освободить, потому что мы ничто не можем с ней сделать, ни продать,
1: не
14: сдавать.
2: Да. Не, а что вы не хотите сделать? Вы...
1: А что она добровольно-то не снимется, скажите?
14: Что говорите?
1: Почему добровольно не снимается с учета? Связывались с ней?
14: Так она там прописана, у нее нету никакого жилья. Куда ее снять? Мы ее не можем снять. Она же инвалид 3-й группы, ничего не можем с ней сделать.
1: Но инвалид 3-й группы — это не лежачая, понимаете? 3-я группа, ну да. Понятно, это тяжело, это нехорошо, но тем не менее она общается, она контактная, она не по психзаболеванию.
14: Да, она контактная, да. Угу. И... А куда ее прописать-то? Она же жилья-то своего не имеет.
1: Ну вы должны о ней думать. Она вам что, как иждивенка досталась по наследству? Она сама что говорит?
14: Да, да, она там, это квартира от бабушки моей жене досталась, от ее. А туда после развода прописалась 20 лет назад вот эта сестра, а это вот ее дочь. То есть это вот такая вот система. Главное, угу, что мы не можем ничего сделать с квартирой, а она, ну, бесхозная.
1: Проблема, проблема понятна. У меня вопрос другой. Она сама что говорит?
14: Кто, сестра?
1: Ну да, вот это инвалид.
2: Да, которая живет прописана.
14: У нее инвалидность по задержке развития. Ей 47 лет.
1: Я же спросила, по психзаболеванию или не по психзаболеванию? У нее инвалидность.
14: Нет, у нее мозги 11-летней девочки.
1: Ну, значит, психрасстройство.
2: Ну, человек не понимает, да, по психрасстройству. Что тогда, Лен?
1: Большая проблема, действительно, коль скоро инвалидность по психзаболеванию, здесь в судебном порядке тоже, я не знаю, в суд уже ходили?
14: Ходили в опеку, через опеку суд подают. Они говорят, что это долго, ну, год 12 месяцев, очень долго.
1: А
14: этим надо заниматься.
1: А на опека...
2: Ну, всем надо заниматься, просто так ничего не
14: расспросится. Нет, она просто прописана в этой квартире. Опеку не дают, потому что она не лишена дееспособности.
2: Тихо, сейчас. А живет она где?
14: Так в этой квартире живет.
2: Определите ее в какой-нибудь стационар, диспансер.
1: И платите за нее.
2: Ну а как по-другому? Они хотят и квартиру иметь, и эту девушку куда-то сбагрить, женщину. Надо как-то решать, или там пропал, или тут пан. Надо каким-то невозможно и рыбку съесть, и еще там
14: подавать. А можно ее поставить на очередь на жилье в Москве?
2: Да нет такого. Она еще больше будет, чем эти 12 месяцев.
1: Будете ждать.
2: 30 лет. И она...
14: так и так некуда ее девать. Все равно ждать-то.
2: Я вам говорю, попробуйте определить через эту опеку, через ипотеку, определить ее в какое-нибудь медицинское учреждение, где для нее будет... Нет, Лена,
1: Максим,
2: что? Не получится.
1: Опека ею сейчас не занимается. Она не их пациент.
14: Да.
1: Почему?
14: Да,
1: потому
14: не
1: что
14: да.
1: Она не признана в судебном порядке недееспособной. Поэтому опека
2: тут
1: ни при чем.
2: Быть, правда,
1: подавать
2: людям?
1: В суд о признании ее недееспособной, устанавливать опеку, помещать ее вот только в этом случае. И, кстати говоря, здесь возможно за государственный счет в специальное учреждение, если она в этом нуждается, если у нее там такое расстройство.
2: Те и другие.
1: Для этого тоже нужно пройти 7 кругов ада, для того, чтобы нуждаемость эту ей установили и поместили за государственный счет. И только после этого будут перспективы снять ее с регистрационного учета. Поэтому здесь это, проблема действительно очень большая.
2: А вот она сейчас живет, она одна там живет в этой квартире?
14: Мы периодически ее навещаем, потому что она чудит.
2: А как, кто за ней ухаживает? Она может себе
14: так
2: еду приготовить?
14: Не ухаживает, никто.
2: Ну,
14: что
2: тогда
14: она
2: большая квартира.
14: Нет, какая большая, однокомнатная, ему ее девать некуда, понимаете?
1: Мертвым
14: не
1: грузом.
14: Сдать, не продать, ничего.
2: Да почему? Продать вы ее тоже можете, так же
1: вместе
2: с ней.
1: Да. Ну, жалко им, наверное, ее тоже.
14: Да, так бросить не можем. Собственность-то наша, моей жены, это не ее собственность, вы понимаете?
2: Давайте
14: не
2: говорим, что вы
14: убрать не можем, ничего не можем.
2: Вы можете продать квартиру, но вместе с ней.
1: Да не купят никто.
2: Да, конечно, не купят.
14: Нет, не купят, конечно.
1: А как вас зовут, напомните?
14: Андрей,
1: самый простой, по сути, вариант, вот то, что я рассказала, это очень долгая история, еще и
14: да,
1: не гарантированная история, и вы это наверняка уже знаете.
14: Самое
1: простое, скорее всего, в вашем случае, найти, куда ее прописать, потому что вот как раз то, что она сейчас не признана недееспособной, вам, в плюс, да, то, что нет препятствий никаких опекунов, она считается, для государства она считается вполне себе здоровым, относительно, понятно, человеком. Поэтому ее сейчас, куда-то перепрописать, если она там согласна на то, чтобы перепрописаться и продать эту квартиру,
2: так
1: получить
2: она
1: деньги
2: не
1: более...
2: Понимает.
1: Более
2: а вы
1: реально.
2: Где живете? Вы где прописаны?
14: Так у нас свои квартиры есть.
2: Ну так пропишите ее, пропишите ее к себе пока. Пусть она будет у вас. А затем вы еще и льготы какие-то получите, так как она инвалид.
1: А физически-то куда вы ее деть собрались, скажите? Вот
2: а
1: сейчас физически...
14: Физически тоже проблема. Нам по 60 лет, а ей 47. То есть мы скорее через 10 лет не сможем ее опекать. Вы понимаете, ее надо куда-то девать.
2: Значит, надо вот этот процесс оформления через опеку.
1: Это очень все сложно, и они не хотят ее опекать. Ну, не хотят, и имеют на это право.
14: Отказываются вообще.
1: Нет, и вы-то не хотите. Она там вам не самая близкая, я так понимаю, родственница, и не самый близкий человек.
14: Да.
1: Она вам так по наследству досталась, просто как некая проблема.
14: Да.
2: Выбросьте ее на улицу, что сделать тогда? Пусть на лавке живет возле дома.
1: Ее нужно снять с регистрационного учета, куда-то перепрописать.
2: Не дай бог.
1: А уж что вы с ней там физически будете делать, надеюсь, что ничего плохого и как-то это устроится. Потому что, тут проблемы-то две.
2: Да, грех надо,
1: снять
2: что не надо брать.
1: С регистрационного учета, это даже, найти, куда прописать, и перепрописать, продать эту квартиру. Можно? Можно найти, куда прописать и перепрописать. Но физически что с ней будете делать, вот это, конечно, не совсем понятно.
2: Нет, есть платные клиники, куда можно за деньги ее определить.
1: Ей 47
2: она наверняка,
1: лет, да. Она
2: подождите,
1: там будет
2: подождите,
1: жить
2: она
1: еще сколько?
2: Она наверняка пенсию получает.
14: Пенсию она получает, но она здоровая женщина в этом плане-то.
1: Небольшая.
14: Физически. Да, а нам-то по 60, и у нас уже вот в этой вот...
2: Подождите, она здоровая женщина, 70. Но психически да. просто отстает.
14: Она ребенок, да, ей 11-12 лет.
2: А сама помогает. Делает руками, все делает.
14: Ну, что делает 11-летняя девочка? Вот она это делает.
2: Ну, ладно, играет это куклы, может, она головой гуляет. 11-летняя, а так-то она наверняка и готовить может, и постирать, и помыться.
14: Нет, ну, в принципе, может, да.
2: За 47 лет-то навыки набрала.
1: Я говорю о том, что даже вот сейчас они ее снимут с рекучета, перепропишут куда-нибудь. Это вполне реальная история куда-то перепрописать, как мы это понимаем. Найти место, куда ее перепрописать. А вот физически, что вы с ней будете делать, вот это, конечно, вопрос, он не совсем правовой, но жизненно сложный. Вот что? Вот,
2: я уже здесь предсказал.
1: Больше, как ее зовут? Там Таня. Таня, ты здесь больше не прописана, выезжай. И Таня играет в куклы в это время. И что да. с ней сделать? Ну, это да. сложно, сложно вам.
2: Андрей, мы не можем вам, мы уже сказали несколько вариантов, да, поэтому извините, да, пожалуйста. Вот наша мама лежала в пансионате стоимостью 65 тысяч рублей в месяц, не каждый потянет, пишет Михаил. Но видите, она не лежачая, она эта девушка, как бы она сама себя может обслуживать. Но при этом психически, но у нас же есть какие-то психоневрологические диспансеры, которые занимаются именно такими людьми, она же не может...
1: Для этого нужно заниматься им сейчас, вы представляете, то есть у них история какая? В принципе, посторонний для них человек. Но она в их квартире. И выгнать на улицу, ну, я так слышу сейчас слушателя, да, нашего Андрея, что, ну, жалко, и квартира стоит, досталось по наследству, они за нее все платят, и коммунальные платежи, и налоги, все. И завтра она может затопить еще кого-нибудь из соседей, они будут
2: Лен,
1: отвечать.
2: Да, это понятно.
1: Ну, сложная история, безусловно, сложная. Ну, тут,
2: Дим
1: может
2: пишет,
1: быть, наши
2: жалко
1: слушатели
2: ее
1: придумают.
2: И Андрея.
1: Куда вот, да, как им разобраться? Им по 60 лет, ей 47, они будут ее содержать, но она
2: ой,
1: действительно постарается.
2: 60 лет еще не приговор, что прям все запричитали тут. Здравствуйте, хочу развестись с мужем-алкашом. Есть квартира в ипотеке, платит муж. А как же он платит, если он алкаш? Он же бутылки сдает. Там задействован материнский капитал. Я плачу за коммуналку, кружки, двоих детей и питание семьи. В случае развода смогу забрать квартиру... А, в случае развода смогу забрать квартиру, ипотеку переоформить на себя?
1: Нет, не сможете. Не будет делиться ипотечная квартира.
2: Не, ну она на мат-капитал, если...
1: Нет, нет, ну что там мат-капитал? Ну какую-то часть квартиры приобрели за счет мат-капитала. У нас, конечно, государство заботится о нас, и мат-капитал растет каждый год, но не до такой степени, чтобы купить даже там половину или четверть квартиры. Но при использовании мат-капитала, конечно, выделить доли нужно всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей. Можно ли поделить? Не забрать, внимание, а поделить. Да, ну, безусловно, да, если вы подадите в суд, то поделят вам эту квартиру, но она останется у вас в долях. Поделят ли ипотечный кредит? Нет, не поделят. Тот, на кого оформлен кредит, будет также его платить, но также, внимание, он может взыскать потом, если на мужа этот кредит, может платить и взыскивать потом с вас половину тех средств, которые оплатил фактически за общее обязательство. То есть разделить суде, чтобы сделали кредит, там, половину на него, половину на вас, так нельзя, останется на него, но взыскать он с вас потом может. Возвращаюсь, итог вопроса. Можно ли забрать? Нет, никак вы не заберете. Эта квартира будет по долям распределена. Вам в любом случае нужно будет как-то друг с другом договариваться, что-то решать, кто у кого там что выкупит, снимать эти обременения, гасить ипотеку. Ну вот только так, несовершеннолетним детям что-нибудь предоставлять, коль скоро они здесь тоже задействованы.
2: Понятно. Марин пишет, чудовищно.
1: Не разводитесь лучше.
2: Хотят человека выселить, непризнанного... непризнанного недееспособным, хочется и курочку съесть, пусть откажутся от наследства.
1: Вот, знаете, ну, как, чтобы кто-то...
2: Со своим у нас 10 секунд, Лен.
1: Да-да-да, чтобы признать недееспособным, кто-то должен этим тоже позаниматься. Соседи
2: Андрей
1: вряд ли
2: там
1: будут,
2: занят.
1: Да?
2: Елена Сенина сегодня была нашим народным адвокатом. Лен, спасибо
1: как
2: большое.
1: Как быстро время пролетело. Да. Звоните на следующей неделе.
2: Обязательно. Макс Челаков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Впереди много интересного.
15: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
16: Сегодня мы поговорим про всеми любимую сладость. Бисквит – это, пожалуй, самый честный десерт в мире. В нем нет ничего лишнего, только мука, яйца и сахар. Никаких разрыхлителей и никаких жиров. Только воздух, который создается взбиванием. И в этой простоте его величие.
17: Слово «бисквит» происходит от латинского «бискоктус», испеченный дважды. И это не случайно. В середине века его действительно пекли дважды, чтобы он превратился в твердый, как камень-сухарь.
16: Такой бисквит брали с собой в морские путешествия. Он не плесневел месяцами, весил мало и давал энергию. Это был не десерт, а стратегический запас. Сушеные коржи размачивали в воде или в вине, чтобы сделать их хоть немного съедобными. Звучит не слишком аппетитно, но именно этот грубый морской паёк стал прародителем того самого бисквита, который мы сегодня знаем.
17: Прорыв случился в Европе 17 века. Тогда кондитеры поняли, если яйца не просто смешать с мукой, а взбить их в густую пену, тесто становится легким и пористым. В него не нужно добавлять масло, оно само держит форму. Так родился классический бисквит. Он был настолько универсальным, что быстро стал блюдом не только для королевских кухонь, но и для обычных семей.
16: Англичане полюбили его с клубникой и сливками. Так появился знаменитый Виктория Спонж. Французы превратили его в изысканный бисквит а-ля Куйер. Те самые дамские пальчики для тирамису. В каждой стране бисквит обретал свой характер, но оставался узнаваемым.
17: Сегодня это основа для сотен десертов. Его можно промазать масляным кремом, прослоить ягодами или шоколадом. А можно оставить сухим и хрустящим, как печенье.
16: Но есть в бисквите и особая магия. Попробуйте просто пропитать его сиропом и дайте ему постоять в холодильнике одну ночь. Он становится влажным, бархатистым, почти мокрым. И в этом состоянии он особенно хорош.
17: И все-таки бисквит – это максимально простой десерт, который не требует особых усилий. Он может стать частью кулинарной композиции, либо выступать самостоятельным блюдом. Все будет зависеть только от вашей фантазии.
15: Приятного аппетита! Провиант!
4: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
5: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о результатах от введенных мер по стабилизации топливного рынка. Во многих регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди, отметил вице-премьер. Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном точечном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, сказал он по итогам совещания. Новак подчеркнул, что особое внимание уделяется снабжению аграриев, учитывая, что идет уборочная кампания. Все субъекты, которые входят в программу Северного завоза, получат необходимые объемы нефтепродуктов для этого. Минобороны заявили о поражении резервуара с нефтепродуктами на Украине. Он расположен в городе Бахмач Черниговской области. Удар нанес расчет беспилотника «Герань-4». В результате поражения резервуара с горюче-смазочными материалами емкость получила повреждения, возник сильный пожар, добавили в ведомстве. Там также сообщили об уничтожении автотранспорта ВСУ в районе населенного пункта Корюковка. На опубликованных кадрах «Герань-4» наносит удар по грузовой машине, которая перевозит снаряжение украинских формирований. Госдума приняла закон об увеличении списка правонарушений для выдворения иностранцев. Документ одобрен во втором и третьем чтениях. В нескольких статьях Кодекса об административных правонарушениях появятся отдельные положения со штрафами и наказанием для граждан других стран. Сейчас выдворение предусмотрено за нарушение 22 статей, и депутаты увеличили их до 45. В том числе депортировать иностранцев будут за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Российскую Федерацию и ее граждан. Выдворять их будут также за правонарушения, связанные с экстремизмом и деструктивной информацией. ФИФА отменила красную карточку полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу. Она была показана арбитром после финального матча чемпионата мира за то, что футболист устроил потасовку со спортсменами из Испании. Международная федерация футбола подтвердили BBC, что никаких дисциплинарных мер к аргентинскому спортсмену не применялось. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 57 копеек, доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей и 55 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 19-21 градуса, ночью 16-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
19: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
22: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
21: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
22: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
21: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
22: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
22: Всего вам доброго и слушайте рок.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
23: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
21: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Москва.
23: 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14:07 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню, что сегодня вторник, 21 июля 2026 года. Также я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Номер прямого эфира 7373 948. Код города 495. Задать свои вопросы, написать комментарий в эфир можно с помощью Телеграма или с помощью Макса. Говорит МСК-бот. Так, какие у нас еще средства связи? Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, в YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. И новости наши почитать, подписаться на них можно в Яндекс.Дзене, также в Телеграме и в Максе говорит, радио говорит МСК. Кажется, я назвала все. Сейчас мы будем обсуждать в течение ближайшего часа четыре интересные темы. Начнем с топливного рынка. Там интересные сегодня пришли заявления. Так что также была интересная заметка в газете «Коммерсант». Еще накануне «Коммерсант» написал о том, что ситуация стабилизируется на топливном рынке. И, собственно, Новак вот сегодня это уже подтвердил. Также мы опять поговорим про Дональда нашего Трампа. Он анонсировал встречу с новым премьером Великобритании. Почему он так спешит с ним встретиться? Вот выясним, что будут они обсуждать. Также стало известно, что Центробанк предлагает открыть электронный... Центробанк предлагает в рамках пакета «Антифрод 3.0» разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные кошельки только с согласия родителей. Вот пока родители не согласны, никакого кошелька не будет. Это вот способ борьбы с мошенниками. Ну и, наконец, Геннадий Онищенко сделал снова очень громкое заявление. Впрочем, у него других практически не бывает. Он призвал россиян не выезжать вообще за границу из-за риска инфекции.
0: Поток. Успеем сказать главное.
5: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания. Мы видим, что эти меры приносят свои результаты. Уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей. Новак отметил меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонта заводов. По его словам, во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. А до этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Государственная Дума рассмотрит предложение правительства России, направленное на стабилизацию цен на топливном рынке. Вот, кстати, еще Вячеслав Володин сделал такое заявление интересное. Он сказал, что политизация топливной темы и демагоги вокруг нее недопустимы. Они выглядят как происки недругов России. Что еще он сказал? Потому что это уже попахивает другим, пятой колонной внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны, крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать. Володин отметил, что неонацистский киевский режим делает все, чтобы создать напряжение внутри России, поэтому наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина у нас на связи. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Анастасия, ну вот, собственно, такие довольно оптимистичные уже заявления, да, пошли сегодня. Вот накануне газета «Коммерсант» как бы уже написала, что, в принципе, ситуация вроде бы стабилизируется. А насколько вообще вот на данный момент улучшилась уже ситуация с топливом?
6: Значительное улучшение мы видим на Москве, на Московской области, на автозаправочных станциях. Соответственно, связано это в первую очередь, конечно, с тем, что начали нефтеперерабатывающие заводы, которые находились на плановых либо на аварийных ремонтах, выдавать объемы на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. Это говорит о чем? Это говорит о том, что происходит постепенное, шаг за шагом, улучшение ситуации на внутрироссийском топливном рынке, соответственно, снижается количество очередей, которые, в общем-то, показали нам за последние три недели ажиотажный спрос, да, разорванные логистические цепочки. Соответственно, мы видели ситуацию по нулям на стелах. Но на сегодняшний день эта ситуация решена, эта проблема, да, по крайней мере, по Москве и области. Вообще, по близлежащим областям также эта ситуация достаточно стабилизирована уже на текущий момент. Хотя есть, конечно, регионы, где на сегодняшний день пока наблюдают проблемы. Но, во всяком случае, если говорить за Москву и Московскую область, то здесь ситуация близка к идеальной.
7: Да, но это я, кстати, тоже сама заметила, потому что я тоже вожу автомобили, и, в принципе, за последние две недели ситуация резко улучшилась, и очереди исчезли, причем они как-то сразу, бац, и пропали. Но вот я не исключаю, все-таки именно в московском регионе еще был элемент психоза у людей такого массового.
6: Скорее всего, да. Это действительно... было ожидаемо после сообщений об атаках на московский нефтеперерабатывающий завод. И, соответственно, люди с переживанием о том, что завтра они могут остаться без топлива, ринулись на автозаправочные станции АБА набрать и иметь. Но, как показал уже жизненный опыт, да, и в том числе практика тех людей, которые ринулись срочно купить и с запасом, этого делать, в общем-то, и не стоило, о чем уже многократно обсуждалось. И это действительно так, потому как ну, мы живем в стране, где с топливом, да, могут возникать проблемы, но, тем не менее, не настолько глобальные, как могут показаться с первого взгляда.
7: А как вы считаете, вот этой стабилизации рынка, которая сейчас происходит, да, топливного, помогло именно то, что как бы полностью загрузили НПЗ работы, ну, естественно, НПЗ, которые не пострадали от ударов, или все-таки какой-то вот и импорт топлива тоже пошел?
6: Знаете, здесь все-таки, наверное, совокупность мер. В первую очередь, конечно же, как вы правильно заметили, две недели назад, хоп, и очереди пропали. Наверное, все-таки люди в первую очередь поняли, что запасаться топливом не нужно. Соответственно, этот искусственно созданный ажиотаж, да, и дефицит поставок на конкретные автозаправочные станции, он просто-напросто ушел, кроме всего прочего. Конечно же, импортный бензин, который приходил на территорию Российской Федерации, он сыграл, в общем-то, положительную роль, хотя, по большому счету, это капля в море на общем объеме потребления, который нужен российскому потребителю. И, конечно же, начали постепенно выходить с ремонтов нефтеперерабатывающие заводы, то есть фактически у нас пошло самообеспечение внутри России тех потребностей, которые есть у населения.
7: А вот скажите, пожалуйста, вот я тоже заметила, что, например, с дизелем вот такой проблемы нет, как, допустим, с 95-м бензином, это с чем связано?
6: Это действительно так. Дело все в том, что, несмотря на все атаки на территории Российской Федерации, производство дизельного топлива на сегодняшний, даже на сегодняшний день, оно немного выше, нежели нужно для внутрироссийского потребления. Кроме всего прочего, правительство закрыло экспорт и для производителей, и для трейдеров любых видов нефтепродуктов. Поэтому, что касается дизельного топлива, то мы с вами видели максимально стабильную ситуацию, за исключением, конечно, некоторых разрывов по поставкам. Но даже сейчас на этих автозаправочных станциях есть практически всегда дизельное топливо.
7: Да, оно есть практически везде. Спасибо вам большое. Анастасия Бунина, эксперт топливного рынка, была у нас в эфире. Говорим мы о том, что постепенно стабилизируется ситуация на топливном рынке. По крайней мере, в московском регионе, московской агломерации, это имеется в виду Москва и область, ситуация уже в целом выглядит абсолютно нормальной, то есть как это было и раньше. Ну, а что касается ажиотажного спроса, то он действительно был, то есть такой был психоз у людей, это как, знаете, мы бежим покупать ту же гречку и спички, вот это из этой же серии, потому что просто знаю случаи, не понаслышке, о том, как человек просто с полным баком стоял на заправке полтора часа, чтобы залить 6 литров буквально в автомобиль, то есть вот до такой степени... дошел психоз, да, что вот еще сказал, Володин, вот он интересно сегодня сказал по поводу ситуации на топливном рынке, потому что Госдума это все обсуждает. Он, собственно, тоже призвал эту тему не политизировать. Мы стараемся ее не политизировать, а чисто с такой обывательской точки зрения обсуждать. Ну, собственно, вот он сказал, что ситуация на топливном рынке в скором времени радикально изменится. Посмотрим, буквально завтра, послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены и поставок, сказал Володин на пленарном заседании. Ну, в общем-то, и все, да, поскольку Новак сегодня уже заявил, что стабилизируется рынок, потому что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Но в целом, что можно сказать, что довольно оперативно все сделали. Тут же речь еще о сельхозпроизводителях. И это очень важно, да, чтобы они были обеспечены топливом, и прежде всего дизелем, которого, как выясняется, у нас, в принципе, слава богу, достаточно. И экспорт дизеля сейчас запрещен.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94.8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
7: Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам провели первый телефонный разговор. Ну, собственно, не успел Энди Бёрман вступить, так сказать, в роль нового премьера, стать новым премьером Великобритании. Первый его телефонный разговор, естественно, был с Дональдом Трампом.

0: Бёрнамом они обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы. Энди Бёрнам – это бывший мэр Большого Манчестера. 20 июля он вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера. Кандидат политических наук, аналитик научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Егор Торопов у нас на связи. Егор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Егор, вот скажите, пожалуйста, почему Трамп прям спешит встретиться с новым премьером Великобритании? Или это новый премьер Великобритании спешит встретиться с Трампом? Вот как там, какая последовательность?
1: Оба лидера стремятся встретиться как можно скорее, поскольку как Соединенные Штаты, так и Великобританию связывают уже несколько вековые братские связи, в которых премьер-министр Великобритании при вступлении на пост в первую очередь связывает с лидером Соединенных Штатов, равно как и лидер Соединенных Штатов зачастую наносит свой первый зарубежный визит именно в Великобританию. Эти страны, очевидно, связаны культурно, экономически, исторически и теперь военно-политически и экономическими союзническими отношениями. Поэтому в скорости встречи Трампа и Энди Бёрнама, которая состоится уже в ближайшее время, нет ничего нового. Это является традиции в двухсторонних отношениях обеих стран.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот, собственно, высказывание Трампа, да, последнее в адрес Великобритании, в адрес Кира Стармера, ну, у него негативное было к нему отношение, вроде бы с Бёрнамом он планирует там как-то наладить ситуацию. А вот, в частности, вот, что меня конкретно интересует, это вот эта вот нефть Северного моря. О чем идет речь?
1: Речь идет о том, что правящая лейбористская партия, которая привела к власти именно Кир Стармер в 2024 году, одержав историческую победу, сформировав однопартийное правительство, стали притворять в жизнь повестку экологического сохранения. И вследствие этого в Северном море, которое обладает большими залежами нефти и газа, было приостановлено разведывание и одобрение новых точек бурения. Вместе с тем, Энди Бёрнам хочет усидеть на двух стульях, одновременно выполняя предвыборные обещания лейбористов не разведывать новые запасы, усилить и довести до максимума добычу на уже разведанных и установленных точках. Поэтому нефтедобыча является значимым экономическим драйвером Великобритании. И я полагаю, что Энди Бёрнам будет в полной мере пользоваться всеми экономическими преференциями, которые Великобритании принесет интенсификация добычи нефти и газа, вместо, как справедливо отмечает Трамп, закупки на много миллиардов долларов из Норвегии.
0: Ага. А вот здесь вопрос, как бы, что мешало Великобритании раньше начать эту добычу, и почему в этом заинтересован Трамп?
1: Трамп заинтересован в этом вследствие того, то, что он заинтересован в снижении цен на нефть на мировом рынке, поскольку внутри Соединенных Штатов цены на бензозаправках прямо коррелируют с мировыми котировками, в отличие от России, где действует механизм демпфера, который уравнивает цены вне зависимости от котировок на мировых рынках. Неразведывание запасов в Северном море связано с предвыборным обещанием Кира Стармера и лейбористов в целом во имя сохранения экологии снизить темпы разведывания и добычи нефти и газа, которые являются экологически достаточно затратными для накопления углекислого газа в атмосфере и других загрязнений. Поэтому Энди Бёрнам будет придерживаться этого обещания еще Кира Стармера, но вместе с тем полагаю, что нарастит добычу на уже разведанных точках.
0: Ну, здесь вот интересно, что, я так понимаю, что, почему Кир Стармер, да, это делал? Как бы это популярно, видимо, у избирателей, это популярно у британцев, что надо сохранять экологию, и поэтому не добывать нефть.
1: Ну, я полагаю, что у британцев экологическая повестка, равно как у европейцев в целом, сейчас пользуется достаточно ограниченной поддержкой. Вместе с тем, лейбористы пришли к власти не столько не столько вследствие популярности экологической повестки, сколько вследствие популярности социально-экономической программы лейбористов. И также политической чехарды, которая наблюдалась у предшественников лейбористов-консерваторов, которые правили долгие 14 лет, с 2010 по 2024 годы, где также была премьерская чехарда, премьер-министры сменялись один за другим, начиная с Дэвида Кэмерона в 2016 году. И поэтому сейчас мы видим повторение такого же сценария у лейбористов, когда в рамках одного избирательного цикла уже мы видим второго премьер-министра еще до выборов. Поэтому в значительной степени полагаю, что Энди Бёрнам будет продолжать курс Кира Стармера, равно как и Кир Стармер, несмотря на все обещания социально-экономического этатизма.

0: во внутренней социально экономической политике все-таки провел некоторые реформы, которые можно отнести к, скорее не к левой направленности, а к правым, прежде всего в социально-экономической сфере. Поэтому Энди Бёрнам будет продолжать укреплять экономический потенциал Великобритании. Он будет делать это в сотрудничестве с Соединенными Штатами, как это пытался делать и Кир Стармер. И поэтому встреча Трампа и Энди Бёрнама только укрепит дружеские, даже братские связи между странами, которые существуют уже много десятилетий.
1: А как вы вот считаете, вот если они начнут добычу, да, уже разведанных вот этих вот запасов, это как-то, ну, серьезно может повлиять на рынок?
0: Я думаю, что серьезно на рынок не повлияет. Более того, мы видим, что даже такие фундаментальные логистические факторы, как перекрытие Ормузского пролива и недавняя угроза перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива со стороны хуситов, уже серьезным образом не влияет на нефтяные котировки. Думаю, что они останутся в пределах двузначных значений от 70 до 90 долларов. И поэтому наращивание нефтедобычи, которое к тому же в любом случае вступит в действие не сразу, а лишь спустя годы, не окажет существенного влияния на нефтяные котировки, тем более в ближнесрочной перспективе. То есть, соответственно, в этом году, да и в ближайшие несколько лет, те или иные политические и экономические решения Энди Бёрнама никак не скажутся ни на мировой экономике, ни на нефтяных котировках.
1: Спасибо вам большое, Егор. Егор Торопов, кандидат политических наук, аналитик НИО ВШЕ, был у нас в эфире. Ну, собственно, президент Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам, скорее всего, вскоре встретятся. Провели они уже телефонный разговор. Вот после вступления в должность первый же телефонный разговор был с президентом Соединенных Штатов Америки, что в целом абсолютно вписывается в рамки как бы внешней политики Великобритании и США. Ну и, скорее всего, начнут они все-таки добычу в Северном море. Ну, в общем, вся экологическая повестка, она куда-то там отодвигается уже на какой-то там второй план. А что тут у нас пока срочного пришло? Госдума приняла закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ, внесенный правительством, устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев, участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. Закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом, хранением цифровых валют, иностранных цифровых инструментов и так далее. Ну, собственно, это важная штука, это что касается оборота крипты, это давно нужно было, потому что, ну, как бы мы же не можем вне правового поля тут существовать, как бы, как говорится, крипта есть, а закона нет. Страны Запада развернули масштабную кампанию по вмешательству в предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Владимир Джабаров. В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы, тестировали новые методы электорального вмешательства в ходе выборов в целом ряде государств, включая Молдавию и Армению. Комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства. Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны. Все такие попытки будут купированы и отражены, сказал он на заседании комиссии, посвященном теме иностранное вмешательство в выборы в единый день голосования. Да, интересно. На самом деле, вот хотелось бы, кстати говоря, чтобы Джабаров поподробнее об этом рассказал, как это в целом происходит. Еще интересное. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Ну да, вот закон о платформенной экономике, он вступает в силу с 1 октября. Там интересно будет вот это регулирование маркетплейсов. Собственно, для этого и этот закон принимается. Вот Марина спрашивает, судя по всему, по ситуации на топливном рынке, задает вопрос, что сделано, чтобы такая ситуация не повторилась. Ну, уже вот что-то сделано, видимо, чтобы ситуация не повторилась. Знаете, у нас вот накануне был в эфире депутат Госдумы Наумов, Он сказал, что надо, видимо, строить какие-то особо защищенные НПЗ, подземные. Ну, собственно, у нас огромное количество НПЗ находится за Уралом и в той части России, восточной. Туда вряд ли, мы пока надеемся, что туда вряд ли долетят украинские беспилотники, вряд ли что-то им угрожает. В любом случае, у нас система отражения этих атак, она тоже модернизируется и не стоит на месте. Но пока, по крайней мере, ситуацию вот уже в каких-то регионах удалось нормализовать просто абсолютно, довести до абсолютной нормы. Далее у нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак рассказал о результатах от введенных мер по стабилизации топливного рынка. Во многих регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди, отметил вице-премьер. Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном точечном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, сказал он по итогам совещания. Новак подчеркнул, что особое внимание уделяется снабжению аграриев, учитывая, что идет уборочная компания. Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Еврейской автономной области. Мария Костюк рассказала президенту о социально-экономическом развитии региона, подготовке специалистов для местных предприятий и привлечении медицинского персонала. Предыдущая встреча Костюк с главой государства состоялась в августе 2025 года, когда она была временно исполняющей обязанности губернатором Еврейской автономной области. Татьяна Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России. За 5 лет показатель увеличился в 1,5 раза, отметила вице-премьер. С таким заявлением она выступила в Национальном центре «Россия». Кроме того, Голикова сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в июне вырос в 20 регионах. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе, добавила вице-премьер. Также она заявила, что программами активного долголетия во всех регионах охвачено более 15 миллионов человек. Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Подмосковье. Предупреждение, объявленное гидрометцентром из-за грозы, будет актуально до 21.00 22 июля. В некоторых районах Московской области прогнозируются сильные дожди. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Изначально предполагалось, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в регионе до 21.00 вторника. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 57 копеек. Доллар 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Завтра днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 24 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 4:00. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
8: В этот вторник гость в студии – заместитель директора Центра Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
12: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
11: а российский футбол продолжает удивлять,
12: мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
16: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
4: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: 14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Это срочное сообщение агентства РИА Новости. Послу Молдавии заявлен решительный протест из-за инцидентов с сотрудниками автотранспортом посольства России в стране. сообщили в российском дипломатическом ведомстве. 21 июля в МИД России был вызван посол Республики Молдова Российской Федерации Дарий. Ему был заявлен протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии. Что там произошло? Вот ТАСС пишет, что молдавские полицейские применяли к сотрудникам российского посольства силу и угрожали задержанием. Ну, надеемся, подробности какие-то получить в ближайшее время. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». «Говорит Москобот» для Макса тоже. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляции на Рутюб-канале, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Подписаться на наши новости можно в Яндекс.Дзене. Канал называется «Говорит Москва». Подписаться можно в Телеграме, в Максе, радио «Говорит Москва» и читать там все свежие новости. Поговорим мы сейчас.
17: Поток. Успеем сказать главное.
1: Поговорим мы сейчас о том, что дети не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей. И Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать за границу из-за риска инфекции. Центробанк предлагает в рамках пакета «Антифрод 3.0» разрешить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа только с согласия родителей, пишет газета «Известия». Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы. Отмечается, что предлагается распространить на электронные кошельки действующие правила, которые уже применяются при открытии банковских счетов и выпуске карт для подростков. Сейчас электронные кошельки можно зарегистрировать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счета. Так, что сейчас тут еще интересного? Предполагается, что новые требования могут распространиться на небанковские электронные кошельки, предоплаченные карты, а также встроенные платежные функции маркетплейсов, игровых сервисов, мессенджеров и других цифровых платформ. Заместитель руководителя проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мышеловка» Александра Пожарская у нас на связи. Александра, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
1: Александр, как вы считаете, вот эта вот мера, которую предложил Центробанк, насколько она станет эффективной для борьбы с мошенниками?
18: Ну, эта мера, я должна сказать об этом, логичное предложение нашей инициативы, инициативы экспертов проекта «За права заемщиков Народного фронта», как раз о родительском контроле. Дело в том, что мы достаточно длительное время добивались того, чтобы у родителей запрашивали информированное согласие, прежде чем ограниченно дееспособный, так называют подростков от 14 до 18 лет по закону, мог открыть счет, карту и так далее. Почему мы этого добивались? Дело в том, что огромное количество подростков вовлекаются в незаконную деятельность, становятся дроперами, то есть посредниками, которые получают на свои счета деньги от жертв мошенников и переводят их по цепочке дальше непосредственно бенефициарам этих схем. И, к сожалению, или к счастью, у нас введена уголовная ответственность за эту деятельность. Так вот, для того, чтобы уберечь молодых людей от таких серьезных неприятностей, по сути, уголовное дело, уголовная ответственность еще до совершеннолетия – это конец жизни, когда она еще не началась. И молодые люди не имеют критического мышления, необходимого жизненного опыта, есть психоэмоциональные особенности возраста – есть подростковый бунт, пубертатный период и так далее, они поэтому в стремлении себя позиционировать и почувствовать независимыми, самостоятельными, как только получают паспорт, бегут получать карту. и не всегда разумно пользуются этими платежными инструментами. Мы проводили исследование, выяснили, что огромное количество родителей просто даже не в курсе, сколько счетов, сколько карт, в каких банках у их детей было открыто. И вот чтобы детей уберечь, чтобы родители знали, по крайней мере знали и понимали, что нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы обезопасить своих детей, мы добились как раз вот этого требования об информированном согласии. Но поскольку злоумышленники, понимая это, понимая, что государство ищет и находит инструменты для того, чтобы обезопасить подрастающее поколение от неприятностей, они, естественно, ищут новые пути обхода. Теперь это значительно чаще пользуются счета, которые привязаны к личным кабинетам маркетплейсов, счета в игровых каких-то приложениях, электронные кошельки, которые вообще не требуют ничего, кроме паспорта, для идентификации клиента. И это логичный шаг, абсолютно логичный шаг. Что это позволит сделать? Это позволит как раз законным представителям, усыновителям, попечителям, родителям быть в курсе, что у ребенка есть карта. И, по крайней мере, провести профилактическую беседу о правилах пользования этим платежным инструментом. Что касается предоплаченных платежных карт целевых, то здесь, конечно, в процессе разработки этого, конкретно этой нормы, мы уверены, поскольку рабочая группа, возглавляемая нашим руководителем, она будет участвовать как раз в завершении работы над конкретно этой нормой. Мы уверены, что необходим список тех самых платежных инструментов, которые не нуждаются в такой верификации и в таком разрешении. О чем мы говорим? Мы говорим, например, о платежных транспортных картах. Допустим, в Москве это карта «Тройка». С этой карты невозможно вывести средства, невозможно отправить средства на счет другого лица. Ею можно только оплатить проезд. Соответственно, для ее покупки, для ее пополнения нет необходимости просить информированное согласие. Безусловно, будет рассмотрен весь спектр инструментов платежных, которые не дадут возможности злоумышленникам использовать подростков. Использовать подростков, вовлекать их в преступные схемы и так далее. Есть у этой инициативы, ровно точно так же, как и у инициативы по поводу родительского контроля, есть и противники среди родителей, которые говорят о том, что они своим детям доверяют, они соблюдают личные границы, и они против того, чтобы были какие-то ограничения. Но здесь, конечно, это ответственность родителей, потому что до 18 лет, до совершеннолетия, молодые люди, получившие паспорт, считаются, повторюсь, ограниченно дееспособными. И законные представители, к которым относятся родители, усыновители, опекуны, они обязаны защищать интересы, представлять подростков в суде, в правоохранительных органах и в других органах власти. Это обязанность. Поэтому, если они не видят необходимости контролировать, доверяют, пожалуйста, ради бога, дайте информированное согласие, знайте, что молодой человек пользуется этим инструментом.
1: Просто будет согласие, да.
18: Да, просто давайте согласие. Есть другая категория, тревожные родители, законные представители, которые хотели бы все-таки быть чуточку больше в курсе. Но для того, чтобы, опять же, быть деликатными в этом вопросе, для того, чтобы соблюсти баланс, появился еще один инструмент, который не обязателен, но он существует, он бесплатен. Можно обратиться в любое отделение банков и оформить сервис второй руки. В чем он заключается? Он заключается в том, что доверитель, в данном случае это будет подросток, доверяет опекуну, родителю и так далее, любому, по сути, человеку доверяет быть второй рукой, доверенным лицом. Это доверенное лицо может либо отклонять, либо подтверждать те операции, которые доверитель mm-hmm. совершает. Для чего? А вдруг это какая-то нехарактерная операция, несогласованная, подозрительная. И таким образом второй барьер uh-huh. выстраивается. При этом важный момент, что вторая рука, вот это самое доверенное лицо, просто видит, какие операции происходят.
1: Просто уведомления приходят.
18: Он не имеет права распоряжаться деньгами, uh-huh. которые на счету находятся. И вполне вероятно, что когда будет происходить работа над вот этой инициативой регулятора, в том числе будет предусмотрен такой же аналогичный механизм и для небанковских средств.
1: Извините, Александр, раз перебью, но мне кажется, что вот в этом случае, если уже электронный кошелек будет открываться только с согласия родителей, то, несомненно, нужен вот этот механизм как раз контроля, уведомления, потому что в противном случае он может открыть согласие родителей кошелек, а что потом будет с ним происходить?
18: Совершенно верно. И опять же, если говорить об аккаунтах в маркетплейсах, то здесь родителям необходимо контролировать, поскольку мы множество публикаций, сюжетов, вообще информации видели и в социальных сетях, и в средствах массовой информации о том, что молодые люди, имея либо доступ к аккаунтам на маркетплейсе родителей, либо заведя свой собственный аккаунт, покупали какие-то товары, которые uh-huh. владение которыми приводило к трагедиям, либо же которые могли быть использованы для создания по указке мошенников, которые влияют, которые методами социальной инженерии убеждают, заставляют, принуждают делать из этих самых товаров, как их составных частей, например, взрывчатые вещества, например, горючие какие-то смеси для того, чтобы поджигать те же самые релейные шкафы. И это тоже приводит к тяжким последствиям, поскольку вменяются тяжкие уголовные составы, и опять же, жизнь у подростка еще не началась.
1: Но она уже фактически закончилась, потому что у нас уголовная ответственность за тяжкие преступления с 14 лет наступает.
18: Совершенно верно.
1: Спасибо вам большое. Александра Пожарская, заместитель руководителя проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы Мошеловка, была у нас в эфире. Собственно, подробно объяснила, как будет это все работать. Идея-то неплохая. Вот главное, чтобы все это приняли и чтобы все это реализовали. Тут вот пришли подробности, что там произошло с нашими дипломатами в Молдавии. 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам силу и угрозу задержания. Вот, в общем-то, собственно, из-за этого послу Молдавии в России Лилиану Дарию был заявлен решительный протест.
2: Внимание! Говорит Москва!
19: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новостями призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекции. А ранее Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турецкой Республики, Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении бактериальной инфекцией у российских туристов. К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю, зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все, сказал Онищенко. Он добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха – частая ситуация, и призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Профессор Ран Хикс, эксперт по туризму, Галина Дегтярь у нас на связи. Галина Максимовна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Галина Максимовна, как вы считаете, стоит ли следовать советам Геннадия Онищенко и отдыхать в пределах Российской Федерации, поскольку у нас, в принципе, все для отдыха есть, и каких-то экзотических инфекций у нас нет?
19: Вы знаете, каждый сам себе режиссер. Один хочет на море, другой хочет в горы, и, исходя из своего бюджета, выбирает предпочтения. Поэтому, на самом деле, каждый человек, выбирая отдых, понимает, что он должен быть безопасным. И закон об основах турдеятельности говорит именно об этом, что за свой выбор турист отвечает сам. Угу. Поэтому, когда турист приходит в турфирму, исходя из даже не личного визита, да, а паспортных данных, ему могут сказать, что, вы знаете, мы бы вам не рекомендовали то-то, то-то, ибо это слишком жарко, слишком влажно. Но сегодня люди настолько образованы, вот мне так кажется, да, что они понимают, что, выбирая поездку в Африку, нужно понимать, что обострение заболевания может быть достаточно серьезным. Вот, например, Танзания, да, которая сейчас появилась на нашем рынке и достаточно интересна своими там природными какими-то...
1: Ну, там же малярии, по-моему, нет, или я ошибаюсь вообще-то?
19: Там много чего есть. Там и холера есть, и малярии там есть. Но наши туристы поехали, пока мало, но поехали. Поэтому давайте мы какие-то реперные точки скажем, куда посмотреть. Ну, в первую очередь, на сайте Роспотребнадзора можно увидеть вестник, где можно четко совершенно узнать какие-то определенные вещи и понять, какая санитарная обстановка в том или ином месте земного шара. При этом можно посмотреть на сайт Всемирной организации здравоохранения, где будут идти болезни по странам. И, исходя из этого, принимать какие-то решения. То, что касается так называемых отравлений, да, это у нас неинфекционные, массовые, но неинфекционные заболевания, то здесь я хочу сказать несколько таких ключевых фраз, потому что сама тоже после отдыха в Турции, приехав в аэропорт, получила такое, что мало мне не показалось. Угу. Так вот, что хочу сказать нашим туристам. Если с вами вдруг стало плохо, вы выехали и приехали в аэропорт из своего отеля, поняли, что в последний день вы съели что-то не то, в завершающий день вашего отдыха, то отправляйтесь в бизнес-зал. Дело в том, что вызов врача в аэропорт может закончиться вашей госпитализацией. Вам это не надо. Вам надо просто прийти в себя, попить водичку, посидеть в санитарных местах общего пользования и потом прилететь обратно домой. Вполне понятно, что нужно понимать, как и что вы можете делать, именно поэтому я об этом говорю. Угу. Сама с этим столкнулась, и мне сказали категорически в аэропорту.
1: Ага, то есть оно в аэропорту, как бы, если тебе нехорошо, тебя, в принципе, обязаны пустить в бизнес-зал?
19: Нет, простите, пустить в бизнес-зал себя могут, угу. Естественно, за деньги, это не сумасшедшие деньги. И если это Турция, то это $50, угу. Но в этом случае вызов туда врача может кончиться больницей. Но mm-hmm. надо просто привести себя в то состояние, чтобы можно было хотя бы сесть в самолет.
1: Хотя бы улететь, да.
19: Да.
1: А почему госпитализация? Вот какие последствия, если прям совсем-то плохо?
19: Ну, если совсем плохо, то дело в том, что это инфекционная больница. Угу. И до постановки диагноза там можно пробыть некоторое время. И поэтому не каждый человек захочет ехать в иностранную больницу, особенно не англоговорящие, да, если мы говорим угу. о Турции. Но при этом можно отметить, что, например, в Тунисе большое количество отравлений. Угу. А с учетом именно вот таких вот заболеваний, которые связаны с либо некачественным питанием, либо с глотанием воды, угу. когда человек плавает, да, то нужно с собой обязательно иметь желудочно-кишечные антибиотики угу. для того, чтобы их выпить, а не бегать там и покупать в аптеках. И на всякий случай, так сказать, всякие варианты имодиума.
1: Да нет, ну аптечка-то, понятно, должна быть. Ну, вы знаете, я вот хочу сказать, что да, в Турции это все-таки не редкость травятся люди. Ну, травятся, кстати, на Черном море, в той же Абхазии, например. Тоже довольно частая история.
19: Да. В Абхазии ротовирусные инфекции очень сильные. Вот, и поэтому надо четко понимать, что, например, там Дагестан, около Махачкалы тоже.
1: Да.
19: Там, где сточные воды попадают так или иначе в море, нет хороших очистных сооружений. Тут можно спросить у жителей местных, реально ли здесь купаться. Они сами честно об этом сразу говорят. Поэтому это достаточно такой важный вопрос. Ну и еще одна позиция – это обострение хронических заболеваний. Потому что иногда наши туристы едут туда, куда им совершенно не рекомендовано. Поэтому здесь, конечно...
1: Ну, это уж взрослые люди, в принципе, да.
19: Да. Что вот почитать-то надо.
1: Да.
19: Вы потом не было плохо, и, так сказать, не было инфарктов, инсультов за границей, о которых у нас теперь регулярно пишет пресса.
1: Спасибо вам большое. Галина Дегтярь, профессор РАН ХИКС, эксперт по туризму, была у нас в эфире. Сергей спрашивает, надо всеми правдами и неправдами попасть на самолет, заразить этой инфекцией попутчиков, а потом привезти эту заразу в Россию. Но не факт, что вы кого-то на самом деле заразите. Каким образом вы заразите? Это же не передается, возможно, воздушно-капельным путем, если это попало через пищу или с водой. Так что тут, скорее всего, вы не совсем все-таки правы. Лучше, наверное, вернуться в Россию, чем где-нибудь в Танзании лежать в больнице, ну, согласитесь. Итак, далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».
20: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Посла в Молдавии вызвали в МИД России. Ему выражен протест из-за инцидентов с сотрудниками и автотранспортом бизнеса нашей страны в республике. На Смоленской площади заявили, что Москва оставляет за собой право применить зеркальные ответные меры. 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий они применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания, говорится на сайте российского МИДа. В Росавиации сообщили о снятии временных ограничений во Внукове. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее сегодня аналогичные ограничения действовали в аэропортах Иваново, Сочи, Краснодара, Геленджика, Волгограда, Самары, Ульяновска и Казани. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от 5 экспортеров из Узбекистана. Причина – нарушение фитосанитарных требований, пояснили в службе. Нам добавили, что мера начнет действовать с 23 июля. Отмечается, что в основной объем товаров, поступающих от этих экспортеров, входят белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. Россельхознадзоре добавили, что на принятие решения также повлияли участившиеся случаи выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Financial Times узнала о возможном введении Дональдом Трампом новых пошлин на товары из 60 стран. Их размер составит от 10 до 12,5%, пишет газета со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что о новых тарифах может быть объявлено на этой неделе. Президент США ранее ввел пошлины в 50% на товары из Канады. Согласно документу, распространенному Белым домом, они будут установлены с 19 августа. Мера коснется почти 300 позиций, включая смартфоны, текстиль, одежду и мебель. Также в перечень внесены живые растения, бумага, предметы искусства и алкогольная продукция, в частности, ром, джин, ликеры и бренди. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 57 копеек. Доллар 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
20: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
21: Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
0: Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях.
0: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
21: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
0: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва».
21: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
0: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
21: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
0: Каждую субботу после 13 часов.
21: Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего.
0: Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Говорит Москва.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
24: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
25: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Умные парни.
1: 15 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94 И 8 FM. У нас сегодня в гостях эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян. Здравствуйте, Георгий.
5: Здравствуйте, Анна.
1: Поговорим мы о Дональде Трампе. Ну, собственно, о нем все последние годы только и говорим, и он дает о себе поводы, да, к дискуссиям про практически каждый день, на самом деле, поскольку он высказывается каждый день по различным темам. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции на YouTube-канале, на YouTube-канале социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Так, что еще я забыла? Сообщение можно в эфир отправлять с помощью Телеграма и Макса. Говорит МСК-бот. У нас есть бот в этих мессенджерах. Ну и также наши новости, на них можно подписаться в Яндекс.Дзене. Канал радиостанции называется «Говорит Москва». Телеграм-канал и Макс Радио Говорит МСК. Вроде бы я все сказала, ничего не забыла. Вот из последнего, да, уже пошли какие-то там спекуляции. Директор Федерального бюро расследований Кэш Паттел рассчитывает в середине октября посетить Россию. По крайней мере, это утверждает газета «Политика» со ссылкой на источник в американской администрации. Вот несмотря на то, что визит может состояться 14 или 15 октября, вот уже сейчас... Почему, как вы считаете, об этом так заранее сообщают?
5: Хороший вопрос. Интересно. Но здесь, учитывая то, что речь идет о двух спецслужбах, если глава ФБР теоретически может приехать в Россию, то он может приехать к руководителям ФСБ, да, по приглашению. Следовательно, здесь доступ к секретности должна быть очень высокая. Следовательно, политика или выдумали это, или это просто фейк, в своих целях, да, не знаю, каких-то, чтобы нанести удар по трампистам, нанести давление по ним и так далее и тому подобное. Или это был какой-то намеренный слив со стороны ФБР и американцев. Ну, до октября достаточно много месяцев, и ситуация сейчас очень быстро меняется. Я не исключаю, что этот визит может состояться, но точно так же я не исключаю, что это вообще может быть пустышка. Точнее говоря, не пустышка, но могут произойти какие-то серьезные там изменения, и этот визит может не состояться, если вообще есть на повестке дня. Но и теоретически, если такие разговоры ведутся, и такие консультации есть, то это позитивное явление. Потому что я достаточно давно говорю, что переговорный процесс между Россией и США требует некоторого обновления переговорщиков.
1: Перезагрузки такой, да?
5: Не-не-не, не перезагрузки, а обновление переговорщиков вот на этом уровне, да, на уровне непосредственно тех, кто решает технические вопросы и передают послания. Особенно с американской стороны, и в первую очередь с американской стороны. Потому что там же у нас как? У нас два человека, которые, скажем так, не имеют институционального какого-то значения. Вот, за ними нет ни бюрократии, ни какого-то стафа, аппарата, когда это просто ну, родственники и друзья президента Трампа. Это Уитков, который его бизнес-партнер, и ему выдумали специальную должность под него. И, ну, Кушнер, тоже зять его. Ну, и Марко Рубио, это немножко другое, конечно, это более серьезное. Ну и, конечно, здесь, а тут глава ФБР, и тут целый институт, целая спецслужба, могущественная спецслужба во внутренней политике Америки. И поэтому, если теоретически такие разговоры ведутся, и это может произойти, то это позитивное явление. Можно обменяться какими-то наблюдениями. Вот. Хотя глава ФБР нынешний, он не совсем системный игрок. Он тоже такая белая ворона в структуре ФБР. Но последний визит директора ФБР в Россию был, по-моему... В 13-м, да?
1: В 13-м, да, году.
5: Ну, вот тогда...
1: Давно.
5: Тогда посещал Москву Роберт Мюллер. Это вот плоть от плоти ФБР. Это прям... Но он уже ушел в мир иной некоторое время назад. Поэтому, ну, посмотрим. В принципе, ничего негативного я здесь не вижу.
1: Да, посмотрим. А что такого несистемного себя представляет Кэш Паттел?
5: Ну, вообще, он, по-моему, не выходит из ФБР. Он никогда там особо серьезно, системно не работал. Это такой политический назначенец. Это кандидат, которого посоветовали Трампу. В общем, он довольно такая специфическая персона. Не знаю, насколько его воспринимает система ФБР, но определенные там скажем так, возможности, механизмы управления и влияния на ситуацию у него все-таки есть. Ну, сейчас в Соединенных Штатах Америки вообще идет предвыборная кампания, очень острая. Стороны бьют друг по другу. И вот этот Пател, он один из таких целей для демократической партии, противников Трампа. По нему наносится достаточно серьезный удар. Ну, там есть за что цепляться, скажем так, биография этого человека. Вот. Ну, в любом случае, как человек, который представляет некую систему, структуру, институт, и который имеет доступ к Трампу, в принципе, это довольно-таки, ну...
1: А как вот, если вообще вот рассматривать окружение Трампа, да, немножко так я от темы отхожу, насколько это окружение представляет из себя как бы близких ему людей?
5: Ну, так и представляет близких людей, он вокруг себя таких людей и собрал, по крайней мере, такой ближайший круг, да, от них он и получает информацию, они на него влияют. Ну, двоих я уже назвал, но там еще есть... Марко Рубио, госсекретарь и одновременно...
1: Вот Марк Рубио — это его все-таки, да, человек?
5: Нет, не его человек. Марко Рубио — это госсекретарь и одновременно советник по нацбезопасности. То есть со времен Генри Киссинджера, влиятельнейшего Генри Киссинджера, он единственный, вот, кто совмещает две важнейшие должности в администрации Белого дома. И он набирает влияние, оборот. Он очень активен. Он собирает конференции консервативного толка, анти-такого левацкого толка. Вот буквально несколько дней назад он там выступал с нападками на леваков, марксистов, коммунистов, социалистов и так далее и тому подобное. То есть он играет на определенную публику. Я думаю, что можно говорить, по крайней мере, сейчас, что у него есть определенное политическое будущее, и амбиции есть очень серьезные. В свое время он и критиковал Трампа, и называл его плохими словами, был противником Трампа, конкурентом Трампа, сейчас он вот немножко изменился, сейчас он сторонник Трампа, но это человек, который делает свою политическую карьеру. Он не трампист, то есть идеологически он далек от вот этих всех позиций, тезисов, теорий, он ближе, ну, скажем, к неоконсерваторам, таким классическим республиканцам. И такой ястреб, не очень приятный человек на самом деле. Ну, делает свою политическую карьеру. Работает очень много на латинскую публику в Америке. Уже выходит из Кубы. Очень плохо относится к Советскому Союзу и к России, соответственно. Мне приходилось общаться в Штатах с кубинцами. И кубинцами, которые покинули Кубу из-за, как они говорят, Фиделя Кастро. Но у них травма очень серьезная. И вот эта вот травма очень глубоко лежит у них. И они, в общем, не могут простить... Советскому Союзу, левому вообще мировому движению, что вот Фидель Кастро когда-то пришел, выгнал оттуда всех неоколонистов, закрыл бордели и прочее, прочее, и, в общем, повел Кубу по такому свободному пути, левому марксистскому пути. Вот Марк Рубио такой персонаж. Ну, я думаю, к сожалению, я думаю, в политической системе США еще будет какое-то время определять достаточно серьезные позиции.
1: Угу. Можно Марк Рубио назвать конкурентом Джей Ди Венса?
5: Можно.
1: То есть он и есть, скорее всего, да?
5: Он и есть, и они борются за примерно плюс-минус одни и те же электоральные группы. Оба они, кстати, католики. Джей Ди Венс тоже католик, и он протестант, который перешел в католичество. Это особая такая статья, да? И недавно у Джей Ди Венса вышла книжка, как он приобрел веру и почему он перешел в католичество. Вот здесь он тоже играет на латинскую публику, которая растет демографически в Соединенных Штатах Америки. Но сейчас, на мой взгляд, по моим наблюдениям и в запрещенных в России соцсети Twitter, X, там вся политика там американская.
1: Twitter не запрещен.
5: Не запрещен?
1: Он просто заблокирован.
5: А, ну чудо. Не запрещен. Еще лучше. Там позиции Рубио, мне кажется, на сегодняшний день выглядят более такими перспективными. Джей Ди Венс немножко ушел в тень. Ну, обеим политикам, в общем, пророчит такое серьезное будущее. И у тех, и тех есть, и того есть достаточно серьезный шанс на будущее.
1: Марко Рубио выглядит агрессивнее.
5: Он агрессивен. Он агрессивен.
1: Венс намного агрессивнее и, ну, прям пожестче такой, видно, что это жестко.
5: Неприятный, очень, да. Очень неприятный человек, и по наблюдениям людей, которые его знают, и по его комплексам, которые внутри него, которые определяют его поведение, и к нам значительно более негативно относится, и не знаю, из каких-то якобы исторических каких-то моментов, вот с Кубой, например. Вот Джей Ди Венс значительно более, ну, это немножко, он помоложе в этом плане, у него немножко другие такие воззрения, более перспективные, я бы сказал, более современные, и у него нет таких...
1: Ну, вообще молодой парень.
5: Тараканов.
1: Джей Ди Венс, ему там 40 с небольшим, по-моему.
5: Да-да-да.
1: Сколько ему. А Марко Рубио за 50, насколько.
5: Да-да, Марко Рубио, он уже, в общем...
1: Да, такой...
5: Политическая карьера у него достаточно, да, такая серьезная. Ну, посмотрим. Вот эта вот история с Ираном, я так буквально кратко скажу, провальная война, агрессия США, неспровоцированная агрессия, она как бы немножко... подпортила биографию, политическую биографию и Джей Ди Венса, его там испачкали, он был против, но его так аккуратно туда втянули, он там даже поучаствовал в переговорах. Ну и сейчас как бы вот такая ситуация. А Рубио, в принципе, он, как партия скажет пока, по крайней мере, он так и двигается.
1: Хитрый человек в команде Трампа. А вот вы сейчас упомянули войну, да, в Иране, которая, собственно, пока не близится все это к завершению, пока только идет эскалация. А вот эта вот война, вот вы сказали, что она, ну, такая, можно сказать,

0: девятом году отношения там испортились, стали враждебными, там был захват посольства. И, в общем, Вашингтон, как стремился долгое время стать гегемоном Ближнего Востока, и Иран был единственной, и сейчас является единственной ключевой страной, которая, в общем, не позволяет эту гегемонию сделать абсолютной. Поэтому говорить о том, что у США вообще нет поводов именно вот так рассматривать Иран, то есть я к тому, что и без израильтян американцы плохо относятся к Ирану. И, в общем, давно у них планы есть как-то уничтожить этот режим, политический режим Исламской Республики. Вот, но влияние Израиля было, это уже определено, это уже зафиксировано. Там был брифинг почти на полтора часа, который проводил Биби Нетаньяху накануне войны 40-дневной. И этот брифинг очень сильно повлиял на Трампа. Трамп человек, который имеет в своей биографии очень долгие, очень тесные контакты с различными произраильскими кругами в Соединенных Штатах Америки. Он этого не скрывает, он этим гордится, он долго пытался попасть в эти круги, чтобы стало его таким, ну, двигателем его политической карьере, экономической, бизнес-карьере и так далее. Собственно говоря, на него давили не только произраильские группы, но и ВПК, военно-промышленный комплекс, все эти корпорации известные, поджигатели войны, потому что эта война им выгодна, они получают колоссальные, огромные контракты, которых не было очень и очень долгое время. Сейчас обсуждается, вот буквально на этих днях, обсуждается бюджет Пентагона на следующий год, и Пентагон запрашивает $1.5 триллиона, исторически рекордная сумма. Но если взять, допустим, там, она на 300% больше, на 300-400% больше, чем тот же бюджет в начале века, 21 века. Такой рост зафиксирован. И они, конечно, тоже поджигатели этой войны, но есть еще и группы проарабские, проарабских монархий, да, в Персидском заливе, которые также видят Иран противником. Но все равно ответственность на Трампе. Он начал эту войну, он принял решение, и его втянули, и он проиграл, и продолжает проигрывать. Это самая непопулярная война со времен, ну, иракской кампании, тоже незаконной, тоже провальной. 30%, менее 30% популярности этой войны.
1: Ну, потому что это надо объяснить американцам, что они там делают.
0: Это во-первых. Во-вторых, у американцев после вот этих двух неудачных ближневосточных войн, иракской и афганской, аллергия на войну за пределами своих территорий там и так далее, особенно на Востоке. У них жесткая аллергия. И сейчас вот идут потери, потери достаточно серьезные, десятками официально определяется количество убитых военнослужащих со стороны Соединенных Штатов Америки. Это сильный удар по Трампу. Более того, его само движение, вот это движение МАГА, трамписты и прочие, они, в общем, расколоты. У них, у республиканцев нет такого влияния в СМИ, там Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, там Washington Post, это все демократические медиа в основном, да, а у них в основном пропаганда и агитация ведется посредством видеоблогинга на разных, в разных соцсетях, и там десятки, десятки миллионов просмотров, и вот эти все люди, там Такер Карлсон, Джо Роган, Меган Келли и прочие, прочие, они все, в общем, объявили Трампу войну.
1: Да, который был трампистом, а теперь стал антитрампистом.
0: Жестким антитрампистом, и они фактически его же и сделали президентом. Они боролись против таких гигантов, медийных гигантов, которые я назвал, да. Вот, и как бы Трамп теряет на этой войне. Но сейчас, на самом деле, иранская вот эта долгая война, такая пассивная очень, с низкой интенсивностью, она превратилась в часть внутренней политики, внутриполитической программы. Трамп пытается таким образом истощить Иран, возбудить там какое-то противоречие среди элитарных кругов. И знаете, я вам скажу, что определенные элементы в этом уже возникают в Иране, хотя Иран невероятно крепкая политическая система, они невероятно стойкие, невероятно технологичные. И я уже даже не знаю, что можно придумать, чтобы уже как-то сделать так, чтобы они, ну, пошли на попятную. Мне кажется...
1: Ну, есть мнение, что надо дать им денег, вот, много дать денег.
0: Ну, от них требуют очень серьезных уступок. Вот сейчас в чем проблема? Американцы говорят, Ормузский пролив вы не будете контролировать. А иранцы понимают, что, во-первых, если они откажутся от контроля над Ормузским проливом, они теряют главный козырь в их рукаве. Поэтому они не могут на это пойти, тем более география, сама география диктует им контроль над этим важнейшим проливом. И я не вижу возможности для компромиссов сейчас. Вот идет война на истощение. То есть американцы пытаются истощить иранскую экономику и вызвать бунт в элитарных, именно в элитарных кругах. А иранцы готовы на долгую...

0: долгое противостояние, и хотят истощить возможности Трампа и пересидеть его, пока он там, пока это вот негативные аспекты от этой войны, в общем, они все ложатся на голову и на имидж Трампа.
1: Но негативный аспект — это растет стоимость нефти, хотя, конечно, не так растет, как предполагали, там до 200 и так далее, но сейчас 90 стоит.
0: Это они искусственно держат. В целом цены на топливо в Соединенных Штатах Америки выросли. Выросли, ну, ощутимо. Допустим, там, где $3 стоил галлон, он сейчас стоит 4. Ну, в разных штатах по-разному очень. В Калифорнии 7 и 8 стоит. Но смотрите, они держат эти цены искусственно. У США есть стратегический резерв нефти и топлива, которые они могут так или иначе использовать. Сейчас из-за войны в Иране они сожгли примерно 25% этого стратегического резерва. Это колоссальная сумма, колоссальная цифра. Сейчас стратегический резерв топлива в США равен уровню 1983 года, по-моему, когда был один из крупнейших так, энергетических кризисов. То есть они намеренно сжигают вот этот вот стратегический резерв, чтобы хотя бы эти цены не улетели наверх, в космос какой-то. Поэтому нет, они, в общем, достаточно серьезные потери несут. И не только с точки зрения ВПК, противоракет, военных баз, но и с точки зрения, собственно говоря, вот этого вот стратегического резерва топлива.
1: А, ну, хочу спросить по поводу возможного принятия законопроекта о санкциях. Вот Трамп говорит, что это вот мой друг, покойный Линдси Грэм. Он реально был, кстати, его другом, Линдси Грэм. Вот он как-то отдает ему такую дань, прямо уважение, публично.
0: Ну, я не знаю, друзья, я, наверное...
1: Линдси Грэм внесен в список террористов, экстремистов, запрещен в Российской Федерации, это я просто вот...
0: Линдси Грэм отвратительная персона, он в свое время и тоже обзывал Трампа, и выступал против него, и называл нехорошими словами, но не знаю, какая у них там странная какая дружба в политической системе США. В последнее время Грэм активно заходил к Трампу, заносил ему различные проекты. Персона в истеблишменте республиканской партии достаточно влиятельная, поэтому Трамп не мог его так просто игнорировать. Но я думаю, там никакой дружбы, конечно, не было, а просто необходимость ведения контактов. Этот законопроект, это старая история, он с прошлого года разрабатывался, предлагался и прочее, и прочее. Там были совершенно неадекватные условия, 500-процентные тарифы, автоматическое введение санкций против третьих стран, которые закупают энергоресурсы у России. То есть, фактически, конечно, этот законопроект против нас направлен, да, это понятно, и достаточно болезненная история, но фактически в не меньшей степени он направлен против третьих стран, которые закупают у нас энергоресурсы. И там перечисляются эти страны. Китай, Индия, две великие державы, которые очень активно нуждаются в большом количестве энергоресурсов. Далее идут страны чуть меньше, но тоже весьма амбициозные, такие как Турция, Венгрия, Словакия, Азербайджан. И по поводу газа, он не только нефти касается, но и газа, там называются несколько западноевропейских стран, которые якобы продолжают закупать некоторые российские...
1: СПГ закупают западноевропейские страны, в том числе Германия.
0: И Франция там еще называется. Далее этот законопроект был внесен, и он был заблокирован союзниками Трампа в прошлом году. И он был заблокирован союзниками Трампа накануне вот этих консультаций, которые велись и на Аляске, и дальше между различными нашими дипломатами. Заблокировал его союзник Трамп специально. Дальше пошли эти консультации, встречи на Аляске, дальше пошли попытки заставить нас принять перемирие, пока это все обсуждается. Ну, у них не удалось, наши войска продолжали продвигаться. Но дальше вот эта нынешняя уже история. Трамп заставил, в общем, внести существенные изменения в законопроект с 500% тариф до 100. И очень важный пункт. Президент США по этому законопроекту имеет право, исходя из своего прочтения интересов национальной безопасности Америки, делать, как это называется, оговорки, вносить или не вносить санкции какие-то и прочее, прочее. Все зависит от его воли. То есть он может сказать, да, Китай и Индия закупают, но вот из-за того, что это каким-то образом в интересах США, мы не будем вводить эти санкции. Фактически он обладает полным контролем над имплементацией пунктов этого законопроекта. Я не знаю, будет он внесен или нет. Я думаю, есть шансы, что да, есть что шансы, что нет. Но это очень серьезный законопроект, который будет разрушать либеральную международную систему, в том числе экономическую. он в не меньшей степени направлен против китайцев и Индии, которые, ну, люди очень амбициозные, это великие державы, и они нуждаются в нашей нефти и газе. И они так, знаете, спроста не скажут, ну, хорошо, мы не будем это закупать. Поэтому так.
1: Продолжим во второй части программы. Эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика Момента» Георгий Асатрян в программе «Умные парни».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором еврейской автономной области Мария Костюк. Рассказала президенту о социально-экономическом развитии региона, подготовке специалистов для местных предприятий и привлечении медицинского персонала. Предыдущая встреча Костюк с главой государства состоялась в августе 2025 года, когда она была временно исполняющей обязанности губернатора еврейской автономной области. ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области. Пострадали два человека. Это местные жители 2005 и 1958 года рождения. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что украинские военные атаковали здание автовокзала в Каменке-Днепровской. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках России. Депутаты приняли соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. В настоящее время в случае отзыва у кредитной организации лицензии базовый размер страхового возмещения вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на них гарантии системы страхования по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. При этом владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию, полную или упрощенную. На анонимные страховая защита распространяться не будет, говорится в документе. Татьяна Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России. За пять лет показатель увеличился в полтора раза, отметила вице-премьер. С таким заявлением она выступила в Национальном центре России. Кроме того, Голикова сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в июне вырос в 20 регионах. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе. Также вице-премьер заявила, что программами активного долголетия во всех регионах охвачены более 15 миллионов человек. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос. Теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя. Не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян. Георгий, здравствуйте еще раз.
0: Еще раз здравствуйте, Анна.
1: Значит, поговорили мы про этого неприятного человека, да, в предыдущей получасовке. Я думаю, мы с ним закончим там. Я вот его спросила, да, кто он был в реальности. Мои подозрения все-таки подтверждаются. Хочу я попросить вас прокомментировать вот высказывание президента МММ РАН, академика Александра Дынкина в интервью ТАСС. Он сказал, что сочетание «дух анкориджа», да, оказывается, это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон так не называл, сказал Дынкин.
0: Журналисты у нас не серьезные люди, да, получается?
1: Нет, ну, это понятное дело. Журналисты всегда во всем виноваты, и они не серьезные.
0: Ну, это не так, мягко говоря, или не совсем так. Это словосочетание использовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по-моему, в октябре после встречи на Аляске. Использовал, по-моему, даже неоднократно. Это словосочетание использовали замминистры МИД Российской Федерации, в том числе Сергей Рябков, который занимается американскими делами, в том числе. Ну и многие-многие другие. Достаточно серьезные люди весьма. Это, во-первых. Во-вторых, ну, я не очень понимаю, в чем проблема в этом словосочетании, если честно.
1: Задача... Почему-то к нему прицепились, да, в последнее время.
0: Причем. Ну, я не понимаю этого, потому что задача дипломатии, по крайней мере нашей и по крайней мере сейчас, делать так, чтобы нашим войскам было проще продвигаться к противнику. Для этого нужно вносить раскол в коалицию противника. И что дипломатия должна и обязана активнейшим образом делать. Я напомню, что при Байдене огромные, колоссальные финансовые средства шли напрямую из Соединенных Штатов Америки к киевскому режиму. Угу. С момента переизбрания Трампа таких процессов не было зафиксировано от слова совсем. То есть дозавершались те финансовые ассигнования, которые были приняты при Байдене, но Трамп таких вещей не предпринимал. Это во-первых. Во-вторых, лучшим праздником для наших врагов и противников в Европе, там, в Киеве и так далее, будет, если будет коалиция желающих вот этих всех, она пополнена еще и Трампом. То есть, если Соединенные Штаты Америки, по примеру Байдена, вступят в эту коалицию и будут по полной, что называется, против нас воевать. Это будет праздник для наших врагов. Следовательно, наша дипломатия должна активнейшим образом делать так, чтобы Трамп, в общем, передумал и этого всего не делал. И встреча на Аляске была серьезным прорывом. Я напомню, что она была не по нашей инициативе. Uh-huh. С этим носился Трамп, носился достаточно долго. Потом он гордился этим. Он, в общем, выходил с портретами президента Путина. В общем, всем рассказывал, что он провел эту встречу и так далее, и тому подобное. Ну, далее против него, в общем, была развязана война со стороны Deep State, глубинного государства американского, со стороны демократов, либеральных СМИ, европейцев, там... французов, немцев, поляков и кого только в этом списке и не было, да. Да, это противостояние он проиграл. Трамп пошел на попятную, это правда. Он приблизился к атлантистам, к глобалистам, глобальным либералам, да, вот. И, в общем, его позиция достаточно так ощутимо изменилась в сторону антироссийской. Но это такой период, по крайней мере, ну что можно, можно как бы на это, извините меня, забить, да, и продолжать, а можно заниматься активной, активнейшей дипломатией. Нашим войскам же ставят сроки, дедлайны, KPI всякие и прочее, правильно делают, и войска блестяще с этим справляются. Почему дипломатам так не сделать?
1: Угу.
0: Поставьте сроки, поставьте даты, поставьте там требования, что те или иные там прорывы или решения должны быть приняты.
1: Предполагают, что, возможно, встреча состоится Рубио и Лаврова, но не подтверждают. Может быть, произойдет, может быть, нет.
0: Ну, и в любом случае, я деталей не знаю, я не могу знать, я не хочу знать, и я как бы не на мою зарплату, что называется, но совершенно очевидно, что задача дипломатии делать так, чтобы там не возникло могущественной, очень тесной и близкой коалиции. И то, что Дональд Трамп из этой коалиции в свое время вышел почти полностью, но не полностью, это было достаточно серьезным фактором в нашу пользу. И пока Трамп еще у власти, он будет у власти там примерно 2 года, а в ноябре вот этого года у него могут очень серьезно очень подсократиться полномочия, если он проиграет промежуточные выборы, что, скорее всего, произойдет. То есть ситуация будет развиваться, скажем так, не в нашу пользу. Поэтому пока он там в Белом доме, надо пытаться, дипломатия обязана это делать совершенно разными способами.
1: Как может развиваться ситуация, как она будет развиваться, да, вот он, скорее всего, они проиграют же Конгресс, да?
0: Ну, там 2 палаты, это палата представителей и Сенат.
1: Вот, а Сенат, возможно, останется, как бы, по прогнозам.
0: Ну, разные прогнозы есть. Я думаю, что палату представителей, они наверняка, ну, не наверняка, есть вероятность высокая, что республиканцы проиграют ее, и там есть должность спикера палаты представителей, который занимает протрампийский, очень такой яркий консерватор. Скорее всего, эту должность тоже проиграют. Сенат 50-50, не знаю, но тоже есть вероятность. Хотя у республиканцев тоже неплохие шансы. За счет того, что у демократов полный бардак, неразбериха, смена поколений и так далее и тому подобное. Но в любом случае, даже если палата представителей Трамп проигрывает, это дает возможность, знаете, как постоянно торпедировать его инициативы на внешней арене. Палата представителей будет там каждый раз, чихнет Трамп или не чихнет, запрашивать отчеты, просить, объяснить и так далее и тому подобное. То есть это достаточно серьезное ограничение, да, промежуточные выборы и Конгресс в целом. Ну, посмотрим, как это произойдет.
1: А по поводу отношений с Европой, да, Трамп, вот вы упомянули коалицию, из которой он вышел фактически. Вот как пишет Financial Times, администрация Трампа проводит радикальную перестройку приоритетов внешней помощи. А в частности, Госдеп готовится финансировать продвижение консервативных интересов и принципов МАГА в Европе и за ее пределами. Там уже какие-то деньги выделены вот на это. То есть раньше у них было, собственно, вот это вот секс-меньшинство, а теперь у них МАГА, то есть приоритеты поменялись абсолютно.
0: Абсолютно поменялись. Угу. Произошла, ну, есть такая революция. Произошла революция. Правда, почему это только они собираются делать спустя почти 2 года, непонятно. Трамп-то уже, ну, по большому счету, персонаж уходящий.
1: Угу.
0: Сколько-то ему осталось? Последний год вообще у американских президентов считается таким, ну, уходящим. Это уже такая подбитая утка, и, собственно говоря, ну, это классно, если они это сделают, это значит, они будут поддерживать правые партии в Европе, правые партии относятся к нам чуть лучше, в любом случае. Центральным здесь является то, что вот это вот атлантический консенсус, либеральный глобалистский консенсус, связка Вашингтон-Брюссель, европейские столицы, она, конечно, страдает при Трампе, и это замечательное явление с точки зрения и наших интересов, и, да, и мировых.
1: Но пока мы от этого, какая у нас выгода от этого? Вот пока мы ее не видим.
0: Ну, можно и так сказать. Я, может быть, даже с этим соглашусь, но я просто напомню, давайте вспомним, как было при Байдене. Лучше было.
1: Нет, при Байдене, ну, все тогда. там как хотя бы все понятно.
0: Ну, в любом случае, американцы, Соединенные Штаты Америки, наш противник, это недружественная страна, как ни крути. И они не будут проводить, конечно, курс, который выгоден нам. Задача дипломатии из каждой ситуации добиваться максимума. Это примерно как, ну, вот, дипломаты говорят, ну, не можем мы договориться с трампистами. Это как войска скажут, ну, не можем мы туда пройти. Там, знаете, они нам сопротивляются. Это же не, нет, все равно работайте и попытайтесь добиться каких-то результатов.
1: Промежуточных, ну, да, вот они пытались поддержать, да, Орбана, ну, чем все закончилось в Венгрии.
0: Ну, трамписты в целом, они, ну, Трамп такой глобальный прогноз сделал, он провалится. Это провальный президент. То есть он своих задач и целей не добьется. Он, вот эта иранская война, она очень сильно покалечила трампизм как идеологию, как движение, как политическую силу, это понятно. То есть еще 2 года он, в общем, будет туда-сюда пытаться что-то сделать, там, ВПК на этом будет зарабатывать колоссальные деньги, военные лоббисты и прочее, прочее, это все будет происходить, он там будет зарабатывать, ну, по большому счету, вот эту революцию консервативную он довести до ума не сможет.
1: Ну, провалил ее, по сути, уже.
0: Ну да, наверное, можно и так сказать.
1: Штатов согласен. Точно он ее провалил. Да. А что касается, вот я у вас читал в телеграм-канале, вы упоминали Кремниевую долину, да, Кремниевая долина, она тоже встала на рельсы, вот эти вот Минобороны?
0: Ой, там сейчас такая дискуссия идет. Да, ее кооптировали, есть такой термин, такой полунаучный, научный, кооптировали ее очень серьезно. Ну, военные, и фактически есть вот военные лоббисты, да, лоббисты ВПК, а есть лоббисты ВПК-тех, да, технологического этого всего дела. Да, они сейчас работают на Пентагон, и там есть люди достаточно серьезные, интеллектуальные, которые объясняют вот этим молодым современным айтишникам, что ваша задача, в общем, работать на страну, и все эти таланты, которые у вас есть, вы должны их использовать на усиление обороноспособности Соединенных Штатов. Но есть люди, которые просто принципиально отказываются это делать из-за своих каких-то там соображений моральных и каких-то, и каких-либо прочее. Но многие, в общем, ну, знаете, вообще, Кремниевая долина, надо объяснить нашим уважаемым слушателям, как она родилась. Родилась она благодаря энтузиазму блистательных людей, в прошлом веке, там, в конце прошлого века. А туда пошли деньги, когда на них обратил внимание Пентагон. Собственно говоря, первые проекты там взлетели именно после того, как Пентагон сказал, ну, давайте поддержим, дадим туда денег и так далее. И сейчас, собственно говоря, там какие-то идеи рождаются, какие-то технологии тоже, искусственный интеллект в особенности, в широком понимании. И, в общем, Пентагон говорит, давайте это все мы будем использовать именно вот на оборону страны. Большое количество военных проектов гигантских, огромных, колоссальных, конкурирующих друг с другом, запущены. И все это делается в не меньшей степени посредством интеллектуального вот потенциала условной такой Кремниевой долины, вот Стэнфорда и того, что вокруг, Пало-Альто и прочее, прочее. Да, ну, кооптировали, в общем.
1: Да, собственно, получается, что они вот, например, на украинском конфликте опробируют многие свои...
0: Они этого не скрывают. Да. Они прямо это прямо и говорят. Там, в американских военных журналах они говорят, вот это идеальная возможность для нас, в общем... тестировать на практике наши проработки, разработки, технологии и прочее, и прочее. Вот сейчас там запущено было несколько конкурирующих проектов, связанных с беспилотными катерами. И понятно, зачем, да, Армузский пролив, как нам его контролировать, давайте запустим несколько проектов. Это уже несколько лет это идет эта история, и они несколько проектов конкурируют между собой. Там демократы то... блокируют принятие бюджета военного, то, ну, это торг, понимаете, они торгуются просто, кому как какие миллиарды пойдут, вот и все, то есть, да, такая ситуация.
1: А вот по поводу Армузского пролива, снова, да, мне вспомнилось, на самом деле ведь это же какой-то заговор против Ирана.
0: Со стороны, когда это война.
1: Нет, это заговор, на самом деле заговор нескольких стран. Там участвуют США, Израиль, арабские монархии.
0: Ну, безусловно. Где есть американские базы со стороны всех этих стран и Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, ну, в меньшей степени чуть катать, конечно, Катара и прочее, прочее, и Иордании. Они все, в общем, планируют эти атаки, координируют их, занимаются там системой противоракетной обороны и прочее, прочее. Поэтому Иран, собственно говоря, эти военные объекты и бомбит, в общем, не скрывает.
1: Почитаю наших слушателей. Вот Елена пишет, Песков не политик, а пресс-секретарь, то есть тот же журналист. Тут я сразу вот ремарка. Песков дипломат. Почитайте его биографию, он не журналист все-таки.
0: Нет, Песков серьезнейший дипломат, мне кажется.
1: Да,
0: достаточно...
1: это дипломат. Да. А вот Елена дальше пишет, он первый придумал это выражение, а другие журналисты подхватили и разнесли. Не надо людей обманывать, Трамп в Анкоридже не обещал ничего конкретного, иначе об этом бы раструбили на весь мир.
0: Нет, действительно не обещал. А кто сказал, что он обещал нам что-то? По-моему, с нашей стороны никто об этом не говорит. Дело в том, что там возникли некоторые понимания, некая атмосфера, некая аура, как можно так или иначе этот конфликт разрешить.
1: Поэтому и говорят, духом курят.
0: Да, и правильно говорят. В чем проблема-то, я опять не могу понять. И были предложения в наш адрес, и президент с определенными этими предложениями согласился, сказал, что это может быть примерно такой дорожной картой, куда можно двигаться. А дальше Трамп уже не смог свою часть сделки довести, потому что против него была объявлена война со стороны либералов, там, Киева, Франции и прочих нехороших людей. А на данном этапе он ее проиграл, он не смог выдержать это давление. Все очень предельно понятно. И, в принципе, эти параметры, так или иначе, от этой Аляски, буду уже говорить Аляска, чтобы, в общем, не использовать слово «Анкоридж», они более-менее были признаны обеими сторонами, компромиссными и неплохими. И президент об этом говорил.
1: А слушательница Катя спрашивает, а нет ощущения, что мы не умеем работать с теми, кто есть? Трамп плохой, европейцы глупые, хорошие только китайцы и африканцы. А мы просто ведем бездарную политику.
0: Нет, у нас неплохо получается на разных частях света, в том числе и вот это вот на глобальном юге, и в Азии, и в Африке, почему есть достаточно ощутимые успехи. Но я с чем соглашусь, что я несколько бы, вдохнул бы некую новую энергию в некую дипломатию, да. Видно, что там есть некоторое такое... определенное. Тяжело работать, никто не спорит с этим. Действительно тяжело. Могущественная коалиция против нас работает, и задача-то как раз в том, чтобы этой коалиции не было. Или она была не единая, или там не такая активная, не такая агрессивная. Надо страны пытаться выдергивать из этой коалиции.
1: Да, вот смотрите, были последние заявления Мерца, да, о том, что может быть уже какие-то начать контакты там с Москвой. А Песков сказал, что пока это только заявление, которое сотрясает воздух, пока ничего конкретного нет. Вот как считаете, вообще вот то, что Мерц уже начинает делать такие заявления, это о чем-то серьезном говорит?
0: Знаете, мне сложно судить по европейцам, по-моему, там полный неадекват пока в верхах. Я бы все-таки больше продолжал бы активнее работать на американском направлении, потому что пока там Трамп, пока вот там... Вот недавно буквально было заявление того же Рубио, нехорошего Рубио, связанного с международным этим уголовным судом. И там, вы, если вспомните, что он говорит об этом. Он говорит, либеральные глобалисты, в том числе в Европе, это говорит Рубио, либеральные глобалисты, в том числе в Европе, пытаются нам навязать. Мы суверенная национальная страна, мы должны отказаться. То есть идеологически эти люди так или иначе продолжают быть пропитанными некими консервативными и более-менее здравыми идеями. В большей степени, чем там их предшественники или европейцы. Это не друзья, в любом случае. Это не коллеги, это противники. Они там ничего хорошего нам не хотят. Но здесь есть определенное поле игры для дипломатии. Активной, агрессивной, очень такой жесткой и так далее и тому подобное. В любом случае, там условный байденизм, да, то, что было до Трампа, он так или иначе вернется, там, через 2 года или через там, 6 лет, я не знаю, но вернется. И, по крайней мере, наша обязанность использовать эту ситуацию по возможности.
1: Вот сейчас я задам такой наивный вопрос такого наивного обывателя. А что нам делить США? Почему мы враги до сих пор? Вот я понимаю, Китай. Окей. Китай действительно представляет для США угрозу. Такую довольно серьезную. А нам что делить?
0: Нынешнее такое обострение, ухудшение вот этой связки, не связки, а вообще атмосферы, оно связано, конечно, с лоббизмом ВПК, американского ВПК. У них сейчас золотая эра, они получают невероятные контракты, в том числе где-то и в частном порядке, и это не госполитика, но в целом ВПК не может полностью без госполитики существовать, это тоже мы понимаем. Это вот в этом отношении. С другой стороны, с точки зрения стратегической, конечно, американцам невыгодна наша такая полная безоговорочная победа, потому что это нас невероятно сильно усиливает в Евразии, и в Европе, и в Восточной, и вообще в целом в Европе. Поэтому они, конечно, с точки зрения классики геополитики обязаны это балансировать, это тоже понять можно. Но в целом, это тут и эхо холодной войны, и вот эти все вещи, мы две крупнейшие там ядерные державы, мы первая стратегическая ядерная держава, а не вторая, и многое-многое. Нет, мы как бы в ближайшие там годы, десятилетия, я не знаю, может быть, вообще никогда там друзьями не станем, это понятно. У нас очень разное видение мира, это точно, и интересы в мире, и там, ну, многое чего. Тут можно... Ну, конечно, вы абсолютно правы, Анна, я с вами здесь соглашусь. Главные противники США – это китайцы. Они это понимают. И в своих документах они это постоянно подчеркивают. И они, в общем, направляют вот это все, mm-hmm. все движение вот этого огромного неповоротливого корабля в сторону вот, Юго-Восточной Азии и Китая. Да? Это понятно, они это тоже делают. Поэтому здесь, в принципе, логично, это движение, оно логично. Они там не могут там, начать нас поддерживать, это uh-huh. абсурд. Тем более, что они же эту кровавую бойню и начали при Байдене, да? Uh-huh. Кто начал первым так спонсировать агрессивный этот киевский режим? Байден, демократы. Главная штаб-квартира всех либеральных глобалистских сил, которые и в Европе находятся сейчас, и по всему миру, там, и в СНГ уже просочились, да, это Демократическая партия США, угу. которая, конечно, никакой партией не является, это что-то большее, такое зловещее на самом деле. И это вещь, которая, ну, на самом деле, очень сильно испоганила и сами Соединенные Штаты Америки, о чем неоднократно говорил Трамп и его сторонники, и немалое количество стран и обществ в том числе.
1: Но вот в Европе сейчас немножко правее начинают они двигаться, да, потому что в той же Германии растет популярность альтернативы для Германии этой партии АДГ. А в Париже, собственно, Марин Ле Пен, с нее сняли этот браслет судебный, и у нее там выросли шансы, кстати, за счет вот этого суда у нее выросли шансы, ну, непонятно, будет она президентом или нет, но, по крайней мере, шансы высокие. Потому что у него рейтинг сейчас довольно высокий. А, может быть, какие-то будут подвижки в ближайшее время с Европой?
0: Я не знаю. Я вот слушал экспертов, которые именно вот по этой тематике, mm-hmm. они говорят, что нет, не будет.
1: Нет, не будет.
0: Mm-hmm. Я тоже думаю, что... Ну, понимаете, вот эта вот либерально-глобалистская сеть, она это такая весьма могущественная mm-hmm. система, и которая, в общем, так просто
1: а почему
0: не сдается.
1: А почему тогда она вот такая могущественная? Чем она берет? Такой философский вопрос даже.
0: Ну, да, это очень философский вопрос. Очень философ. Ну, она влиятельная, у нее много денег, у нее много лоббистов по всему миру. Это, в общем, такая сетка глубинного государства. Угу. Получается у них что-то. Ну, у них идеология есть, надо сказать, они умеют работать. И в пропаганде они хороши, и агитация, и система СМИ, медиа, фондов и прочее, прочее. Они строят
1: десятилетиями. Ну, и, кстати, вот что у них не отнять, они очень хорошо работают с молодежью.
0: Безусловно, с молодежью, НКО и прочие всякие вещи. Да, идеология у них достаточно простая, она дает некую картину будущего, которая очень позитивная, которая абсолютно невероятная, она не может существовать, она не может. То есть общество не могут в такой картине мира долго и эффективно существовать, они просто закончатся. Но это такая хорошая такая морковка, которая очень эффективно, в общем, подвязывается. И, в общем, многие-многие народы идут. Ну, немногие, но часть народов, по крайней мере, в некоторых частях света идут за этим.
1: Угу. А риск начала Третьей мировой войны сейчас выше, чем при Карибском кризисе 1962 года. А вот к такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs. А раскол между странами привел к самой сильной геополитической напряженности более чем за 60 лет. И такая тенденция вот до конца 20-х годов, до 30-го сохранится. Как вы думаете, будет все-таки у нас вот эта вот Третья мировая война?
0: Ну, судя по тому, как многие страны запустили военные программы по перевооружению армии, по созданию новых военных программ, они, в принципе, мы недалеко это, эти выводы, да, которые делают Goldman Sachs. Где-то они, наверное, где-то подыгрывают этим лоббистам от ВПК, uh-huh. они больше денег получили, когда бюджет обсуждают в США. Ну, не знаю, вот Европа действительно превращается в один большой военный завод. Вся эта военная инфраструктура, которая обеспечивает ВСУ, она работает за пределами территории Украины во многом. Uh-huh. Заводы есть во Франции, там, в Польше, в Германии, в Румынии и так далее и тому подобное. Огромные-огромные военные программы озвучиваются на миллиарды, десятки миллиардов долларов. Часть из этого, я уверен, это блеф. Угу. Это блеф, чтобы напугать нас, чтобы напугать китайцев, иранцев, возможно, и так далее и тому подобное. Но все-таки часть из этого является реальностью. И товарищи, точнее, не товарищи, очень активно готовятся к войне, к военному противостоянию.
1: К такому же прямому прям.
0: Ну, знаете, у них везде проходит вот эта мысль, что надо лишить человека возможности воевать. То есть человек не должен воевать, должны воевать технологии, но это вопрос там очень отдаленном будущем. Они хотят, они понимают, что у них нет моб-ресурса, особенно у европейцев. Люди этого не хотят и не хотят.
1: Ну, обычно европейцы, спасибо уже.
0: Да, конечно. И поэтому они вот этот тезис о том, что надо сделать такой рывок в технологиях, чтобы люди непосредственно не участвовали в этом, что на данном этапе технологического развития просто невозможно. Но военные программы и в Европе, и в Америке, они показывают, что действительно, ну, когда, знаете, такое количество денег, такое количество энергии, людей, умов продолжают развивать военные технологии и ВПК, но я не знаю, как можно избежать войны, если так пофилософствовать, если честно, большой войны.
1: Ну, на этом, собственно, мы закончим. Мы все равно будем надеяться, естественно, на лучшее, потому что каждый человек всегда надеется на лучшее. Эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо большое, Георгий.
0: Вам спасибо, Анна.
1: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Financial Times узнала о возможном введении Дональдом Трампом новых пошлин на товары из 60 стран. Их размер составит от 10 до 12,5%, пишет газета со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что о новых тарифах может быть объявлено на этой неделе. Президент США ранее ввел пошлины в 50% на товары из Канады. Согласно документу, распространенному Белым домом, они будут установлены с 19 августа. Мера коснется почти 300 позиций, включая смартфоны, текстиль, одежду и мебель. Также в перечень внесены живые растения, бумага, предметы искусства и алкогольная продукция, в частности, ром, джин, ликеры и бренди. Ильхам Алиев сообщила о намерении Азербайджана поставлять в Европу зеленую энергию. Президент республики заявил об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. «Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза. Это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть в Германию и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то это сотрудничество можно назвать очень масштабным», указал Алиев. Накануне политик прибыл с официальным визитом в Берлин. Сегодня он провел несколько встреч, в том числе с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Рослехознадзор ограничил ввоз продукции от 5 экспортеров из Узбекистана. Причина – нарушение фитосанитарных требований. Службы пояснили, что мера начнет действовать с 23 июля. Отмечается, что в основной объем товаров, поступающих от этих экспортеров, входят белокочанная цветная капуста, лук, укроп, виноград, свекла и томаты. В Рослехознадзоре добавили, что на принятие решения также повлияли участившиеся случаи выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Подмосковье. Предупреждение, объявленное гидрометцентром из грозы, будет актуально до 9 вечера 22 июля. В некоторых районах Московской области прогнозируются сильные дожди, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 57 копеек. Доллар 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы, смотрим, что происходит у нас на СМС-портале, что вы пишете через Телеграм или, к примеру, через Макс. Ну, а если дозваниваетесь, то разговариваем в прямом эфире.
2: В движении.
15: В городе трехбальные пробки. Смотрите, вторник, а уже 3 балла. Что ж дальше-то будет? 3 балла сейчас, 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Пока, во всяком случае, 5-бальных пробок нам не обещают. Есть проблемы на внутреннем кольце Московской кольцевой дороги от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского. И это не стандартная химкинская пробка, потому что там, судя по всему, дорожно-транспортные происшествия еще. Обращаем внимание тех, кто по внутреннему кольцу Московской кольцевой едет. Дальше на севере, насколько я понимаю, в районе Алтуфьевского шоссе или сразу после Алтуфьевского шоссе вас ждет пробка практически до Осташковского. Потом проедете это пересечение и новая пробка уже до пересечения с Ярославкой. В целом, еще раз напомню, пока 3 балла. 4 балла ждет нас в 6 и в 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
15: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин объявляет о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа. Как сказано, делают это для содействия стабилизации рыночной ситуации. О чем это говорит, как это влияет на рынок в целом и что это для рынка облигаций федерального займа, уже распространенных. Значит, первая тема. Вторая. В социальном фонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Говорят, с 21 июля, то есть с сегодняшнего дня, теперь за помощь платят только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. Если люди близкими родственниками не являются, то помогать они могут только бесплатно. Чем это вызвано и что делать с одиноким пожилым и инвалидом? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по автомобилю на территории коммерческого объекта в Белгороде. Вот так сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на оперштаб. Еще срочное сообщение теперь. С ленты агентства ТАСС Росавиация рассказывает, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты сейчас в аэропорту Калуги. Ну и у нас часто цитируют Лукашенко. Есть срочные новости с цитатами из Лукашенко. Из нового, что заявил президент Белоруссии, те, кто плохо работают на уборочной, будут охранять границу с Украиной.
13: Поток. Успеем сказать главное.
15: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», можно через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь к обсуждениям, можно звонить 7373948, код города 495. Тут продолжают писать про пробки, обращают внимание тех, кто едет по Третьему кольцу. На севере стандартная проблема на Третьем кольце между Савеловской и Рижской эстакадами, сообщают нам, и пишут про стандартную пробку на шоссе энтузиастов. А я сегодня, кстати сказать, видел там строительство этой эстакады, судя по тому, как она выглядит, ее уже почти достроили, и, видимо, совсем скоро с этой пробкой в районе Большого Купавинского мы будем прощаться. Первая тема. Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа. Как говорят, сделано это для содействия стабилизации рыночной ситуации, а о возобновлении торгов сообщат дополнительно. Завтра должен был состояться аукцион, но, как мы понимаем, не состоится. Эксперт Ассоциации развития по финансовой грамотности Сергей Королев к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Скажите, о чем говорит эта приостановка аукционов?
16: Ну, если говорить тезисно, то Минфин приостановил аукционы, потому что рынок слишком волатилен, и размещать долг в такой момент невыгодно. Это скорее попытка стабилизировать ситуацию, нежели признак какого-то острого кризиса. Для рынка госдолга это даже временно поддерживающий фактор. Уменьшается предложение бумаг, старые бумаги растут цене, уже показали котировки. Вот. Но в целом сигнал понятен, спрос на длинную ОФЗ сейчас недостаточно устойчивый, чтобы размещать слишком дорого.
15: Подождите, вы говорите, это не указывает на какой-то кризис, потому что это другой кризис, я правильно вас понял?
16: Давайте еще раз. Значит, это сигнал, вот эта позиция Минфина, это сигнал, что ведомство видит нервозность на рынке и не хочет усиливать давление на доходности. Это, в принципе, международная практика. Мы так уже делали в 22-м году, так делали Великобритания, США и другие страны. То есть это общая практика для того, чтобы не покупать долг слишком дорого.
15: Те, кто уже купили облигации федерального займа, сейчас в плюсе или в минусе от этого?
16: Те, кто уже купили, да, в плюсе, конечно, потому что котировки по ранее проданным бумагам немножко подросли и еще подрастут.
15: А как это влияет на рынок в целом, если уходить за границы размещения исключительно ОФЗ?
16: Ну, общая, конечно, в короткую положительно, общая тенденция будет хорошо. Если смотреть в длинную, то, наверное, все-таки это не совсем вот такой позитивный, да, сигнал. Здесь, если говорить простыми словами, то Минфин сейчас как бы выбирает не объем размещения любой ценой, а более такую аккуратную тактику. Это рационально в текущих условиях. Вот. И в целом для рынка в долгую, ну, это скорее нехорошо, чем хорошо.
15: А с другой стороны, что такое аукционы по размещению облигаций федерального займа? Это привлечение денег. Макарпи 768 пишет: а по каким показателям бюджета специалисты могут судить, что власти подпечатывают лишние деньги? Мол, вот не через ОФЗ эти деньги себе берут, а просто новые печатают.
16: Ну, интересный вопрос. Знаете, ведь есть учет, и всегда можно обратиться вот к интернет-ресурсам Центрального банка, Минфина, и посмотреть эту информацию в открытых источниках.
15: Вообще, с вашей точки зрения, ведь сейчас не говорят о том, когда будут возобновлены торги. Насколько долгой будет эта пауза с ОФЗ?
16: Я думаю, пауза будет короткой, потому что, еще раз подчеркну, что ситуация абсолютно статная. Мы так уже делали, это просто хороший момент, значит, поддержать предыдущие выпуски, немножко дать понять покупателям, что Минфин не готов слишком высокую премию платить за свои бумаги. И тем самым в ближайшее время уже можно будет восстанавливать аукционы и продавать госдолг по достойной цене.
15: Те, кто уже покупал облигации федерального займа, они сейчас могут продавать, покупать их, то есть на их деятельность это не распространяется?
16: Конечно, конечно. Это как наличие облигаций, это как наличие автомобиля. Свой автомобиль вы можете купить, продать в любой момент, и выпуски новых на вас совершенно не отражают.
15: А в этом смысле вопрос от Николая 445-го. Не все знают в принципе, что это за инструмент. А можно ли прогореть на покупке облигаций федерального займа?
16: Теоретически очень отдаленно, конечно, да. но это должно государство, видимо, Минфина, объявить дефолт по этой бумаге. Ну, то есть таких предпосылок у нашей страны абсолютно точно нет. Ну, мировые прецеденты были. Греция как-то давным-давно объявляла дефолт на небольшой период, но потом Евросоюз оплачивал все эти бумаги, поэтому степень надежности высочайшая у гособлигаций. Это самый надежный инструмент, который можно положить свои деньги в нашей стране.
15: А дефолта по облигациям не было даже в 98-м, утверждает Григорий 859-й, это наш слушатель. А я еще один вопрос, если можно, задам. Минфин ведь собирался привлечь от размещения этих облигаций в третьем квартале 1,5 триллиона рублей. И все-таки, на ваш взгляд, откуда эти деньги появятся в бюджете?
16: Ну, знаете, если Минфин запланировал привлечь, значит, эти планы осуществляться. Просто еще раз подчеркну, что вот в данный момент позиция Минфина такова, что он не хочет слишком дорого окупать свой долг. Поэтому заявленная сумма будет привлечена просто немного позднее.
15: А, то есть таким же образом, просто насколько я понимаю, людей, которые об этом спрашивают, это намек, может быть, там налогами возьмут или как-то иначе, вы говорите, нет, возьмут так же, просто чуть позже.
16: Конечно, нет-нет, это исключительно тактический маневр, чтобы не платить слишком много за долг. Совершенно верно вы говорите.
15: Спасибо. Сергей Королев, эксперт Ассоциации развития по финансовой грамотности. Ну вот, судя по всему, у нас Григорий активный из слушателей активный, кто изучает все эти детали по вопросам облигаций федерального займа. Григорий настаивает, что правительство деньги не печатает, но у нас, насколько я понимаю, никто и не говорил, что правительство деньги не печатает. Речь шла о том, что власти, мол, подпечатывают лишние деньги. Власти — это в том числе и те, кто печатает деньги. Это не обязательно правительство. Власти — это более широкое понятие. Но Григорий говорит, правительство деньги не печатает, оно деньги из налогов получает или берет в долг, других источников у него нет. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете присоединиться к этому обсуждению. Может быть, среди тех, кто у нас сейчас слушает, есть люди, которые покупают или продают облигации федерального займа и могут, к примеру, объяснить, почему они это делают. Видите, для многих вопросом остается сам факт того, что на этом можно как-то зарабатывать деньги. Насколько я понимаю, физические лица это тоже делают. Но вот, например, еще раз напомню, вопрос Николая 445, который задавался вопросом, можно ли прогореть на покупке облигаций федерального займа, и ответ спикера был даже так, он даже замешкался немного, говорит, теоретически когда-нибудь можно, но это самые надежные бумаги. Григорий, напомню, 859-й, в этой связи даже написал, что дефолта по облигациям не было даже в 98-м. А если кто сейчас, вот, кстати, Григорий все-таки признался, сейчас, говорит, облигации не покупаю, раньше купил и стригу купоны. Вот, может быть, среди нашей аудитории есть те, кто стрижет купоны вместе с Григорием? Или вместо Григория, я уж не знаю, облигации ведь разные бывают, кто-то купил еще раньше, кто-то совсем рано и совсем давно стрижет купоны, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можете объяснить, почему вы это делали, а главное, кто вас уговорил это сделать. Судя по сообщениям, которые поступают от наших слушателей сейчас, хоть через мессенджеры, хоть через смс-портал, люди не очень понимают, что это инструмент, который реально работает. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору, если у вас есть. Риски есть всегда, пишет 398-й. Но, видите, для большинства людей все-таки, вы же сейчас скажете про 1 400 000 или там 2 800 000, но для большинства людей банковские вклады — это все-таки менее рисковый инструмент. Или менее рисковый, это уж кому как нравится. А здесь, мол, рисков может быть как-то больше. Но с той точки зрения, например, насколько быстро вы можете вывести эти деньги? Ну, по сравнению с тем же банковским вкладом. Ну и так далее. А я вот только газоны стригу. Я уж не понимаю, то ли хвастается, то ли жалуется 94-й в связи с нашим сегодняшним разговором. 7373948, если вы по какой-то причине уже использовали этот инструмент и можете объяснить, почему вы это делаете. Я понимаю, что это, по большому счету, призыв там, к одному или двум человекам, которые действительно это делали. Но хотя бы двое. Вот оба позвоните. 7373948. Третий у нас Григорий, который сейчас облигации не покупает. Раньше, говорит, купил. И теперь стрижет исключительно купоны в этой связи. Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа. Делают это для содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении торгов сообщат дополнительно. Завтра аукцион уже не состоится. Надо заметить, что в третьем квартале Минфин планировал привлечь от размещения облигаций федерального займа, напомню, это облигации с постоянным доходом, так вот, привлечения этих облигаций собирался Минфин привлечь целых 1,5 триллиона рублей.
2: Внимание! Говорит Москва!
17: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
15: 7373948. Давайте все-таки попробуем. Слушаем вас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Ну, раз никто не говорит, Владимир Скандимировский, думаю, надо людей выручить. Только сегодня забрал деньги, потому что это полная фигня.
15: Значит... Давайте вот все-таки не забываем о том, что мы просим всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую, даже похожую на бранную лексику. Об этом не забывайте. Вам не нравится, вы говорите, я хотел бы сказать, что это...

0: бумаг. В общем, историю надо учить, в том числе и историю 98-го года. Теперь про нынешнюю реальность. 2026 год. В соцфонде рассказали о том, что с сегодняшнего дня новые условия назначения единого пособия действуют. И выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалидов первой группы или пенсионеров старше 80 лет. В пресс-службе говорят, что пособие назначается семьям, еще и если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты. Возникает вопрос, а что с сегодняшнего дня делать пожилым или инвалидам, у которых нет близких родственников? Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, чем вызваны изменения условия назначения единого пособия?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что, так сказать, выплата пособий разная, да, вот то, о чем вы говорили, это выплата пособий по уходу за лицами, которые являются некрасоспособными либо по возрасту, либо по инвалидности. И второе, так сказать, изменение – это непосредственно назначение единого социального пособия, которое выплачивается в результате наличия у домохозяев доходов ниже, так сказать, установленного прожиточного минимума. Поэтому вот если касаться ухода за нетрудоспособными гражданами, то, естественно, так сказать, это касается необходимости, соответственно, так сказать, ухода за больными, да, родственников в случае, подчеркну, нулевого дохода. То есть, вот если у родственников нулевой доход, ну, понятно почему, да, так сказать, потому что они ухаживают за своим, так сказать, вот родственникам, не могут работать, и в этом случае, так сказать, им это вот пособие назначается. А что касается лиц, которые привлекаются к этой работе, да, то они должны быть занятыми. Вот в чем, так сказать, разница заключается в прежней истории и нынешней.
0: А вот это отдельный вопрос, который требует отдельного объяснения. Это вот история про то, кому выплачивают деньги, или это скорее история о том, кто может не работать, ухаживая за человеком? Потому что тут говорят, уважительная причина отсутствия официального дохода. Раньше она у посторонних по отношению к инвалидам была, теперь ее нет. А что это за причина отсутствия официального дохода?
1: Уважительная. Дело в том, что дело в том, что единое социальное пособие, да, ну, по бедности, выплачивалось в том случае, когда, еще раз подчеркну, домохозяйств не было доходов. Были доходы ниже, так сказать, прожиточного минимума. Понятно, что государство не хочет поощрять иждивенцев, которые просто, ну, вот, не хотят работать и все. И считают, что им можно прожить на пособие от имени государства. Вот. В этом случае, так сказать, чтобы это иждивенческие настроения не порождались, государство вводило определенные правила. Да? Например, если, так сказать, осуществляется уход за нетрудоспособным гражданином, либо, так сказать, за инвалидом, ну, тут понятно, так сказать, да, большое его количество времени тратится именно на это, и где тут вот место для работы, да, и куда ты уедешь, например, от инвалида первой группы, и какую, так сказать, работу тебе сможет работодатель предложить, да, вот. Это найти очень сложно. Поэтому допускалась такая ситуация. Сейчас она для родственников сохраняется, а вот для посторонних людей нет. В этом случае, так сказать, вот если необходимо, как вы сказали, привлечь, если родственника нет, кого-то по уходу, такой гражданин должен оформить так называемый социальный контракт, либо просто, так сказать, вот трудоустроиться на работу в органы социальной защиты, да, и официально уже осуществляет эту деятельность как занятый по трудовому договору.
0: А насколько это предусмотрено, трудовой договор в рамках вот этой социальной деятельности по уходу за одним конкретным человеком? Не получится ли так, что в результате работать ты будешь совсем другими?
1: Дело в том, что, еще раз повторяю, поскольку речь идет о постороннем уходе, да, то есть вот не родственный уход, а посторонний уход, то это воспринимается законодателем как вид трудовой деятельности. И есть работодатель, если государство за это деньги платит, да, то оно может, так сказать, определять характер трудовых отношений. Поскольку речь идет, как правило, так сказать, вот если говорим о сложных случаях, да, так сказать, это лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться, например,
0: ну, да,
1: там их надо, да, там, значит, обслуживать, так сказать, санитарно, то там предусмотрен, так сказать, постоянный уход многочасовой. Да, и там по-любому, так сказать, человек находится рядом с вот требующим ухода почти, так сказать, ну, как там круглые сутки.

0: Понятно, что государство не имеет там большого количества денег, поэтому даже, так сказать, по часам там ограничено на одного человека не больше там 20 часов, 8 часов, так сказать, в течение недели. Вот, поэтому, так сказать, все достаточно так вот как бы сложно. Но ваши опасения, конечно, они в определенной степени оправданы, что это может отпугнуть тех, кто ухаживал, так сказать, например, за там квартиру, да, и вот за...
1: Ну,
0: там,
1: к примеру, да, именно эти случаи имеются в виду, конечно.
0: Да, да, ну, конечно, так сказать, тут вот требует доработки эту ситуацию.
1: Еще вот, вопрос, поэтому... я понял, да. Еще вопрос, вот эта история про изучение каждого заявления. Раньше говорили, что изучают в деталях не каждое заявление, ну вот когда это переходит из региона в регион, особенно когда человек, который ухаживает, переезжает. Так вот, там разные ведь цифры, их надо сравнивать, изучать. Теперь, говорят, будет каждое изучать. Ну то есть, короче говоря, с сегодняшнего дня сложнее оформить это пособие.
0: Ну да, для того, кто собирается заниматься этой деятельностью, это будет сложнее. Ну почему? Потому что, к сожалению, так сказать, вот любая система, она несет за собой или тянет за собой неформальные взаимоотношения. Ну, как пример приведу, так сказать, чтобы было понятно, почему государство реагирует на эти случаи. Вот, например, для получения пособия по безработице и того же самого пособия я из-за низких доходов требовалась, ну, как бы, так сказать, декларация или пока, как бы, демонстрация желания человека заработать. И в качестве, так сказать, вот этого доказательства принимался либо сам факт работы по трудовым отношениям и, соответственно, так сказать, расчетные листки, ну, то есть информация, в которую доходит до фонда социального страхования о доходах этого человека, либо статус самозанятого. И вот тут возникли случаи, прецеденты, когда стали массово получать статус самозанятого, при этом не собираясь работать ни секунды, вот, либо, так сказать, продолжая работать каким-то образом неформально. И, значит, вынуждено было государство платить семьям вот это социальное пособие, да, по бедности, в тех случаях, когда у человека был формальный статус самозанятого, но ни копейки в течение года он не заработал. Либо зарабатывал где-то, так сказать, вот в неформальных отношениях. Потом ввели правило, так сказать, 4 МРОТ, что в течение вот года должно быть хотя бы поступление в размере 4 размеров минимальной оплаты труда. Сейчас это правило ужесточилось, так сказать, и доведено до размера 8 МРОТов в течение, так сказать, вот годового периода. То есть таким образом пытается государство среагировать на случаи злоупотребления, возникающие при назначении пособий по бедности. Ну, вот такая практика, так сказать, она широко была развита и существует и в развитых странах, когда пытаются, так сказать, вот в том числе там мигранты, да, получившие право там на такие ВЛФРы, злоупотреблять этим правом. Ну, это даже известно по, как бы, так сказать, по, что называется, литературным источникам, да, то есть вот, которые даже в постановках спектакля обыгрываются этой темой, там, из жизни итальянцев образца 60-70-х годов. Поэтому, ну, вот такая практика есть, люди разные.
1: Если буквально одним словом, с вашей точки зрения, это все-таки борьба с злоупотреблениями или попытка сэкономить бюджет?
0: Нет, это борьба с злоупотреблениями, так сказать, это не борьба за экономию бюджета, но вот борьба, как ни странно, злоупотребление приведет к экономии бюджета.
1: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. В социальном фонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Выплаты с 21 июля, то есть с сегодняшнего дня, теперь положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян в июле до 14,7%. В июне показатель находился на уровне 12,4%. Такие данные содержатся в материалах исследования компании «Инфом», проведенного по заказу Банка России. В документе говорится, что выше показатель не поднимался с марта 2022 года, когда он составил 18,3%, что по данным ЦБ было вторым по величине результатов за всю историю наблюдений. При этом в прошлом месяце инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года. ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области. Пострадали два человека. Это местные жители 2005 и 1958 года рождения. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что украинские военные атаковали здание в Каменке-Днепровском. Пострадавшим мужчинам оказана необходимая медицинская помощь. Латвия к концу сентября развернет радиолокационные системы на границе с Россией. С таким заявлением выступил министр обороны республики Райвис Мелнис. В интервью телекомпании LTV он рассказал, что такие установки нуждаются в подготовке к интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительное оборудование для управления и контроля, сказал министр. По его словам, сейчас Рига ведет переговоры о приобретении необходимых радаров с одной из стран, какой именно, Мелнис не уточнил. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках России. Депутаты приняли соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. В настоящее время в случае отзыва у кредитной организации лицензии базовый размер страхового возмещения вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на них гарантии системы страхования по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. При этом владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию полную или упрощенную. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 21 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы читаете, не забываете читать эксклюзивные новости радиостанции «Говорит Москва» в Дзене. Вы не забываете о том, что теперь у нас работает и, судя по всему, стабильно работает видеотрансляция в Рутюбе. Про ВК даже не упоминаю, это тоже продолжается. И не забывайте о том, что вы можете писать нам в прямом эфире через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или в прямой эфир дозвониться.
2: В движении.
1: В городе... Ну, вот это другое дело. Вот теперь мне нравится. Вот теперь тебя люблю. Я 2 балла в Москве, говорил я, и в этот момент они, пробки стали опять в Москве 3-бальными. 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 5 вечера, 4 балла нам обещают в 6 и в 7 вечера. Примерно так выглядит картина. Серьезных пробок нет, летние. Прямо скажем, картина середины июля. Такое бывает редко, этим надо попытаться насладиться. Но те, кто на внутреннем третьем кольце сейчас в районе Беговой, ничего в этом смысле поделать с собой не могут. И с тем, что вокруг них происходит, поделать не могут тоже. Потому что пробка от Беговой до проспекта Мира. И это, наверное, самая продолжительная пробка сейчас на карте московских пробок. Даже вот на Московской кольцевой я ничего подобного этой пробке не вижу. Может быть, только внешнее кольцо. Кольцо Московской кольцевой в районе пересечения с Волгоградским проспектом, но там совсем небольшая пробка. 3 балла прямо сейчас, как максимум 4, ждем к 6 или 7 вечера.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Поток. Новости этого дня.
1: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минпромторге сообщили о расширении проекта о российской полке в магазинах. Есть ли данные о том, как работает российская полка сейчас, насколько широко это применяется и как увидеть, где в магазине российская полка? Первая тема. 2. В МВД опровергают данные о невозможности получения загранпаспортов жителями Москвы. СМИ передавали, что это происходит из-за нехватки слотов для записи. В пресс-службе ведомства говорят, что подразделения загружены в летний период, потому что именно сейчас получение загранпаспорта это одна из самых популярных услуг. Так все-таки есть слоты для записи или нехватка отсутствует? Есть или отсутствует? Есть возможность записаться или это одно и то же? В общем, все это обсуждаем минут через 10. Срочные новости, которые в эти минуты приходят. Рекордные 42 тысячи гектаров леса выгорели во Франции к середине июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на спутниковые данные. Мария Захарова теперь уже реагирует на высказывание о том, что у России нет собственной античности. Напомню, об этом говорили довольно давно, ссылаясь на заявление бывшего директора на музее имени Пушкина Елизаветы Лихачевой. Она тогда... говорила что-то подобное, и вот теперь Захарова реагирует. Оказывается, у нас не только кокошники с матрешками их желью пытались отобрать, но еще и античность. Вот так размывают мозги молодежи. А там, по-моему, как раз про кокошники было, или в целом об античности. Нет, сегодня это обсуждать не будем, это в срочных сообщениях. Возможно, эти обсуждения мы еще впереди. У нас в планах будут. Еще 4 человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Это тоже из срочных сообщений. Ну и вот «Единая Россия» направит запросы из-за задержек при возврате туристам денег.
8: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал, все про античность думаю. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Илья пишет: при всем уважении, так много говорить, так сказать, это ненормально. Роман пишет: не могу забрать с банка 50 миллионов. Поставили ограничение 5 миллионов в месяц. А это нормально или это тоже ненормально? Ну и вообще... В общем, ваши сообщения приходят через Телеграм, через Макс, либо через СМС-портал. Первая тема – это российская полка в магазинах. В Минпромторге сообщили о расширении проекта. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Соответственно, есть возможность участвовать в работе этой самой вот этой российской полки. И ключевой инструмент, законопроект, который... обяжет субъекты установить минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. И вот теперь еще и детские товары, игры и игрушки. 7373948. Виталий тут настаивает, что мы основали Римскую империю, потому что Рим где-то под Электрогорском был. Не знаю уж, насколько это серьезно. Может быть, у Виталия есть соответствующие данные. Может быть, шутка. Российская полка. Сейчас у нас это на обсуждении. Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей в текстильной и легкой промышленности и член общественного совета Минпромторга. Андрей Валентинович, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Ну вот, в Минпромторге говорят, что надо распространять российскую полку еще и на детские игры, товары детские и игрушки. Вообще, есть данные о том, как работает российская полка, ведь в других отраслях она уже действует?
10: Ну, понимаете, если... Я бы так вопрос вообще не ставил, да, потому что если мы говорим о развитии отраслей, то вот эта вот история с российской полкой, это как сказка про кашу из топора. Понимаете, то есть кашу надо варить из правильных вещей. То есть российская полка в данной ситуации, это важная штука, но не раньше того, как должна быть реализована стратегия развития отрасли. Вот. Потому что, ну, прежде всего, товары должны быть конкурентные по экономическим принципам, а не только по принципам исключения. Вот, то есть, поэтому российская полка – это хорошо, как дополнение, как часть стратегии. Но если делать, как говорится, ее впереди всего пирога, в общем, она великого результата, к сожалению, не даст.
1: А если говорить даже не о великом результате, а о более заметном, что ли, результате, что должно быть сделано, на ваш взгляд?
10: Ну, то, что, собственно говоря, вот 29 января этого года было поддержано пленарным заседанием Государственной Думы, это доработка и внедрение стратегии развития отрасли. Это в первую очередь должно быть сделано. Тогда мы получим некий результат, и отрасль будет абсолютно современной и конкурентоспособной. И тогда... полка будет один из инструментов, который просто улучшит положение, как говорится, конкурентное положение на рынке. А сейчас мы по причине того, что у нас этой стратегии нет, и мы много моментов проигрываем чисто экономически, как говорится, отрасль становится все более и более неконкурентоспособной.
1: А, погодите, но тот же Куликов говорит, это цитаты из того же выступления, насколько я понимаю, мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество. Этого нет?
10: Вы мне задали вопрос. Если вы задаете вопрос Ивану Алексеевичу Куликову, вы задаваете вопрос Ивану Алексеевичу Куликову. Вы задали вопрос мне, я вам на него, по-моему, достаточно точно ответил.
1: И все-таки, российская полка работает или нет?
10: В полной мере, как должна, не работать. В любом случае работает. То есть в любом случае это как бы лучше, чем ничего. Но если мы хотим добиваться реального результата, то мы должны заниматься стратегией прежде всего. А полка – это часть стратегии.
1: А для того, чтобы это работало более эффективно, я как потребитель должен понимать, как выглядит эта полка. А вы вот, например, видели ее в магазине?
10: Понимаете, я редко хожу сейчас по магазинам, чтобы видеть, как выглядит полка и так далее. То есть я понимаю, как это должно выглядеть с точки зрения экономики, с точки зрения некой законодательной ситуации. Но вы мне задали вопрос, я вам ответил, как выглядит полка сегодня.
1: Спасибо. Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член общественного совета Минпромторга. Есть вопросы, есть ответы. Есть ваши сообщения. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Есть ваши звонки, есть возможность писать через Телеграм или через Макс, либо через СМС-портал. Кто видел российскую полку? 7373948. Вот Минпромторги говорят, что она работает, ну иначе зачем тогда распространять ее еще и на детские товары, игры и игрушки? Значит, она работает, значит, вы ее видели. Как это выглядит? Насколько, с вашей точки зрения, там товары, которые можно считать конкурентоспособными с другими товарами, где собственно, в каких отраслях это работает. 7373948, телефон прямого эфира. В Минпромторге говорят о том, что есть какие-то минимальные доли отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Это не совсем российская полка. Григорий говорит, ну ведь российскую полку как раз на маркетплейсах хотели сделать. Он говорит, ключевой инструмент — это законопроект. Антон 676 говорит, а я нигде таких полок не видел. Еще законопроект. То есть получается, что расширяется проект о российской полке не на основании неких практических результатов реализации, а на основании того, что законопроект уже подготовлен, который обяжет субъекты торговли устанавливать некую минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Напомню, это ведь не только про маркетплейсы, это и про торговые сети. Куликов, когда рассказывал об этом, говорит про то, что механизм, который разрабатывается, предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. То есть у зарубежных конкурентов уже есть некие маркетинговые преференции, что имеется в виду, тоже не очень понятно. Но замглавы Минпромторга подчеркнул, что в этом году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки для российских предприятий. Речь идет, к примеру, о продвижении детских игр на онлайн-площадках торговли и неких субсидиях на выпуск детских игрушек с анимационными образцами. 960-й говорит, прокупляй белорусское. В Беларуси во всех магазинах есть такие полки под девизом, соответственно, покупая местное, и у нас тоже обязательно нужно сделать. И что? Я вот пытаюсь понять, вот вы видите этот девиз. И вы обязательно это покупаете, потому что вы этот девиз видите. Это ведь скорее про то, что вы знаете про этот товар, и поэтому просто ищете его. Может быть, благодаря этому девизу нужный вам товар легче найти. Виталий говорит, я тоже не видел российскую полку, а российский супермаркет видел. Заходишь в обычный магазин, и там процентов 95, это как раз российская полка, это продукты из нашей страны. Наше молоко, наше печенье, зачастую наши овощи, наш творог, и поэтому зачем там какая-то полка? Это Виталий 618-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Насколько нужна и как должна выглядеть эта российская полка? Вот напомню, 960-й говорит об опыте белорусском, где действительно заходишь в магазин и, да, там написано «покупайте местное». Но, насколько я помню, что-то подобное есть и в российских регионах. Но когда мы говорим, во всяком случае, про продукты. Собственно, про продуктовую торговлю, и там тоже есть вот что-то типа вывесок о местном производителе. Вы же ведь покупаете не потому, что написано, что это товар местного производителя. Вы же покупаете это потому, что этот товар вам когда-то уже понравился. И вам просто легче его найти. Или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о российской полке. В Минпромторге говорят, что проект «Российская полка» собираются в магазинах расширять. Теперь еще и распространяя на детские товары, игры и игрушки. Так, во всяком случае, говорит замглавы Минпромторга Иван Куликов, который поясняет в комментарии РИА Новости, что ключевым инструментом всей этой работы должен стать пока еще только законопроект. То есть закон, над которым пока работают, который пока не действует, но который обяжет в ближайшее время субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Антон, кстати, 409-й решил освежить наше знание о том, что происходит в Беларуси, и пишет, я в июне был в Беларуси, и никаких специальных полок там нет. Видимо, «купляйте белорусское», это было чуть раньше. А Виталий говорит, в ярославской «Пятерочке» видел как раз ярославские продукты, таким чином оценил местную ярославскую выпечку. Но, правда, с точки зрения Виталия, от пекарни, к примеру, «Черемушки» это особо не отличается.
2: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
12: «Поток». Успеем сказать главное.
1: За новостями следим. Британия с июля переходит на электронные визы со ссылкой на посольство этой страны в Российской Федерации, пишет в эти минуты агентство ТАСС. Здесь же сообщение о том, что похороны российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Будет это в воскресенье 26 июля. Еще с ленты агентства РИА Новости в эти минуты там сообщение Министерства обороны о том, что что ракетоносцы ВКС Российской Федерации выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Следующая тема обсуждения – это опровержение МВД. Там говорят, что опровергают данные о невозможности получения загранпаспортов жителями Москвы. До этого передавали СМИ, что это есть и происходит из-за нехватки слотов для записи, но в пресс-службе ведомства, по сути, говорят, что подразделения действительно загружены в весенне-летний период, потому что получение загранпаспорта – это одна из самых популярных услуг. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции в центре имени Столыпина. РАН ХИКС к нам присоединяется по телефону. Михаил Александрович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Что, на ваш взгляд, происходит вокруг этих загранпаспортов?
11: Вы знаете, ну это сезонная вообще история, потому что подобные, если мы вот посмотрим, подобные проблемы, они ежегодно проявляются, потому что действительно лето – это пиковый сезон оформления заграничных паспортов. Вот, и действительно, вот с учетом того, что огромное количество документов подается через портал государственных услуг, да, через многофункциональные центры, понятное дело, что там расписаны временные слоты, да, где на каждого человека, на каждый прием отводится определенное количество времени, и поэтому действительно их не хватает. И я бы здесь еще второй момент отметил, кадровый дефицит сотрудников МВД. Он тоже присутствует, и зачастую вот в тех же самых паспортных столах там работает один, два, ну максимум три человека, которые должны весь функционал в том числе выполнять и проверять. Плюс, наверное, надо не сбрасывать со счетов еще аспект, который связан с выдачей паспортов с биометрическими чипами, которые, да, более сложные, да, и непосредственно сами чипы тоже, может быть, их не так много, как хотелось бы. Но я вообще слушателям хочу порекомендовать, что если вас видите, что у вас подходит к концу срок действия заграничного паспорта, самое лучшее время для оформления – это январь, после вот продолжительных праздников и до конца февраля – это самое хорошее время. Я вот лично свои загранпаспорта все оформлял вот в этот период времени.
1: Надо сказать, что у меня то же самое было в январе, и тоже не было особых проблем, правда, не в январе этого года. Но, Михаил Александрович, а можно ли говорить о росте спроса летом? И если таковой есть, ну разве ведомство не может подготовиться к этому?
11: Ну, вы знаете, смотрите, рост, он всегда присутствует летом. У нас все-таки лето – это сезон таких отпусков, и что бы там ни происходило, все-таки, да, значительное количество граждан нашей страны отдыхает за рубежом. Вот, для чего нужен загранпаспорт. А подготовиться к этому стихийно, ну, понимаете, в сутках, вот если мы говорим про госуслуги, про цифровизацию, да, этой услуги по выдаче загранпаспорта, ну, в сутках 24 часа. Их не увеличить, да, и количество, то есть рабочий день у сотрудников, ну, можно, так сказать, там, сделать с 8 до 8, да, и таким образом, там, увеличить количество слотов на 6-7 человек, но, понимаете, нужно ли это, вот, с точки зрения, опять-таки, тех же самых сотрудников, да, паспортных столов, сотрудников УВМа, которые и так работают на износ. Вы понимаете, можно гипотетически человека заставить его, да, условно, привязать к рабочему месту, чтобы он никуда оттуда не уходил. Он просто уволится, да, и будет еще меньше сотрудников, да, и будет,
1: да,
11: еще, так сказать,
1: я понимаю,
11: больше очередь, да.
1: Но смотрите, Олег 876 обращает внимание, что в этом году есть особенности. Дополнительно увеличена нагрузка из-за нововведения загранпаспортов для детей на определенных направлениях. И если это так, то государство должно было быть готово к тому, что спрос увеличится сильнее, чем обычно.
11: Ну, совершенно верно, да. Теперь для того, чтобы поехать ребенку в Белоруссию, да, или, по-моему, еще в Абхазию, там необходимо оформлять загранпаспорта, это тоже увеличило, конечно же, нагрузки на паспортные столы. Но я еще раз говорю, понимаете, вот эта ситуация с выдачей, с очередями, да, раньше, когда была живая очередь, там, в начале, в середине 2000-х годов, когда, значит, цифровизация этой услуги произошла, и, значит, МФЦ, госуслуги стали активно работать. Вот, понимаете, проблема с очередью на получение загранпаспорта летом была что в середине 2000-х, что в 2026 году. Вот эта ситуация не меняется от слова совсем. При этом, еще раз говорю, опять-таки, зимой, да, этой очереди нет, и слотов, ну, да, просто огромное количество, то есть можно выбирать, то есть когда до работы туда заехать, после работы. Просто у нас, к сожалению, люди зачастую, вот, ну, все в последний момент делают, там, знакомые съездили в отпуск, они говорят, о, мы тоже хотим съездить, да, загранпаспорт закончился, или посмотрел, там меньше 6 месяцев. Если меньше 6 месяцев, во многие страны уже фактически с таким паспортом не пускают. Вот. И, собственно, одно на другое наслоилось, и люди начинают оформлять. Плюс, еще, смотрите, замена паспортов, да, то есть те люди, которые там 10 лет назад их точно так же получили в летний период, то есть они идут их получать, да, обменивать, получать новые паспорта, да, то есть это тоже накладывается в определенной степени. В общем-то, стихийный процесс, то есть его можно решить, собственно, двумя путями. То есть первый, я сказал, это увеличение количества слотов, увеличение количества сотрудников, да, но надо понимать, что загранпаспорт — это документ специфический, да, он проходит там согласование, ваша анкета, когда вы заполняете, неважно, там на госуслугах или при личном приеме, да, она направляется в ФСБ, там проходит проверку определенную, да, то есть МВД, по сути, выполняет функцию выдачи этого документа. Ну, вот. А второй, соответственно, каким-то образом расширить возможности подачи документов, да, но еще раз повторюсь, вот это узкое бутылочное горлышко, которое связано с фактическим согласованием вашей анкеты, то есть проблема не в том, чтобы даже выдать загранпаспорт и принять документ. Проблема в том, чтобы обработать этот поток.
1: С вашей точки зрения, что нужно сказать человеку, чтобы он озаботился заменой документа заранее?
11: Ну, во-первых, это личный опыт, когда человек приходит летом, видит, что нет слотов, так сказать, нет возможности все это сделать быстро, да, то есть подумать. А во-вторых, ну, опять-таки, должна быть информационная кампания, где людям должны разъяснять, что, ребята, то есть 10 лет действует загранпаспорт, да, но если мы говорим о биометрическом, это большой срок. Многие, так сказать, получили, 10 лет спокойно по нему там в разные страны ездят отдыхать, смотрят, ну и забывают, соответственно. Проверяйте срок годности. То есть, если вы видите, что у вас до конца действия загранпаспорта остался 1 год, вы его замените, да, вот в это спокойное время, не летом, да, сходить там зимой, осенью, когда нет такого ажиотажа туристического, да, то есть вот, ну, здесь каждый человек должен тоже, так сказать, голову включать, да, а не пенять только на государство, вот государство не дает мне возможность поменять загранпаспорт. Ну, дает, но, опять-таки, надо понимать, что есть очередь. Вот была очередь на заправках, в магазин вы приходите, там же тоже на кассе бывает очередь, да, там открывают другую кассу или не открывают, если нет возможности. Ну, это жизнь обычная, то есть иногда спрос, да, на какую-то услугу, на какую-то вещь, он существенно превышает возможности, да, эту услугу оказать.
1: Спасибо. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции в центре имени Столыпина РАНХИКС. Значит, 838-й. Все просто, идите и делайте. Анна, 377-я, говорит, заказывала дополнительный паспорт ребенку меньше 2 месяцев назад после оплаты государственной пошлины, записалась на госуслуги, на следующий день окно было одно, думаю, что люди отказываются, и окна появляются. То есть тем, кому нужно, записаться все-таки можно, но несколько раз придется заходить на госуслуги, а вот получение готового это всегда живая очередь. Но, насколько я понимаю, претензии как раз не по поводу этой живой очереди, а по поводу возможности записи. И Анна, кстати, по поводу того, что можно что-то делать заранее, можно же выпустить второй паспорт в течение последнего года действия предыдущего, и первый это не аннулирует. Ну, то есть, заранее надо делать все. Готовить телегу зимой. 357-й напоминает нам, что это разговор о чем-то, о чем уже даже народная мудрость давно сформулирована. Илья говорит, нет, что бы там ни формулировали, мол, он говорит, надо сделать оформление зимой дешевле. Тогда, значит, оформление зимой более дешевое вызовет ажиотаж там, и мы будем думать, что сделать с оформлением зимой документов. Сделать их дороже, увеличить количество слотов и так далее. За границу не пустят, если паспорт заканчивается через полгода, так что это меняют сейчас те, кто зимой оформляет предыдущий паспорт. Значит, а за год, соответственно, эти, кто зимой оформлял предыдущий паспорт, не могут этого сделать. Люди вообще смелые, продолжает писать Григорий, вдруг задержат оформление, а путевки уже куплены. Но это к вопросу о том, что, собственно, происходит. 398-й говорит, вот сейчас только что, говорит, из миграционной службы сдавал документы на паспорт. На замену паспорта нет никого. На загранпаспорт очередь человек 50. И вот тут тоже вопрос. Очередь человек 50 на получение паспорта? Или на сдачу документов. Тогда возникает вопрос о слотах, которых слишком много, если люди вот так вот кучкуются. одновременно? Ведь это не должно быть, если запись заранее. Или это живая очередь на получение 839-й? Никаких проблем, идите и делайте. Никаких проблем, это очередь человек 50. Вы об этом 839-й? Евгений 398-й говорит, я бы предложил информировать через мессенджеры и СМС от госуслуг за 12-18 месяцев о завершении актуальности документов. А что еще нужно напоминать гражданам Российской Федерации, ну вот из их бытовых, собственно, потребностей, вот каждый день? Что еще госуслуги должны напоминать? 398-й говорит, что это вот как раз на получение, живая очередь, настолько серьезная. Интересные мы люди, пишет Виталий, готовы запастись гречей, туалетной бумагой. В 2014-м покупали по 3 телевизора, когда доллар взлетел, чтобы деньги не пропали. А про загран мы забыли, это мы не в ресурсе и не успеваем. Далее новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили о плановом полете Ту-22М3 над Балтийским морем. Бомбардировщики выполнили его над нейтральными водами. Ведомство добавили, что их сопровождали истребители Су-35С воздушно-космических сил. Министерство обороны также заявили, что продолжительность полета составила более 4 часов. Там подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ильхам Алиев сообщил о намерении Азербайджана поставлять в Европу зеленую энергию. Президент республики заявил об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза. Это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть в Германию и полной решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в этом секторе будет очень масштабным, указал Алиев. Накануне политик прибыл с официальным визитом в Берлин. Сегодня он провел несколько встреч, в том числе с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сергей Кравцов заявил, что не попавшие в Артек дети получат путевки в лагерь в приоритетном порядке. Это произойдет, как только Международный детский центр возобновит работу, уточнил глава Минпросвещения. Мы сохраняем путевки, все дети, которые не смогли попасть в лагерь в эту смену, получат свои места в приоритете, отметил Кравцов. Он добавил, что инфраструктура Артека готова к приему гостей в любой момент, как только позволит ситуация. В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановке приема детей в лагеря, расположенные на полуострове, до 1 сентября. Телеведущего Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание журналистам и траурная церемония состоятся 26 июля. Такие данные в беседе Стас привел пасынок Шолохова Всеволод Москвин. 18 июля он сообщил СМИ о смерти отчима в возрасте 67 лет. Широкую известность Сергею Шолохову принесла работа в передаче «Пятое колесо» на ленинградском телевидении. Также он известен зрителям как ведущий программы «Тихий дом», посвященной кинематографу. Фотографом и культуре. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на вторник, 11 рублей 57 копеек. Доллар 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
13: со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
15: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: А вы говорите мили.
21: Я его что?
20: Тоже мне мили.
21: Рекламирую.
20: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В городе трехбальные пробки. Нам 3 балла и обещали на это время. 4 балла как максимум сегодня на вечер обещают в 6 и в 7 вечера. Обращаем внимание, что по-прежнему, пожалуй, самая сложная история у тех, кто передвигается по внутреннему третьему кольцу. В районе Сити где-то. Вот вы должны быть готовы к тому, что после Беговой поедете медленно, после Савеловской эстакады совсем медленно и так до проспекта Мира. А в целом город едет достаточно спокойно. 3 балла прямо сейчас, как максимум 4 балла в 6 и в 7 вечера. Срочное сообщение. Угрозы жизни и здоровью жителей из-за сброса воды в Белгородском водохранилище после атаки ВСУ нет, со ссылкой на власти, пишет агентство ТАСС. И тут же со ссылкой на оперштаб, собственно, сообщение о том, что при атаках ВСУ повреждено гидротехническое оборудование Белгородского водохранилища и произошел сброс воды. Еще, опять новости из посольства в Российской Федерации приводит агентство ТАСС, британское посольство, согласно которому с этого месяца Британия переходит на электронные визы. На ленте агентства РИА Новости тоже про дамбу Белгородского водохранилища. Оно повреждено, пишет агентство, и со ссылкой на оперштаб приводят, соответственно, подробности. Ну и вот еще. Подруга избитой в Грузии россиянки опровергла сообщение о запрете на выезд из страны. Что бы то ни было, если вы в курсе, вы знаете, о чем речь. Это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Тема, которая сегодня будет обсуждаться у нас в течение ближайшего часа, это тема, которая в некотором смысле новостей тоже касается. Одно время было довольно популярно говорить о том, да у меня дома телевизора даже нет. Я не то чтобы его не смотрю. Я поймал себя на мысли, что вот у меня дома телевизоры есть, и не один. Но вот, например, позавчера в доме ни один телевизор не включался, и это правда. Но есть и другая правда. РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Газпром Медиа Холдинга» Александра Жарова приводит вот какие цифры. Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут, то есть 8 часов 40 минут на потребление медиаконтента. То есть чего-то смотрят. Причем половину этого времени проводят у экрана телевизора. То есть получается около 4 часов средний россиянин телевизор все-таки смотрит. Можно спорить о том, новости он смотрит, или исключительно мультики, или исключительно сериалы. Неважно. 4 часа каждый средний россиянин около экрана телевизора проводит, а еще 4 часа около экрана телефона, планшета, компьютера и так далее. Кто-то, наверное, по 8 часов сидит около этого экрана, но это не экран телевизора. Мы попытаемся разобраться, а почему, собственно, так происходит? Ведь речь шла о том, что телевизора будет все меньше. Ну, когда-то говорили, что кино отменят, когда-то говорили, что театр отменят, потом говорили, что отменят телевизор. Теперь получается, что телевизор как-то не отменили. Даже если люди перестают смотреть, собственно, это устройство под названием телевизор, они то же самое смотрят в своем телефоне. А это ведь совсем не отмена телевизора. В чем причина? Почему так происходит? А главное, что происходит? Мы будем сегодня обсуждать, потому что у нас вопрос на голосовании. В Телеграм или в Макс заходите, там ссылки есть. У нас на сайте говоритмосква.ру голосование, в котором мы опять решили огорошить вас большим количеством вариантов. Вопрос простой. Смотрите ли вы телевизор? И вот ответы. Да, ежедневно, да, несколько раз в неделю, да, очень редко. Потом, ежедневно смотрю телепрограммы, но в интернете, а не по телевизору. Несколько раз в неделю смотрю телепрограммы, но в интернете, а не по телевизору. Очень редко смотрю телепрограммы в интернете, а не по телевизору. Ну, то есть, телевизор вы точно не смотрите, это понятно. Потом дальше. Смотрю только художественные фильмы, спектакли и концерты. Хоть в телефоне, хоть в телевизоре, но только это. Никаких новостей, никаких шоу, это не мое. И, наконец, последний вопрос, а я не понимаю, как разделить просмотр интернет-продукции и телепрограмм. И главное, в чем про... Вот где-то телешоу, а где-то это не телешоу. Вот, например, видеотрансляцию этой программы, которая, кстати, идет сейчас ВКонтакте, и еще раз напоминаем, в Рутюбе вроде все нормально работает, надеемся, что вы там тоже активно обживаетесь, что называется. Так вот, а это телепрограмма? Или что это? Тогда тоже вопрос. Все это обсуждаем. Сегодня с нами Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Андрей Вадимович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И Наталья Елисеева, политолог и эксперт СМИ, по СМИ и социальным медиа. Наталья Андреевна, здравствуйте.
21: Да, добрый.
1: СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, Макс говорит МСК-бот, либо звонки. Ну, звонки в этой программе традиционно во второй части программы. А как нас сразу так снова посчитали, это пишет 350. 57-й. Да уж я надеюсь, вы хотя бы не будете спорить с тем, что вот посчитать это не проблема. Руслан, мои знакомые 30-летние, никто не смотрит телевизор. Половина знакомых смотрят ТВ-сет. Что такое ТВ-сет? Ну, 50-летние смотрят ТВ-сет. Видимо, мне уже больше. Пенсионеры 100% в ящике. Ну, ладно, значит, я пойду в пенсионер. Анна, телевизор как телевидение или как электроприборы, на котором смотрим всякие сервисы типа Кинопоиска? Вот тоже вопрос. Когда вы включаете телевизор, но смотрите не телевизор, а сервисы типа Кинопоиска. Ну, видимо, для вас тогда вот этот наш вариант. Смотрю только художественные фильмы, спектакли и концерты. А Андрей Раскин, как вы понимаете, не сбылись прогнозы, что телевизор отменится?
0: Вы знаете, в чем-то они не сбылись. И, конечно, можно порадоваться только за коллег, которые работают на телевидении, прежде всего в таком крупном холдинге, как «Газпром Медиа». И вы начали с того, что озвучили как раз слова Александра Александровича Жарова, который руководит сейчас одним из лучших в нашей стране медиакомплексов. Это даже уже не телеканал и даже не холдинг, это больше. Вы знаете, что полгода тому назад состоялся важный переезд из телецентра «Останкино». НТВ и другие каналы, которые входят в этот медиахолдинг, переехали в совершенно новый, один из лучших, может быть, в мире сейчас медиа-центров, можно назвать это даже медиапарком, причем парк действительно в таком технологическом смысле слова. И, конечно, признание, что телевидение пережило вот эти негативные прогнозы из уст такого важного руководителя, это на самом деле заслуживает большого внимания. Но не только Александр Александрович. То же самое озвучивает и руководитель еще одного нашего очень крупного и важного медиахолдинга, государственного медиахолдинга ВГТРК. И тоже как раз радуется тому, что телевидение по-прежнему смотрит в нашей стране очень много, в разных, соответственно, вариантах. Об этом говорят и руководители Первого канала, и национальной медиагруппы, и других производителей телевизионного контента. Так что те данные, которые были озвучены и которые подхвачены сейчас медиасообществом, они, конечно, подтверждают определенные тенденции. И снова скажу, что да, были негативные прогнозы. В основном они были в конце нулевых годов, когда тоже никто не понимал, как будет дальше развиваться цифровая сфера, в каком направлении все пойдет. Вы помните, как давили на нас, в том числе и крупные зарубежные компании, которые навязывали и свои сервисы, и свои гаджеты, и вот всех захватывала вот эта цифровая идея. Но, вы знаете, телевидение, вот можно порадоваться, оно выстояло. И не просто выстояло, а добилось очень крупных результатов. И вот, готовясь к нашей сегодня важной встрече, а встреча действительно важная, потому что, мне кажется, то, что озвучено, это действительно определенная тенденция, которая закладывает некоторый тренд на ближайшие годы, а может быть даже и десятилетия. Телевидение выдержало этот натиск и выдержало за счет того, что не просто, знаете, отошло в сторону и наблюдало за процессами, а активнейшим образом в это включилось. И если снова вернуться сейчас к «Газпром-медиа», то вот половина их медиапарка занимает сейчас дата-комплекс. Это огромный цифровой, соответственно, центр, где установлены передовые компьютеры, серверы, что, конечно, позволяет делать очень много цифрового контента и дальше его распространять всеми возможными способами. Так что это отмечено было, кстати, несколько месяцев тому назад на важных встречах, которые проводились под руководством нашей Национальной ассоциации телевещателей. Есть такая служба, и здесь мы должны вспомнить одного из наших в прошлом крупных руководителей телевидения. Это Эдуард Михайлович Сагалаев, и он долгое время возглавлял НАТ, и его детище продолжает жить, и они каждый год проводят свою очень важную конференцию и выставку, и вручают премии, и там тоже отмечалось, что телевидение сейчас как-то достигло какого-то нового витка развития.
1: И все-таки я хотел бы уточнить, потому что представить себе ситуацию, скажем, если бы мы с вами разговаривали 25 лет назад, а может быть, ну, для точности 30 лет назад, мы бы ведь вряд ли могли говорить о том, что среднестатистический россиянин смотрит телевизор 8 часов 40 минут ежедневно.
0: Ну, там речь идет не о 8 часах 40 минут, это общее время медиапотребления.
1: А ну, тогда другого медиаконтента не было.
0: Тогда не было, но вы вспомните, как раз вы правильно говорите, 25-30 лет тому назад, как все были увлечены телевидением. У нас конкурс на телевизионное отделение на факультете журналистики зашкаливал в тот период. Все хотели работать на телевидении, все хотели быть телеведущими. Телевидение переживало свой невероятный новый виток подъема. Потом начался некоторый спад, а сейчас некоторая новая волна, и в основном за счет новых технологий, которые пришли.
1: Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Вопрос, который мы ставим сегодня перед вами, смотрите ли вы телевизор? И там очень много вариантов ответов. Да, смотрю телевизор, но как телевизор. Смотрю телевизор как устройство для того, чтобы транслировать что-то из интернета. Не смотрю ничего, смотрю только спектакли и фильмы. И не понимаю просто, как поделить, как ответить на вопрос, смотришь ли ты телевизор, потому что не понимаю, вот телевизор это что? Например, трансляция из радиостудии это телевизор или нет? Все это, в общем, продолжается у нас голосование, через 40 минут будем заканчивать. Наталья Елисеева, так не сбылись прогнозы по поводу того, что все перестанут смотреть телевизор?
21: Нет, абсолютно не сбылись. Действительно, у нас, знаете, есть такая привычка все хранить. Действительно, очень много, что мы печатку хороним, да, хотя потом еще о ней вспомним обязательно, да, то есть вот. И в том числе, действительно, телевизор мы тоже хранили очень долго, потому что мы не понимали, как его трансформировать. А потом пришли новые молодые ребята, сделали коллаборации, сделали всякие там конкурсы и прочее. И в итоге мы сейчас с вами видим, что действительно такой контент стал общенародным, такой прикольным, его действительно смотрят. Причем более того, телевизор ушел, прошу прощения, там, в различные социальные сети, то есть делают нарезки, рилсы, да, там и прочее, прочее, прочее. То есть, ну вот, понимаете, вы вдумайтесь в это, да, то есть, что вот...
1: вроде... Кто не хочет смотреть шоу в течение часа, потом смотрит рилс продолжительностью минуту, и таких еще больше.
21: Конечно, конечно, то есть это действительно ушло вот туда же, вот в эту маленькую коробочку, да, соответственно, вот, и все, вот. Поэтому нет, абсолютно не сбылись. Более того, все продолжается, развитие продолжается. Мы это видим. Мы видим, как развивается «Газпром-медиа». Ну, то есть это один...
1: Ну, слушайте, давайте мы все-таки не только про «Газпром-медиа»
21: холдинг, ну, вообще
1: мы
21: в целом,
1: отталкиваемся.
21: Вообще в целом, как развивается действительно телевизор, как развиваются программы, то есть какой контент появляется, то есть он действительно стал другим. Ну, понятно, что развивается цифра, то есть, ну, это все, то есть это развитие такое общее, да, то есть вот. Но на данный момент говорить о том, что что-то умерло, чему-то плохо, что там более того, я вам скажу больше, доверие к телевизору, оно гораздо больше до сих пор. Вот это вот самое интересное, да?
1: Вот смотрите, теперь, когда вы оба высказались, тут вопросы сразу возникают у слушателей. Виталий, 618-й, то есть... По-вашему, как он понял, то, что вы сказали оба, центральное телевидение, ну, назовем его условно так, центральное телевидение российское, уподобилось блогеру и ушло в интернет. Вот это так работает, Андрей Раскин?
0: Вы знаете, это почти так, но, конечно, это все намного сложнее.
1: Но это телевидение.
0: Это телевидение. Вы знаете, это потому что все, что мы видим, и видим на расстоянии, вот за пределами нашей студии, где мы сейчас с вами находимся, несмотря на то, что здесь все прекрасные, замечательные люди, но, тем не менее, нам хочется увидеть и то, что происходит за стенами этой студии. И все то, что мы можем увидеть вот с помощью каких-то технических приспособлений, средств, это все телевидение. Поскольку у самого слова телевидение ведь были и другие значения.

0: живой картинкой. Mm-hmm. У нас в студии здесь часы. Mm-hmm. Раньше пробки были, а у меня был какой-нибудь, я не знаю, музыкальный или информационный канал. Mm-hmm. И вот люди пишут, вот это медиапотребление, о котором говорит тот же Жаров, это просто включенный телевизор, не более того. Его никто не смотрит и не слушает.
1: Ну, так тем не менее, даже если он идет фоном, все равно информация так или иначе потребляется, всасывается. Просто приведу примеры жизни. У меня, например, дома телевизора нет. Ну, в силу своих... Ну, неважно, да, то есть... Ну, вот просто его нет, да, условно.
0: Вот, это, кстати, вот то, что вы сейчас попытались сказать в силу... Это ведь как раз главное, наверное, в нашем сегодняшнем разговоре. Просто потому, что... А что это такое? То есть это сила... Вот, это, вот этого слова, в том смысле, что я не могу это смотреть на большом экране, я могу это только
1: убеждение,
0: в телефоне.
1: Убеждение.
0: Я понимаю. Да, то есть, но вы же наверняка смотрите видео.
1: Да, честно, да. Ну конечно, вот. То есть медиа-контент, конечно, я употребляю, в том числе и развлекательный, да. И более того, те же сериалы иногда действительно мне попадаются.
0: То есть телевизор вот. Это что-то, что идет из Останкино или из, соответственно, нового телецентра НТВ, который упоминали.
1: Да, да.
0: А вот это
1: да,
0: убеждение, да, вот это имеется в виду.
1: Да, да, я про это.
0: А
1: да.
0: Как вы тогда разделяете вот эту историю с сериалами, которые тоже идут из этих телецентров?
1: Да, пролистываю, честно говоря, потому что меня это мало интересует, у меня есть свои интересы, грубо говоря, но в силу, опять же, работы и так далее, поэтому мне-то это не особо интересно. Вот, но, например, пример моих родителей.
0: Так.
1: Телевизор в каждой комнате, обязательно. Святое дело, обязательно. На даче, дай боже. Сделали новое, все обязательно, чтобы работало и так далее.
0: Еще не придумали технически, чтобы телевизоры все транслировали один выбранный канал и синхронизировались. Хотя, кто знает, может, уже и придумали.
1: Вот, но так в том-то и дело, что включают фоном, не смотрят, ну, не, давайте так, не то, что не смотрят, не вникают, вот тут нужно понимать. Тут правильно стоит употреблять термины, да, то есть именно вот включенность, да, то есть чтобы вот человек вникал, вот, не вникают, он идет фоном, то есть такой вот шум, какой-то там сериал, там, не знаю, какая-то программа, там что-то еще, не суть важно, да, то есть какие-то там отрывки все равно, они потом остаются. Я прям проверяла, то есть я специально, я говорю, нахрена, прошу прощения, тебе...
0: Давайте обойдемся без любой, даже похожей на бранную лексики.
1: Зачем тебе, прошу прощения, в каждой комнате телевизор, и более того, он включен в этот момент. Ты же не смотришь, ну ты же не вникаешь, ну то есть зачем? Вот, все равно я проверяла, нет, какие-то моменты действительно остаются.
0: Андрей 703 пишет, что уже есть одна из компаний, которая реализовала эту технологию включения на всех телевизорах одного нужного тебе канала. Как я и предполагал. Вот этот спор, Андрей Раскин, по поводу того, что такое телевизор. Вот тут люди придумали, может быть, это телевизор, это такие устоявшиеся медиахолдинги. То есть я вот это не смотрю.
2: Я думаю, что мы сейчас уйдем в такую, знаете, немножко абстрактную дискуссию, что считать телевидением, что не считать телевидением. Не надо. А мне все-таки хотелось вернуться к тому, с чего мы начинали. Что у нас именно телесмотрение традиционных каналов, оно находится на очень высоком уровне. И я снова хотел бы подчеркнуть то, что вот за последние где-то вот 12-13 лет телевидение сделало очень существенный шаг вперед в своем развитии. Когда это началось? Может быть, с зимних Олимпийских игр, когда Первый канал очень много делал для того, чтобы показать нашу Олимпиаду в так, как еще никто ее не показывал. И у них это получилось. После Олимпийских игр был наш замечательный чемпионат мира по футболу. И я еще напомню два важных события, которые смотрит большинство граждан нашей страны. Это парад 9 мая с Красной площади. Угу. И еще то, что сделал Первый канал, это трансляция военно-морского парада из Санкт-Петербурга. Вот было много споров о том...
0: Сейчас вам напишут, что, к примеру, спортивные соревнования теперь частично в площадках, онлайн-площадках транслируют.
2: Да, конечно, сейчас есть совмещение, но все равно то, что сделали представители телекомпаний, как они научились выставлять камеры, как они научились показывать различные фрагменты, это очень зрелищно. И вы знаете, я вот не ожидал, но вот буквально...

0: вот на днях, а мы пережили 39 дней еще одного чемпионата мира, и снова увидел то, что я давно не видел. Во многих наших общественных местах стали снова для тех, кто туда приходит, ставить те панели, телеприемники, для того, чтобы собравшиеся именно с помощью телеэкрана увидели это зрелище. Еще раз вот хотел бы обратить внимание, для наших граждан по-прежнему телевидение остается самым доступным и самым дешевым средством и досуга, и развлечения. Ничто здесь сравниться пока не может. По зрелищности это на очень высоком сейчас уровне.
1: Это правда, надо признать, что это совсем другой уровень по сравнению с тем, что было там даже 10 лет назад. Так телевидение — это аппарат или контент, пишет Виталий. Вот для того, чтобы не было таких вопросов, у нас такой, как это, я не знаю, целый ворох, что ли, вариантов ответов. Чтобы и то, и другое, ТВ и наше осознание это разное, я готов слушать вас, и телевидение мне не нужно. Вот не надо писать вот такими словами, 838-й. Еще раз, вы включаете что-то на экране, чего возникает некое фильм, шоу или еще что-то. Так или иначе, это можно назвать телевидением. Даже если это делает блогер. Он может делать это в течение 20 минут, может делать это в течение 4 часов. Я напомню, что первые, как это теперь, наверное, называют, телешоу с участием, к примеру, того же Ираклия Андроникова, они по большому счету выглядели как блогер перед камерой, который не исчезает, не переходит на второй план даже часто. То есть, по сути, это одно и то же. Может, их снимать из своего кармана и актерам зарплату тоже, пишет Юрий 659-й. Неважно. 215-й настаивает. Я, говорит, смотрю только YouTube на телеке. Вы не можете смотреть YouTube. То есть, понимаете, я ем холодильник, это примерно так звучит. ТВ-трансляция, особенно новостная, у нас это мусор. Сериалы и шоу с первого и второго канала – ужас. Телевидение рассчитано только на пожилых, и вместе с ними уйдет, уверен 215-й. Сейчас я Катю найду. А что смотреть, как по области ищут, кто из 100 человек отец ребенка? Может, «Поле чудес», которому 100 лет? В остальное время Трамп и Украина. У нас в общей массе ТВ бездарны. Оценки от Кати 73-й. Но мы возвращаемся к тому, что... Понимаете, какая штука? А это смотрят. Голосование. Голосование продолжается. Напомню, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вариантов ответов. Спасибо за активность в этом голосовании. Не забывайте, через Макс или через Телеграм вы заходите, или через сайт. А вообще можете присоединяться к нашему разговору. Так все-таки, когда мы теперь, в 26-м году, задаемся вопросом, смотрите ли вы телевизор? Что теперь вкладывается в понятие телевизора? Как вы себе это понимаете? Вот человек, который, как Ираклий Андроников 50 лет назад, тот приходил в телецентр, а вы теперь просто включаете телефон, записываете себя, выкладываете, и другие это также могут посмотреть. Ничем не отличается. Так это тоже телевизор? Или еще нет? Потому что телевизор — это что-то другое. Ютуб — это хорошо, там же федеральные каналы, можно смотреть тоже, пишет Дмитрий 871. Так дело-то не в федеральных каналах. Некоторые вещи, которые на том же ВК имеют максимальные просмотры, это вещи, которые, скорее всего, либо были, либо будут на телевидении. И тогда вопрос, вы смотрите в ВК телевизор? Или что? Что непонятного? Все, что есть с эфирным вещанием, и сетка — это телевидение. А вот не факт это, Дмитрий. Телевизор — это немножко другое. Телевидение, может быть. Голосование продолжается. С нами Андрей Раскин, Наталья Елисеева. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17.30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае. Мероприятие пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Такие подробности привел посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев. Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Обозначены три магистральных вектора. Это открытость, инновации и сотрудничество. Саммит запланирован на ноябрь. Российскую делегацию возглавит Владимир Путин. Это говорит о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в Азиатском Тихоокеанском регионе, в частности с КНР, заявил дипломат в беседе с нас. Оперштаб Белгородской области сообщил о повреждении оборудования дамбы при атаке ВСУ. Украинские военные совершили ее в минувшие выходные. Повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. Произошел сброс воды, говорится в телеграм-канале регионального оперативного штаба. В публикации отмечается, что местные власти принимают необходимые меры для стабилизации ситуации. Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски. Главные угрозы жизни и здоровья жителей нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татарец. Латвия к концу сентября развернет радиолокационные системы на границе с Россией. С таким заявлением выступил министр обороны республики. В интервью телекомпании LTV он рассказал, что такие установки нуждаются в подготовке к интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительное оборудование для управления и контроля, сказал Райвис Мелнис. По его словам, сейчас Рига ведет переговоры о приобретении необходимых радаров с одной из стран. Какой именно, он не уточнил. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от 5 экспортеров из Узбекистана. Причина – нарушение фитосанитарных требований. Службе пояснили, что мера начнет действовать 23 июля. В основной объем товаров, поступающих от этих экспортеров, входит белокочанная цветная капуста, лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. В Россельхознадзоре добавили, что на принятие решения также повлияли участившиеся случаи выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все о развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на sto-filter.ru.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Вторник, 21 июля, сейчас 17.35. Меня зовут Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва». Следим за пробками. В городе 4-бальные пробки. Нам обещали 4 балла на 6 и на 7 вечера. Но видите, в половине шестого уже 4-бальные пробки. То есть, может быть, будет больше прогнозов. Теперь срочное сообщение. Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизель. О ситуации на топливном рынке, кстати, через сутки будем говорить в программе «Своя правда». Следим за новостями, следим за пробками и возвращаемся возвращаемся к обсуждению темы. Смотрите ли вы телевизор? Вопрос задаем после того, как один из влиятельных и заметных медиа-менеджеров, генеральный директор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров, привел среднестатистические цифры. Гражданин ежедневно в России тратит порядка 520 минут, то есть 8 часов 40 минут на потребление медиаконтента, причем половину из этого времени смотрит телевизор. А что такое телевизор? Смотрите ли вы телевизор? Понимаете ли вы, когда говорите «я смотрю телевизор», о чем конкретно вы говорите? Все это у нас в голосовании на нашем сайте радиостанции «Говорит Москва». Попасть туда можно через Телеграм или через Макс, соответственно. И там в каналах есть ссылки соответствующие. Заходите, голосуйте. Спасибо всем, кто проголосовал. Еще 20 минут на голосование. Здесь в студии Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Ломоносова и политолог, и эксперт по СМИ и социальным медиа Наталья Елисеева. Андрей Раскин, давайте продолжать. Так мы понимаем, что такое сейчас телевизор?
0: Очень хороший вопрос, и я прежде всего хотел отметить, насколько у вас думающие и очень интересующиеся радиослушатели. Прекрасная радиостанция, замечательная аудитория, и какие точные они делают комментарии. Вы знаете, сложность вот нынешнего момента заключается в том, что стало очень много гибридных форм. Когда нам сложно отделить одно от другого, а я так понимаю, что часть наших радиослушателей все-таки по-прежнему хотят, чтобы красное было красным, белое было белым, чтобы здесь было понятно, вот здесь телевидение, а здесь уже начинается радио. Но думаю, что сейчас такие точные границы установить практически невозможно. И мы можем говорить только о преобладании каких-то определенных признаков. Так вот, если действительно каналы вещают из профессиональных телевизионных комплексов, если делают это 24 часа в сутки, если предлагают качественные программы, много вкладывают в это усилий, то это скорее будет телевидение. Если это речь идет о тех, кто делают интересные видеотрансляции, но делают их в своих компактных студиях, а иногда из своих квартир, из каких-то других мест, то скорее это блогосфера, скорее это то, что все-таки относится к другой среде. Поэтому здесь точные границы установить сейчас сложно, так же, как вот нас слушают сейчас, уверен, многие, кто за рулем. И все больше мы говорим о том, что на улице выезжает не просто автомобиль, который работает на газомоторном топливе, а гибриды. Так вот и здесь можем говорить о преобладании каких-то признаков, но то, что телевидение в его классическом представлении выжило и по-прежнему предлагает своим зрителям очень интересные зрелищные трансляции разного типа. Это информационные программы. Да, может быть, кому-то из наших слушателей и не нравится то, что вещают те или иные каналы, но все равно они делают это профессионально. Большим, конечно, нравится развлекательный контент.
1: Понимаете, какая штука? Да. Пока вы все это говорите, вот, пожалуйста, 534-й. Я не смотрю «Зомби-ящик». Потому что у меня есть мозги, а на телевидении одна пропаганда, одни победы, когда капот не горела, по ТВ вообще ни слова не было, а в Телеграме у меня все подробности были в 5 часов утра. Но при этом телевизионные программы получают тоже очень серьезный охват именно в интернете. Тогда не очень понятно.
0: Вы знаете, я вам расскажу вот то, что мы наблюдаем. Когда происходят какие-то кризисные моменты, происшествия, и туда приезжают разные журналисты, то, вы знаете, иногда представители нашей интернет-среды, интернет-редакции подключаются к трансляциям быстрее, чем это делают профессиональные телекомпании. Но все равно работают они по телевизионным технологиям. Они устанавливают камеру, они берут микрофоны. Эти микрофоны, да, они разные, не такие классические, как мы к ним привыкли, но все равно они ведут трансляцию так же, как это делают телевизионные журналисты.
1: Но тут вообще, вот, например, Виталий пишет. Я смотрю блогера Натанзона в проекте «Погнали», который делает видеоконтент на Ютубе. А есть телеканал, который делает телеверсию в урезанном виде, и насколько это телевидение, особенно учитывая, кто такой Натанзон.
0: И я тоже прекрасно, что слушатели отвечают. Да, мы очень хорошо знаем Станислава, он прекрасный журналист, но я его программы предпочитаю смотреть на большом экране, когда он транслирует свои программы на классических каналах. Мне это зрелищнее. Хотя кому-то, наверное, нравится смотреть в своем смартфоне.
1: 257-й, Рената. Юрий, вы, как всегда, подменяете понятие, настаиваете на своем мнении. А я вообще о каком-то мнении говорил. Немного другое мнение, Ренат говорит. Просмотр видео и телевидения — это смежные, но технически разные понятия, так как телевидение подразумевает трансляцию передач в прямом эфире. Да ну!
7: Да ладно.
1: телевидении в прямом
7: момент,
1: эфире.
7: Какой момент?
1: Фильм 57-го года в прямом эфире нам транслируют в прямом эфире. Просмотр видео включает любой записанный контент или трансляцию через интернет. Видите, у Рената вообще свой взгляд получается тогда на телевидение. Голосование продолжается, а Павел говорит, что документальные фильмы тоже вот... Вот Павел 52-й прямо сейчас пишет, документальные фильмы можно посмотреть только по телевизору, потому что найти в интернете их практически невозможно. Ну, дальше, правда, уже речь идет про конкретный телеканал и так далее. Ну, я не знаю, в интернете нельзя найти документальные фильмы. Мне кажется, это некоторое преувеличение. В Ютубе целое море документалок, пишет Виталий. Я бы сказал, на любой платформе. Все-таки давайте не будем говорить, не будем подменять конкретные платформы их содержанием. Ваш гость с Луны, пишет Алексей 624-й, и не может отличить интернет-контент от телевидения. А вы можете. Но вы бы тогда написали, Наталья Елисеева, все-таки, вот есть четкое понимание того, где интернет-контент, а где телевидение?
7: Уже нет. Уже все. То время прошло. То есть понятно, что в основном восприятие телевидения, оно классическое, да, то есть это вот есть ряд каналов, которые что-то там показывают, есть эфирная сетка, вот это вот все. А интернет, понятно, контент, да, это вот, я не знаю, там различные платформы, различные видосики, то есть и так далее, и тому подобное, да, то есть там блогосфера и вот все, что вот к этому относится. Вот, пожалуйста. Это в общем сознании. Но в реальности, когда мы говорим с вами про телевидение, про телевизор там, и так далее и тому подобное, да, то есть что может показывать телевизор, да уже все. Ну, то есть как бы тот момент, когда было жесткое распределение, да, все, оно закончилось.
1: Нет, ну, смотрите, все равно люди продолжают спорить, и это какой-то спор, мы вроде про одно говорим, а вот 960-й, я перестал смотреть телевидение лет 5 назад, все новости есть на радио и в том же Телеграме. Если хочется посмотреть фильм, то в интернете. То есть, кроме фильмов, вы даже в интернете ничего не смотрите. Мне очень сложно представить себе человека... там, я не знаю, вот Слава 906, взрослого мужчину, видимо, который ничего на видео не смотрит в течение 5 лет, кроме фильмов, да и то изредка. Такое может быть, Андрей Раскин?
0: Такого не может быть, я думаю, что слушатели лукавят, поскольку даже если он смотрит что-то на своем смартфоне, то все равно там попадаются видеоматериалы, и, скорее всего, он их просматривает, и это тоже определенная часть телевидение, телесмотрение. Это то, что как раз попадает вот в это значение 8 часов и 40 минут, среднее медиапотребление. И, конечно, здесь понятно, что очень сложно сейчас отделить одно от другого. Я снова буду настаивать на том, что там, где превалирует определенное количество признаков, мы можем в большей степени говорить о том, что телевидение сохранилось и, наоборот, задает сейчас определенный вектор развития.
1: Еще раз напомню просто о том, я специально посмотрел на площадках, то есть вот вы упоминаете одно, а площадок несколько больше. Прямо скажем, и на площадках, как правило, максимальные просмотры либо у блогеров, которые так или иначе появляются в телевизоре, ну, так как вы это понимаете, телевизором, либо у программ, которые вообще были в телевизионном эфире. Именно у них максимальные просмотры. В интернете интерактив, на телевидении нет. Именно поэтому оно постепенно умирает, пишет Сергей 954. Но тоже важно понять, насколько много просмотров именно у прямого эфира в интернете, то есть у того, что вы называете интерактивом. Теперь наушники попрошу и не забывайте про голосование. 7373948. Слушатели присоединяются к нам. Да, слушаем.
10: Добрый вечер, Костя из Митина. Ну вот, смотрите, проводил даже исследование, тут с ребятами собирались, большая компания. И на самом деле у нас вот 35-45 лет такая аудитория. Общаюсь, никто телек вообще вот его обычном понимании не смотрит. В интернете телепередачи, ну тоже из моей вот, как бы компании, никто не знает, никто не смотрит. Единственное, да, немножечко автоблогеры, да, популярность имеют.
1: Подождите, а что вы смотрите тогда?
10: Я ничего не смотрю, я только вас слушаю и ТГшку читаю. Вот уже 5 лет, наверное, я полностью отказался вообще от любого контента, ну и как бы живу хорошо.
1: Человек настаивает, я еще не знаю, насколько это уместно, видосики он не смотрит, получается. Странно, сложно понять. Дарья 591 пишет, все давно можно смотреть на большом экране. Есть специальные сервисы, в том числе и старые записи телепередач. И тогда получается, что вы все равно смотрите телевизор. Как бы мы ни хотели оспорить это. 7373948, телефон прямого эфира. Макс говорит, а я вот конкретный телеканал смотрю. И называет его, соответственно, Макс 372. Но неужели вы ничего другого не смотрите? Вот мне вот все время, вот я не верю в абсолютные какие-то вещи. То есть вот, ну, как в 26-м году 21 века можно не смотреть видео на разные темы? Когда идут репортажи, сводки, для объективного контроля показывают кадры с некими телеграм-каналами, с названиями этих каналов, то есть телевизор сам подсказывает, где лучше смотреть первоисточники. Но тоже понятно, как бы то ни было, быстрее и проще технически, это было и раньше, и сейчас остается, выйти в эфир, написав несколько слов, чем включить видео и обеспечить передачу этого видео в вашу сторону, хотя надо признать, что теперь это намного проще, чем это было 30 лет назад. 630-й. Просмотр прямой трансляции футбола – это телевидение, а в записи – это что-то другое. То есть человек тоже не понимает. «Поле чудес» шоу идет 35 лет, уже видно, что оно выдохло. Это от оценки вашей, Виталий. Едет по инерции. Тут важно понять, почему-то это люди смотрят или нет. У вас есть объяснение, Андрей Раскин?
0: Ну, во-первых, аудитория привыкает к каким-то определенным программам, к форматам, любит своих ведущих, и это происходит из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Это становится привычкой. И, конечно, это все дает возможность передачам долго существовать в эфире. Но, конечно, у всего есть начало и финал. Наступит момент, когда и «Поле чудес» придется потесниться, и придут новые программы. Такой момент тоже наступит, и все понимают, что он когда-то будет. Но есть определенный фактор привычки. И телевидение тоже понимает это и умеет своего зрителя, в том числе, заинтересовать как раз вот этим продолжительным просмотром.
1: 158-й, поверьте, слушайте, вот это удивительно, но уже человек 10 разных написали, нет, мы не смотрим телевизор. А кто-то спорит с вами? Да нет, возможно, вы не смотрите телевизор, но есть ощущение, что узок ваш круг. И страшно далеки вы от народа.
0: Вы знаете, многие так говорят, и даже вот в нашей студенческой аудитории, многие, когда вот спрашивают, вы смотрите каналы, многие говорят, нет, нет, мы не смотрим. А как только начинается уточнение, а вот такого ведущего вы знаете? А вы знаете такого? Все говорят, да, мы знаем. Значит, есть другие возможности для того, чтобы посмотреть эти передачи. И это как раз дает современная цифровая среда, которая вот очень активно сейчас предлагает и много новых возможностей. И вы знаете, есть еще один нюанс. Вот вы посмотрите, когда-то был большой кризис у радиовещания. Он произошел в конце 60-х годов, когда все сказали, вот теперь пришло телевидение, и никто уже не будет слушать радио. А потом вдруг радио оказалось в автомобилях, и все начали снова слушать радиотрансляции и поняли, что у радио есть своя определенная уникальность. Так вот, мне кажется, и телевидение перешло какой-то свой определенный рубикон. И вот современные производители автомобиля не делали бы в новых машинах специально встроенные экраны, если бы не учитывали, что и пассажиры, а иногда и даже водители краем глаза, но все равно смотрят определенные трансляции.
1: Это Андрей Раскин, Наталья Елисеева. И все-таки вот эта желательность для людей сказать, нет, я не смотрю телевизор. Это зачем? Это попытка доказать что?
7: Это психология, понимаете, потому что телевизор, опять же, повторюсь...
1: Это, нет, подождите, это я лучше вас, что ли, или как?
7: Нет, это вызывает ассоциацию с чем-то таким, ну, не то что, ну, вот с чем-то старым, вот с чем-то вот с пропагандой, вот совсем вот таким, вот с... То есть именно вот с этим. И с точки зрения психологии, конечно же, многие говорят, что не-не-не, я не смотрю, нет, нет, боже упаси, никогда, вообще, все.
1: Потому что у нас принято поругать телевизор, пишет Виталий.
0: Вы знаете, конечно. Я в чем-то вот хотел бы немножко добавить. Я понимаю, почему многие так вот делают заявление, я не смотрю совсем теперь телевидение, может быть, даже забыл уже, есть у меня в доме телеприемник или нет. Это связано с тем, что, может быть, в информационном как раз вещании есть некоторые отходы от профессиональных стандартов. И действительно, аудитория быстрее находит то, что она хочет найти – на различных каналах, в Макс-каналах, на других сервисах. Это дает им возможность быть в курсе событий. А телевидение не удовлетворяет эту потребность. Вот если в зрелищности, в развлекательности, в спортивных трансляциях телевидение выслушало...
1: Телевидение никогда не давало полную картину.
0: Не давало, но сейчас появилась конкуренция. И это повод задуматься тем, кто делает информационное вещание. Нужно искать новые подходы. Вот здесь есть вопросы. И, кстати, прекрасно, что мы проводим такую дискуссию в вашей студии, будет о чем поразмышлять.
1: Раньше люди через телевизор лечились и воду заряжали, напоминает Григорий 859. Олег говорит, телевизор смотрю фоном каждый день, но, правда, только в записи сериалы. А сериалы в записи, это как, а бывают сериалы в прямом эфире. Реклама сейчас есть на всех сервисах, новый фильтр на телевидении, это особенно раздражает, и поэтому я вообще эфирное телевидение не смотрю. Я вот обратил бы ваше внимание на то, что на всех сервисах реклама тоже есть.
11: И
1: не очень понятно, если вы не смотрите.
0: Я понимаю, этого... слушатели, сейчас проще на сервисах.
1: Эфирное телевидение там хотя бы аккуратно вставляют рекламу.
0: Есть возможность за небольшую плату отказаться от просмотра рекламы. И здесь тоже повод задуматься менеджерам телевидения, что нужно здесь менять свои подходы. Иначе действительно здесь будут определенные трудности.
1: 960-й, вот это вот, знаете, мы советский народ. 960-й. У нас есть ощущение, что гости страшно далеки от народа. Народ в большинстве своем устал от однобокой интерпретации событий. Вот для того, чтобы разобраться, что там с народом, у нас продолжается голосование. В телеграм-канале, в канале в Максе или через сайт. Заходите, у нас вопрос, смотрите ли вы телевизор. Мы специально именно так его формулировали, потому что дальше есть масса вариантов ответов. Для тех, кто говорит, телевизор это то, что с Останкинской башни. Для тех, кто говорит, что телевизор это и интернет тоже. Для тех, кто говорит, а я вообще не понимаю, как вы делите на телевизор или не телевизор. В общем, продолжается голосование. Через 6 минут будем подводить итоги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Вы я в эфире, да?
1: Да, вы в эфире.
12: Меня зовут Александр. Вот. Ну, я телевизор смотрю. Я считаю, что на самом деле люди, которые говорят, не смотрю телевизор, тем лукают. Я, например, приведу пример насчет нашего российского футбола. Вот. Премьер-лига российского раньше, если можно было... как-то смотреть в интернете бесплатно. Сейчас этого нет, и все, кто любит футбол, многие оплачивают канал, в том числе и я, и в наше время это, слава богу, недорого стоит.
1: То есть, а вы смотрите телевизор, потому что это бесплатно?
12: Ну, да.
1: 7373948. Продолжаем. Вот такой поворот. Слушаем вас, здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте. Москва, Алексей, 48 лет. А телевизор не смотрю, наверное, года 4-5, как вот по классике, да, последние звонки были. Потому что не всегда, да, те программы интересуют, которые, хотя могу посмотреть и пиротехнические какие-то вещи, и исторические, если было бы интересно, и медицину. А сейчас поставил большой монитор в комнате, то есть ужин приношу в комнату, и вот чемпионат мира смотрел, очень удобно, все новости видно. То есть как-то так у меня получилось.
1: Но получается, что вы просто немножко видоизменили телевизионный продукт, а так-то ничего не поменялось.
13: Да, был большой телевизор, извиняюсь, я его смотрел ради эффекта, а сейчас большой монитор, то есть как бы ничем не уступает.
1: То есть, видите, какая разница, был большой телевизор, а теперь большой монитор. То есть люди даже вот на этом уровне говорят, я все-таки поменял, это не телевизор, это монитор.
0: Ну, это на самом деле тоже показатель того, что развиваются технологии, нужно к ним подстраиваться, и для кого-то новый современный монитор воспринимается как телеприемник, и это действительно реальность сегодняшнего дня. Мне не хочется вот на самом деле соглашаться с теми радиослушателями вашей замечательной программы, которые говорят, что мы очень далеки от народа и не очень понимаем, что народ смотрит и как он смотрит. Мы, наоборот, стараемся больше об этом узнавать и реагировать на это, подстраиваться под определенные реалии, но и не только подстраиваться, но и, тем не менее, в чем-то навязывать определенные и формы.
1: Вот. Про навязывание. Николай 198, Наталья Елисеева, вам комментировать. В интернете ведь куда больше пропаганды, и эта пропаганда обычно с другой стороны. То есть люди говорят, я перестал смотреть телевизор, теперь я по-другому получаю информацию, а там то же самое.
7: Ну, во-первых, там не то же самое. Там,
1: ну, с другой стороны.
7: Очень много, да, действительно, различного контента. И не, а, ну...
1: Качество этого контента еще хуже, нет?
7: А, ну, что мы считаем за, опять же, основу журналистики, да? То есть, если мы говорим про...
1: На телевидении она хотя бы как-то контролируется.
7: Ну, да, но, опять же, давным-давно, как только появился там сейчас X, Маска, вот, и все остальное, да, то есть все, мы забыли про скорость, ну, потому что скорость опередила все, и качество, и так далее, и тому подобное, да. То есть и впоследствии это продолжилось, потому что появились новые платформы, которые позволили делать информацию гораздо быстрее, выдавать ее. И вопрос не в качестве, вопрос в том, чтобы получить эту информацию оперативно, быстро. Вот и все.
1: Люди продолжают. Все лукавят, что ли, у кого есть телевизор в комнате? Зачем мы смотрим телевещание? Телевизор превратился просто в гаджет, а не тумбу на ножках с шестью программами. Так там не шесть программ. Ведь тогда получается, что через интернет мы смотрим тот же телевизор, только в нем уже 400 программ или 500 программ. Почему люди не хотят признать это, Андрей Раскин?
0: Я думаю, что на самом деле, поскольку все находятся сейчас вот в этой колоссальной цифровой медиа-среде и стали людьми медийными, мне кажется, всем сложно стало точно отделить, они больше радиослушатели или телезрители, или они пользователи социальных сетей, или каких-то платформ. И иногда здесь вот есть определенное замешательство. Но я снова вернусь к тому, с чего мы начали. 8 часов и 40 минут в среднем – это очень высокий показатель. Это говорит о том, что люди стали медийными, что они живут в этой медиа-среде и получают самую разную информацию, в том числе и видеоинформацию, визуальную информацию, а это уже в чем-то телевидение.
1: Еще минута, и по полминуты каждому. Наталья Елисеева, это как раз важно. 8.40 для потребления медиаконтента, как кажется, это слишком много. А жить-то когда?
7: Да, в принципе, такие цифры, на самом деле, не выдавались последние несколько лет. То есть это не первый раз, когда вот на нас вываливают, да, подобное. Ну, человек едет на работу, ему нужно что-то делать. У него есть обеденный перерыв, ему нужно что-то делать. Человек вечером отдыхает, ему нужно что-то делать. И, конечно же, он выбирает потребление медиаконтента.
1: Это жизнь, потребление медиаконтента.
0: Абсолютно это точно, это стало частью жизни, это стало привычкой с самого раннего утра и до позднего вечера. Человек находится под влиянием различных медийных каналов. Отсюда такое высокое медиапотребление. А вопрос в том, что потреблять, это, конечно, существенный вопрос.
1: Ну и последнее. Значит, мы провели голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Теперь вот интересно, как думают собравшиеся в студии. Я даже не спрашиваю, какой самый популярный ответ. Много вариантов, долго. Как вы думаете, доля тех, кто говорит «да, я смотрю телевизор»? Вот в нашей формулировке там можно было говорить «нет, я смотрю интернет». Нет, вот люди, которые говорят «да, я ежедневно, несколько раз в неделю» или даже очень редко, но телевизор все-таки смотрю. Она какова? Сколько это? 50, 40, 60, 70, 80%? Андрей Раскин.
0: Мне кажется, она менее 50%, кто так говорит. Но точно я, конечно, не смогу сказать.
1: Менее 50%. Наталья Елисеева, как на ваш взгляд? Какова цифра?
7: С учетом целевой аудитории, то процента 30%.
1: А теперь результат. Смотрите ли вы телевизор? Да, ежедневно. Только на этот вариант ответа, да, ежедневно, этот вариант ответа выбрали 31%. Второй по популярности ответ здесь. Да, очень редко, но смотрю телевизор. Еще 18%. Уже 49%. И еще 12% сказали, да, я смотрю телевизор несколько раз в неделю. Итого в нашей аудитории 61%. Людей, которые говорят, нет, я телевизор все-таки смотрю. Или да, я телевизор смотрю. Еще варианты ответов. Очень редко смотрю телепрограммы, но в интернете 13%. Смотрю только художественные фильмы, спектакли и концерты 11%. Не понимаю, как поделить просмотр интернета и телепрограмм 9%. 5% говорят несколько раз в неделю, но смотрю телепрограммы в интернете. И только 1% говорят, я смотрю телепрограммы, смотрю в интернете, но ежедневно. Вот так проголосовали вы. С нами были Андрей Раскин, Наталья Елисеева. Благодарю вас.
0: Спасибо большое.
7: Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян в июле до 14,7%. В июне показатель находился на уровне 12,4%. Такие данные содержатся в материалах исследования компании «Инфом», проведенного по заказу Банка России. В документе говорится, что выше показатель не поднимался с марта 2022 года, когда он составил 18,3%, что, по данным ЦБ, было вторым по величине результатом за всю историю наблюдений. При этом в прошлом месяце инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года. Минпросвещение подготовили три списка литературы для школьников. Это произведения для обязательной программы, для внеклассного чтения и патриотической направленности, созданные современными писателями. Пресс-службе ведомства пояснили, что списки разработаны в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Минпросвещение добавили, что отмеченные произведения призваны познакомить учащихся с богатейшим наследием русской культуры, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Агентство France Press узнало о взломе аккаунта Марин Ле Пен в соцсети X. Хакеры смогли ненадолго получить доступ к учетной записи лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» и кандидата на президентских выборах 2027 года. В публикации говорится, что неизвестные разместили на странице политика рекламу криптовалюты, однако пост был удален через несколько минут. В политическом объединении отметили, что этот инцидент не связан с хакерской атакой на сайт Марин Ле Пен, которая была совершена ранее. По информации телеканала BFM, злоумышленники, в частности, заменили ее фотографию на изображение кота с флагами Марокко и Алжира. Кроме того, хакеры смогли получить персональные данные нескольких членов национального объединения. Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Подмосковье. Предупреждение, объявленное гидрометцентром из-за грозы, будет актуально до 21.00 22 июля. В некоторых районах Московской области прогнозируются сильные дожди, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Изначально предполагалось, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в регионе до 9 вечера вторника. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 26 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Новый конфликт между США и Ираном». В эфире писатель-востоковед Мария Кича. В эту среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: вы говорите, милит.
16: Я его что, рекламирую?
11: Да думайте о своей стране, а не о том,
17: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В эту среду в России заявили о частичной стабилизации топливного рынка. Что будет дальше с поставками и ценами, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев и директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
19: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
22: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
23: 18.08 в Москве. Сегодня 21 июля, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, а также обязательно нажимайте лайки, нажимайте на кнопочку с ракетой, это тоже очень-очень-очень важно. На Рутюбе есть эта кнопочка, она очень помогает развиваться конкретно на Рутюбе, поэтому надо нажимать на кнопочку с ракетой, ну и кнопочка приятная. И подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на нас в Дзене, подписывайтесь на нас в Максе, у нас там есть каналы, сканируйте QR-код в наших трансляциях, он поможет вам найти нашего бота в мессенджере Макс, с помощью этого бота можно писать нам сообщения в эфир, вот такой вот полезный бот. Ну, вроде как вот все наши соцсети назвал, да, больше у нас вроде ничего и нет, пока что, пока не придумали. Как только придумают, обязательно там тоже будем. Да. Эдуард пишет: Георгий, добрый вечер, давайте челлендж. Ни слова про политику. Это даже в голевой передаче бы не получилось, скорее всего, или в утреннем эфире. Это слишком сложная для меня задача. Так, это, ну, это про контент в телевизоре. Мне так вообще всегда забавляют эти разговоры про то, кто смотрит телевизор, не смотрит телевизор. Вообще, тут надо, мне кажется, в первую очередь разделять, что вы имеете в виду под телевизором. То есть телевизор — это что? Это вот тот аппарат, который вам видео показывает? это телевизор, или это люди, которые делают то, что вы смотрите, или это телевизор. А футбол это считается смотреть телевизором? Вот ты как считаешь, Осипов? Футбол это смотреть телевизор? А если ты футбол смотришь через компьютер, например, или через телефон, это тоже считается телевизором. Ну, то есть это все-таки программы, которые делают телевизионщики, правильно? Ну, тогда я вас поздравляю, вы 100% все смотрите телевизор. Тогда нету ни одного человека, который смотрел бы хотя бы что-нибудь в интернете за всю свою жизнь, и о, который не смотрел бы при этом телевизор. Это все делают телевизионщики. Вот Сухарики пишет, что в интернете в разы лучше контента, его делают бывшие журналисты с ТВ. Нету такого понятия, бывшие и не бывшие. Это все люди из телевизора. И они делают контент, потому что это их работа. И они это умеют делать. Вот и все. Так, опять эта рука у вас что-то со стола украла. Это другая уже была рука. Ну да, тут постоянно что-то тылит у меня со стола. Интересно, ну-ка, давайте-ка. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Любопытно. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вот я, например, использую телевизор исключительно как монитор. Ну, для абонентской приставки Apple TV, там, либо Android Box, да, вот это считается смотреть телевизор или нет?
23: Что вы смотрите на Apple TV?
4: Я смотрю онлайн-платформы, Кинопоиск, смотрю многочисленные там Винки и прочее. Вот, смотрю, признаюсь, хакнутый кинотеатр Кинопаб, в котором есть все новинки Netflix со студийным русским переводом, видимо, бюро переводов подрабатывают.
23: Да.
4: Вот, мне этого достаточно вполне. Вот. А да. Как таковые телеканалы я не смотрю, потому что, ну, не нахожу там интересного для себя. Даже футбол был на Кинопоиске. Вот такая история.
23: Да, это считается, что вы смотрите телевизор.
4: Ну,
23: в моем понимании,
4: безусловно. Я смотрю монитор.
23: Да, но вы смотрите вещи, которые сделали люди, которые работают на тех же самых телеканалах. Чем в этом смысле Netflix отличается от любого телевизора? Или Netflix, Кинопоиск. Люди, они делают сериалы. Раньше сериалы показывали
4: люди
23: на каналах.
4: Это...
23: Раньше на каналах показывали, а сейчас вы просто можете в любой момент это включить. То есть разница только в том, что это в записи.
4: Из-за того, что рекламы там нету, понимаете?
23: Там, конечно, есть реклама. Во-первых, во всех этих сериалах есть реклама. Во-вторых, вы перед тем, как посмотреть какой-нибудь сериал, вам проигрывают какую-нибудь рекламу обязательно перед этим.
4: Вот... Этим рекламным временем можно пренебречь по сравнению с тем рекламным временем, которое отбирают у меня телеканалы.
23: Это может быть, да. Это здесь я с вами согласен. То есть это реклама просто меньше. Но рекламу вы смотрите.
4: Если какой-то идет в сериале product placement, да, то есть я это не считаю за рекламу, но это просто как бы один из видов.
23: Да. Ну, вот. Но рекламу так или иначе все равно смотрите. Реклама у вас, ее просто меньше, это правда, да, но это так вот порешал рынок. То есть, если, видимо, эту рекламу сделать больше, то найдется платформа, которая сделает эту рекламу меньше, и все пойдут на нее, потому что, ну, не хотят лишний раз смотреть рекламу. Все. А так стандарт какой, наверное, 2 ролика по 15 секунд, где-то примерно так, вот 30 секунд рекламы на одну серию какого-нибудь сериала. Причем неважно, какой длины эта серия. А может быть, если она очень длинная, может быть, где-нибудь еще и посередине будет реклама. Скорее всего. Так что это то же самое. Я не смотрю телевизор, довольно недорогой понт, пишет Денис девятиэтажник. Я всегда удивлялся, почему это в принципе понт. То есть, а что в этом крутого? Ну, не смотришь и не смотришь. Ладно. Почему это считается понтовым? Ну, а такой же понт, я не знаю, я не слушаю музыку, это тоже понт? Или я не читаю книги? Ну, в принципе, это все то же самое. Потребление контента. Ну, что у нас принято поругать телевизор, а телевизор это кринж, пишет Виталий Фили. Ну, вот это вот принято, да, я понимаю, но все равно, на самом-то деле, в этом нет никакого понта. А потом идете в... Например, одну из наших платформ, которая даже не вот эти онлайн-кинотеатры, а просто платформа с видеороликами. Наш аналог к YouTube. А там 90% того, что у вас есть, это телевизионный контент. 90%. Все шоу с Антоном Шастуновым, это уже 76 программ. И потом еще что-нибудь. Ну, вот эти вот про астрологию, про плохие песни, про плохие шутки, под музыку, про, да, или вот «Жизнь Дорохова», да-да-да, ну вот это же телевизор, это же они. Да они даже и не скрывают этого, это телевизионный продакшн. А я не выписываю газеты, как вам такое, пишет Дмитрий Катков. Ну, наверное, да, наверное, это кринж. Даже вы телевизор, да даже я телевизор. Да, даже я, в том числе, в какой-то степени мы телевизор. Он смотрит Apple TV и говорит, что не смотрит TV. Вот так вот, пишет Алекс. Ну, получается, да. Получается так. В онлайн-кинотеатрах нет рекламы. Есть анонсы новых фильмов, но их можно сразу же закрыть и не смотреть. У вас эта реклама в онлайн-кинотеатрах, она вот прям вот вы только когда запускаете, у вас сразу выдают вот то, что первая страничка, которая есть, это уже есть реклама. Просто если вам рекламируют не зубную пасту, а рекламируют, например, какой-нибудь сериал, это же самого факта не меняет, это реклама. Просто реклама сериала. А в сериале вам с высокой долей вероятности прорекламируют зубную пасту. Просто рекламщики, они стали умнее. Они подстраиваются под те реалии, которые есть на данный момент. Способов распространения стало больше, они стали немножечко другими. Но это все еще реклама. Она не прерывает эфир. Хорошо, вот, это пишет Елена. То есть, вот мы с вами еще один критерий нашли, да? То есть, телевизор — это эфир, который чем-то прерывается. Но если вы смотрите сериал на телевизоре, у вас тоже прерывается все равно. Вот на эти 15 секунд, скорее всего, прерывается. С онлайн-кинотеатрами есть еще один небольшой нюанс. Совсем маленький, про который мы почему-то забываем, что они платные. Что за них деньги платите. То есть вы эту рекламу и право не смотреть эту рекламу, вы и оплатили себе это право. Причем, ну, там разные, конечно, суммы, но все равно хорошие суммы такие. Я думаю, что если бы вы включили просто вот телеканалы, вам сказали бы заплатить 400 рублей в месяц, и вы не будете смотреть эту рекламу, многие бы не стали этого делать. Вы бы не стали эти деньги платить. Я уже много лет не смотрю телевизора, когда заблокировали YouTube, вообще перестал смотреть что-либо. Только радио и телеграм-каналы. Не понимаю, как можно тратить время на контент, когда можно заработать. Люди, откуда у вас время на телек? Это Костя из Митина пишет. Мне не хватает времени на работу даже без выходных. Ну, наверное, странно было бы говорить, что радио — это телевизор. Хотя в чем принципиальное отличие? Только наличие картинки. Ну, у нас картинка есть. Она, правда, не обязательно, да? Можно без нее слушать и без картинки. Но по факту тоже реклама есть. Тоже есть эфирная сетка. Можно посмотреть и в записи, и на там, ВКонтакте, Рутюбе, Ютюбе, а можно и послушать каких-нибудь на сайте, в подкастах, то, что... Ну, примерно все то же самое. Это одно и то же. Нет никакой разницы. Интернет есть телевизор. Телевизор есть интернет. Отличие — прямой живой эфир. Прямой живой эфир, да, это серьезное отличие. Наверное, радио — это один из немногих оставшихся подобных способов разговаривать постоянно и с аудиторией, взаимодействовать в прямом эфире. Радио, наверное, самое живое. Но есть еще стримы. Там, это в основном, правда, в игры уходит. Начиналось с игр, когда игры стримили, да, но по факту это то же самое, на самом деле. Там уже много разговорного, это тоже взаимодействие с аудиторией. Но там почему-то пока очень такая своя атмосфера, уже много-много лет. И очень часто аудитории не пересекаются даже у одного человека на площадке с записанным контентом и с прямым эфиром. Но вообще, да, в принципе, прямой эфир. На телевизоре тоже есть прямой эфир. И он настоящий, по-настоящему прямой. Уж я вам точно это говорю, он прямой. Но не всегда, иногда бывает такое, что он прямой, но не прямой, но очень часто он по-настоящему прямой. То есть написана, но записанная программа, такое бывает. Часто так бывает, когда программа записана была, то есть она в прямом эфире шла, например, где-нибудь на Дальнем Востоке, а в Москве она, это будет точно такая же программа, но она была записана. То есть там нет никаких правок, никакой редактуры, никакого монтажа, все один в один то же самое. Нету взаимодействия с аудиторией, нельзя туда позвонить, нельзя написать. Ну и не на каждом радио это можно сделать. Это тоже бывает по-разному. А я всегда с гордостью говорю, что смотрю телевизор, а адепты интернета смотрят на меня искоси, пишет Николай. Но это, еще раз, странные люди, потому что они смотрят все ровно то же самое. Только почему-то считают, что они лучше, чем вы. По какой-то непонятной причине. Мне вообще не кажется, что то, что вы не интересуетесь, не смотрите что-то, не слушаете что-то, чем-то не интересуетесь, что это повод для понта. Это просто факт того, что вы чем-то не интересуетесь. Это и неплохо. Можно сказать, ой, это означает, что ты ограниченный, и ты не можешь там, не хочешь открыть для себя что-то новое. Да нет, это вообще, здесь нет никакой окраски. Просто факт. Я это не смотрю. Я это не слушаю. Вот я могу сказать, я не слушаю Мию Бойко, например. Просто первый артист, который пришел мне в голову. Это не хорошо, не плохо. Я просто не слушаю ее. И все. Не могу с вами обсудить качество ее песен. Ни старых, ни новых. Я, наверное, где-то их слышал, но чтобы

0: великого, да, в некоторых местах. Когда его спросили, ну ты же такой великий физик, где твои работы и премии? Он сказал, ну а что такого? Я как только собрался заняться теорией струн, вышел очередной сезон «Игры престолов». И вообще я не виноват, что родился в золотую эпоху телевидения. Вот у нас сейчас золотая эпоха телевидения. Все лучшие творческие силы брошены туда. Ушли из Голливуда, все вот лучшие.
1: Да, да.
0: Все там. Все там. Вы просто пропускаете. Я много таких ребят слушал, которые... Ну что вы там смотрите сказки свои какие-то, «Игру престолов», а с нормальными мужиками утром перед работой, пока шли от метро, только вчерашнюю серию обсуждали. Как и весь мир, в общем-то. То есть вы так от всего мира отделяетесь, и я такой типа вот крутой. Нет, вот отмазка «нет времени», работа, понимаю. Сам был таким. Тут я понимаю. Ну, тоже где-то там на четвертом десятке. Вот на шестом, слава богу, время есть. Очень всем желаю, что оно появится.
1: Да, может быть, когда-нибудь.
0: Вот я что-то не делаю, вот этот понт. Вот понта не должно быть в этом. А, ну да, я в компьютер не играю, да. Тоже понт.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да, я не играю, выиграю, все. Ну, сейчас, по-моему, даже неловко там не знать какие-то великие вещи. Там есть просто действительно реально великие вещи. Ну, как-то от этого отгораживаться и отбиваться, ну, так себе понт, честно говоря.
1: Да, так себе, действительно, спасибо. Александр пишет, на телевидении невозможно показать всю картину мира, редакция выбирает, что попадет в эфир, а что нет, поэтому зритель получает уже отфильтрованную повестку. Александр, а где не отфильтрованная повестка, расскажите мне, пожалуйста. Любой вообще, и телеканал, и газета, и радио, и самый независимый, в кавычках, блогер в интернете, это там везде есть фильтр. Я вам больше скажу, вы сам фильтр. То есть, если вы даже поедете куда-то, и там, ну вот, например, в Иран, вот вы сейчас решили поехать в Иран и посмотреть, как там, да, там происходят боевые действия, и вы считаете, что вам неправильно доносят информацию, понятно, что вряд ли это произойдет, но вдруг вы вот так считаете. Поэтому я пойду и своими глазами посмотрю, так ваши глаза это тоже фильтр. И вы получите отфильтрованную просто самим собой информацию. Вы все равно будете смотреть на эту информацию через свою призму. Не бывает информации без каких-либо фильтров. И камера — это фильтр, она показывает только то, что попало в ее объектив. И радио, тем более фильтр, что, а ведущий, который вам эту информацию доносит, это не фильтр. Ну и, понятное дело, там редакция, у любого средства массовой информации она есть. Есть редакционная политика. Не бывает кристально вот этой вот чистой информации без примесей. Мы все люди. И даже если вот вы сам эту информацию где-то там увидели, вы все равно ее пропустили через себя. И после того, как вы будете ее кому-то рассказывать, вы будете ее уже по факту даже в двойном объеме отфильтрованную передавать. Как я понимаю, у людей проблемы с контентом телевизора. Люди хотят нового, свежего, динамики, новых красок, а им сериалы про криминал, поиски по ДНК, от кого забеременела забытая звезда 90-х, кручение барабан с едой, песни и пляски от провинциальных певцов у Малахова, устаревший формат контента, который все равно делают. Ну, не всегда и не везде. Есть и такие... Ну, во-первых, это большая тоже наука, да, как расставить все эти программы по эфирному времени для того, чтобы нужная аудитория получала то, что ей нужно в нужное время. И вот если посмотрите, какие программы где идут, вы поймете, что вот, скорее всего, вот аудитория этой там про какой-то ДНК, про проблемы каких-то мужчин и женщин, программы или еще что-то, вот она, значит, в это время приходит, подходит к экранам телевизора. Хотя и в интернете потом, уже в записи, эти программы собирают миллионные просмотры. Здесь другой разговор вообще в качестве этих программ. Но если это всем нравится, то, ну, а что тогда с этим поделать? Можно, конечно, сказать, вот, должно телевидение воспитывать, и вообще любой там производитель любого контента должен воспитывать и делать такие программы, чтобы их смотрели и после этого уходили чуть-чуть умнее, отходили от экранов. Да, но это никто не будет смотреть. Человеку зрелищ хочется. Хочется трешачка. Очень тяжело трешачок победить. Очень тяжело.

0: Как по мне, телетрансляции радио дают ощущение общности, осознание, что именно в этот момент еще кто-то далеко вместе с тобой смотрит одно и то же, пишет Дмитрий. Кого-то, кому-то это нравится, да, вот это ощущение, что ты какой-то, получается, член какого-то большого общества. Ты внутри этого сообщества находишься, вы так или иначе единомышленники, то есть ты в теме. Кому-то это важно, кому-то нет. Ну, мне, например, никогда не было это важно. Я там, никогда особенно этого не понимал. Вот у тех же самых там стримеров есть, например, такая история, как чат. Вот просто есть чат, общедоступный, все в нем пишут, и иногда там происходит что-то параллельное с тем, что происходит на экране, то есть никак уже не связанное с трансляцией, там идет какое-то свое общение. Вот я никогда, донаты, это как бы, ладно, это понятно, это примерно то же самое, что вы нам пишете, только бесплатно пока что. Да не, ладно, все бесплатно будет. И я их озвучиваю, но я через свой фильтр так или иначе тоже приходится пропускать, да, может, что-то не успеваю просто, а там как бы принудиловка. Но вот эти чаты я, например, никогда не понимал. А кому-то нравится, кто-то вообще только ради этого, ради вот этого общения в чате с единомышленниками, с людьми, которые умудрились к одному человеку там или какой-то программе прийти. И, то есть, они все в теме, и им есть о чем поговорить, и они вот там это общение получают. Ну, как бы тоже нормально. Так, мне это не важно, сказал человек, который болеет футболом, пишет Эльдар. И при чем здесь футбол? И болезнь футболом, тоже не понял. Слушаю вас, здравствуйте, лимузин.
1: Да, здравствуйте, друзья. Полторы
0: минутки у вас нет.
1: Да. Алло, да, смотрите, какая история. Телевизор я смотрю. Другой вопрос, что там можно по-разному относиться к тому, что я там вижу. Да, вы совершенно правы, что фильтры там и так далее. Но телевизор в доме в основном создает атмосферу здесь сейчас. И вот хоть вечером прийти, посмотреть что-нибудь такое легкое, такое ненапряжное, без слов «Трамп», там и прочих, да, но нет, какие-то голые задницы, причем голую задницу можно показать по-разному, это может не выглядеть пошло, это может быть выглядеть мило, прекрасно и так далее, или какая-нибудь кровь, там какие-то убийства, вечные менты, то есть вот, например, на дачу приезжаю, у меня там 20 каналов, как у большинства людей, да, вот эти 20 каналов я начинаю листать, и вот чтобы вот просто посидеть и отдохнуть там за рюмкой чая, что, не получается, потому что...
0: А что вам нужна? Голая задница нужна?
1: Нужно, чтобы это было что-то такое, ну, не знаю, такое ненавязчивое, такое что-нибудь такое веселое, доброе, главное, не, чтобы не было этой пошлятины.
0: Тема какая? Это тема юмористическая?
1: Про любовь, про машины, про тусовки какой-нибудь молодежи там в стиле, да, впускай в стиле американского пирога, бог с ним. Там тоже пошлятина, но она такая американская пошлятина. Я имею в виду, чтобы наши что-то сняли такое хорошее. «Легенда 17». Что, плохой фильм, что ли? Прекрасный. Почему нет аналогов? Ну, не про хоккей, вообще не про спорт, а просто в том же стиле, чтобы он захватывал, например, чтобы сюжет вас держал, так сказать, и чтобы вы были
0: довольны,
1: гордились,
0: кино
1: не знаю, там, ну, или гордились там, не знаю, своим там страной гордились, да, глядь туда. А у нас нет такого. У нас вечно кто-то кого-то убил, украл, кровь. Ну, жить.
0: Не знаю. Потом не покажут вам про то, как кто-то украл. Вы скажете, не замалчивают правду, как кто-то украл. Вместо этого кормят нас этими патриотическими фильмами. Я прям вижу этих людей. У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 18.30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталась об ударах по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье. Они были нанесены с помощью беспилотников «Герань-4». В сводке ведомства говорится, что в результате на грузовых терминалах возник пожар. Кроме того, российские военные сегодня продолжили наносить удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, вооруженные силы России поразили объект для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса и цех судоремонтного завода в порту Черноморск. При Фридрих Мерц заявил об отсутствии у него данных о российско-немецкой встрече в Баку. «Мне ничего не известно», — ответил канцлер Германии на соответствующий вопрос журналистов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Фридрихом Мерцем в Берлине сегодня сообщил, что представители России и ФРГ одновременно находились в Баку, и это дает основание говорить о состоявшейся встрече. Владимир Путин, отвечая на вопросы о предпочтительном переговорщике со стороны Европы, ранее заявил, что для него им бы стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Ростовской области потушен возникший из-за падения фрагментов БПЛА лесной пожар. Возгорание возникло в Милютинском районе. Утром оно было локализовано на площади 0,9 гектара, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу. О начавшемся прошедшей ночью пожаре из-за падения обломков сбитого украинского дрона ранее сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По информации губернатора, пострадавших нет. Телеведущего Сергея Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание с журналистом и траурная церемония состоятся 26 июля. Такие данные в беседе Стас привел пасынок Шолохова Всеволод Москвин. 18 июля он сообщил СМИ о смерти отчима в возрасте 67 лет. Широкую известность Сергею Шолохову принесла работа в передаче «Пятое колесо» на ленинградском телевидении. Также он известен зрителям как ведущий программы «Тихий дом», посвященный кинематографу и культуре. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
13: по четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 18:38 в Москве, сегодня 21 июля, вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94,8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе, эти кнопки помогают нам развиваться на этих платформах. Мы вам будем за это очень благодарны. Также у нас есть еще Дзен, у нас есть Макс, у нас есть Телеграм-каналы. Это наши информационные ресурсы. А еще у нас есть бот в мессенджере Макс. Сканируйте QR-код в трансляции или переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Находите этого бота, в него вступаете. Это один раз нужно сделать. И через него можно писать сообщение нам в эфир. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Георгий, Костя, извините.
0: Здравствуйте, Константин.
15: Ну вот, смотрите, у нас любимое развлечение вообще русского народа — это все время ныть, как все плохо. На самом деле, это прямо и во всех поколениях. Это я очень давно замечаю.
0: Мне кажется, это развлечение любого человека вообще. Неважно,
15: нет, нет, нет, не любого. Вот смотрите, на самом деле, по статистике, да, сколько там, 8 часов человек смотрит телек, вот, и пока люди ноют и смотрят контент, ничего хорошего не будет. Вот у меня круг общения людей, реально, практически никто не смотрит ни телеки, ни интернеты, то все там, да, почитывают телеграм-каналы, слушают радио и пашут, и пашут, и не ноют. Вот, поэтому все это на самом деле...
0: А что, не смотрят сериалы, фильмы, программы?
15: Вот у меня, смотрите, у меня девчонки, которые работают, да, они работают и фоном смотрят сериальчики.
0: Ага.
15: Вот, это да, это допускается. Я тоже, я работаю и слушаю целый день ваше радио. Ага. Вот, как бы, если ты это в процессе работы делаешь, ну, это еще более-менее окей, если ты не погружен в эту работу. Но просто ныть, что у тебя все плохо, и при этом смотреть Малахова каждый вечер по 2 часа, ну, я считаю, что это неправильно и нечестно даже как-то.
0: Ага. То есть 2 часа сериала — это одно, а 2 часа...
15: Которые ты можешь потратить на работу. То есть нельзя смотреть сериал, не работая.
0: Ну, а параллельно, если...
15: У нас сейчас время такое.
0: Ну, если параллельно. Вот вместо сериала просто.
15: Ну, Если параллельно с работой, если это возможно, то это допускается. Но вместо работы я не поддерживаю.
0: А в свободное время? Ну, то есть, когда работа закончилась?
15: Нельзя в свободное время.
0: Нету
15: нельзя
0: такого времени.
15: Время тяжелое.
0: Это я поддерживаю. Это я здесь с вами согласен. Да, нет такого времени. Свободного времени не существует. Это все миф. Согласен. Это хорошее. Нилс Майкл пишет, откуда тогда рейтинги на телевидении, если никто не смотрит, или их придумывают? Не придумывают. Не, ну у нас голосование, в принципе, люди смотрят. То есть по голосованию это нормально, люди, мало людей, которые говорят, ой, нет, не смотрю ничего. Все-таки больше людей, которые смотрят. Я даже не, что мой родной брат смотрит, а тут аж все мое окружение наверняка знает, что коллеги... знает, что... Не, я не понял, ладно, Эдуард, еще раз, кто что знает? Вы не знаете, что даже родной брат смотрит, а тут аж все окружение. Вы про Костю Змитина, все, я понял, да, я понял. Умудрился лет 8 назад заскочить на огонек радио, говорит, Москва, и все, попробуй выгони меня теперь, пишет Нигматуллин. Ну ладно уж, не будем вас выгонять. Спасибо вам, слушаю вас, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
14: Леонид, Москва.
0: Здравствуйте, Леонид.
14: Ну, вы знаете, вот вам там в первой части программы кто-то, по-моему, из Митина написал, что, типа, зачем тратить время на сериалы там и так далее, если можно работать. Да, и вот сейчас тоже звонивший то же самое, например.
0: Так сказал. Это он и был, да, это он и был.
14: Ну, понял. Ну, вы знаете, не хочу никого разочаровывать, но если вы, ваш доход напрямую связан с количеством времени, которое вы проводите в труде, то вы никогда ничего не заработаете. Это вообще не так устроено. Mm-hmm. Вот, вы знаете, ну, понимаете, да, о чем я? Вот, соответственно, я вот обожаю видеоигры. Mm-hmm. Вот буквально отыграл в Kingdom Come Deliverance 2, сейчас засел за Black Flag. Mm-hmm. При этом я вообще не голодаю, и количество времени, которое я провожу в труде, никак не связано с моим доходом. И вы знаете, я убежден, что люди, которые не тратят время на досуг, они менее эффективны. Человек должен менять свою ментальную деятельность, переключаться с работы на что-то другое. Ну, в моем случае, например, видеоигры, там, сериалы мы с женой смотрим. Вы знаете, вот есть такой... Вот недавно, как бы, ну, какое-то время назад довелось побыть там в одной компании с человеком, который там, ну, как вам сказать... Фамилию называть не буду, но вот в государстве есть там первое лицо и еще там 5 человек за ним. Вот это один из них. И он рассказал про сериал «Инспектор Гаврилов».
0: Я
14: и
0: смотрел.
14: Мы его посмотрели залпом. Обалденный сериал, очень прикольный. Ну, то есть там у человека, очевидно, есть чем по жизни позаниматься, это прям точно. Наверное, он загружен больше, чем мы с вами вместе взяты и все слушатели, которые вам звонят. Но у человека есть время посмотреть сериалы, потому что вы все равно, вы же живете не только работой, вы же... Даже если вы там супер загружены по работе, вы едете в метро, или вы едете там с водителем, или вы летите в самолете, или вы едете в поезде куда-то. Ну что, у вас же что-то происходит, кроме работы. И это время должно заполняться чем-то. Да, можно сказать, там надо читать книги. Ну, во-первых, книги читать тяжело, они требуют осмысления в основном там и так далее. А такой вот развлекательный контент, как сериалы, фильмы, игры, он очень нужен. Люди должны... расслабляться, должны куда-то девать свои эмоции. Ведь, по сути, сериал, игра, фильм, это что такое? Это аттракцион прожития каких-то эмоций. Ну, почему так популярны ужастики, да? Потому что ты можешь пережить те же гормональные всплески, как и в настоящей опасности, но безопасно.
0: Ну да.
14: И поэтому тебе надо, это просто необходимо. Потому что, знаете, как недавно писал такую шутку, вот сейчас мужики после 40 ходят по всяким психологам, а раньше спокойно пошел в сарай и повесился.
0: Вот, мы осуждаем очень сильно это.
14: Очень сильно осуждаем, да. Но, тем не менее, если всю жизнь посвящать только работе, то тебе накопится столько вот непрожитого, что это может закончиться чем-то неприятным. Поэтому я всех призываю, выделяйте время на развлечения. Если вы люди системные, и вы такие суперработники, значит, выделите себе график. Вот у меня есть там час в день, 40 минут в день, 30 минут в день, которые я посвящаю только развлечениям. И тратьте их на развлечения. Это необходимо для вашего мозга, для вашего ментального здоровья.
0: Да, понял, понял, спасибо. Потом расскажете, как вам ремастер Black Flag. Я в оригинал даже не играл, что-то как-то именно этот Assassin's Creed мимо меня прошел. А вот Эдвард пишет, что он так и не прошел 007. Ну вот это плохо, конечно, да пройдите, там в конце прям красиво. Там концовка хорошая. Осуждаем. Осуждаем кого? 007? А, что нет, да прошел. Да, да, да, это плохо. Это мы осуждаем, действительно. Вот Кот Зет пишет, что я русский и никогда не ною. Значит, спорит он с Костей Измитина. Больше отдыхаю, чем работаю. У меня все есть, от работы кони дохнет. Тем более в Митине. Нет, не согласен, в Митине все хорошо. Но, ладно, повеселили. Лучшая игра — это Евротрак-симулятор. У меня свой Евротрак-симулятор. Это, ну, вот, футбольный симулятор, да. Но это то же самое, в принципе. Это абсолютно автоматизированный уже процесс. То есть ты просто едешь на фуре в Евротрак-симуляторе. Не, ну руль-то... Не у всех есть руль. Но если есть руль, то вообще хорошо. А вот в футбол, когда играешь, в киберфутбол, примерно то же самое. У тебя мозг просто отключается. У меня иногда не отключается, у меня иногда... То есть я параллельно могу и какой-нибудь там по работе что-то слушать, например. Такое, что потом пригодится. И вот сидишь, абсолютно на автомате играешь, в принципе, то же самое, да. Мы ведь про телевизор начинали, я помню. Спросите, как играть в игры, если ты женат. В чем секрет, пишет Строгинский. Ночью. Я вам открою секрет. Только ночью. Больше никак. Скорее всего. Или как еще можно? Маникюр. Вот вам так еще могу сказать такой совет. Или на маникюр. Да, желательно еще педикюр, правда, не в четыре руки, чтобы один мастер делал, чтобы подлиннее была эта история. А вы сидите и играете, вот и все. Весь секрет. По крайней мере, у меня так работает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
16: Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте.
16: Вы знаете, мне кажется... Сергей Москва. Мне кажется, многое зависит от содержания, да, как сейчас модно говорить, контент, да?
0: Да.
16: И от ведущих. Про вас я уже говорил, не буду повторяться.
0: Угу.
16: Ну, вот, допустим, Георгий Манев, Герман Бабаян. Вот, знаете, нам нравится, и вы тоже, что вы разговариваете с нами без наигранности. Знаете, вот какой вы есть, такой вы есть. Вот у вас есть точка зрения, мировоззрение, и вы с нами делитесь. Мы можем даже о чем-то спорить, там, с чем-то не соглашаться. Вот. И еще важный момент такой. Вот, вы знаете, мы радиослушатели, поклонники, говорит Москва, многолетние уже, как бы, да, с момента основания. Кто. Мы же чувствуем, как вы готовитесь к передачам, понимаете, что это, ну, это, как сказать, вот как мы ждем встречи с вами пообщаться, да, так же и вы, я так полагаю, что у вас есть обратная связь со слушателями, вот. Причем там речь не идет о, ну, как вам сказать, ну, одним словом, вы не заполняете вот ведущие, как бы, передовые сотрудники, да, нашей любимой радиостанции, они не заполняют водой там какой-то, да, и эфир, а дают нам почву для размышлений, расширяют кругозор, вот, и несут доброе и вечное. Ну, не хотелось бы, да. А вот в контексте телевидения, ну, знаете, там вот эти вот, как сказать, сюжеты, да, змея убила семью циркача, все умирали, истошно крича. Знаете, вот можно вот как-то объединить по вот этот весь контент. И вот...
0: Слушайте, ну он разный там бывает. Спасибо, конечно, большое спасибо. Так, получается, бухгалтерия у нас среда-пятница, да? До... Ладно, это если что, шутка. Спасибо. Но разное бывает телевидение, разное. Где-то было хорошее сообщение, по-моему, это... Нет, сейчас я найду, подождите, чтобы точным быть, потому что оно мне понравилось прям. Во, Дмитрий Катков написал: я придумал более пафосное высказывание. Приготовьтесь к пафосу. Я не смотрю телевизор. Я хожу в театр. Ух, как мощно. как шампанским повеяло прямо отсюда. Вот это вот я понимаю, да. Я хожу в театр, действительно, очень пафосно. Очень пафосно. Но проплаченный звонок, похоже. Конечно, конечно. Разный бывает этот самый телевизор. Вот мне где-то было здесь хорошее такое сообщение. Я с ним не согласен абсолютно, но оно в тему. Вот, к сожалению, это я не могу найти. Я забыл, где оно было. В Телеграме или в Максе с смс-ками. Ну, вот что-то не могу найти. Там история с тем, что, значит, типа телевизионные новости. Вот тут тоже это характерно, что все, когда рассуждают про телевизор, все говорят очень про свой телевизор. Вот надоели, например, эти менты, расчлененка какая-то, кровь, криминал. Это ведь очень обособленный вид телевизора. А кто-то говорит, ой, да там постоянно вот эти какие-то артисты, которые никому уже не нужны, или какие-то разборки странные, ДНК, и это тоже. А кто-то говорит про новости в контексте телевизора. И вот было сообщение, что типа новости на телевизоре, они только положительную картинку дают и не дают полный, значит, не все новости дают, где-то что-то замалчивают и так далее. Ларек-Марек пишет, что давно перестал смотреть новости на федеральных каналах, слушаю, говорит Москва. Я как человек из телевизионных новостей, собственно, я свою журналистскую деятельность начинал именно с новостей на телевизоре. Я могу сказать, что новости в телевизоре, они просто видоизменились. Телевизор не может в этом смысле конкурировать с телеграм-каналами. Это невозможно. Ну, или там с сайтами какими-то. Потому что у тебя там всего лишь там где-то 3-4 выпуска в день. И ты к этому моменту готовишь новостные сюжеты. А может быть, новость произойдет как раз в момент выпуска или сразу после, а у тебя уже там все сверстана история. В этом смысле честнее, наверное, круглосуточные новостные каналы, у них больше есть возможности подстроиться. Вот они, я думаю, вполне могут конкурировать. А вот эти классические программы там в 9, в 8 вечера на разных каналах, это уже просто больше как итоговые такие сборки новостей за весь день с элементом аналитики. То есть это уже не просто новость сообщить. Просто новость. С телефоном конкурировать, с телеграмом, с этим бессмысленно. Эту борьбу невозможно выиграть. Но когда вы идете туда, вот в этот самый телеграм, и, например, читаете какой-нибудь телеграм-канал ведущего новостного, или который работает на телевизоре, это телевизор? Можно ли так сказать, что вы смотрите телевизор? Или нет, это вы пользователь интернета. Хотя это тот же самый человек пишет пост или какую-то новость, например, сообщает вам. Или аналитику свою какую-то выдает. Но в Телеграме. Но он выходит потом в 10 вечера и работает телеведущим. И там рассуждает о том же самом, например. Это как? Это можно считать за то, что вы смотрите телевизор? В моем понимании абсолютно точно. Это телевизор. Это же про людей. Телевизор — это про людей, как и все, наверное, вокруг нас. Это все те же самые люди. Просто у них теперь появилась возможность не только через телевизор доносить свою точку зрения, общаться с аудиторией, делать свои программы, а у них просто появился огромный пласт возможностей этим заниматься. Видео, аудио, текст, как угодно, на всех платформах. И они это делают. Но это то же самое. Это все еще телевизор. Можете это так не называть, можете это как-нибудь по-другому назвать, но тогда не гоните на телевизор. Классическому пониманию, потому что вы смотрите ровно все то же самое. У нас не такой, кстати говоря, обширный пул людей, которые этим занимаются. Не так уж и много на самом деле вот этих вот деятелей. Ну, тут нельзя сказать журналистов, потому что есть журналисты на телевидении, не только журналисты работают, шоумены, там, развлекательные истории. Не так уж их на самом деле и много. И примерно все одни и те же. Вчера вечером пришел с работы, включил телевизор и с таким удовольствием посмотрел фильм «Москва слезам не верит», пишет Игорь Маслов. Ну, это... два? Ты имеешь в виду сериал? Не-не-не, я думаю, что вряд ли это. Тот все-таки сериал, это фильм был. Тоже не надо сюда. Зачем классику-то? Зачем наезжайте на классику? Так, сколько есть? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
17: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
17: Вот моя дружба с телевизорами началась с Триколора, когда он был бесплатный, и, ну, как-то давно показывали в диковинку какие-то сериальчики неплохие. Потом они начали брать деньги, и ресиверы периодически менять исправные на исправные. И к тому времени уже появились интересные интернет-программы, и у меня получился такой договор, который многие могут сэкономить. То есть телефон стационарный, интернет и телевизионная приставка. А самое главное, что телевизионная коробка, она не нужна, как правило, и стационарный телефон тоже не нужен. И еще радиоточка есть дома, тоже не нужна. Вот.
0: Подождем.
17: И вполне хватает интернета, там, Ютуба, чтобы посмотреть то, что интересно.
0: Ага.
17: Как, вот эти все лишние деньги. Ну, это никак не отключу.
0: Ага. Но, кстати, Ютуб, он же сам по себе работает. По воздуху. Да, там же не надо за интернет платить. Я правильно понимаю? Новости на телевизоре превратились в аналитику, пишет Григорий Санкт-Петербург. Именно так, да, так оно и есть. Ну, просто естественный вид развития. Да, а потому что, ну, а как по-другому? Уже они не могут вам рассказывать все самые свежие новости. Просто раньше у вас не было возможности получить новость ровно в тот момент, как она произошла. Некоторые события доносятся до нас, до всех, там, через секунду после того, как это происходит. С какой-то очень маленькой задержкой. А сразу кто-то где-то написал, сразу все это понесли и так далее. Уже вот через полчаса весь мир знает, что там нанесен удар туда-то, туда-то. Например, да, ну, из такого, что нам понятно сейчас. А раньше никто об этом не знал до того самого момента, пока не появлялись сюжеты на телевидении или на радио. Ну, поменялось, да, теперь аналитика. Я в этом ничего плохого не вижу, это нормальный, естественный абсолютно процесс. У каждого телеканала, особенно новостного, или программы новостной, ну, например, Вести, вот, ВГТРК, у них есть телеграм-канал. Это отдельная редакция сидит, занимается этим телеграм-каналом. Вот если вы читаете телеграм-канал Вести, вы смотрите телевизор? В моем понимании, да. Вы смотрите телевизор. Ну, не Телеграм, Макс-канал. У них Макс-канал тоже есть, я уверен. Вот. Вы смотрите тогда телевизор? Мне кажется, да. Мы по традиции смотрим новогоднее обращение президента по телевизору, но оно не в прямом эфире, а традиция такая. Смотрим именно по тому часовому поясу, где именно полночь. А... Не понял. А, ну, или вы что? Или вы не дома в этот момент? Или вы просто много-много раз смотрите одно и то же обращение? Каждый час, например. Я никогда не смотрю не в 00:00.
18: То есть,
0: нет, я всегда только в 00:00 смотрю. Хотя оно улетает, естественно, в сеть. Но я никогда не смотрю его раньше нужного. Это тоже, конечно, традиция. Так, а телеграм-канал RT, пишет Андрей в телеграм-канале. Ну да, телеграм-канал RT. RT-телеканал, да. Вот, вы смотрите. Отдельная редакция существует, которая ведет телеграм-канал. В Максе, конечно, есть. Конечно же, есть. В Максе нету телеграм-канала Бабаян в здании. Пока что. Он есть только в Телеграме. Поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь в Телеграме. Эфирное телевидение дает ощущение коллективного просмотра. Ну, вот кому как. Короче говоря, имейте в виду. Вот если вы тот самый человек, который, ой, только интернет, я только интернет все смотрю, всю информацию из интернета, вы такой же телезритель, как и все остальные. Везде все одинаковое. У нас сейчас новость.
19: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
20: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян в июле до 14,7%. В июне показатель находился на уровне 12,4%. Такие данные содержатся в материалах исследования компании «Инфом», проведенного по заказу Банка России. В документе говорится, что выше показатель не поднимался с марта 2022 года, когда он составил 18,3%, что, по данным ЦБ, было вторым по величине результатом за всю историю наблюдений. При этом в прошлом месяце инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года. Александр Лукашенко призвал отправлять плохо работающих белорусов на охрану границы с Украиной. Речь также идет о нарушающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, отметил президент республики. Попросите министра обороны, поручение ему мое передайте. Всех, кто не имеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Там наши ребята, сила специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе, сказал Лукашенко. При этом белорусский лидер еще раз заявил, что республика не собирается ни на кого нападать. Дональд Трамп сообщил, что США не намерены прекращать конфликт с Ираном в ближайшее время. По утверждению американского лидера, Вашингтон достиг крупного успеха в противостоянии с Тегераном. «Если бы мы ушли из Ирана завтра, это уже было бы огромным колоссальным успехом. Но завтра мы не уходим. До полного завершения далеко», — сказал Трамп во время встречи с президентом Ливана в Белом доме. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Исламской Республики. Агентство Reuters узнало о планах Samsung создать подразделение по робототехнике. Южнокорейский гигант также намерен открыть исследовательские центры в США, Китае и Японии, чтобы использовать местные научные разработки и укрепить свои позиции в отрасли. В публикации говорится, что компания собирается создавать гуманоидных роботов сначала для производственных предприятий, а затем для сферы обслуживания и розничной торговли. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 11 рублей 61 копейка. Доллар 78 рублей 55 копеек. Евро 89 рублей 76 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
18: Внимание! Говорит Москва.
21: 94,8.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Новый конфликт между США и Ираном». В эфире писатель-востоковед Мария Кича. В эту среду после 20:00. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
24: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
23: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
25: намеренного, неправедного и пагубного.
22: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Как
1: каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.08 в Москве, сегодня 21 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наши ресурсы, нажимайте на кнопочку с ракет, и на Рутюбе помогают и лайки, и ракеты на Рутюбе развиваться каналом, попадают в рекомендации, начинают всем показываться, больше людей подписывается. То, о чем мы говорили, ощущение коллективного просмотра, нас становится больше. В общем, мы вам будем очень сильно благодарны, если вы будете нажимать на эти кнопки. Также у нас есть трансляция QR-код. Этот QR-код приведет вас в бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщение в эфир. Есть у нас еще в мессенджере Макс канал, канал в Дзене, канал в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. На них тоже обязательно подпишитесь, это наши информационные каналы. Значит, теперь давайте к повестке дня. Мне кажется, что одной из самых интересных новостей за последнее время, ну за сегодня так точно, стало... Сначала вышла новость в британской газете «The Times». Потом вышло подтверждение, ну, такое косвенное подтверждение, но все равно достаточно значимое, потому что это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Значит, и он в интервью тоже, значит, изданию Bloomberg сказал об этом. Значит, о чем идет речь? Якобы, сначала по информации The Times, потом по информации, ну, вот уже, видимо, по информации Алиева, в районе где-то 12 июля была секретная встреча, никем не объявленная, в Баку. Причем здесь, собственно, Алиев, потому что это в Баку. между высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками, и встреча эта была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Значит, Алиев сказал, что, ну, давайте процитирую, наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече, однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась. Значит, что сообщает The Times? Значит, The Times сообщает, что, по данным их журналистов, в делегацию ФРГ вошли бывший глава администрации канцлера Меркель Рональд Пафала и бывший глава земли Бранденбург Матиас Плацек. Как сообщило издание, Россию представляли глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков. И о чем еще говорят The Times? Они говорят, что европейцы в этот момент напряглись, когда узнали о том, что такая встреча произошла. Под европейцами, видимо, они подразумевают коалицию желающих, ну, видимо, без Германии, если немцы присутствовали на этой встрече. А может быть, нынешняя администрация немецкая никакого отношения, в принципе, к этому и не имеет. Такая вероятность тоже есть. Ну, соответственно, никаких подтверждений, что именно эти люди присутствовали на встрече, их тоже нету. Алиев никакие конкретные фамилии, имена не называл. Это все по информации британского издания. Но вот такая встреча произошла. Европейцы поднапряглись. Под эту, подо всю историю, есть еще история. По-моему, тоже, кстати говоря, это тоже британцы. Чуть ли не тот же самый «Таймс». Сейчас я вам ее тоже прочитаю. Это все, мне кажется, укладывается так или иначе в одну картину. Да, это The Times, это они же. Экс-министр обороны Украины Федоров может претендовать на президентский пост. Это то, о чем мы с вами говорили с прошлой недели. Газета ссылается на высокопоставленный источник в военных кругах, который сравнил поведение уволенного Зеленским Федора с предвыборной кампанией. Сообщается также, что экс-министру рекомендовали создать новую политическую партию, ориентированную на антикоррупционные реформы. Кто рекомендовал, не сказано, европейцы ли это были, или это, может быть, какие-то внутренние игры. Одной из причин отставки, ну, это неважно уже, какие там были причины отставки, протесты в поддержку этого Федорова продолжаются. Вопросы вокруг кандидатуры на, значит, роль и министра обороны, и нового главкома, они тоже продолжаются. То есть Сырского, может быть, все-таки снимут. И политические амбиции этого самого Федорова тоже подтверждают. Почему напрягаются в Европе? И я думаю, что очень сильно напрягаются на Украине. Ну, потому что те люди, которые находятся сейчас у власти в Европе, и особенно те люди, которые находятся у власти сейчас на Украине, они не заинтересованы в том, чтобы проходили какие-то настоящие переговоры. Потому что Зеленский железобетонно теряет свою должность ровно в тот самый момент, когда подвернется такая возможность эту должность потерять, будь то выборы, будь то окончание военного положения, это все сразу для него становится очень туманно. И, скорее всего, он эту свою должность теряет, подсуетятся все эти пауки в банке, они найдут какую-то поддержку. Я так подозреваю, что у Федорова поддержка появляется потихоньку, учитывая, что британцы начинают качать эту фигуру. Может быть, Федоров — это новый Залужный. Может быть, Федоров Залужный — будущая какая-то сцепка под британским флагом. Может быть, и так произойдет. Но Зеленский, короче говоря, ни в коем случае не заинтересован ни в каких переговорах. А вот этот вот персонаж, бывший глава администрации Меркель, назывался несколько раз разными аналитиками в некоторых текстах как один из потенциальных переговорщиков с Россией. А вот этот Рональд Пафало, бывший глава администрации Ангелы Меркель. Потому что, помните, они искали все, да, кто бы мог быть, называли разные кандидатуры, была даже Кая Каллас. Ну, это как бы юмор в основном был, мне так кажется. Но Кая Каллас фигурировала в этих разговорах. И вот как будто бы появляется такой человек, причем еще и от немцев. А тут недавно Мерц плакался, что вообще зависимость от газа очень большая от нашего, и именно с этим газом связан экономический кризис в Германии, и этот кризис будет только усугубляться, и вот эти вот компоненты как будто тоже сюда нанизываются. Вопрос такой хотел бы я вам задать. Как вы думаете, вот эти вот не знаю, были ли эти переговоры на самом деле. Понятное дело, что британский The Times не тот источник, которому нужно безоговорочно доверять. Но вероятность, что такие переговоры могут проходить, я, в принципе, я не считаю, что она равна нулю. И вот, предположим, что все-таки были какие-то переговоры, кто там на них присутствовал, неизвестно, но они, может быть, были, и были там представители Германии и представители России. Считаете ли вы, что такие переговоры нужно проводить, что есть какая-то возможность действительно о чем-то договориться еще и с европейцами, или же это все бесполезно, с европейцами договориться нельзя до того момента, пока там не произойдет какой-то глобальный слом. Либо мы как-то сломаем им парадигму действий и мышления, либо, может быть, придут совершенно другие люди во власть, там, Фарадж в Британии, альтернатива для Германии, соответственно, ФРГ, может быть, Ле Пен во Франции, и вот до тех пор, пока этих людей не будет у власти, и то они тоже вообще не гарантия того, что с ними можно договориться, но если вдруг они придут, то хотя бы можно будет начать этот разговор. До тех пор это все бесполезно. СМС-портал 925-48-94 4.8, телеграм говорит Москобот, звонки 7373948, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
0: Здравствуйте.
6: Ну, знаете, я с первого года, так сказать, войны, как началась СВО, говорил, что мое чистое видение, что будут атаки и происходят, в принципе, атомных объектов. Я думаю, вот когда произойдет какое-то ЧП, дай бог, чтобы я ошибался, дай бог, чтобы его не произошло, но вот это вот охладит пыл всех. Все сразу же сядут. У меня одно из моих, одно из моих, например, видений ситуации, когда в 90-х годах СССР распалась, и ее не раздербанили, то, что недавно была катастрофа Чернобыля, и люди боялись. Все-таки мы обладаем ядерным оружием. И вот сейчас люди расслабились, и как бы вот это вот, повторюсь, чтобы я ошибался, дай бог, и не подтвердилось это все, но мне кажется, перед угрозой вот такого вот коллапса, куда ведь там будет какая-нибудь катастрофа, непонятно, все реально охладятся. А без этого я, например, мало вижу другого выхода. Только под угрозой всеобщего.
0: Угу. То есть все-таки нужно какое-то событие для того, чтобы запустить настоящий процесс?
6: Я думаю, процесс. Значит, что-то грядет.
0: А, то есть вы связываете это с тем, что что-то будет в ближайшее время?
6: Да.
0: Ага, хорошо.
6: Походу, они же знают, разведданные все через них, они же могут понимать, зачем разведданные и тому подобное, и какие-то определенные виды вооружения, для чего. Они же могут сопоставить 1+1.
0: Угу. Ладно, хорошо. Спасибо. Вот Василий, кстати говоря, пишет нечто похожее. Он говорит, что кажется, что-то происходит, или произойдет, или произошло. Вроде бы в Баку, не совсем понятно, что именно, но очень интересно, кто-то в Европе напрягся. Ну, мне кажется, здесь больше юмора в этом сообщении, нежели чем настоящей истории. Но Европа все-таки не едина. Они очень... Была такая точка, когда, наверное, западный мир был таким единым, каким не был достаточно давно. Но эта точка уже давно пройдена. Это где-то 22-й, может быть, 23-й год. Это уже все... Уже очень много воды утекло. Уже много из тех людей, которые тогда объединялись, они уже не удел. А сейчас Европа, конечно, как единый механизм не функционирует, не работает. Поэтому я спокойно могу поверить в то, что отдельные европейские страны могут действовать от своего имени и как-то пытаться найти какой-то контакт, о чем-то договориться, общие точки соприкосновения, и, может быть, будут пытаться продать то, что они смогут убедить в чем-то и всех остальных. Почему бы и нет? Мне кажется, что такое может быть. А по поводу того, что что-то должно произойти, и ядерный ли это какой-то взрыв, или там на ядерном объекте, или оружие, и только после этого встанут мозги на место, ну, исходя из того, как развиваются события каждый день, ну, да, наверное, что-то точно абсолютно должно произойти. Причем поближе к Европе, конечно, это все должно произойти. Чтобы там встали мозги на место. Алиев подтвердил, что делегации были в Баку. Он подтвердил, что какие-то самолеты летали в Баку. По крайней мере, исходя из его этой цитаты, именно это так получается. А то, что прям действительно какие делегации, кто там был, о чем они разговаривали, он подтвердить не может. Он, собственно, сам об этом и сказал, что мы это было без нашего ведома, мы не в курсе. Поэтому он не подтверждал. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Георгий, Олег.
0: Здравствуйте.
7: Ну, наверное, если действительно был там Зубков, возможно, это действительно касалось российского газа, возможно. Потому что до конца же тоже неизвестен состав участников. Вот, тем более, вот, да, вы сказали, Мерц тоже говорил о российском газе, о проблемах в Германии, признавался тут недавно, неожиданно. Понимаете, любые переговоры с теми же даже с немцами, они вполне, ну, они были, ну, вполне нормальны, если бы параллельно Россия, так сказать, вот, наносила удары по политической инфраструктуре укронацистской верхушки. Любые переговоры, где угодно, в Баку, в Стамбуле, то есть здесь нету проблемы. Проблема не в переговорах немного. Вот просто сейчас такая грызня там в Киеве. Это хорошо, что они грызутся. Но очень жаль, что все они живы.

0: действия эффективные, правильные, переговоры, возможно, какие-то контакты, вот как сейчас в Баку. Но одна часть этого, так сказать, уравнения, она никак не исполняется, и ничего в этом плане не происходит. Ведь в Киеве, наверное, уже все, почти вся военная промышленность в Киеве уничтожена. При этом, ладно, черт с ним, с офисом Зеленского, но все эти Минобороны, генштабы, СБУ в Киеве стоят нетронутые нашими ракетами. Прекрасно, что военная промышленность там в Киеве уничтожается, но вот эта политическая инфраструктура не затрагивается. И хорошо, что, ну, например, наши, наверное, консультации в Баку, если они были, скорее всего, по газу, и никак вот с этой вот грязней в Киеве с политической не связаны, я так понимаю.
1: Ну, как будто переговоры, спасибо большое, там, предположим, по газу, ну, это такие выводы делаются, вот, исходя из сливов того, кто присутствовал на переговорах, но невозможно говорить про газ в отрыве от всего остального. Такого отрыва же не существует. Максим пишет, что Балиев не знал, кто и куда у него прилетает из страны. Ну, может быть, он конкретно лично и знает, он, по крайней мере, эту информацию не подтверждал. Мы же не можем с вами без этого подтверждения рассуждать о том, кто действительно где там присутствовал на каких переговорах. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Да, здравствуйте, Роман. Да, ну, смотрите, вот, да, не верю я Алиеву, вот, чтобы... Президент страны не знал, какие там встречи с Европой у него на территории. Либо этой встречи как бы не было, вот, либо что-то он не договаривает. С точки зрения газа, да, продать газ тайно невозможно, как вы себе это представляете. То есть это же будет либо танкер, либо что-то еще. Ну, то есть по-любому узнают, что газ продают. Поэтому эта встреча касается точно не газа. Вот, может быть, вооружения. Ну, а что касается кризиса в Европе, да, если он даже сейчас и есть, то... перезагрузка, скажем так, перенастройка наших отношений с Европой будет тогда, когда к власти придут дети этого кризиса, да, сейчас в Европе. Кто сейчас плохо живет, но когда он к власти придет, вот тогда больше таких проблем не будет, мне кажется.
1: Ну, это еще ждать и ждать, пока там эти дети кризиса придут. По поводу еще раз, то, что он там, может, всю правду не договаривает, это понятно, да, это нас не особо интересует. В этом контексте Алиев-то особо ни при чем. Здесь интересен сам факт таких переговоров, были они или нет. И к чему это, и вообще надо ли с ними разговаривать? Есть ли о чем говорить с этими европейцами? Они сейчас вдруг резко решат, что Россия больше не их злейший враг, и им не надо готовиться к войне с Россией? А они не могут к ней не готовиться. У них ловушка. Они под эту историю с войной с Россией, они что хотят сделать? Они хотят перевооружиться. Сделать так, чтобы у них была своя собственная возможность защищать свои страны. Американцы – ненадежный союзник. Вот я так выражусь. То есть есть, конечно, вероятность, что американцы вернутся в полном объеме, будут снова поддерживать, закрывать глаза на недофинансирование со стороны европейских стран, НАТО. Придет там какая-то другая администрация, намного более дружелюбная по отношению к Европе, и все вдруг вернется на круги своя. Но уже произошел один раз инцидент с президентом Соединенных Штатов Америки. И никто не может гарантировать, что этот инцидент не произойдет еще раз. И они это поняли, у них открылись глаза, что все это время они оказались в абсолютной зависимости от Соединенных Штатов Америки, они супер ненадежные. Значит, нужно самим. А самим как? Как ты объяснишь людям, которым ты все это время объяснял, что, ой, у нас тут социальные такие льготы, сякие льготы, ой, у нас вот это хорошо, это хорошо. Что вот это вот все было в том числе за счет того, что никто никаким образом не отвечал за оборонку. Никто этим не занимался. А все остальное еще и строилось на дешевой энергетике из России. Как объяснить и отсутствие энергетики, и то, что нужна эта самая оборона? Идеально. Во всем виновата Россия. Мы брали у России газ, но теперь мы не можем брать у России газ, потому что Россия хочет на нас напасть. А так как Россия хочет на нас напасть, нам нужна оборона. Нам нужно готовиться к войне с Россией. Вот и все, вот и весь алгоритм. На самом деле все достаточно просто. И что они сейчас... Вдруг, если мы

0: Представим, что переговоры привели к еще одним переговорам, на каком-то этапе они стали успешными. Они что, откажутся от этой истории? Да нет. Им придется придумывать новую отмазку? А какую? То есть, если Россия больше не хочет нападать, соответственно, значит, можно покупать у России газ, правильно? Правильно. А если мы покупаем у России газ, а она больше не хочет нападать, значит, и оборона никакая не нужна от России. А значит, продолжаем жить, как жили. Но американцы-то могут не вернуться и могут не помочь. А получается, что все это время вы будете сидеть, ничего не делать. Так тоже не получится. Ну, то есть, Россия в этом смысле очень удачная отмазка. Очень удачная. Русский газ тоталитарный, да. Он еще и тоталитарный. То есть, мало того, что Россия хочет напасть, это Россия, и что, она вообще жуть какая-то тоталитарная, она спит и видит, как бы нас всех здесь убить. В нашем невероятном саду. Я не вижу, чтобы у нынешних европейцев была возможность отказаться каким-то образом от той повестки, которая у них есть сейчас, кроме, может быть, одного единственного варианта. У европейцев, наверное, есть один единственный способ от этого отказаться. Это найти новые Соединенные Штаты Америки. Что я имею в виду? Не послать снова Колумба за европейские деньги искать континент. Это, я боюсь, уже бесполезно. Нет. Им нужно найти нового защитника, который будет их оборонять и разделит с ними бремя обороны. Если не Соединенные Штаты Америки, то кто? Получается, только Россия. А кто еще может? Китай? Вряд ли. Ну, как вариант, хорошо, можно Китай. И Россия. А это объяснить еще сложнее. И как вы объясните, что мы теперь дружим с Россией? И мы теперь с ними вообще никогда не будем воевать? Мы наоборот, теперь в альянсе оборонительном. Когда вчера вы говорили, что Россия злейший враг. Никак, только сменой власти. То есть это те говорили, а мы нормальные ребята, мы вам сейчас расскажем, как на самом деле, и с Россией будем дружить. И вот мы снова упираемся в альтернативу для Германии, Ле Пен, ну, это я ближайших потенциальных имею в виду, которые могут прийти и начать что-то подобное говорить. Но нынешняя конфигурация от своего вектора отказаться не может. У них просто нет этого пространства, чтобы таким образом маневрировать. У нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Латвия к концу сентября развернет радиолокационные системы на границе с Россией. С таким заявлением выступил министр обороны республики. В интервью телекомпании LTV он рассказал, что такие установки нуждаются в подготовке к интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительное оборудование для управления и контроля, сказал Райвис Мелнис. По его словам, сейчас Рига ведет переговоры о приобретении необходимых радаров с одной из стран. Какой именно, он не уточнил. Власти сообщили о ликвидации пожара в промзоне на Ставрополье. Он возник в результате атаки украинских БПЛА. Пожар в Вязниках полностью потушен. Пожарные герои выполнили титаническую работу, написал в своем канале в мессенджере Макс глава региона Владимир Владимиров. 19 июля губернатор сообщил, что два очага возгорания были зафиксированы в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа после удара дронов ВСУ. Кроме того, пожар возник в промышленной зоне на севере Ставрополя. По данным Владимирова, погибших и пострадавших нет. Роспотребнадзор направил запрос властям Турции из-за распространения вируса Коксаки. Он поступил в Минздрав Республики. Ведомстве также сообщили, что адресовали письмо Ассоциации туроператоров России. Поводом стало появление в СМИ сообщений о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом в отеле Санта-Фай Фэмили Резорт в Белеке. Направлен запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшение эпидситуации, говорится в публикации в канале Роспотребнадзора в мессенджере Макс. Агентство «Франс Пресс» узнало о взломе аккаунта Марин Ле Пен в соцсети X. Хакеры смогли ненадолго получить доступ к учетной записи лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» и кандидата на президентских выборах 2027 года. В публикации говорится, что неизвестные разместили на странице политика рекламу криптовалюты, однако пост был удален через несколько минут. В политическом объединении отметили, что этот инцидент не связан с хакерской атакой на сайт Марин Ле Пен, которая была совершена ранее. По информации телеканала BFM, злоумышленники, в частности, заменили ее фотографию на изображение кота с флагами Марокко и Алжира. Кроме того, хакеры смогли получить персональные данные нескольких членов национального объединения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
10: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 21 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Также подписывайтесь на нас в Дзене, в Максе и в Телеграме, там есть наши каналы. Везде поможет вам запрос «Говорит Москва». Вот где он не поможет, так это с ботом в Максе, для того, чтобы писать ваше сообщение. Поэтому сканируйте QR-код, мы его разместили у нас в трансляции, переходите, подключайте этого бота, и через него можете писать ваше сообщение к нам в эфир. Либо по ссылкам с сайта «говоритмосква.ру» можете еще перейти. Можете меня закидать вонючими тапками, но я не верю ни в АДГ, ни в ЛПН, ни в прочую политическую, популистскую перхоть на теле Европы. В нашей отечественной политологии по абсолютно непонятной причине укоренилось мнение, что приход всех этих горлопанов и дилетантов нам может быть выгоден. Такая себе вера в хорошего канцлера ФРГ, хорошего президента Франции. Наивно это все. Похоже на веру в хорошего Трампа. Что-то в стиле «он же бизнесмен, зачем ему Украина?» Это невыгодно. Он умеет деньги считать, бизнесмен, ведь давайте туннель строить. Я с вами очень сильно солидарен, Виталий. Я тоже не верю ни в АДГ, ни тем более в ЛПН. Тем более не в ЛПН. Ни в кого. Или... А, еще больше Фараджа. Вот уж Фарадж, да, обязательно. Главный друг России. Из Гарри Поттера? Там был кто-то такой? Было бы смешно, если да. Из Гарри Поттера. Какая чушь. Все уже было в Гарри Поттере, да. Из «Властелина колец». Да, я не верю в то, что каким-то образом это... Что они будут нашими самыми большими друзьями. Не будут. Поменять политику могут. Поменять политику могут. Тут даже вера в хорошего, наверное, уберем просто в Трампа, она сработала. Потому что Трамп все-таки, когда пришел, поменялось многое. Наверное, в принципе, поменялось все. Что-то не так кардинально, как хотелось бы, но оно поменялось. Добавились новые переменные. Добавился тот же самый Иран. Это, ну, вообще кардинально поменяло огромное количество вещей. И эти тоже могут поменять. В нашу ли пользу? Это другой разговор. Но если что-то меняется, значит, и мы можем поменять свои подходы к тому, как взаимодействовать с этими людьми. Я же об этом говорю. А не про то, что вдруг ЛПН придет и скажет, мы теперь навсегда дружим с Россией. Не произойдет этого, да, я с вами согласен. Верить в это... Если вдруг произойдет, любопытно, посмотрим, взвесим, может быть, будем дружить. Но для начала пускай произойдет. Но вероятность такую я оцениваю как достаточно маленькую. Просто нынешние уж точно не собираются с нами дружить. Как они просто будут выглядеть, если вдруг они сейчас попробуют это сделать? Они как всем своим должны будут объяснить, что, оказывается, они на протяжении всех этих лет чушь гнали? Они должны полностью поменять свой подход к управлению этими государствами. А Европейский Союз как должен будет объяснить вдруг, что нет, все, слушайте, уже нет опасности. Да никак. А главное, зачем? Им надо будет откуда-то перераспределить средства. Вот нужно взять деньги, гигантские деньги, и перераспределить их на то, чтобы снова стать в военном плане независимыми. Последний раз такое было до и во время, да, Второй мировой войны. Вот надо куда-то туда двинуться. Надо как-то это все перераспределить. Параллельно с этим заработать денежку, конечно же, как бы это никто не отменял. Откуда эти деньги взять? И под каким таким предлогом? Будете сейчас брать деньги на эту войну? Если никого не будете обвинять в том, что он собирается вас захватить и поработить, к вам придут люди, которые привыкли к тому, что у вас надо, не надо, все субсидируется, везде есть какие-то льготы, везде есть какие-то выплаты, вы все из себя такие либеральные, социалистки и все прочее. Вот к вам придут эти люди, которые к этому привыкли и скажут: подождите, у меня не будет выплаты сейчас. А потому что что? Напомните мне. По какой причине? Скажут: нам нужно наращивать военную мощь. Скажут: военную мощь надо наращивать. Почему? У нас же какая-то проблема есть. Нам кого-то надо поработить. Кто-то с нами собирается воевать. Нет, не собирается. А, может, русские собираются? Не, русские, вот все, мы с русскими помирились, с русскими все в порядке, но нам надо, потому что американцы в случае чего нас не защитят. Не защитят от кого? Спросит этот человек. А, он наивен, тот, который задает этот вопрос. Он, конечно же, наивен. Может быть, придется защищать вообще от кого угодно. Особенно в наше непредсказуемое время. Но он обязательно этот вопрос задаст. И тебе с таким электоратом нужно иметь дело. А деньги эти надо куда-то деть. Надо их каким-то образом перераспределить. Потому что абсолютно точно они знают то, что на американцев положиться нельзя. Доверие к американцам подорвано. И то, что будущие американские президенты поменяют свое отношение к Европе, это вообще далеко не факт. Но плюс здесь ущемленное самолюбие. Его тоже надо иметь в виду. Они вам не кто-то там, они вообще-то самый цветущий сад из всех садов. Это Европа. Это чемпионы мира по футболу. Хорошо, у меня нет сегодня стопа на футбол. Это культура, это да Винчи, это Франция, это вино. Мы, Франция, мы должны зависеть от кого-то. Они все это время зависели и уже настолько к этому привыкли, что как будто даже сами перестали это осознавать. И поверили в сказку про равенство, про братство в своей собственной сказке. Очень сильно поверили. И тут им дали когда леща. Они пришли в себя. Я прогнозировал то, что эти ребята придут в себя. Прогнозировал еще в 22-м году. Но вот они немножечко в себя приходят. И эта национальная гордость не дает им возможности полностью снова надеяться на американцев. Все, эти взаимоотношения дали трещину. Ее ты уже никак особо не заделаешь. Это уже не забудется. Как и у американцев. Американцы тоже будут помнить. Даже если вдруг придет какой-нибудь демократический президент, который ненавидит Дональда Трампа всеми фибрами души, вот этот человек придет, он посмотрит на документы, которые остались на столе, залитые, значит, кока-колой, чем там еще, да, что там Дональд Трамп любит, вот разгребет все эти золотые залежи, среди них будут документы, посвященные войне с Ираном, и он увидит, как действительно европейцы отказались нам помогать. Ого. Любопытно. Американцы тоже не забудут. Поэтому с этими взаимоотношениями наблюдаются проблемки. И те будут об этом помнить. И европейцы собираются детским питанием еще. Пишет Николай. Пробили меня, ладно. Сейчас сломали. Вот он это вот, значит, все, да, разгребет. И те, и другие абсолютно понимают, что им нужно двигаться в направлении независимости в оборонной сфере. По-другому никак. А для того, чтобы двигаться в этом направлении, нужен враг. Главное не поверить искренне в то, что этот враг которого ты себе выдумал, которого пугаешь которым всех своих граждан, главное не поверить действительно, что это действительно враг, который собирается на тебя напасть, и не пойти потом в него, на него в атаку. Почувствовав, что, слушайте, ну, во-первых, они наши враги, во-вторых, нам нужно вот это, то, все 20-е, 30-е, там вообще ресурсы, а давайте-ка сходим проверим. Многие пытались, но мы не они, мы умнее, хотя я очень сильно сомневаюсь, что есть там кто-то умнее Бонапарта или, может быть, Гитлера. Сомневаюсь я в том, что они там умнее. Мы сходим и проверим. Ну, такой вариант тоже может быть. Отсюда, конечно же, им не нужны переговоры каких-то там интересных подковерных групп. Либо же, если это вполне официально посланные люди, то есть согласованные с Мерцем, с Макроном, с фон дер Ляйен, они в курсе, на самом деле, о том, что такие переговоры есть. Но тогда эти переговоры не имеют никакого смысла, потому что у них нет возможности двигаться назад. О чем с ними разговаривать? У нас какая задача? Мы говорим, вот это наша сфера влияния. Мы не просто не заинтересованы, мы не допустим, по-моему, вчера или, может быть, даже сегодня пресс-секретарь президента в очередной раз об этом говорил, мы не допустим нахождения войск стран НАТО на территории Украины. Этого не будет. Это не обсуждается. И все остальное тоже. То есть мы со своих позиций тоже не уходим. Наши позиции, они понятны. Вот у нас есть враждебное по отношению к нам государство на наших границах. Это государство должно либо перестать существовать, либо должно перестать существовать в этом виде. Оно должно перестать быть настолько враждебным, антироссийски настроенным. Они готовы отойти от этого? Они готовы это принять? Они готовы сейчас слить Украину? Нет, конечно. А зачем? Зачем им это надо? А подо что тогда ты будешь эти денежки собирать? Как так? А как воровать денежки на том, что ты отправляешь в Украине? Тоже не получится так. Соответственно, о чем разговаривать? О чем вести переговоры? На какой базе можно эти переговоры вести? Я не понимаю. Что-то должно случиться. Ну вот, может быть. Чтобы как оказалось, что снизу по столу, чтобы ударили, и все фишки попадали, и оказалось, что вообще вся игра зависит не от того, какую ты там себе стратегию, тактику выдумал, а от того, насколько сильно будут бить по столу снизу. И ну, тогда, да, тогда, может быть, они поймут, что игра совершенно другая. Что это за удар такой, пока мы не знаем. И тут у нас вопрос о субъективности вот того человека, который ущемился от того, что ему урезали субсидии. Он может поменять власть? Что такое выборы? А как быть с нашими политологами, которые говорят про власть элит? А еще советую что-то почитать или посмотреть на тему операции НАТО под названием «Гладио». Очень интересно, советую. По поводу, значит, того, по поводу субъектности этого человека, который ущемился, что ему там что-то урезали, какие-то субсидии и так далее. А ущемился он, ну, понятное дело, что я имею в виду целые прослойки людей. Вот они все ущемляются, в какой-то момент они могут выйти на улицы, начать что-то жечь и так далее. А потом и этим будут пользоваться не те люди, которые искренне желают процветания и отсутствия голода вот у этого человека, которому урезали субсидии. Нет, им будут пользоваться те самые элиты, у которых власть, у которых находятся в оппозиции, которые просто увидят возможность, и раз, все, уже они в лидерах, уже за них голосуют, и уже теперь они здесь власть. Вот и все. Заинтересованы ли те люди, которые сейчас находятся у власти, в том, чтобы они ее потеряли? Нет, не заинтересованы. Так любая власть работает. Франции надо присоединиться к России через референдум, пишет Игнат. Надо, да. Надо было в свое время просто брать, присоединять и все. Может быть, и не было бы проблем. А с другой стороны, слушайте, они улиток едят. Без прикола. Мы вчера с Георгием Вячеславовичем в отзывах на одно заведение увидели, что у них улитка, например, есть в еде. Но она там не подразумевалась. Это скорее, кстати говоря, турецкая кухня была, нежели чем французская, да? Да, и там была улитка. Вот что-то сразу перехотели это есть. А французы едят и наслаждаются этими улитками. Надо оно нам такое? Не уверен, что нам это надо. Современные французы любят барашка с рисом, пишет Виталий Фили. Это, кстати говоря, намного вкуснее, нежели чем улитки. Ладно, улитки, лягушки, пишет Антон. Согласен. Как сопли пить. Да, я думаю, что они, может быть, хотя, может быть, и пробовали. Просто как их производить, эти сопли? Если бы можно было в промышленном масштабе, может быть, они и производили. Это как, я видел, разлетелось какой-то американский, тот же журналист, то ли политолог, в Твиттере написал, что был нанесен удар по заводу голубики. Wildberries. Это, говорит, завод голубики. Да, но он не пил, как бы, Wildberries написал, это завод по производству голубики. Я прям уже видел эти мемы, как собирают на станках голубики такие гигантские. Американцы, слушайте, там. Любую науку, какую знаете, не настоящая. Все мы придумали. Американцы особо на этот счет не парятся. У Франции был шанс в 1715 году. Да-да-да. Самый эффектный удар снизу – это удар сверху высокоточным по цехам сборки БПЛА в Европе. Ну, либо наклон оси Земли. Да, нет, удар по цехам сборки БПЛА в Европе – это абсолютно точно вариант. Вопрос к тому, к чему это все может привести. Да, это может быть опасно, но это мы вчера с вами обсуждали. Но это, этот вариант, я думаю, что он, конечно, на столе. Так, передайте Министерству обороны, что надо какой-нибудь очередной кассетный боеприпас назвать. Назвать «Колумбика». Может, уже есть что-то такое. А дайте-ка я посмотрю. У нас в этом смысле с названиями вообще полный порядок. Так, «Голубика». Оружие. Смотрим, есть ли. Нет, нету. «Голубика» калорийность — это не оно, конечно. Но, ну, тогда да. Тогда надо, надо передать. «Фуагра» вообще верх извращения. Я никогда не пробовал. Я не знаю. Это что, это печень, да? Я не люблю печень ни в каком виде, поэтому никогда не пробовал, не знаю, что на этот счет сказать. Почему-то считается, что о, фуагра, это я ем фуагра. Ну, никогда не пробовал, ничего не могу сказать. Может быть, вкусно. А прикиньте, вот все это время лягушки и улитки, это обалденно было. А что, если это все время было очень вкусно? Я видел, у нас много есть французских ресторанов, как и везде в мире, там подают этих улиток. Лягушек, наверное, все-таки реже. Улиток точно подают. Вот с чесночным маслом, вот это вот классика жанра. И люди берут. АксМР пишет, что улитки — это обалденно. Улитка с голубикой. Очень вкусно, пишет Игнат. Может быть. А что, если всем нам нужны санитары? Нам точно они нужны. Это 100% нужны, да. У меня вот есть один мудрый друг, и мы с ним, это уже сколько было, 2 назад, ну, 1.5 точно, и мы вот там с друзьями встречались, он пришел, сел за стол, а он такой здоровый, гигантских размеров, он под 2 метра ростом, широкоплечий, такой огромный, короче, мужик, вот он сел, с ним связываться точно не хочется, вот он сел за стол, так вздохнул и сказал... Он, я перефразирую немножко, он не совсем прям так сказал, но он сказал, все сошли с ума. Это первое, что он сказал, когда вошел. Вот поздоровались, руки пожали, он говорит, все сошли с ума. Я говорю, кто все? Он говорит, все. Я, говорит, сошел с ума. Ты сошел с ума. Все, кто здесь присутствует, все сошли с ума. И я вот все чаще и чаще вспоминаю эти его слова. Мы тогда посмеялись, конечно, были признаки, что многие сошли с ума уже тогда. Некоторые сошли с ума сильно заранее. Этого Носипова увидел. Это Миша Николаев написал. А что ты так сказал? Да, смотри, Миша Николаев, потому что он лично видел, поэтому он не стал сейчас на него нагонять, да? Потому что Миша Николаев тоже... Да просто не вывез бы ты. Вот поэтому сразу заднюю дал. Это было ремесло, пишет Виталий Фили. Нет, этот моим другом никогда не был, слава богу. А он у нас кем-то признан? Нет? Его признавали уже? Ну, то, что его посадили, это не значит, что он не признан. Может быть, и признан. На всякий случай, пускай будет признан кем-нибудь, да? Мы это все очень сильно осуждаем. Я вообще не представляю удар по базе в Польше, только если аборигенам передать РЗСО. Ну, много кто чего не представлял вообще никогда в жизни. Что, Армузский пролив невозможно перекрыть? Вы что? А потом как-то, как будто и данность. Луковый суп — это имба, но справедливости ради 70% французской кухни родилась от бедности, банально нечего было есть, все эти улитки, устрицы, голуби и прочие лягушки. Да-да, да и луковый суп тоже, крестьянская еда, продают его у нас сейчас прям как с такой помпой. Тебе не нравится луковый суп? Ну, луковый суп, кстати, мне нравится, он достаточно вкусный, он нормальный. Что, тебе тоже не нравится луковый суп? Да, ну нормально, это не улитки. А звучит, кстати говоря, звучит так, как улитки. Вот ты не пробовал. Вот съесть улиток и съесть луковый суп. Это примерно одно и то же по вот, восприятию. Как кузнечик съесть. Как кузнечик. Ну, то есть примерно то же самое. Вот это интересно. А я просто пробовал. Вот, все-таки да. Ладно, сейчас поедем тогда улиток будем жрать. Главное это просто, знаешь, на улице где-то найдем, поймаем. Да. А, вот туда поедем, в то самое место. Все, кстати говоря, не поверите. Рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Всем счастливо.
16: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
17: Сегодня мы поговорим про всеми любимую сладость. Бисквит – это, пожалуй, самый честный десерт в мире. В нем нет ничего лишнего, только мука, яйца и сахар. Никаких разрыхлителей и никаких жиров. Только воздух, который создается взбиванием. И в этой простоте его величие.
18: Слово «бисквит» происходит от латинского «бискоктус», испеченный дважды. И это не случайно. В середине века его действительно пекли дважды, чтобы он превратился в твердый, как камень, сухарь.
17: Такой бисквит брали с собой в морские путешествия. Он не плесневел месяцами, весил мало и давал энергию. Это был не десерт, а стратегический запас. Сушеные коржи размачивали в воде или в вине, чтобы сделать их хоть немного съедобными. Звучит не слишком аппетитно, но именно этот грубый морской паёк стал прародителем того самого бисквита, который мы сегодня знаем.
18: Прорыв случился в Европе 17 века. Тогда кондитеры поняли, если яйца не просто смешать с мукой, а взбить их в густую пену, тесто становится легким и пористым. В него не нужно добавлять масло, оно само держит форму. Так родился классический бисквит. Он был настолько универсальным, что быстро стал блюдом не только для королевских кухонь, но и для обычных семей.
17: Англичане полюбили его с клубникой и сливками. Так появился знаменитый Виктория Спонж. Французы превратили его в изысканный бисквит а-ля Куйер. Те самые дамские пальчики для тирамису. В каждой стране бисквит обретал свой характер, но оставался узнаваемым.
18: Сегодня это основа для сотен десертов. Его можно промазать масляным кремом, прослоить ягодами или шоколадом. А можно оставить сухим и хрустящим, как печенье.
17: Но есть в бисквите и особая магия. Попробуйте просто пропитать его сиропом и дайте ему постоять в холодильнике одну ночь. Он становится влажным, бархатистым, почти мокрым. И в этом состоянии он особенно хорош.
18: И все-таки бисквит – это максимально простой десерт, который не требует особых усилий. Он может стать частью кулинарной композиции, либо выступать самостоятельным блюдом. Все будет зависеть только от вашей фантазии.
16: Приятного аппетита! «Провиант».
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Фридрих Мерц заявил об отсутствии у него данных о российско-немецкой встрече в Баку. «Мне ничего не известно», — ответил канцлер Германии на соответствующий вопрос журналистов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с Фридрихом Мерцем в Берлине сегодня сообщил, что представители России и ФРГ одновременно находились в Баку. Это дает основание говорить о состоявшейся встрече. Владимир Путин, отвечая на вопрос о предпочтительном переговорщике со стороны Европы, ранее заявлял, что для него им бы стал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Дональд Трамп сообщил, что США не намерены прекращать конфликт с Ираном в ближайшее время. По утверждению американского лидера, Вашингтон достиг крупного успеха в противостоянии с Тегераном. «Если бы мы ушли из Ирана завтра, это был бы уже огромный колоссальный успех. Но завтра мы не уходим, до полного завершения далеко», — сказал Трамп во время встречи с президентом Ливана в Белом доме. Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Исламской Республики. Александр Лукашенко призвал отправлять плохо работающих белорусов на охрану границы с Украиной. Речь также идет о нарушающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, отметил президент республики. Попросите министра обороны, поручение ему мое передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе, сказал Лукашенко. При этом белорусский лидер еще раз заявил, что республика не собирается ни на кого нападать. В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, пострадали 16 человек, включая 13 несовершеннолетних. Ведомство заявили, что инцидент случился в центре отдыха «Северный Артек». Там добавили, что смена в лагере завершена досрочно. Детей отправили по домам. Информации о госпитализированных не поступало. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, 11 рублей 61 копейка. Доллар 78 рублей 55 копеек. Евро 89 рублей 76 копеек. Сейчас столица малооблачна, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8
14: Реклама.
19: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
23: В эту среду гость в студии – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
24: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
25: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
26: «Яндекс.Дзен», «Говорит МСК».
27: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
28: ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM.
29: Название станции вводите кириллицей.
30: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
31: «Говорит Москва».
30: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
32: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
30: Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
33: Повтор лучшего.
34: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
35: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Всем привет, добрый вечер, это Радио Академия, говорит Москва, я Борис Чернышов. Ну как, москвичи? Расскажите, поплавали сегодня, не поплавали, как над водой, под водой? Ужасный сегодня, конечно, такой дождь был. Кто как, куда, расскажите, будет интересно обменяться, потому что сегодня я предлагаю этот день, уже он солнечный стал, такой вечер солнечный, хороший такой, спокойный, буря грянула, ушла, а вот в Москве все так вот уже, ну, хорошо стало. Поэтому предлагаю вам, начали мы с того, что сегодня было опять же солнечно, погуляли, потом начался дождь, поплавали, а сейчас полетаем с вами. Полетаем, я не знаю, походим, все, что интересное у нас будет, вам расскажем, потому что сегодня у меня интересный гость, а перед тем, как его объявить, хотел бы сказать, как связаться с нами и участвовать в нашей программе. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписывайтесь, пишите мне в комментариях. Интересно и не очень. Буду отвечать с вами, разговаривать. И, конечно же, может быть, что-то и важное, интересное сделаем вместе. Друзья, сегодня у меня в гостях в эфире Радио Академии Илья Викторович Галаев, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, президентом Федерации гонок дронов России. Ну что, про дроны поговорим? Сергей Александрович перед этим говорит, меня гаишники не пустили поплавать, сказали объехать. Какие добрые у нас гаишники. Они лучшие в мире, в принципе. Ну, теперь давайте приветствовать Илью Викторовича. Илья Викторович, добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Давайте поговорим про дроны. Как они связаны с образованием? Ну, вот на самом деле, приезжаешь в любой университет сегодня в России, куда тебя первые ведут, в любом университете они развивают дроны. Где-то сами, где-то купили в Китае, привезли и говорят, это вот мы только начинаем. Мы еще не начинали, мы только начинаем. Вот сейчас вот уже еще чуть-чуть, и у нас будут все-все-все-все-все дроны, всякие разные, в сельском хозяйстве они будут летать и отвечать за вопросы, связанные за контролем полей, там, или, не знаю, ездить и сами сажать, сеять, собирать и все самое интересное делать. Там, я не знаю, про университет транспорта приезжаешь, тебе рассказывают от беспилотных такси до заканчивая самолетов, которые будут с людьми на борту бороздить, как тоже такие такси. То есть все теперь в беспилотнике, я уже не знаю, мне кажется, скоро и самолеты станут беспилотниками, а вторые беспассажирниками. Потому что все остальные будут в каком-нибудь, знаете, как в «Матрице», все подключены к какому-то разуму. Поэтому расскажите нам,
1: что с дронами. Очень интересно. Начну, наверное, с того, что в 2016 году я, в принципе, был единственный первый русский, кто в Гуанчжоу, в Китае, летал на беспилотном такси. Меня поднимали в воздух. В то время еще, вот, в 2018 году у них уже все это существовало.
0: И как ощущения?
1: Были очень странные, потому что ты садишься, когда, значит, в аппарат, перед тобой нету приборов никаких. То есть просто...
0: И никого тоже нету?
1: Да, никого нет. Нет, там было два места, со мной сидел еще рядом местный представитель, и вот нас подняли в воздух, сказали, что нельзя никуда лететь, потому что я, значит, не китаец, и, в общем, будут проблемы. Но как таковой вот экспириенс я получил. Но у них тогда работало, у них тогда уже их президент компании Еханг, он тогда уже летал из дома на работу с помощью вот этого аэротакси. И в том числе, кстати, тогда же нам и кофе из Макдональдса тоже вот привезли дроном. Тогда еще был Макдональдс.
0: Скорость, вкусная точка, вкусная точка.
1: Вот, поэтому тенденции были тогда. У нас, конечно, все немножечко с точки зрения возможностей сложнее, не потому что технологии отстали, а не потому что мы не умеем. На самом деле очень много коллективов сейчас, кто делает классные продукты и действительно может. Просто закрыто небо, нельзя летать. То есть у нас понятна ситуация сейчас со спецоперацией, и вообще, в принципе, это неотлаженный механизм по безопасности. Еще непонятно, что случится и кто будет отвечать, если на машину или на голову упадет дрон. Поэтому как только, я думаю, с этим законодательная база подойдет плотнее к этому вопросу, и можно будет разобраться более-менее. Хотя, мне кажется, в принципе, даже если там, на дрон нам по доставке упадет машина, ну, страховой случай, все нормально. Ну, в любом случае, есть тестовые сейчас города, где тестируются все эти доставки. начинают тестироваться. Поэтому я думаю, что в скором времени все больше и больше будем видеть интересных моментов. А то, что вы сказали по поводу университетов, где
0: практически в любом лежат, университете.
1: Да. Вы сказали про поводу того, что кто-то делает сам, кто-то китайский. Ну, надо начать с того, что практически в любом случае там большинство компонентов в любом случае из Китая. Даже если ребята сделали сами, если это образовательные дроны, если это конструкторы. Понятно, что там очень большой вклад и инженерии, и программирования, но как таковая история, все равно запчасти у нас идут из Китая.
0: Я согласен, но вот до спецоперации, еще до начала спецоперации, ты приезжаешь, видишь одни и те же дроны просто в разных университетах. Понятно, что они не просто собраны, а куплены вот в таком виде, конечно, и привезены, но ректоры университетов рассказывают, нет-нет, тут мы сами. Это в каких-то университетах я даже знать не знаю, что называется, просто рядом стоял, поэтому никого, если что я неправильно понял, извините меня, все сделали сами, все выпили сами. Но вы говорите сейчас про дронов и про беспилотные аппараты в небе, но они также развиваются на земле. Смотрите, сколько... Я недавно смотрю, какая-то машина непонятная, грузовая, едет на, соответственно, как же его называют, когда поднимает и везет на штрафстоянку.
1: А, эвакуатор?
0: Эвакуатор, да, извините. Мы поиграли немножко в крокодил, наверное, как это называется. Вот на эвакуаторе едет такая, не помню, первый раз вижу такую машину, оказалось, беспилотный грузовик.
1: Я не видел такого.
0: Я в первый раз увидел, мне так было необычно и интересно. То есть все это развивается уже и на земле, да и не только на земле, еще и под водой развивается. Вот Федерация гонок дронов России, она занимается только тем, что летает, или еще другими?
1: У нас полное название Федерации гонок дронов России, скобочки открываются, беспилотных воздушных судов, скобочки закрываются. Поэтому мы, да, мы относимся только к тому, что в воздухе, и что непосредственно без физического управления человека внутри самого дрона.
0: Ну, скажите, вот после начала специальной военной операции, в целом, сейчас, мне кажется, интерес к летательным беспилотным аппаратам растет как на дрожжах. Причем не только у тех, кто занимается вопросами, связанными с вооружением или чем-то еще, но прежде всего у молодежи, потому что это все-таки такое, что называется, прикоснуться к будущему можно.
1: Да, 100%. У нас до 2023 года, когда мы начали заниматься организацией федерации, в России, наверное, насчитывалось там 1000 хоббистов-любителей, которые занимались дронами. Когда мы начали вообще нашей командой заниматься дронами, в 2018 году провели первый фестиваль международный в Москве, у нас вообще гонщиков по стране насчитывалось там сотня штук, наверное, не больше. И до момента открытия федерации у нас средний возраст по стране участников нашего движения был примерно 25-28 лет. Вот такой диапазон.
0: Так.
1: Потому что вид спорта дорогой, вхождение в него...
0: А сколько стоит?
1: Слушайте, ну, опять же, зависит от того, смотря какие классы
0: как
1: дронов...
0: Как говорится, кванта коза ностра.
1: Того, да. Ну, то есть, если вы хотите летать на 75-м классе, это самый маленький класс, и учиться на нем...
0: Так, а что, как это, как он выглядит, сколько, вот, что такое 75-й класс?
1: Ну, маленький, это прям вот такой, 75 миллиметров.
0: Ага, все понял.
1: Есть 75, 200, 300, 330 миллиметров. И еще X-класс, который мы хотим ввести, он совсем большой. А вот если брать 75-й класс, это самый легкий вход, так сказать, в наш вид спорта. Он там крайне дешевый, пульт, очки, необходимая атрибутика, если хотите сами его там настраивать, там, программировать там, и так далее. Ну, в районе, может быть, там 25 тысяч вам хватит вот на комплект для того, чтобы прям минимальным начать оборудованием найти, да, зайти, да.
0: Это вам не падал, товарищ.
1: И не хоккей.
0: И не хоккей, да.
1: Вот. А если уже говорить про 200-й класс или 330-й класс, это уже дроны большие, такие, да, ну, сложные, там надо их уже сложно программировать и все, то там уже ценничек, я думаю, дойдет где-то тысяч до 60. Но у нас есть только очки, например, там...
0: Что вот за очки?
1: Ну, специальные очки FPV, которые, да, ты одеваешь и видишь глазами дрона. Вот, например, самые...
0: То есть это очки какой-то такой дополненной реальности, или ты просто камеру видишь, что показывает?
1: Нет, у тебя дрон. Вот ты видишь передней камерой дрона, да, просто ты, ну, ты вот в нем, ты в этом процессе. Вот они, одни очки только у нас есть, которые стоят под сотку. То есть профессиональные, которые пилоты у нас используют. Ну, то есть, говорю, есть разные варианты, как ты можешь сюда попасть и за какой бюджет. Поэтому, когда мы начинали, у нас было где-то 130, наверное, человек всего по России, кто этим занимался. Возраст, сказал, 25-28 лет. Сейчас, вот уже второй год у нас идет наша федерация, уже существует. В этом году мы получили полностью, вообще полностью все аккредитации, права сборную России, возможность делать рейтинговую систему, в том числе делать разряды, награждать мастеров спорта и так далее. У нас возраст упал до 15 лет. То есть очень большое количество у нас сейчас проектов.
0: А
1: для
0: сколько
1: детей.
0: Людей?
1: Участвуют?
0: Да.
1: Смотрите, 130? у нас в прошлом году только студентов было 20 тысяч по 24-му году. Было 8 тысяч детей совместно с программой движения первых.
0: А детей это с какого возраста? Самый маленький пилот.
1: Вот Владимир Владимирович недели полторы назад вышло его поручение о том, что в рамках нашего вида спорта и проекта «Пилоты будущего», который у нас идет с движением первых, снизить возраст для для возможности соревнований официальных до 7 лет. То есть такого вообще ни в одном виде спорта еще не
0: я
1: было.
0: Я понимаю. Вот
1: с 10 было, мы снизили до 7 теперь.
0: Смотрите, с 7. А вот прийти, вот начать тренироваться у вас, это те, кто уже участвует в соревнованиях с 7 лет. А вот прийти, начать тренироваться, с какого возраста можно?
1: Ну, есть пятилетки с родителями.
0: Есть, да?
1: Ну, вообще проблем нет. 7 лет у нас
0: я,
1: чемпион
0: сказать,
1: Махачкалы. 7 лет у нас есть чемпион Махачкалы. Дербент, извиняюсь, Дербент. Вот, поэтому вот, пожалуйста.
0: Так, это все, не, на самом деле это все безумно интересно, потому что и рост участников, и в целом интерес у всех к беспилотным аппаратам растет, мы уже двигаемся к этому, а вот мы же все выросли на всяких фильмах, где условно какой-нибудь главный злодей управляет вообще какими-то дронами, беспилотными аппаратами из дома находится, условно сидит. Ну, какое самое ужасное место сейчас? Ось зла. В Лондоне. А проводит какие-то операции, условно, в какой-то другой стране. Я пытаюсь просто вывести на тему, что помимо вашей федерации, помимо ваших соревнований, какой практически результат, эффект вы, с одной стороны, ожидаете, а с другой стороны, насколько сейчас вся эта индустрия развивается? Потому что я вчера буквально читал новость про то, что в Китае, вот у нас мы подковали в свое время блоху, а в Китае настроили чипы на тельцах пчел таким образом, что они управляют ее полетом в какой-то, с 80% точностью. Вообще, куда мы идем с точки зрения таких беспилотных летательных аппаратов, куда прогресс идет, и что может быть самое необычное сейчас среди них, где уже ребята, вот они в 7 лет чемпионы Махачкалы, может быть, там через 10 лет уже может реализовывать себя совершенно в иных форматах.
1: Слушайте, ну, я тут недавно видел, мне показывали беспилотного осла. Вот.
0: Что такое беспилотный осел?
1: Ну, как вот
0: беспилотная... Это как собака?
1: Беспилотная пчела с чипом, а мне показывали не так давно беспилотного осла. Тоже с чипом, который по команде, по
0: голосу. Это в России?
1: Да, может двигаться. На самом деле, движемся мы в сторону поручения президента, в том числе о миллионе человек, которые занимаются в области беспилотия к 2030 году. Это вот нацпроект по беспилотию. Там такая задача стоит, чтобы были и производственники, и, ну, там много категорий, ну, вот в том числе мы способствуем первичному входу в мир беспилотия для детей, для студентов, для кого угодно. Сейчас нет вообще никакой категории или градации того, во сколько тебе можно прийти заниматься дронами. Пожалуйста, 7 лет можешь уже стать профессиональным пилотом. У нас есть мужчины, которые там, за 60 лет тоже участвуют, летают и так далее. Поэтому тенденция в мире развивается очень динамично. Она, на самом деле, развивалась до пандемии. Но пандемия потом немножечко зарубила всю эту историю с дронами. В моменте даже были показатели, когда вся дрон-спортивная тематика росла быстрее киберспорта. Киберспорт замедлился, а дроны практически только появились и начали расти быстро. Существовали международные лиги, и потом из-за пандемии они закрылись. Сейчас, наверное, одна из мощнейших лиг это в онлайне. они находятся, вот, и в офлайн мероприятия они не делают абсолютно вообще.
0: Это что значит в онлайне? Это просто симуляция на компьютере?
1: Да, симулятор в виде игры, вот, которые, соответственно, ты можешь через приставку играть, и, соответственно, там ставить какие-то рекорды и так далее. У нас многие пилоты пользуются зарубежными симуляторами, но мы создали сейчас свои симуляторы. У нас сейчас есть несколько симуляторов, которые можно использовать. Один из них — это вот Квадросим, с кем мы подписали федерации соглашение, шикарный симулятор, полностью копирует физику дрона, то есть и ты вот тем самым учишься летать, не разбивая живой дрон в воздухе или где-то там в лесополосе, в поле, где ты будешь тренироваться, летать и так далее. Вот, поэтому самый лучший момент — это купить себе симулятор, купить себе пульт, тренироваться дома, либо сейчас уже открыто достаточно много действительно и курсов, и в университетах есть специальные, специальные классы. Тренироваться, учиться, потом уже переходить на живой дрон.
0: А вот вообще вот в городской среде куда можно прийти для того, чтобы начать заниматься этим видом, ну, это вид же спорта уже, так скажем, этим видом спорта?

0: старается привлекать своих спонсоров из региона и работать, но в целом все из мира дронов, все активно вовлекаются в этот процесс и делают хорошую, большую работу по, соответственно, вовлечению из региона молодежи. Значит, у нас по полетам в Москве есть площадка в Чертаново, хорошая. Она сейчас реконструирована мэром.
1: Очень, это бывший стадион какой-нибудь?
0: Ну, там комплекс такой спортивный, в том числе там есть для бывшая площадка для авиамодельного спорта, вот как раз там можно летать. А, в основном сейчас все проходит в закрытых помещениях, потому что, опять же, небо закрыто. Любые наши соревнования спортивные мы когда-то в 2018 году придумали, вот как обойти вот этот запрет на полеты в Москве. Мы натягиваем все сеткой. Сетка там 150 на 100 метров, вот, со всех сторон закрыта. И внутри нее, то есть все наши органы разрешают спокойно летать, дроны не вылетают из нее, а там они, если что, в эту сетку врезаются и заматываются.
1: Я видел недавно на стадионе у вас было такое мероприятие.
0: Да, в Санкт-Петербурге у нас было и еще в ряде городов, но мы сейчас постоянно проводим соревнования. Поэтому вот тем самым мы этот запрет, он для нас как частично существует, потому что мы летаем всегда в сетках. А в регионах примерно ситуация такая же. У нас от федерации разработан проект создания коптер-парков. Тоже, то есть легко возводимое сооружение с классами по образованию, с киберклассами и, соответственно, полетная зона. Ну, давайте будем говорить примерно футбольное поле, затянутое сеткой. Который тоже может потом переформатироваться под другие современные виды спорта. Вот. Поэтому мы тут в такой в стартовой позиции, еще не очень много есть площадок, но нам сейчас помогает и Москва, там в Рудниво они открыли ФЦБАС, у них есть площадка, мы там тренируемся, летаем. А это закрытый такой ангар. Единственное, что всегда есть проблема, когда мы куда-то приезжаем, проверяем, где может соревнование, в ПВИ оно уже по радиочастоте летает, и может быть, если большое количество железа, то есть, соответственно, помехи, и качество картинки будет совсем плохое. Вот. Есть дроны, которые по цифровой связи летают, вот, но пилоты говорят, что отклик от дрона в очки и в пульт дольше. То есть там вот в спорте нужны миллисекунды, да, для того, чтобы
1: обойти препятствия.
0: Да, обойти вещи. Препятствия, бить рекорды и так далее. Скорости действительно большие, то есть дрон достигает в нашем спортивном понимании до 200 км в час в моменте. Понятно, что долго он лететь на 200 км в час не может.
1: Какое расстояние примерно? Вот, 36-й задает вопрос. Какое максимальное расстояние может пролететь дрон? Понятно, что все зависит от размера, от вместимости аккумулятора и других вещей.
0: Ну, в нашем вот, да, спортивном понимании у нас дрон летает приблизительно на скоростях таких вот близких к спорту примерно 2,5-3 минуты. Это вот они проходят несколько кругов, и все, садятся, и надо менять батарею. Но мы придумали сейчас дисциплину. Вообще, надо сказать один момент, мы впереди планеты всей в плане спортивных дронов. То есть есть разные ребята из разных стран, там есть турки, французы, есть южнокорейцы, очень сильные чемпионы мира. Там есть американцы, то есть где развиты сейчас гонки дронов, но... С точки зрения инфраструктурности, подхода государства к этому и вот создания возможностей, мы первая и единственная федерация, полностью аккредитованная в мире, и мы сейчас двигаемся в сторону создания международной федерации в том числе. Это нам говорит о том, что мы, конечно, идем, так сказать, на пути массового вовлечения молодежи, ну и вообще людей, в дрон-спорт. У нас есть дисциплина, называется 100 кругов, то есть она длится примерно от часа до полутора. Мы сделали специально, чтобы было интересно зрителям смотреть, потому что 3 минуты прилетел, ничего не понял, ты даже не увидел. То есть если это днем, то вообще ничего не видно. Ночью дрон хотя бы светится, можно по цвету понять, но и это быстро. А мы сделали 100 кругов, это там час-полтора, каждая команда либо делится по цвету, каждый цвет свой регион или там...
1: Ну, понятно, своя команда. Отличает команда.
0: И они 100 кругов летают, каждый выбирает свое, ну, каждый выбирает свой замысел, как правильно пройти 100 кругов, либо ты их быстро проходишь, либо ты аккуратно, другие врезаются, падают, ты заезжаешь на пит-стопы, меняешь батареи, охлаждаешь двигатель и заново вылетаешь. Главное прийти этими 100 кругов первыми. Очень зрелищно,

0: очень всем зашло, многие стали копировать. В общем, такой Формула-1 в воздухе полноценный.
1: Дмитрий задает вопрос, какой техсимулятор использовать? Если это квадросим, то как недорого тренироваться? Ведь цена огромная и абсолютно неподъемная.
0: 500 рублей сейчас.
1: Квадросим?
0: Да, симулятор квадросим. Это, у них есть разные,
1: это подписка,
0: там,
1: да, стоит?
0: У них есть разные, ну, ты покупаешь эту историю, у них есть разные продукты, там, я насколько знаю, они делают что-то и для военных, что-то делают и для гражданки, и, там, и для каких-то специальных технологических там производств, но вот мы с ними вот выходили на такую цену, поэтому я не думаю, что это слишком дорого.
1: Так что, Дмитрий, все недорого. Дмитрий Александрович пишет, почему-то сразу на ум пришли очки и шарф авиатора. Ну, мне кажется, кто-то, может, себя и стилизует под этот вопрос. Дмитрий также пишет, 500 рублей, это хорошо. 36-й задает вопрос, вы летали на дронах? Ну, мне кажется, уже было отвечено. Илья Викторович рассказал, как он поднимался в воздух в Гуанчжоу.
0: В 18-м году.
1: У меня, Дмитрий пишет, у меня информация про 100 тысяч. Ну, у каждого разная цена, давайте посмотрим рынок. Вообще, приходите на мероприятие Федерации, и там вы сможете все это обсудить и найти себе сподвижников, тех, кто вместе с вами может делиться информацией, да и, в принципе, может быть, поделиться то, на каких, тем, на каких симуляторах летает, учится и другие дела делает. Друзья, остается, наверное, 30 секунд до выпуска новостей. Хотел бы сказать, что в этой части мы не будем принимать звонки. В следующей обязательно с вами поговорим. Все контакты вы знаете, как с нами связаться. Сегодня еще раз скажу, что у нас в гостях Илья Викторович Галаев, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, президент Федерации гонок дронов России. Это Борис Чернышов, Радио Академия. Вернемся после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталась об ударах по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожье. Они были нанесены с помощью беспилотников «Геран-4». В сводке ведомства говорится, что в результате на грузовых терминалах возник пожар. Кроме того, российские военные сегодня продолжили наносить удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, вооруженные силы России поразили объект для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса и цех судоремонтного завода в порту Черноморск. Борис Писториус поддержал переориентацию немецкого автопрома на оборонные нужды. Этот шаг возможен на фоне кризисного состояния автомобильной промышленности, отметил глава Минобороны ФРГ. Военный сектор испытывает огромную потребность в расширении как в плане производственных площадок, так и в плане рабочей силы, заявил Писториус во время визита на завод оборонного концерна КНДС. В мае немецкие СМИ сообщали, что предприятие ведет переговоры с производителем автомобилей Mercedes-Benz о приобретении завода в Людвигсфельде. Параллельно с этим концерн изучает возможность о поглощении одного из заводов Volkswagen. Минпросвещение подготовили 3 списка литературы для школьников. Это произведения для образовательной программы, для внеклассного чтения и патриотической направленности, созданные современными писателями. По службе ведомства пояснили, что списки разработаны в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Минпросвещение добавили, что отмеченные произведения призваны познакомить учащихся с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции от 5 экспортеров из Узбекистана. Причина – нарушение фитосанитарных требований, пояснили в службе. Там добавили, что мера начнет действовать с 23 июля. Отмечается, что в основной объем товаров, поступающих от этих экспортеров, входят белокочанная цветная капуста, лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. В Россельхознадзоре добавили, что на принятие решения также повлияли участившиеся случаи выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва». 94,8. Повтор лучшего. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио «Академия».
1: Всем привет, добрый вечер, Радио Академия, я Борис Чернышов. Ну, как дела вообще? Вы уже пересели на дроны? Да, я уже практически полетел на беспилотнике, таком спортивном, то, о чем мы сегодня говорим. Сегодня очень интересный у нас эфир, у нас в гостях Илья Викторович Галаев, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, президент Федерации гонок дронов России. Илья Викторович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Друзья, ну вы тоже поактивнее, ну что, неинтересно что ли? Мне кажется, вообще одна из самых интересных тем, о которой мы обсуждаем сегодня... Сегодня Используйте экспертное мнение Ильи Викторовича. Как это сделать? Как ворваться к нам в эфир? Как заявить о себе? Как задать вопрос? Это сделать очень просто. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Мой телеграм-канал «Чернышов». Илья Викторович, может, у вас есть телеграм-канал? Давайте скажите, какой у вас.
0: Есть. А когда Николаев?
1: Все, обязательно подписываемся. Те, кто подписывается, тот будет сразу бить все рекорды у нас в вопросах, связанных с дронами, спортивными дронами. Об этом будем говорить. Вот вы сказали очень интересные вещи. Мне понравилось ваше рассуждение за тем, что вот расширение идет большое. А инфраструктура сама за собой подтягивается. Вот я о чем говорю. Вот было в 23-м году 130 пилотов. 25-28 лет, теперь 20 тысяч только среди студентов, всех этих людей. А вот в России вообще развивается, вот тоже вы об этом говорили, что ну из Китая все, соответственно, приходит, все комплектующие, там, не знаю, лопасти и другие вещи, какие-нибудь аккумуляторы. А сейчас в России... А сейчас в России появляются компании, которые не просто привозят из Китая, но и создают свое. Потому что, мне кажется, эта инфраструктура очень важна. И появляются ли мастерские, которые условно работают на пилотов? Потому что мне видится, что в перспективе, возможно, это повторение Формулы-1, но уже без, соответственно, тех самых пилотов, которые сидят внутри спортивного автомобиля, болида. Вот. Но тоже это все может быть очень-очень зрелищно. Лично очень интересно, и такие же команды могут формироваться, и у крупных компаний могут появляться свои сборные. Вообще, как приходят, с одной стороны, спонсоры в это все, и как вот развивается инфраструктура всего этого спорта?
0: Ну, значит, по поводу китайщины или не китайщины, значит, у нас действительно есть сейчас компании, которые активно развивают дроны, беспилотие в целом. Есть компании, понятно, которые работают на специальную военную операцию, есть компании, которые работают на специальные там агрохолдинги, есть ребята, которые создают просто различные продукты, которые пользуются, ну, международным уже успехом в гражданском сегменте. Мы, в принципе, сейчас с одной компанией тоже подписали соглашение, они для нас делают наш отечественный клевер спорт.
1: Что такое клевер?
0: Дрон, ну, дрон, спортивный дрон, который сделан из наших отечественных материалов.
1: А цена вот изготовления такого дрона?
0: Десятки тысяч рублей в любом случае. Десятки тысяч рублей. А я говорю, опять же, все зависит от того, какой ты мотор туда поставишь. Да. То есть мы же в спорте, у нас должно быть все самое лучшее. Как вот гонка конструкторов, правильно, вот вы сказали, Формула-1, у нас точно такая же ситуация. Мы говорим о том, что у нас моторы должны быть не мощнее такого вот количества, батарея должна быть такая-то, рама должна быть такая-то. Вперед, дальше, как ты настроишь пиды, как ты запрограммируешь дрон, это зависит все от тебя. Какую ты там сделаешь ему, добавишь ему там небольшую аэродинамику там. То есть все это мелочи зависит. У нас, конечно, вид спорта не настолько сильно развит, как там Формула-1, но понятное дело, что мы только-только в самом начале пути.
1: Но со временем все может прийти.
0: Вот у меня прям четко есть визуализация того, как если не человек сидит в самом дроне, да, то ну, все-таки это тоже имеет место быть, но у меня все-таки есть мечта, что вот он сидит в специальной капсуле, которая полностью имитирует полет. С движениями, да, мы знаем, такие симуляторы существуют. И вот точно такой же большой дрон на живой трассе, грубо говоря, который повторяет геометрию полета, вот он пролетает, а возможно, это какие-то культурные места интересные. То есть такие большие-большие гонки в воздухе. Это очень будет зрелищно, динамично. Я думаю, мы к этому... Точно-точно придем.
1: Прошу вас, наушники, это практически как очки, но только в радио тоже можно ими управлять. Слушаем вас в прямом эфире, у нас первый звонок.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы извините, у меня тут шум небольшой, сейчас я постараюсь выйти из транспорта. У меня вот какой вопрос. У меня фирма по... Ну, мы готовим мультимедиа для сейчас, для Дня города. И есть контент очень хороший, снят силами нашей компании. Разрешения все есть. Ну, получили, это не просто было. И теперь вот я просто переживаю, насколько сейчас серьезно можно, есть ли какие-то запреты на публичный показ вот территории, которую мы отсняли для контрагента, потому что, ну, Москва вся как, ну, там, центр, как на ладони, и, ну, в принципе, согласование мы все получили, что мы засняли и Москва-Сити, и Кремль частично. Просто сейчас вот у нас государственный заказчик, и он переживает, чтобы не было проблем, он требует сейчас все согласования. Насколько это для Дня города было тоже по госконтракту?
1: Ну, это, конечно, супер, но мне кажется, это вопрос вам, наверное, задать нужно юристам или тому, кто организовывает это мероприятие, согласовывает с точки зрения, с позиции города Москвы.
0: Да. Заказчику,
4: да. Да. Я понял. Ну, если прокомментировать что-то в этом плане, насколько публикуются вообще вот эти съемки, насколько это все зарегулировано?
1: Я думаю, что это просто вопрос не к Илье Викторовичу, а как раз к теме, с кем у вас есть экономические отношения. Спасибо вам большое за звонок. Очень рад. У нас есть еще один звонок. Давайте примем его. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
5: Илья и Борис.
1: Да.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Илья и Борис. Вот я очень вам благодарен, что вы сменили имя в притерке, Борис. А я следующее мнение скажу. Настоящий пилот должен уметь летать на безопасных самолетах, а не на беспилотиках. Летайте правильно. Желаю
1: Отлично.
5: Вам удачи и хорошего спорта.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. Вот, вот так сказать.
0: Позитивно.
1: Позитивно. А это хорошо, что позитивно. А, вот вы сказали, 20 тысяч человек в студенческом спорте сейчас у вас, в беспилотном спорте. Вообще университеты инвестируют в это во все?
0: Да, очень активно. Они не просто инвестируют, они зазывают.
1: А какие вот лидеры университета по вовлечению студентов в беспилотный спорт?
0: МИРЭА, Плехановка, да практически во всех институтах, технологические институты в основном, МАИ, Бауманка, везде есть факультеты, кто-то делает уже свои классы, делает крутые очень классы по именно вот с точки зрения полетов, как раз на 75-х классах, очень интересно. Но помимо, вот мы студенты, у нас школьников в этом году будет 50, около 20 тысяч.
1: Да, 20 я был тысяч. Недавно, кстати, в,
0: первого,
1: в кадетском корпусе, и ребята там, ну, лет 12, наверное, у них вот затянуто в спортзале, половина спортзала,
0: сетка.
1: И они играли, да, ну, не играли, занимались спортом. Да-да, у нас еще один звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Конечно, спортивное пилотирование, это очень интересно. Но вот, например, нету никаких, как это сказать, прорывов, например, делать те же дроны-истребители, которые могли бы перехватывать, потому что наша земля в огне, чтобы могли перехватывать вражеские дроны.
1: Спасибо большое.
6: Вот насколько? Вот 3 года уже продолжаются военные действия.
1: Спасибо. Ну, мне кажется, вы и так, так или иначе, во-первых, и инструкторы есть, участники специальной военной операции в этом движении. Вообще интересен опыт тех ребят, которые работают там, и приходят ли они в спорт, и как себя реализуют в спорте.
0: Да, у нас сейчас есть проект, который называется... значит, герои в спорте, и как раз там вот, ну, мы его сейчас как раз докручиваем, и ребята, которые прошли специальную военную операцию, это прям вообще тот самый вид спорта, идеальный, если тем более у них есть какие-то ранения, которые вот они могут потом реализовать себя, потому что, в принципе, помимо того, что если ты будешь круто уметь летать на дроне, а мы, помимо всего прочего, есть несколько обучающих курсов, там 100 часов, 160 часов, 240 часов, это позволяет практически получить сертификат государственный полностью, это наша федерация тоже его выдает, помимо всех университетов, и ты уже выходишь профессионалом, то есть если у тебя есть ранение, если у тебя есть какая-то ограниченные какие-то возможности, да, в передвижении, тут буквально нужна только мелкая моторика для того, чтобы уметь управлять дроном. И, соответственно, мы всегда говорим, что это профессия будущее. Сейчас, а ты, когда проходишь курс 240 часов, ты становишься частично и инженером, и программистом, и пилотом. То есть ты три в одном.
1: А вот в образовательной программе вы только обучаете летать или как-то собирать, конструировать?
0: Обязательно, обязательно. Mm-hmm. Ты собираешь, и конструируешь, и программируешь. Ты все начинаешь понимать, всю составляющую схему, как это устроено, что нужно делать с самого нуля. Поэтому большая программа, она как раз разбита на вот... там только примерно под 100 часов налетов идет.
1: С какого возраста можно прийти в эту программу, начать заниматься, учиться?
0: Да таких ограничений нет. Ну, когда голова уже начинает соображать более-менее, там можно идти, пожалуйста, участвовать. У меня дочке в 5 лет, я вот все думаю, когда ее завести к преподавателям, ну, думаю, пока чуть-чуть рано еще. Наверное, лет 6 я ее заведу. Хотя, говорю, вот есть уникум, ребята-чемпионы семилетки. Но... Все зависит от желания родителей.
1: То есть у вашей федерации есть даже образовательная лицензия, по которой вы выдаете документы. Да, да, да. А где происходит обучение? Ну вот вы сказали, 67, да, у вас региональных отделений?
0: 68.
1: 68. В 68 региональных отделениях это все происходит или только вот централизованно в Москве? И вопрос такой, возможно ли дистанционно получить это образование?
0: У нас некоторые региональные отделения являются отдельными юридическими лицами, поэтому они сами создают для себя в регионе всю свою инфраструктуру и свою движение. Мы 14 регионам каждый год, потому что, говорю, пока у нас федерация ограничена в финансах, мы 14 регионам каждый год помогаем финансово проводить их деятельность. В прошлом году были одни 14 регионов, в этом году другие 14 регионов. Те, которые показывают хорошие результаты, мы их дальше помогаем, субсидируем. Вот. И да, они самостоятельно настраивают свою деятельность, в том числе и образование. Поэтому у нас в Москве есть отдельная просто программа, отдельный класс. Мы выдаем такие лицензии, если вот, да, записываются люди и проходят.
1: А пожалуйста. В классах сколько человек обучается?
0: Человек по 15, где-то 16.
1: Угу. Вот вот. И разных возрастов абсолютно?
0: Да, абсолютно разные. Мы, в принципе, всех наших региональных представителей изначально, когда только первый раз всех их набрали, у нас было порядка 42 отделений, мы поначалу открыли. Вот практически все они прошли сначала у нас обучение. Мы их всех сначала обучили, и потом они уехали к себе в регион и начали дальше обучать.
1: У нас еще один звонок, давайте примем его. Здравствуйте, да-да, вы в прямом эфире.
7: Да, здравствуйте. А скажите, а в Москве это территориально вот это вот учебное?
1: Понятно. В Москве где страждущие узнают?
0: Да, у нас, значит, один класс был в Руднево, еще один у нас был на базе Ильханского университета, мы там проводили занятия, и еще ряд, то есть сейчас в центре Москвы еще готовятся к открытию еще одно помещение, поэтому...
1: Это частная инициатива или государство что-то
0: Нет,
1: помогает?
0: Это то, что мы от федерации прям конкретно делаем.
1: Не, я понимаю, вам государство помогает условно снять?
0: У нас сейчас вообще нету государственных денег в федерации, у нас сейчас все деньги спонсорские. То есть мы сейчас живем тут.
1: Так, еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. У меня на самом деле сорвался звонок, я так. Не услышал ответа, поэтому, но я записи послушаю, ладно. Я вот звонил.
1: Так, в Руднево, где еще?
0: В Руднево, в центре Москвы сейчас откроется еще один, ну, в районе центра все. Поэтому.
7: Ага, все. Еще один вопросик. Вот, вообще вот это управление дронами, насколько можно его, ну, как бы далеко осуществлять? То есть с помощью ретрансляторов или с помощью интернета? То есть возможно ли такая ситуация, что человек сидит в Москве, вот, ну, вот в частности, там, в случае с СВО, да, и управляет дроном, который там летает где-то по, там, не знаю, Донецкой Народной Республике.
0: Ну, нам для спорта такое сейчас не сильно нужно, но я тоже слышал о том, что действительно есть такие технологии с помощью ретрансляции, которые улетают за 40 километров с помощью ретрансов. Ретрансы нам нужны,
7: но...
0: да.
7: Это... Ага, но дело не только вот в СВО, а вот, допустим, чтобы я мог из Москвы, ну, на камере увидеть там где-то полетать по Камчатке, грубо говоря. Вот.
0: Да вы это можете тоже... делать с помощью интернет-связи, с помощью GPS-а. Ну, то есть это как в гражданском сегменте это не такая большая проблема. Вот по радио, если вам нужны скорости, а не цифровая связь, если вам нужна, как бы, ну, действительно, какие-то вот очень быстрые истории, то тут, да, тут как бы ограничено немножечко территории и ограничено вот сигналом от ретранслятора.
7: Ну, понятно. Но ССВО там еще сложнее, поскольку это же оружие, это же оно там.
1: Ну, да.
7: С вооружением,
1: ну, да.
7: Там, с
1: взрывчаткой, ну,
7: там и так далее.
1: Илья Викторович спасибо. Больше про спорт говорит, но хотя вы интересные, ну, да, вопросы, да, да, ставите. Да, большое спасибо. Дмитрий пишет, команда из Карелии сейчас в процессе создания регионального отделения. Надеемся, что с вашей поддержкой мы сделаем все быстро и правильно. Карелии очень-очень нужны полетные зоны для тренировок.
0: Ну, ну и хорошо.
1: Видите, как вот потихоньку, полегоньку вот добавляется. А скажите, а в школах вообще, как вам кажется, в обозримой перспективе, может ли появиться такой предмет управления дронами?
0: Я как раз говорю, что он уже появился. Мы совместно...
1: А в рамках чего
0: он? С движением первых.
1: А, движение первых.
0: Да, у нас большой проект, называется «Пилоты будущего».
1: Так.
0: А в прошлом году 6 тысяч детей, в этом году
1: в
0: уже...
1: В рамках образования.
0: Да, да. В этом году уже 12 тысяч детей зарегистрировалось, и до конца года мы сделаем точно 20 тысяч. И президент 2 недели назад выдал поручение, в рамках которого «Пилоты миллион. Будущего» — это ежегодный теперь проект, который курируется правительством, совместный проект движения первых и Федерации гонок дронов России, и будет финансироваться. Вот у нас как раз появится госфинансирование по этому вопросу. Каждая школа будет получать инфраструктуру, будет получать дроны и так далее. У меня только одно здесь есть, ну, опасение, ну, уже как такое мое личное, зная просто, как наши преподаватели бережно относятся к своей атрибутике, и, ну, знаете, а тут дрон mm-hmm. появился в классе, вот, ее так показали детям его,
1: да,
0: аккуратненько,
1: вот это дрон.
0: И на полочку,
1: да,
0: поставили, uh-huh. и тут можете подойти uh-huh. посмотреть на него. Это, конечно, вот, чтобы такого не было, потому что аппаратура дорогая, но в любом случае надо пробовать, давать, летать. Я думаю, если появятся дроны, которые переданы государством, то, я думаю, найдутся родители, которые смогут немножечко помочь классу и купить еще какие-то дроны.
1: Пару лет назад я был в одном регионе, пришел в школу, а там говорят, вот смотрите, у нас 3D-принтер. Вот тогда было модно 3D-принтер. Вот сейчас дроны, а тогда вот до этого все, было, да, 3D-моделирование, все были 3D-модельеры. Вот. Говорит, подарил нам Герман Оскарович все это. Вот. Mm-hmm. Я говорю, а почему он стоит под такой вот...
0: Колпаком.
1: Ну,
0: да?
1: Не колпак. Что-то какая-то салфетка на нем лежала или что-то еще. Он говорит, потому что он очень дорогой, если бы включить, чем он сломается, нам не за что будет его чинить. А вот мы часто слышим про искусственный интеллект. Вот сегодня Маск дал свой прогноз, как будет развиваться искусственный интеллект, что через 2-3 года он будет умнее любого эксперта в своей области, а лет через 5-7 он уже будет умнее группы людей, которые являются экспертом в области решения какой-то задачи. Искусственный интеллект в дронах вообще применяется сегодня, не только в спорте. Хотя и в спорте, почему? Там, может быть, вот он программист парень сел или девчонка села и может что-то сделать.
0: Слушайте, я так вот по производителям езжу, смотрю, что происходит. Вот многие там заявляют о искусственном интеллекте, о том, что вот он у них работает и так далее. Но, к сожалению, на 100% это не работает. Угу. Ни у кого еще на сегодняшний момент. То есть есть там 80%, 90%, там что-то. Но есть погрешность, кто будет отвечать за эти, грубо говоря, 20-15%, на которых они не работают. Поэтому я рабочего продукта 100% не видел. Но если говорить в спорте про искусственный интеллект, у нас есть, было мероприятие в этом году, которое прогремело на весь мир. В Дубае прошли соревнования на ЯС-арене, на Формуле-1 на трассе, где... Искусственный дрон с искусственным интеллектом с ИИ побил физически пилота, обогнав его. И вот я могу сделать инсайт у вас на программе, что это был только один из 7 полетов, где действительно дрон быстрее пролетел, все остальные 6 раз выиграл человек. Об этом никто не говорил, то есть засняли, показали, выложили ролик в сети, где дрон, значит, автоматизированный пролетел быстрее только вот этот один полет, но их было больше 8, и все остальные выиграл человек.
1: Но это пока... Понимаете, это пока. С количеством полетов будет увеличиваться количество и побед. Я вижу, у нас звонок есть, он то появляется, то пропадает. Пока есть время, давайте еще вот примем один звонок, если вдруг вы сейчас позвоните. Но это пока, потому что действительно мы видим, насколько сильно меняется ситуация, насколько эти элементы искусственного интеллекта тоже сначала побеждали нас разы, там считанные разы в шахматы, потом более сложную игру в Го, в китайскую игру, а сейчас вот уже количество переросло.
0: Для искусственного интеллекта в спорте нужны точки. Они должны стоять на трассе. Чем больше этих точек, на которых он учится, через которые он проходит, тем быстрее он эту трассу пройдет. Но это не дешевое занятие, его нужно долго обучать. То есть просто выпустить дрон, и он такой летит по камере и понимает, что происходит, это так не работает. То есть трасса сначала устанавливается, становятся трочки, он долго летает, его сначала там, не знаю, руками носят, потом он медленно летит. Вот все это учит, и потом он может уже на скорости это преодолеть. Поэтому это не вот так вот сейчас.
1: Не, ну сейчас нет, но все равно. Все равно я думаю, что Скайнет, уходи, мы выключим тебя из розетки. Мы будем знать, к какому компу ты подключен. Ну, так или иначе. Все равно мы к этому, к сожалению, придем, потому что мы видим, как человечество со своим, с такой, такое удалое человечество все ближе и ближе себя подталкивает незнамо куда.
0: Можно промотивировать публику?
1: Да, пожалуйста.
0: У нас, на самом деле, чем еще вот интересен наш вид спорта, потому что, да, я уже говорил, первое вхождение в эту историю, в большую, в мир дронов. Я верю в то, что в ближайшие там 50-летия наши все большие крупные сети доставок и большие маркетплейсы будут бороться не за помещение на первом этаже зданий, а будут бороться за крыши домов и будут занимать вот эти площадки, забирать их, арендовывать у управляющих компаний. Доставки будут происходить на крыше, и потом управляющие компании будут разносить эти посылки по квартирам. И для всего, для этого в любом случае нужны будут пилоты, которые будут, даже если он будет летать на искусственном интеллекте, нужны будут всегда руки, которые смогут быстро перехватить управление и что-то там исправить. Поэтому...
1: То есть доставщики с желтыми вот эти...
0: Исчезнут, я считаю.
1: Они исчезнут, 100%. Но они будут сидеть за компьютерами. Они будут... У них должна, как в «Матрице», помните, такая зеленые строки повсюду. А он такой: «Ваша курица терияки прибыла. Товарищи, принимайте срочно».
0: И такой дрон-мопед летит по небу желтый.
1: Ну да. И все равно он будет кого-то забивать и хамить. Вот я вам отвечаю, друзья. Как бы ни было, все приходит всегда на круги своя. Ой, ну и, к сожалению, и наша передача имеет свое свойство заканчиваться, завершаться, и остается не так много для того, чтобы мы завершили сегодняшний наш эфир. Как всегда, скучно и грустно будет мне ровно неделю, а потом снова мы с вами встретимся. А сегодня... Так, вот Дмитрий пишет в конце: увлечение этим видом спорта требует, чтобы мозг работал на максимум, поэтому вредные привычки требуется отменить. То есть ЗОЖ, только все ЗОЖники должны быть.
0: Да, не видел курящих у нас.
1: Других не берем, ЗОЖники, только ЗОЖники, все остальные не стоят ничего для мира беспилотного спорта. Именно так. Друзья, ну что, еще раз давайте поблагодарим нашего гостя сегодня. Сегодня у меня в гостях был Илья Викторович Галаев, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, президент Федерации гонок дронов России. Илья Викторович, большое спасибо. Друзья, это была Радио Академия. Я Борис Чернышов. Встретимся ровно через неделю. Будем скучать. И всем пока-пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 123 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акватории Черного моря. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников КТО в приграничье. Парламентарии одобрили его сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, участники контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и бойцы СВО. В частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Также законом предусмотрено, что участники таких операций смогут поступить в колледжи и вузы на бюджет по отдельной квоте. Документ на рассмотрение внесли депутаты фракции «Единая Россия» во главе с председателем Думского комитета по обороне Андреем Картополовым. Financial Times узнала о возможном введении Дональдом Трампом новых пошлин на товары из 60 стран. Их размер составит от 10 до 12,5%, пишет газета со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что о новых тарифах может быть объявлено на этой неделе. Президент США ранее ввел пошлины в 50% на товары из Канады. Согласно документу, распространенному Белым домом, они будут установлены с 11 августа. Мера коснется почти 300 позиций, включая смартфоны, текстиль, одежду и мебель. Также в перечень внесены живые растения, бумага, предметы искусства и алкогольная продукция, в частности, ром, джин, ликеры и бренди. В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, пострадали 16 человек, включая 13 несовершеннолетних. Ведомстве заявили, что инцидент случился в центре отдыха «Северный Артек». Там добавили, что смена в лагере завершена досрочно, детей отправили по домам. Информации о госпитализированных не поступало. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на среду, на 11 рублей 61 копейка. Доллар 78 рублей 55 копеек. Евро 89 рублей 76 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
12: Имена. Поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Украинская пресса сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
3: беспилотников. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян. Здравствуйте, Георгий.
6: Здравствуйте, Анна.
5: Поговорим мы о Дональде Трампе. Ну, собственно, о нем все последние годы только и говорим, и он дает о себе поводы, да, к дискуссиям практически каждый день, на самом деле, поскольку он высказывается каждый день по различным темам. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции на YouTube-канале, на YouTube-канале в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Так, что еще я забыла? Сообщение можно в эфир отправлять с помощью Телеграма и Макса. Говорит МСК-бот. У нас есть бот в этих мессенджерах. Ну и также наши новости, на них можно подписаться в Яндекс.Дзене. Канал радиостанции называется «Говорит Москва». Телеграм-канал и Макс Радио Говорит МСК. Вроде бы я все сказала, ничего не забыла. Вот из последнего, да, уже пошли какие-то там спекуляции. Директор Федерального бюро расследований Кэш Паттел рассчитывает в середине октября посетить Россию. По крайней мере, это утверждает газета «Политика» со ссылкой на источник в американской администрации. Вот несмотря на то, что визит может состояться 14 или 15 октября, вот уже сейчас... Почему, как вы считаете, об этом так заранее сообщают?
6: Хороший вопрос. Интересно. Но здесь, учитывая то, что речь идет о двух спецслужбах, если глава ФБР теоретически может приехать в Россию, то он может приехать к руководителям ФСБ, да, по приглашению. Следовательно, здесь доступ к секретности должна быть очень высокая. Следовательно, политика или выдумали это, или это просто фейк в своих целях, да, не знаю, каких-то, чтобы нанести удар по трампистам, нанести давление по ним и так далее и тому подобное. Или это был какой-то намеренный слив со стороны ФБР и американцев. Ну, до октября достаточно много месяцев, и ситуация сейчас очень быстро меняется. Я не исключаю, что этот визит может состояться, но точно так же я не исключаю, что это вообще может быть пустышка. Точнее говоря, не пустышка, но могут произойти какие-то серьезные там изменения, и этот визит может не состояться, если вообще есть на повестке дня. Но и теоретически, если такие разговоры ведутся, и такие консультации есть, то это позитивное явление. Потому что я достаточно давно говорю, что переговорный процесс между Россией и США требует некоторого обновления переговорщиков.
5: Перезагрузки такой, да?
6: Не перезагрузки, а обновление переговорщика вот на этом уровне, да, на уровне непосредственно тех, кто решает технические вопросы и передают послания. Особенно с американской стороны, и в первую очередь с американской стороны. Потому что там же у нас как? У нас два человека, которые, скажем так, не имеют институционального какого-то значения. Вот за ними нет ни бюрократии, ни какого-то стафа, аппарата, когда это просто родственники и друзья президента Трампа. Это Уитков, который его бизнес-партнер, и ему выдумали специальную должность под него. И, ну, Кушнер, тоже зять его. Ну, и Марко Рубио, это немножко другое, конечно, это более серьезное. Ну и, конечно, здесь, а тут глава ФБР, и тут целый институт, целая спецслужба, могущественная спецслужба во внутренней политике Америки. И поэтому, если теоретически такие разговоры ведутся, и это может произойти, то это позитивное явление. Можно обменяться какими-то наблюдениями, Вот. Хотя глава ФБР нынешний, он не совсем системный игрок. Он тоже такая белая ворона со структуре ФБР. Но последний визит директора ФБР в Россию был, по-моему, в 13-м,
5: да? В 13-м, да, году.
6: Ну, вот тогда...
5: Давно.
6: Тогда посещал Москву Роберт Мюллер. Это вот плоть от плоти ФБР. Это прям... Но он уже ушел в мир иной некоторое время назад. Поэтому, ну, посмотрим. В принципе, ничего негативного я здесь не вижу.
5: Да, посмотрим. А что такого несистемного себя представляет Кашпатов?
6: Ну, вообще, он, по-моему, не выходит из ФБР. Он никогда там особо серьезно системно не работал. Это такой политический назначенец. Это кандидат, которого посоветовали Трампу. В общем, он довольно такая специфическая персона. Не знаю, насколько его воспринимает система ФБР, но определенные там... скажем так, возможности, механизмы управления и влияния на ситуацию у него все-таки есть. Ну, сейчас в Соединенных Штатах Америки вообще идет предвыборная кампания, очень острая. Стороны бьют друг по другу. И вот этот Пател, он один из таких целей для демократической партии, противников Трампа. По нему наносятся достаточно серьезные удары. Ну, там есть за что цепляться, скажем так, в биографии этого человека. Вот. Ну, в любом случае, как человек, который представляет некую систему, структуру, институт, и который имеет доступ к Трампу, в принципе, это довольно-таки, ну,
5: а как приемлемая вот, персона. Если вообще вот рассматривать окружение Трампа, да, немножко так я от темы отхожу, насколько это окружение представляет из себя как бы близких ему людей?
6: Ну, так и представляет близких людей. Он вокруг себя таких людей и собрал. По крайней мере, такой ближайший круг, да. От них он и получает информацию, они на него влияют. Ну, двоих я уже назвал. Ну, там еще есть Марко Рубио, госсекретарь, и одновременно...
5: А вот Марко Рубио — это его все-таки, да, человек?
6: Нет, не его человек. Марко Рубио — это госсекретарь и одновременно советник по нацбезопасности. То есть со времен Генри Киссинджера, влиятельнейшего Генри Киссинджера, он единственный, вот, кто совмещает две важнейшие должности в администрации Белого дома. И он набирает влияние, обороты, он очень активен, он собирает конференции консервативного толка, анти-такого левацкого толка. Вот буквально несколько дней назад он там выступал с нападками на леваков, марксистов, коммунистов, социалистов и так далее и тому подобное. То есть он играет на определенную публику. Я думаю, что можно говорить, по крайней мере, сейчас, что у него есть определенное политическое будущее, и амбиции есть очень серьезные. В свое время он и критиковал Трампа, и называл его плохими словами, был противником Трампа, конкурентом Трампа. Сейчас он вот немножко изменился, сейчас он сторонник Трампа. Но это человек, который делает свою политическую карьеру. Он не трампист. То есть идеологически он далек от вот этих всех позиций, тезисов, теорий. Он ближе, ну, скажем, к неоконсерваторам, таким классическим республиканцам. И такой ястреб, не очень приятный человек на самом деле. Но делает свою политическую карьеру. Работает очень много на латинскую публику в Америке. Он уже выходит из Кубы. Очень плохо относится к Советскому Союзу и к России, соответственно. Мне приходилось общаться в Штатах с кубинцами. И кубинцами, которые покинули Кубу из-за, как они говорят, Фиделя Кастро. Ну, у них травма очень серьезная, и вот эта вот травма очень глубоко лежит у них, и они, в общем, не могут простить Советскому Союзу, левому вообще мировому движению, что вот Фидель Кастро когда-то пришел, выгнал оттуда всех неоколонистов, закрыл бордели и прочее, прочее, и, в общем, повел Кубу по такому свободному пути, левому марксистскому пути. Вот Марко Рубио такой персонаж. Ну, я думаю... К сожалению, я думаю, в политической системе США еще будет какое-то время определять достаточно серьезные позиции.
5: Угу. Можно Марко Рубио назвать конкурентом Джей Ди Венса?
6: Да, можно, можно.
5: То
6: можно.
5: Он и есть, скорее всего, да?
6: Он и есть, и они борются за примерно плюс-минус одни и те же электоральные группы. Оба они, кстати, католики. Джей Ди Венс тоже католик, и он протестант, который перешел в католичество. Это особая такая статья, да. И недавно у Джей Ди Венса вышла книжка, как он приобрел веру и почему он перешел в католичество. Вот здесь он тоже играет на латинскую публику, которая растет демографически в Соединенных Штатах Америки. Но сейчас, на мой взгляд, по моим наблюдениям и в запрещенных в России соцсети Twitter, X, там вся политика там американская.
5: Твиттер не запрещен.
6: Не запрещен?
5: Он просто заблокирован.
6: А, ну чего? Не запрещен. Еще лучше. Там позиции Рубио, мне кажется, на сегодняшний день выглядят более такими перспективными. Джей Диванс немножко ушел в тень. Ну, обеим политикам, в общем, пророчит такое серьезное будущее. И у тех, и тех есть, и того есть достаточно серьезный шанс на будущее.
5: Марко Рубио выглядит агрессивнее.
6: Он агрессивен. Он агрессивен.
5: Венс намного агрессивнее и, ну, прям пожестче такой, видно, что это
6: жестко. Неприятный. Очень, да. Очень неприятный человек. И по наблюдениям людей, которые его знают, и по его комплексом, который внутри него, который определяет его поведение, и к нам значительно более негативно относится, и не знаю, из каких-то якобы исторических каких-то моментов, вот с Кубой, например. Вот Джей Ди Венс значительно более, ну, это немножко, он помоложе в этом плане, у него немножко другие такие воззрения, более перспективные, я бы сказал, более современные, и у него нет таких...
5: Ну, вообще молодой парень.
6: Тараканов.
5: Джей Ди Венс. Ему там 40 с небольшим, по-моему.
6: Да-да-да.
5: Сколько ему. А Марко Рубио за 50, насколько.
6: Да-да, Марко Рубио, он уже, в общем...
5: Да, такой...
6: Политическая карьера у него достаточно, да, такая серьезная. Ну, посмотрим. Вот эта вот история с Ираном, я так буквально кратко скажу, провальная война, агрессия США, неспровоцированная агрессия, она как бы немножко... подпортила биографию, политическую биографию и Джей Ди Венса, его там испачкали, он был против, но его так аккуратно туда втянули, там даже поучаствовал в переговорах. Ну и сейчас как бы вот такая ситуация. А Рубио, в принципе, он, как партия скажет, пока, по крайней мере, он так и двигается.
5: Хитрый человек в команде Трампа. А вот вы сейчас упомянули войну, да, в Иране, которая, собственно, пока не близится все это к завершению, пока только идет эскалация. А вот эта вот война, вот вы сказали, что она, ну, такая, можно сказать, даже неожиданная, да, для США. А вот разные существуют мнения по этому поводу. Кто-то говорит, что это там евреи втянули, да, Израиль втянул несчастного Трампа вот в эту авантюру. А кто-то говорит, да нет, вот американцы, возможно, готовились к ней давно. У него же есть какой-то совершенно четкий должен быть интерес, да, что ты вообще там делаешь в этом регионе?
6: Ну, Иран – это давний противник, враг Соединенных Штатов Америки, как они считают, по крайней мере. По крайней мере, с момента Исламской революции в 1979 году отношения там испортились, стали враждебными, там был захват посольства. И, в общем, Вашингтон как стремился долгое время стать гегемоном Ближнего Востока, и Иран был единственной, и сейчас является единственной ключевой страной, которая, в общем, не позволяет эту гегемонию сделать абсолютной. Поэтому говорить о том, что у США вообще нет поводов именно вот так рассматривать Иран, то есть я к тому, что и без израильтян американцы плохо относятся к Ирану. И, в общем, давно у них планы есть как-то уничтожить этот режим, политический режим Исламской Республики. Вот. Но влияние Израиля было, это уже определено, это уже зафиксировано. Там был брифинг почти на полтора часа, который проводил Биби Нетаньяху накануне войны 40-дневной, и этот брифинг очень сильно повлиял на Трампа. Трамп – человек, который имеет в своей биографии очень долгие, очень тесные контакты с различными произраильскими кругами в Соединенных Штатах Америки. Он этого не скрывает, он этим гордится, он долго пытался попасть в эти круги, чтобы стало его таким, ну, двигателем его политической карьеры, экономической, бизнес-карьеры и так далее. Собственно говоря, на него давили не только произраильские группы, но и ВПК, военно-промышленный комплекс, все эти корпорации известные, поджигатели войны, потому что эта война им выгодна, они получают колоссальные, огромные контракты, которых не было очень и очень долгое время. Сейчас обсуждается, вот буквально на этих днях, обсуждается бюджет Пентагона на следующий год, и Пентагон запрашивает $1.5 триллиона, исторически рекордная сумма. Но если взять, допустим, там, она на 300% больше, на 300-400% больше, чем тот же бюджет в начале века, 21 века. Такой рост зафиксирован. И они, конечно, тоже поджигатели этой войны, но есть еще и группы проарабские, проарабских монархий, да, в Персидском заливе, которые также видят Иран противником. Но все равно ответственность на Трампе. Угу. Он начал эту войну, он принял решение, и его втянули, и он проиграл. И продолжает проигрывать. Это самая непопулярная война со времен, ну, иракской кампании, тоже незаконной, угу. тоже провальной. 30%, менее 30% популярности этой войны.
5: Ну, потому что это надо объяснить американцам, что они там делают.
6: Это во-первых. Во-вторых, у американцев после вот этих двух неудачных ближневосточных войн, иракской и афганской, аллергия на войну угу. за пределами своих территорий там и так далее, особенно на Востоке. У них жесткая аллергия. И сейчас вот идут потери, потери достаточно серьезные, десятками официально определяется количество убитых военнослужащих со стороны Соединенных Штатов Америки. Это сильный удар по Трампу. Более того, его само движение, вот это движение МАГА, угу. трамписты и прочие, они, в общем, расколоты. У них, у республиканцев нет такого влияния в СМИ. Там Нью-Йорк Таймс, Уолл Стрит Джорнал, Вашингтон Пост, это все про демократические медиа.

0: война такая пассивная очень, с низкой интенсивностью, она превратилась в часть внутренней политики, внутриполитической программы. Трамп пытается таким образом истощить Иран, возбудить там какое-то противоречие среди элитарных кругов. И знаете, я вам скажу, что определенные элементы в этом уже возникают в Иране. Mm-hmm. Хотя Иран невероятно крепкая политическая система, они невероятно стойкие, невероятно технологичные. И я уже даже не знаю, что можно придумать, чтобы уже как-то сделать так, чтобы они пошли на попятную. Мне кажется...
1: Есть мнение, что надо дать им денег. Вот, много дать денег.
0: Но от них требуют очень серьезных уступок. Uh-huh. Вот сейчас в чем проблема? Американцы говорят, Ормузский пролив вы не будете контролировать. А иранцы понимают, что, во-первых, если они откажутся от контроля над Ормузским проливом, они теряют главный козырь в их рукаве. Uh-huh. Поэтому они не могут на это пойти, тем более география, сама география диктует им контроль над этим важнейшим проливом. И я не вижу возможности для компромиссов сейчас. Вот идет война на истощение. То есть американцы пытаются истощить иранскую экономику и вызвать бунт в элитарных, именно в элитарных кругах. А иранцы готовы на долгое противостояние и хотят истощить возможности Трампа и пересидеть его, пока он там, пока это вот негативные аспекты от этой войны, в общем, они все ложатся на голову и на имидж Трампа.
1: Но негативный аспект — это растет стоимость нефти, хотя, конечно, не так растет, как вы предполагали, там до 200 и так далее, но сейчас 90 стоит.
0: Это они искусственно держат. В целом цены на топливо в Соединенных Штатах Америки выросли. Выросли, ну, ощутимо. Допустим, там, где $3 стоил галлон, он сейчас стоит 4. Ну, в разных штатах по-разному очень. В Калифорнии 7 и 8 стоит. Но смотрите, они держат эти цены искусственно. У США есть стратегический резерв нефти и топлива, которые они могут так или иначе использовать. Сейчас из-за войны в Иране они сожгли примерно 25% этого стратегического резерва. Это колоссальная сумма, колоссальная цифра. Сейчас стратегический резерв топлива в США равен уровню 1983 года, по-моему, когда был один из крупнейших так, энергетических кризисов. То есть они намеренно сжигают вот этот вот стратегический резерв, чтобы хотя бы эти цены не улетели наверх, в космос какой-то. Поэтому нет, они, в общем, достаточно серьезные потери несут. И не только с точки зрения ВПК, противоракет, военных баз, но и с точки зрения, собственно говоря, вот этого вот стратегического резерва топлива.
1: Хочу спросить по поводу возможного принятия законопроекта о санкциях. Вот Трамп говорит, что это вот мой друг, покойный Линдси Грэм. Он реально был, кстати, его другом, Линдси Грэм? Вот он как-то отдает ему такую дань, прямо уважение, публично.
0: Ну, я не знаю, друзья,
1: Линдси Грэм внесен в список террористов, экстремистов, запрещен в Российской Федерации, это я просто вот...
0: Линдси Грэм отвратительная персона, он в свое время и тоже обзывал Трампа, и выступал против него, и называл нехорошими словами, но не знаю, какая у них там странная какая дружба в политической системе США. В последнее время Грэм активно заходил к Трампу, заносил ему различные проекты. Персона в истеблишменте республиканской партии достаточно влиятельная, поэтому Трамп не мог его так просто игнорировать. Но я думаю, там никакой дружбы, конечно, не было, просто необходимость ведения контактов. Этот законопроект, это старая история, он с прошлого года разрабатывался, предлагался и прочее, прочее. Там были совершенно неадекватные условия, 500-процентные тарифы, автоматическое введение санкций против третьих стран, которые закупают энергоресурсы у России. То есть, фактически, конечно, этот законопроект против нас направлен, да, это понятно, и достаточно болезненная история, но фактически в не меньшей степени он направлен против третьих стран, которые закупают у нас энергоресурсы. И там перечисляются эти страны. Китай, Индия, две великие державы, которые очень активно нуждаются в большом количестве энергоресурсов. Далее идут страны чуть меньше, но тоже весьма амбициозные, такие как Турция, Венгрия, Словакия, Азербайджан. И по поводу газа, он не только нефти касается, но и газа, там называются несколько западноевропейских стран, которые якобы продолжают закупать некоторые российские...
1: СПГ закупают западноевропейские страны, в том числе Германия.
0: И Франция там еще называется. Далее этот законопроект был внесен, и он был заблокирован союзниками Трампа в прошлом году. И он был заблокирован союзниками Трампа накануне вот этих консультаций, которые велись и в Аляске, и дальше между различными нашими дипломатами. Заблокировал его союзник Трамп специально. Дальше пошли эти консультации, встречи на Аляске. Дальше пошли попытки

0: заставить нас принять перемирие, пока это все обсуждается. Ну, у них не удалось, наши войска продолжали продвигаться. Но дальше вот эта нынешняя уже история. Трамп заставил, в общем, внести существенные изменения в законопроект с 500% тарифов до 100. И очень важный пункт. Президент США по этому законопроекту имеет право, исходя из своего прочтения интересов национальной безопасности Америки, делать, как это называется, оговорки, вносить или не вносить санкции какие-то и прочее, прочее. Все зависит от его воли. То есть он может сказать, да, Китай и Индия закупают, но вот из-за того, что это каким-то образом в интересах США, мы не будем вводить эти санкции. Фактически он обладает полным контролем над имплементацией пунктов этого законопроекта. Я не знаю, будет он внесен или нет. Я думаю, есть шансы, что да, есть что шансы, что нет. Но это очень серьезный законопроект, который будет разрушать либеральную международную систему, в том числе экономическую. Он в не меньшей степени направлен против китайцев и Индии, которые, люди очень амбициозные, это великие державы, и они нуждаются в нашей нефти и газе. И они так, знаете, спроста не скажут, хорошо, мы не будем это закупать. Поэтому так.
1: Продолжим во второй части программы. Эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика Момента» Георгий Асатрян в программе «Умные парни».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Новый конфликт между США и Ираном». В эфире писатель-востоковед Мария Кича. В эту среду после 20:00. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
4: Чука по-японски означает китайский, то есть салат чука значит китайский салат. В самой Японии данное название объединяет разнообразные вариации данного блюда, которые в то же время имеют одинаковые черты. Нарезанные тончайшей соломкой овощи, иногда к ним добавляется ветчина или мясо, также порезанные соломкой или стеклянная лапша и легкая заправка из уксуса и кунжутного масла или соевого соуса. Чука также – это водоросли, растущие длинными зелеными нитями на глубине не менее 100 метров, поэтому добыча водорослей сопряжена с некоторыми трудностями. Водоросли растут в морях у побережья Китая, Японии и Кореи. В России чука растет в Баренцевом и Охотском морях. В Японии водоросли вакамы являются очень популярным полезным продуктом, который японцы стараются включить в свой ежедневный рацион питания. Чука, в отличие от ламинарии, имеет более насыщенный вкус и не так сильно пахнет йодом. Это морепродукт, богатый целым комплексом витаминов, микро- и макроэлементов. Продукт обладает низкой калорийностью, поэтому его рекомендуется включать в рацион для похудения. В 100 граммах водорослей содержится всего 70 калорий, так что салат чука является отличным блюдом для тех, кто заботится о своем здоровье. Немаловажным показателем качества водорослей является их цвет. Бледные водоросли имеют жесткий вкус и неприятный запах. Качественные водоросли должны быть ярко-зеленого или насыщенного изумрудного цвета. Содержащиеся в водорослях фитогормоны оказывают положительное воздействие на слизистые оболочки организма, и к тому же водоросли являются естественным абсорбентом, способным впитывать и выводить из организма различные токсины. Чуку можно приготовить с несколькими способами. Это может быть острый салат с заправкой или смесь из водорослей с древесными грибами. Приятного аппетита!
2: Провиант. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян. Георгий, здравствуйте еще раз.
0: Еще раз здравствуйте, Анна.
1: Значит, поговорили мы про этого неприятного человека, да, в предыдущей получасовке. Я думаю, мы с ним закончим. Там я вот его спросила, да, кто он был в реальности. Мои подозрения все-таки подтверждаются. Хочу я попросить вас прокомментировать вот высказывание президента ММРАН, академика Александра Дынкина в интервью ТАСС. Он сказал, что сочетание дух анкориджа, да, оказывается, это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон так не называл, сказал Дынкин.
0: Журналисты у нас не серьезные люди, да, получается?
1: Нет, ну, это понятное дело. Журналисты всегда во всем виноваты, и они не серьезные.
0: Ну, это не так, мягко говоря, или не совсем так. Это словосочетание использовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по-моему, в октябре после встречи на Аляске. Использовал, по-моему, даже неоднократно. Это словосочетание использовали замминистры МИД Российской Федерации, в том числе Сергей Рябков, который занимается американскими делами, в том числе, ну и многие-многие другие. Достаточно серьезные люди весьма. Это, во-первых. Во-вторых, ну, я не очень понимаю, в чем проблема в этом словосочетании, если честно.
1: Почему-то к нему прицепились, да, в последнее время.
0: Причем. Ну, я не понимаю этого, потому что задача дипломатии, по крайней мере, нашей, и, по крайней мере, сейчас, сделать так, чтобы нашим войскам было проще продвигаться к противнику. Для этого нужно вносить раскол в коалицию противника. И что дипломатия должна и обязана активнейшим образом делать. Я напомню, что при Байдене огромные, колоссальные финансовые средства шли напрямую из Соединенных Штатов Америки к киевскому режиму. Угу. С момента переизбрания Трампа таких процессов не было зафиксировано от слова совсем. То есть дозавершались те финансовые ассигнования, которые были приняты при Байдене, но Трамп таких вещей не предпринимал. Это во-первых. Во-вторых, лучшим праздником для наших врагов и противников в Европе, там, в Киеве и так далее, будет, если будет коалиция желающих вот этих всех, она пополнена еще и Трампом. То есть, если Соединенные Штаты Америки, по примеру Байдена, вступят в эту коалицию и будут по полной, что называется, против нас воевать. Это будет праздник для наших врагов. Следовательно, наша дипломатия должна активнейшим образом делать так, чтобы Трамп, в общем, передумал и этого всего не делал. И встреча на Аляске была серьезным прорывом. Я напомню, что она была не по нашей инициативе. Угу. С этим носился Трамп, носился достаточно долго. Потом он гордился этим, он, в общем, выходил с портретами президента Путина, в общем, всем рассказывал, что он провел эту встречу и так далее и тому подобное. Ну, далее против него, в общем, была развязана война со стороны Deep State, глубинного государства американского, со стороны демократов, либеральных СМИ, европейцев, там, французов, немцев, поляков и кого только в этом списке и не было, да. Да, это противостояние он проиграл. Трамп пошел на попятную, это правда. Он приблизился к атлантистам, к глобалистам, глобальным либералам, да, вот. И, в общем, его позиции достаточно так ощутимо изменилась в сторону антироссийской. Но это такой период. По крайней мере, ну что можно? Можно, как бы, на это, извините меня, забить, да, и продолжать. А можно заниматься активной, активнейшей дипломатией. Нашим войскам же ставят сроки, дедлайны, KPI всякие и прочее, прочее. Правильно делают, и войска блестяще с этим справляются. А почему дипломатам так не сделать? Угу. Поставьте сроки, поставьте даты, поставьте там требования, что те или иные там прорывы или решения должны быть приняты.
1: Вот предполагают, что, возможно, встреча состоится Рубио и Лаврова, но не подтверждают. Может быть, произойдет, может быть, нет.
0: Ну, и в любом случае, я деталей не знаю, и не могу знать, и не хочу знать, и я как бы не на мою зарплату, что называется, но совершенно очевидно, что задача дипломатии делать так, чтобы там не возникло могущественной, очень тесной и близкой коалиции. И то, что Дональд Трамп из этой коалиции в свое время вышел почти полностью, но не полностью, это было достаточно серьезным фактором в нашу пользу. И пока Трамп еще у власти, он будет у власти там примерно 2 года, а в ноябре вот этого года у него могут очень серьезно, в общем, подсократиться полномочия, если он проиграет промежуточные выборы, что, скорее всего, произойдет, то ситуация будет развиваться, скажем так, не в нашу пользу. Поэтому пока он там в Белом доме, надо пытаться, дипломатия обязана это делать совершенно разными способами.
1: Как может развиваться ситуация, как она будет развиваться, да, вот он, скорее всего, они проиграют же Конгресс, да?
0: Ну, там две палаты, это палата представителей и Сенат.
1: Вот, а Сенат, возможно, останется, как бы, по прогнозам.
0: Ну, разные прогнозы есть. Я думаю, что палату представителей, они наверняка, ну, не наверняка, есть вероятность высокая, что республиканцы проиграют ее, и там есть должность спикера палаты представителей, который занимает протрампийский, очень такой яркий консерватор. Скорее всего, эту должность тоже проиграют. Сенат 50-50, не знаю, но тоже есть вероятность. Хотя у республиканцев тоже неплохие шансы. За счет того, что у демократов полный бардак, неразбериха, смена поколений и так далее и тому подобное. Но в любом случае, даже если палату представителей Трамп проигрывает, это дает возможность, знаете, как постоянно торпедировать его инициативы на внешней арене. Палата представителей будет там каждый раз, чихнет Трамп или не чихнет, запрашивать отчеты, просить объяснить и так далее и тому подобное. То есть это достаточно серьезное ограничение, да, промежуточные выборы и Конгресс в целом. Ну, посмотрим, как это произойдет.
1: Угу. А по поводу отношений с Европой, да, Трамп, вот вы упомянули коалицию, из которой он вышел фактически. Вот как пишет Financial Times, администрация Трампа проводит радикальную перестройку приоритетов внешней помощи. А в частности, Госдеп готовится финансировать продвижение консервативных интересов и принципов МАГА в Европе и за ее пределами. Там уже какие-то деньги выделены вот на это. То есть раньше у них было, собственно, вот это вот секс-меньшинство, а теперь у них МАГА, то есть приоритеты поменялись абсолютно.
0: Абсолютно поменялись. Угу. Произошла, ну, есть такая революция. Произошла революция. Правда, почему это только они собираются делать спустя почти 2 года, непонятно. Трамп-то уже, ну, по большому счету, персонаж уходящий.
1: Угу.
0: Сколько-то ему осталось. Последний год вообще у американских президентов считается таким, ну, уходящим. Это уже такая подбитая утка и, собственно говоря. Ну, это классно, если они это сделают. Это значит, они будут поддерживать правые партии в Европе. Правые партии относятся к нам чуть лучше в любом случае. Центральным здесь является то, что вот это вот атлантический консенсус, uh-huh. либерально-глобалистский консенсус, связка Вашингтон-Брюссель, европейские столицы, она, конечно, страдает при Трампе. И это замечательное явление с точки зрения и наших интересов, и, да, и мировых. Становится
1: Но
0: больше.
1: Пока мы от этого... Какая у нас выгода от этого? Вот пока. Мы ее не видим.
0: Ну... Можно и так сказать. Я, может быть, даже с этим соглашусь, но я просто напомню, давайте вспомним, как было при Байдене. Лучше было?
1: Нет, при Байдене ну, всё, там как хотя бы все понятно.
0: Ну, в любом случае, американцы, Соединенные Штаты Америки, наш противник. Это недружественная страна, как ни крути. И они не будут проводить, конечно, курс, который выгоден нам. Задача дипломатии из каждой ситуации добиваться максимума. Это примерно как, ну, вот, дипломаты говорят, ну, не можем мы договориться с трампистами. Это как войска скажут, ну, не можем мы туда пройти. Там, знаете, они нам сопротивляются. Это же не, нет, все равно работаете и попытайтесь добиться каких-то результатов.
1: Промежуточных, ну, да, вот они пытались поддержать, да, Орбана, ну, чем все закончилось в Венгрии.
0: Ну, трамписты в целом, они ну, Трамп такой глобальный прогноз сделал, он провалится. Это провальный президент. То есть он своих задач и целей не добьет. Он, вот эта иранская война, она очень сильно покалечила трампизм как идеологию, как движение, как политическую силу, это понятно. То есть еще 2 года он, в общем, будет туда-сюда пытаться что-то сделать, там, ВПК на этом будет зарабатывать колоссальные деньги, военные лоббисты и прочее, прочее, это все будет происходить, он там будет зарабатывать, ну, по большому счету, вот эту революцию консервативную он довести до ума не сможет.
1: Ну, он провалил ее, по сути, уже.
0: Ну, да, наверное, можно и так сказать.
1: Штатов согласен. Точно он ее провалил. Согласен. Да. А что касается, вот я вас читал в телеграм-канале, вы упоминали Кремниевую долину, да, Кремниевая долина, она тоже встала на рельсы, вот эти вот Минобороны?
0: Ой, там сейчас такая дискуссия идет, да, ее кооптировали, есть такой термин, такой полунаучный, научный, кооптировали ее очень серьезно. Ну, военные, и фактически есть вот военные лоббисты, да, лоббисты ВПК, а есть лоббисты ВПК тех, да, технологического этого всего дела, да, они сейчас работают на Пентагон, и там есть люди достаточно серьезные, интеллектуальные, которые объясняют вот этим молодым современным айтишникам, что ваша задача, в общем, работать на страну, и все эти таланты, которые у вас есть, вы должны их использовать на усиление обороноспособности Соединенных Штатов. Но есть люди, которые просто принципиально отказываются это делать из-за своих каких-то там соображений моральных и каких-то, и каких-либо прочее. Но многие, в общем... Ну, знаете, вообще, Кремниевая долина, надо объяснить нашим уважаемым слушателям, как она родилась. Родилась она благодаря энтузиазму блистательных людей в прошлом веке, там, в конце прошлого века. А туда пошли деньги, когда на них обратил внимание Пентагон. Uh-huh. Собственно говоря, первые проекты там взлетели именно после того, как Пентагон сказал, ну, давайте поддержим, дадим туда денег и так далее. И сейчас, собственно говоря, там какие-то идеи рождаются, какие-то технологии тоже, искусственный интеллект в особенности, в широком понимании. И, в общем, Пентагон говорит, давайте это все мы будем использовать именно вот на оборону страны. Большое количество военных проектов, гигантских, огромных, колоссальных, конкурирующих друг с другом, запущены. И все это делается в не меньшей степени посредством интеллектуального вот потенциала условной такой Кремниевой долины, вот Стэнфорда и того, что вокруг, Пало-Альто и прочее, прочее. Да, ну, кооптировали, в общем.
1: Да, собственно, получается, что они вот, например, на украинском конфликте опробируют многие свои...
0: Они этого не скрывают.
1: Да.
0: Они прямо это прямо и говорят. Там в американских военных журналах они говорят, вот это идеальная возможность для нас, в общем... тестировать на практике
1: ага,
0: наши проработки, разработки, технологии и прочее, прочее. Вот сейчас там запущено было несколько конкурирующих проектов, связанных с беспилотными катерами. И понятно, зачем, да, Армузский пролив, как нам его контролировать, давайте запустим несколько проектов. Это уже несколько лет это идет эта история, и они несколько проектов конкурируют между собой. Там демократы то... блокируют принятие бюджета военного, то... Ну, это торг, понимаете, они торгуются просто. Кому как, какие миллиарды пойдут, вот и все. То есть, да, такая ситуация.
1: А вот по поводу Армузского пролива, снова, да, мне вспомнилось. На самом деле ведь это же какой-то заговор против Ирана.
0: со стороны, когда это война.
1: Нет, это заговор. На самом деле заговор нескольких стран. Там участвуют США, Израиль, арабские монархии.
0: Ну, безусловно. Где есть американские базы со стороны всех этих стран и Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, ну, в меньшей степени чуть катать, конечно, Катара и прочее, и Иордании. Они все, в общем, планируют эти атаки, координируют их, занимаются там, системой противоракетной обороны и прочее. Поэтому Иран, собственно говоря, эти военные объекты и бомбит, в общем, не скрывает.
1: Почитаю наших слушателей. Вот Елена пишет: Песков не политик, а пресс-секретарь, то есть тот же журналист. Тут я сразу вот ремарка. Песков дипломат. Почитайте его биографию, он не журналист все-таки.
0: Нет, Песков серьезнейший дипломат, мне кажется.
1: Да,
0: достаточно...
1: это дипломат. Да. А вот Елена дальше пишет: он первый придумал это выражение, а другие журналисты подхватили и разнесли. Не надо людей обманывать. Трамп в Анкоридже не обещал ничего конкретного, иначе об этом бы раструбили на весь мир.
0: Нет, действительно не обещал. А кто сказал, что он обещал нам что-то? По-моему, с нашей стороны никто об этом не говорит. Дело в том, что там возникли некоторые понимания, некая атмосфера, некая аура, как можно так или иначе этот конфликт разрешить.
1: Поэтому и говорят, дух Анкоридж.
0: Да, и правильно говорят. В чем проблема-то, я опять не могу понять. И были предложения в наш адрес, и президент с определенными этими предложениями согласился, сказал, что ну, это может быть примерно такой дорожной карты, куда можно двигаться. А дальше Трамп уже не смог свою часть сделки довести, потому что против него была объявлена война со стороны либералов, там, Киева, Франции и прочих нехороших людей. А на данном этапе он ее проиграл, он не смог выдержать это давление. Все очень предельно понятно. И, в принципе, эти параметры, так или иначе, от этой Аляски, буду уже говорить Аляска, чтобы в общем, не использовать слово «Анкоридж», они более-менее были признаны обеими сторонами, ну, компромиссными, неплохими. И президент об этом говорил.
1: А слушательница Катя спрашивает, а нет ощущения, что мы не умеем работать с теми, кто есть? Трамп плохой, европейцы глупые, хорошие только китайцы, африканцы. А мы просто ведем бездарную политику.
0: Нет, у нас неплохо получается на разных частях света, в том числе и вот это вот на глобальном юге, и в Азии, и в Африке, почему есть достаточно ощутимые успехи. Но я с чем соглашусь, что я несколько бы, ну, вдохнул бы некую новую энергию в некую дипломатию. Да, видно, что там есть некоторое такое... определенное. Ну, тяжело работать, никто не спорит с этим. Действительно тяжело. Могущественная коалиция против нас работает, и задача-то как раз в том, чтобы этой коалиции не было. Или она была не единая, или там не такая активная, не такая агрессивная. Надо страны пытаться выдергивать из этой коалиции.
1: Да, вот смотрите, были последние вот заявления Мерца, да, о том, что может быть уже какие-то начать контакты там с Москвой. А Песков сказал, что пока это только ну, заявление, которое сотрясает воздух, пока ничего конкретного нет. Вот как считаете, вообще вот то, что Мерц уже начинает делать такие заявления, это о чем-то серьезном говорит?
0: Знаете, мне сложно судить по европейцам, по-моему, там полный неадекват пока в верхах. Я бы все-таки больше продолжал бы активнее работать на американском направлении, потому что пока там Трамп, пока вот там... Вот недавно буквально было заявление того же Рубио, нехорошего Рубио, связанного с международным этим уголовным судом. Вот эти И там, вы, если вспомните, что он говорит об этом. Он говорит, либеральные глобалисты, в том числе в Европе... Это говорит Рубио. Либеральные глобалисты, в том числе в Европе, пытаются нам навязать. Мы суверенная национальная страна, мы должны отказаться. То есть идеологически эти люди так или иначе продолжают быть пропитанными некими... консервативными и более-менее здравыми идеями, в большей степени, чем там их предшественники или европейцы. Это не друзья, в любом случае, это не коллеги, это противники, они там ничего хорошего нам не хотят. Но здесь есть определенное поле игры для дипломатии, активной, агрессивной, очень такой жесткой и так далее и тому подобное. В любом случае, там условный байденизм, да, то, что было до Трампа, он так или иначе вернется, там, через 2 года или через там, 6 лет, я не знаю, но вернется. И, по крайней мере, наша обязанность использовать эту ситуацию по возможности.
1: Вот сейчас я задам такой наивный вопрос такого наивного обывателя. А что нам делить США? Почему мы враги до сих пор? Вот я понимаю, Китай. Окей. Китай действительно представляет для США угрозу. такое довольно серьезное. А нам что делить?
0: Ну, вот нынешнее такое обострение, ухудшение вот этой связки, не связки, а вообще атмосферы, оно связано, конечно, с лоббизмом ВПК, американского ВПК. У них сейчас золотая эра. Они получают невероятные контракты, в том числе где-то и в частном порядке, и это не госполитика, но в целом ВПК не может без, полностью без госполитики существовать, это тоже мы понимаем. Это вот в этом отношении. С другой стороны, с точки зрения стратегической, конечно, американцам невыгодна наша такая полная безоговорочная победа. Потому что это наш невероятно сильно усиливает в Евразии, и в Европе, и в Восточной, и вообще в целом в Европе. Поэтому они, конечно, ну, с точки зрения классики геополитики, обязаны это балансировать. Это тоже понять можно. Но в целом, ну, это тут и эхо холодной войны, и вот эти все вещи. Мы две крупнейшие там ядерные державы. Мы первая стратегическая ядерная держава, а не вторая. Ну и многое-многое. Нет, мы как бы в ближайшие там годы, десятилетия, я не знаю, может быть, вообще никогда там друзьями не станем, это понятно. У нас очень разное видение мира, это точно. И интересы в мире, и там, ну, многое чего тут можно. Ну, конечно, вы абсолютно правы, Анна, я с вами здесь соглашусь. Главные противники США – это китайцы, они это понимают. И в своих документах они это постоянно подчеркивают, и они, в общем, направляют вот это все, все движение вот этого огромного неповоротливого корабля в сторону вот Юго-Восточной Азии и Китая, да. Это понятно, они это тоже делают. Поэтому здесь, в принципе, логично, это движение, оно логично. Они там не могут там начать нас поддерживать, это абсурд. Тем более, что они же эту кровавую бойню и начали при Байдене, да? Кто начал первым так спонсировать агрессивный этот киевский режим? Байден, демократы. Главная штаб-квартира всех либеральных глобалистских сил, которые и в Европе находятся сейчас, и по всему миру, там, и в СНГ уже просочились, да, это демократическая партия США, которая, конечно, никакой партией не является, это что-то большее, такое зловещее на самом деле. И это вещь, которая, ну, на самом деле, очень сильно испоганила и сами Соединенные Штаты Америки, о чем неоднократно говорил Трамп и его сторонники, и немалое количество стран и обществ в том числе.
1: Но вот в Европе сейчас немножко правее начинают они двигаться, да, потому что в той же Германии растет популярность альтернативы для Германии этой партии АДГ. А в Париже, собственно, Марин Ле Пен, с нее сняли этот браслет судебный, и у нее там выросли шансы, кстати, за счет вот этого суда у нее выросли шансы, ну, непонятно, будет она президентом или нет, но, по крайней мере, шансы высокие. Потому что у него рейтинг сейчас довольно высокий. А, может быть, какие-то будут подвижки в ближайшее время с Европой?
0: Я не знаю. Я вот слушал экспертов, которые именно вот по этой тематике, они говорят, что нет, не будет.
1: Нет, не будет.
0: Я тоже думаю, что... Ну, понимаете, вот эта вот либерально-глобалистская сеть, она это такая весьма могущественная система, и которая, в общем, так просто не сдается.
1: А почему тогда она вот такая могущественная? Чем она берет? Такой философский вопрос даже.
0: Ну да, это очень философский вопрос. Очень философ. Ну, она влиятельная, у нее много денег, у нее много лоббистов по всему миру. Это, в общем, такая сетка глубинного государства. Получается у них что-то. Но у них идеология есть, надо сказать. Они умеют работать. И в пропаганде они хороши, и агитация, и система СМИ, медиа, фондов и прочее, прочее. Они строят.
1: Ну, и, кстати, вот что у них не отнять, они очень хорошо работают с молодежью.
0: Безусловно, с молодежью, НКО и прочие всякие вещи. Да, идеология у них достаточно простая, она дает некую картину будущего, которая очень позитивная, которая абсолютно невероятная, она не может существовать, она не может. То есть общество не могут в такой картине мира долго и эффективно существовать, они просто закончатся. Но это такая хорошая такая морковка, которая очень эффективно, в общем, подвязывается. И, в общем, многие-многие народы идут. Ну, немногие, но часть народов, по крайней мере, в некоторых частях света идут за этим.
1: Угу. А риск начала Третьей мировой войны сейчас выше, чем при Карибском кризисе 1962 года. А вот к такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs. А раскол между странами привел к самой сильной геополитической напряженности более чем за 60 лет. И такая тенденция вот до конца 20-х годов, до 30-го сохранится. Как вы думаете, будет все-таки у нас вот эта вот Третья мировая война?
0: Ну, судя по тому, как многие страны запустили военные программы по перевооружению армии, по созданию новых военных программ, они, в принципе, мы недалеко это, эти выводы, да, которые делают Goldman Sachs. Ну, где-то они, наверное, где-то подыгрывают этим лоббистам от ВПК, чтобы они больше денег получили, когда бюджет обсуждают в США. Ну, не знаю, вот Европа действительно превращается в один большой военный завод. Вся эта военная инфраструктура, которая обеспечивает ВСУ, она работает за пределами территории Украины во многом. Заводы есть во Франции, там, в Польше, в Германии, в Румынии и так далее и тому подобное. Огромные-огромные военные программы озвучиваются на миллиарды, десятки миллиардов долларов. Часть из этого, я уверен, это блеф. Это блеф, чтобы напугать нас, чтобы напугать китайцев, иранцев, возможно, и так далее и тому подобное. Но все-таки часть из этого является реальностью. И товарищи, точнее, не товарищи, очень активно готовятся к войне, к военному противостоянию.
1: К такому же прямому прям.
0: Ну, знаете, у них везде проходит вот эта мысль, что надо лишить человека возможности воевать. То есть человек не должен воевать, должны воевать технологии, но это вопрос там о очень отдаленном будущем. Они хотят, они понимают, что у них нет моб-ресурса, особенно у европейцев. Люди этого не хотят, они не хотят.
1: Ну, обычно европейцы, спасибо уже.
0: Да, конечно. И поэтому они вот этот тезис о том, что надо сделать такой рывок в технологиях, чтобы люди непосредственно не участвовали в этом, что на данном этапе технологического развития просто невозможно. Но военные программы и в Европе, и в Америке, они показывают, что действительно, ну, когда, знаете, такое количество денег, такое количество энергии, людей, умов продолжают развивать военные технологии и ВПК, ну, я не знаю, как можно избежать войны, если так пофилософствовать, если честно, большой войны.
1: На этом, собственно, мы закончим. Мы все равно будем надеяться, естественно, на лучшее, потому что каждый человек всегда надеется... На лучшее. Эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян был сегодня в программе «Умные парни». Спасибо большое, Георгий.
0: Вам спасибо, Анна.
1: С вами была Анна Соловьева. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Новый конфликт между США и Ираном». В эфире писатель-востоковед Мария Кича. В эту среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Карелия. Край с великолепной природой, старинными храмами и национальным колоритом, а также с круглогодичным туризмом. Гостям там рады всегда. И что главное, одной поездки для осмотра множества достопримечательностей вам точно не хватит. От Шунгитовых пещер, одной из старейших деревянных церквей в России, до красивейшего природного парка Рускеала и острова Валаам. Российские туроператоры предлагают множество разных вариантов отдыха. Туры на несколько дней, на неделю, с поездками на автобусе, экскурсоводом и посещением самых известных достопримечательностей. Для первой поездки в регион стоит приобрести тур по основным местам, во время которого вы получите общее представление о жизни в Карелии, также посетите главные местные достопримечательности. Тур на несколько дней с проживанием обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще около 10 тысяч придется заплатить за билеты туда-обратно. Отдельно рекомендую взять экскурсию на остров Киже. Как рассказывают гиды, там ученые вживались в быт русских крестьян, сами сеяли и пахали землю, шили одежду, а также занимались кузнечным ремеслом. На экскурсии вас проведут по аутентичным домикам, дадут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению деревянной черепицы, а также предложат местные сувениры. Пряный сбитень, поделки из камня и дерева, вышитые платки, веники натуральной работы. Перечислять можно еще очень долго. Повара в Карелии многое взяли от своих соседей – финнов, но в меню местных ресторанов остаются и национальные блюда. Расположенный на берегу Онежского озера Петрозаводск может предложить много вариантов рыбных блюд – стейки, филе, рыбные салаты и, конечно, супы. Практически в любом ресторане города вы можете встретить название «лохикейта». Это сливочная уха из лосося, которая пришла в Карелию из Финляндии с особенным, неповторимым вкусом. Рецепты в заведениях немного отличаются, поэтому для любителей супов это повод попробовать их сразу в нескольких местах. Также местные повара могут порадовать гурманов блюдами из оленины. Особенно хороша поджарка из нее вместе с картофелем и зеленью. Подают ее прямо на сковороде, которая при приближении к вашему столику еще шкварчит и разносит чудесный аромат жареного мяса. Карелия известна не только великолепной природой, но и своими полезными ископаемыми. Помимо мрамора, из которого строили сам Исаакиевский собор, на территории региона добывают шунгит. Это угольно-черный минерал, обладающий полезными свойствами. С его помощью очищают воду, излечивают многие болезни, для этого делают специальный раствор, выпускают косметику и средства гигиены, а также изготавливают украшения. Практически в каждой сувенирной лавке вам предложат приобрести медведя, оленя или любую другую фигурку из шунгита. Обязательно возьмите, они хорошо смотрятся на полке. От Москвы до столицы республики напрямую расстояние 697 километров. Добраться до Петрозаводска можно на машине, придется проехать около 1000 километров, а весь путь займет чуть больше 11 часов. Между городами также курсируют фирменные двухэтажные поезда с удобным расписанием. Составы отправляются ночью, и проснувшись утром, вы уже окажетесь в карельской столице. К слову, это самый быстрый наземный путь. Доберетесь вы примерно за 10,5 часов. Поезд комфортный. Даже человеку с большим ростом, около 2 метров, спать в нем было удобно, проверено лично. Один совет для высоких – не берите верхние полки на верхнем этаже. Также между Москвой и Петрозаводском летают самолеты. Время в пути составит примерно 1,5 часа.
10: Внимание! Говорит Москва!
11: 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Восемь часов 7 минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается вроде бы как 22, но я не ощутил 22. Здравствуйте, о гудошников, пишет Андрей. Здравствуйте, о Андрей. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Здравствуйте, доброе утро. В Европах растет число случаев гонореи, устойчивый к лекарствам, пишет СВ. Да, есть такое. Я вот вчера по этому поводу у себя в канале в Макс написал, а вы говорите, что Макрон и Мерц ничего не добились. Как же не добились? Вот добились. Но есть там интересное объяснение, кстати. В новости этого объяснения нет, а я могу кое-что подкинуть, как сказать, поразмыслить темку в эту тему. Объясняю, спасибо большое. Объясняю. Смотрите, в Европе много сейчас, в том числе, лечится всякого ВСУшного сброда, вы знаете, да? А ВСУшный сброд находится в тяжелейших условиях, где они применяют всяческие разные препараты для лечения разнообразных же заболеваний. Ну и вообще разгул всякой нечисти происходит на Украине. И вот этот весь разгул нечисти и толерантность, которая вырабатывается в том числе к антибиотикам, которые применяются для лечения этой всей нечисти, вот это все перекидывается на Европу. Я сталкивался с материалом, как раз он был... Это не этот материал, до этого. С материалом, в котором это описывалось, что от украинцев, значит, проблема такая есть в Европе. Европейцы жалуются, что они приезжают, болеют, и болеют так, что нет антибиотиков от этого. Все, антибиотики старые не работают, потому что бесконтрольно, массово применяются и антибиотики, и не только антибиотики, а разные другие лекарственные препараты, назовем это так, на территории Украины. Вот такая вот штучка. Доброе утро, пишет Николай. Влад вот в прошлую программу пишет. Я заходил тут к Роману Щукину, значит, и мы обсуждали какие-то гибриды. И по поводу одного из гибридов, вот Влад написал, он как Фрея, ну, видимо, Фри, выше 130 не едет. Слушайте, у меня маленький вопрос к тем людям, которые пишут про выше 130, выше 150, там не едет что-то. А вы сколько ездите по дорогам общего пользования? Вот у меня вопрос, я имею в виду не по времени, сколько вы ездите, а какую вы себе позволяете развивать скорость на дорогах общего пользования? Вот у меня ко всем вопрос, в том числе к Владу, если он вот до сих пор слушает. Серьезно. Вот эти вот люди в интернете, в обзорах, везде, которые там говорят, ну, это вот 180, и он начинает, у него начинает падать заряд. 180, и у него начинает падать заряд. А где ты 180 едешь? Ты где? Вот у меня вопрос к вам. Давайте вот здесь прямо сейчас быстро раскидаем его. Мне просто интересно. Это не про автомобили, это про осознанность. Вопрос. Вот эти люди, которые до сих пор смотрят там, максимальная скорость на автомобиле какая? Вы что, вам 5 лет, что ли? Что случилось? Вы смотрите разметку этого спидометра? Вы действительно стремитесь к тому, чтобы разогнаться как можно быстрее? Ну, обычно 120-130, а 180 только по платной ленинградке, пишет Василий. Василий, нельзя ездить 180 по платной ленинградке. Нельзя. Запрещено это делать. По платной ленинградке, ну, там, в зависимости от участка, до 150. То есть 130 плюс 20. Кое-где 150 можно, получается, ехать. Никак не 180. Там негде ездить 180. Там запрещено ездить 180. Это невероятно опасно для всех окружающих. Еду с разрешенной, стараюсь не платить штрафы, пишет Джафар. На чипованной Актахе едет 180, а эти даже сиденья чипуют, чтобы они быстрее двигались, пишет Дмитрий. Да-да, это я шутку принял. Ну так и что, вот эти люди, которые все время говорят про эта машина, она на 180 начинает разряжаться. Так и не надо, 180, едь 150, ну 130, 120, 110. Чё? По обычной дороге, которая 90 ограничения, вообще 110 только можно ехать, потому что плюс 20 опять. Что, кстати, зря, ненавижу все эти расхождения. Калькулировать в голове все время бесит страшно. Я считаю, что это одна из причин многих ДТП в России. Вот то, что вот эта вилка есть непонятная по скорости. Ну так и что? По М4 выше 130 постоянно, если обстановка позволяет по городу? Нет, конечно, пишет Влад. А почему? Хорошо, по М4 вы говорите выше 130 постоянно и так далее. Так и вы посмотрите, где больше всего смертельных ДТП. Смертельные ДТП, это же не городские ДТП. Вы в курсе, да? Что, вот у нас есть статистика, там, смертельные ДТП в лепешку когда? В лепешку, это же не в городе. В городе такое бывает, но, ну, относительно редко. То есть все эти лепешки, они появляются с ростом скорости. Потому что, во-первых, растет скорость, соответственно, энергия удара выше. И, во-вторых, с ростом скорости более высокие требования предъявляются к реакции водителя. А реакция водителя, она же не, на то, не только на то, чтобы вот там впереди кто-то затормозил. А вот у тебя колесо лопнуло на 150. Или на 180. Или на 250. Ну, колесо лопнуло. Знаете, колеса могут лопнуться. Лопнуло. Такое бывает. Поэтому у меня вопрос ко всем людям, как бы, всем людям, которые меня слышат. Вот это когда, ну, как бы, детский сад этот прекратится? С этими всеми обзорами, где все ездят 18 километров в час, 20 километров в час. Знаете, да, вот это вот все? Когда это все прекратится? Кому это надо? Зачем эта скорость? Где ее применять? Это бессмысленно. Что это показывает? Ну, вы тогда до Питера доедете за 4 часа. Ты до Питера за 4 часа по правилам не доедешь никогда. Никогда. Любой человек, который мне рассказывает, как он до Питера доезжал за 4 часа, вызывает у меня приступ непонимания и даже гнева местами. О чем я сразу сообщаю. Стараюсь, во всяком случае. Вообще в городе надо ездить так, что постоянно ездить так, что постоянно может быть ЧП, пишет Рушан. Не совсем понимаю. А? За два Вальгалу. Ага, при 140 на УАЗике, буханке какая-то непонятная вибрация появляется. Да-да, вот эти есть такие люди, да. У меня при 140 на буханке это вибрация появляется. Конечно, вибрация появляется. Ты сейчас улетишь в космос на ней. И все остальные автомобили, вы что думаете, они из чего сделаны? Вы думаете, ваши автомобили, ну, конечно, я понимаю, системы пассивной безопасности, активной безопасности, всякое там такое есть. Ну и что, что оно даст-то? Ну, оно на 60 тестируется. На 60 километров в час, ну, 64 там или сколько. Километров в час тестируется вот эта вот вся история. Как-то врезается машина куда-то. На 100 никто не тестирует, как она врезается и что от нее остается. На 150 вообще нет таких тестов. Я не видел ни разу, чтобы кто-нибудь на 150 тестировал, что останется от машины. Очевиднейшим образом, потому что от нее ничего не останется. Потому что здесь тестировать нечего. Потому что даже если машина полностью будет целая, каким-то образом ее так инженеры сделают, то вас в ней размажет просто, разорвет в клочья. Потому что это 150. Это 100, черт бери, 50 км в час. Это очень быстро. Как это вы не понимаете? Ну-ка, а 150 км в час, это примерно сколько метров в секунду? А? 150 км в час, сколько метров в секунду? 70, 80 метров в секунду? 150 км в час, сколько это метров в секунду? Ну, кто умеет читать? Не видел я ни разу, чтобы неслись по М11 180. Там была одна Феррари, и та пропала, пишет Андрей. Это как ездить на мотоцикле в майке и шортах, но зато в шлеме, пишет Дмитрий. Он сегодня приключилась, история интересная. Еду я на автомобиле, на работу, сюда. И слышу беспилотник. Вот беспилотник летит, прям. Вот прямо именно звук беспилотника, именно он. Думаю, что такое? Что, где, как? Он ближе. Он прям настигает меня, думаю. Ну, жизнь такая. И рядом со мной появляется вот этот... Что это за техника вообще? Это что такое? Он едет. Он очень громкий. Мне кажется, он едет максимум от того, что он может ехать. Но он едет по шоссе вместе со всеми. Потом он перестроился передо мной, я не добавляю, не убавляю, передо мной перестроился, едет в своей полосе. Внимание, это была крайняя правая полоса. Я в крайне правый ехал, то есть медленно еду себе спокойно. Вот, в крайняя правая полоса он перестраивается в нее, и в ней, в крайне правой полосе, занимает правое положение, что для мотоциклиста равно умереть. На самом деле, потому что его не видно при перестроениях автомобилей, ну, при некоторых ракурсах. И вот он на этом едет. Это что такое? И звук вот прям конкретно беспилотник. Вот конкретно. Разные бывают звуки у мотоциклов. Вот по-разному они звучат. И у мопедов, у этих всех. Но это прямо четко, прямо летит, прямо точно беспилотник. Вот прям. И ну еще может кирпич или дрон упасть на голову, пишет Влад. Ну, всякое может быть. Вот. 150 – это 41 метр в секунду. 41 метр в секунду, 150 км в час. 41 метр в секунду. Вы вот выйдете на улицу, посмотрите, вот отмерьте 40 метров. И посмотрите, где это находится. И там вы будете через секунду, когда вы едете 150. Оцените свою реакцию. Да? Ладно. Ну, а скорости 60 уже настает кирдык. Гоняйте, чудики. Кому-то нужна ваша требуха, ливер, почки, пишет Лис Хитрый. Да никому и не нужна она, если честно. Это даже самое обидное. То есть, мало того, что ты мог бы быть полезен, так никому не надо, чтобы ты был полезен. Так вот и выкинут, и все. Это питбайк ехал, пишет Алекс. Ну, может быть, и питбайк, кстати, может быть. Вот. На скорости 180 не каждый дрон догонит, пишет В. А, это вы от дронов уезжаете по платной трассе, я понял. 150 км в час, это 48 метров в секунду. Отлично, 48 метров в секунду, это значит почти 50, округляем. Ну, 50 метров вы за секунду пролетаете. Да, 360 км в час, это примерно 100 метров в секунду, соответственно... 150, грубо говоря, меньше 50. Да? Все. Подскажите ваше мнение. Все мы знаем, что ИИ часто галлюцинирует. В таком случае, как отличить вас от ИИ, пишет Антон. Невозможно, во-первых, Антон, отличить меня от ИИ. Вот. Но, с другой стороны, со мной разговор душевный, обратите внимание. А вот с ИИ... не такой душевный. Ну и плюс ИИ, он же вас хвалит. Вот, например, вы, Антон, написали, а я бы должен был вам сказать. Потрясающий вопрос, Антон. Вы зрите в самую суть. Но позвольте ответить вам. Как вам история, когда грузин в Грузии сломал нос украинке из-за конфликта, пишет Игорь. Да, есть такая история опубликована. Видео вчера я посмотрел. В чем суть? Какие-то три женщины приехали в Грузию. Славянки. И что-то они разговаривали на балконе, стояли на русском языке. И какой-то, и не один, горец, так скажем, грузинский, решили им говорить, чтобы они, в общем, не разговаривали, не мешали. И есть видео, где говорят, это ты не дома, ты сейчас получишь, и все в таком духе. Короче говоря, крайняя степень национализма была проявлена со стороны этих горцев. Значит, один из этих горячих парней грузинских зашел к ним в номер, ворвался и сломал одной из этих женщин, приехавших с туристическими целями, как я понимаю, в Грузию, нос. Его поймали, и теперь его будут судить, и 3 года, может быть, ему тюрьмы дадут, а может быть, и не дадут. Дальше в чем смысл скандала? Они с Украины. Дальше следующая вещь, так скажем, оппозиционные ресурсы, которые отсюда позбегали, они говорят, нет-нет, они из России, они изначально с Украины, но они переехали в Россию, значит, они не украинки, а русские. Ну, типа того. Вот так вот они говорят. Но в этой истории всей я пока не могу найти... вообще никого позитивного, я вам так скажу. Если вас интересует эта история, вот с моей точки зрения, то, что я видел и то, что я прочитал, не так много, на самом деле, на эту тему. Что я вижу? Я вижу, что в Грузии процветает национализм в некоторых частях населения, оголтелый, и ненависть, и русофобия. Вот, потому что бил-то он, как я понимаю, за русский язык и все такое. Это раз. Два. Некоторые женщины, вне зависимости от того, с Украины они там, из России или еще откуда-то, зачем-то ездят в Грузию девочками. Зачем-то. Наверное, потому что они думают, что там какие-то приятные мужчины, горцы, которые будут за ними невероятно ухаживать и будут им дарить цветы, и там очень здорово в Грузии отдыхать, и мы поехали в Грузию, опять поехали в Грузию, отдохнем в Грузии, не в России же отдыхать, в Грузии отдохнем. Вот, наверное, так. Комментаторы все этой темы, хоть... где бы они ни находились, пытаются изобразить, что это не украинки, потому что это русские, но русскоговорящие. Это вообще все, вот эти все комментаторы, все эти СМИ так называемые, ну, то есть, на самом деле, агенты западные, которые у нас здесь работали, потом посваливали все. Это вообще все подонки. Всегда были, есть и будут. С ними все понятно, они подонки. Вот как-то так, поэтому я в этой истории не нахожу позитивного героя. Вот. Ну, естественно, я не считаю позитивным героем того, кто идет и женщинам нос ломает, да? Я с них начал. То есть это националист, это женоненавистник, это какой-то подонок и негодяй, и мерзавец, который, конечно же, должен быть самым жесточайшим образом наказан. Но у меня, правда, возникает вопрос. Вот у кого из девочек вдруг внезапно, где, откуда бы они ни были, возникает желание вот так вот втроем зачем-то поехать в Грузию отдохнуть? Вот у меня, правда, вопрос такой. Что там так вас туда тянет? Можно? Я никогда ничего не имею за Грузию, ничего не имею против Грузии. Мне все равно. Ну, просто вот зачем? Так с грузинами все непонятно. Там свадьба какая-то была, украинки скандал учинили и воду вылили на кого-то, пишет Алекс. Ну, видите, оказывается, они воду на кого-то вылили, еще что-то. Нагло себя вели, в нос получили и все такое.

другую страну, они дома будут или как? Если они будут здесь в гостях или еще они где-то будут в гостях, с ними как надо разговаривать? Так как они разговаривают с теми, кто к ним приехал или как? Я понимаю, что те, кто приезжают, могут наглеть. Я видел, как ведут себя там украинцы некоторые, я видел себя, как знаю, как ведут себя некоторые русские люди и так далее. По-разному все себя ведут. Ну и что, нос ломать или как? Ну, как бы вот такая история. Еще в Турцию за восточной сказкой любят женщины ездить некоторые, пишет Ант. Вот я и говорю. Вот они втроем. Зачем поехали туда? Да? Потому что там, наверное, воздух свободы, там, наверное, демократия, это, наверное, очень здорово, там, наверное, очень классно. Все, наверное, очень в красивой одежде, используют вкусные духи, да? Так ухаживают. Ну вот. Все. Там одной из девочек въезд в Россию заказан, и встретиться они могут только в нейтральной стране, пишет Сергей. А как же свадьба без драки, пишет Алекс. Ну, обычно же вроде как мужчины должны драться, наверное. Хотя вообще это плохо, когда кто-то дерется. Раньше в Грузии были Багратионы, а теперь вот такие герои в мелкой стране могут быть только такие новости, пишет Гермошлем. Ну, Багратион был не то чтобы в Грузии, он был в Великой Российской империи. Вот. Великая Российская империя давала возможность реализовать самые лучшие качества всем народам, населявшим Великую Российскую империю. И возможность расти. Вот. Советский Союз давал всем народам, которые входили в состав Советского Союза, возможность расти, становиться лучше, идти вперед. Представителям этих народов давал дорогу. Вот. Поэтому здесь не было никакой проблемы. Вот. Речь идет о том, что была большая, конечно, страна, я с вами в этом согласен. У этой страны были большие цели, была идеология, и было понимание чести и достоинства. Да? А здесь, видимо, как бы это вот себя все исчерпало. Поэтому бегает какой-то, ну, я говорю, горец, но так вот по-хорошему, наверное, горцы скажут, он никакой не горец. Да? Вот бегают, женщин бьют. Вне зависимости от того, откуда они, эти женщины. И да, я знаю, как себя могут ужасно вести некоторые женщины. Да, я в курсе. Очень есть хороший ролик в интернете. Какой-то парень ходит по ночному клубу, вдруг какая-то девочка встает перед ним, ну, девушка молодая, и со всего размаху ему по харе бьет. Прям бам! И потом улыбается, сердечки ему какие-то показывает. Он никак на это не реагирует, ну, то есть в драку с ней не лезет. Просто говорит, позовите, пожалуйста, охрану. И охрана ее выводит, и все. На этом все заканчивается. Не надо вот это вот руками там махать. Пару дней назад мелькала новость, что в Грузии напали на россиянку. Россиянка оказалась украинкой? Тогда почему такое СМИ, как РИА Новости, писало про россиянку, пишет Сергей. Опять, Сергей, немножко не о том говорим. Опять немножко не о том говорим. Я же пытаюсь донести одну простую, понятную мысль. Вот, украинки там, россиянки, украинки бывшие, которые стали россиянками. Разницы нет. Разницы нет. Наверное, Рэмбо себя почувствовал так легко, с женщиной справился, а если б мужиком, так отпор бы получил, пишет Алексей. Да не, есть люди, которым, собственно, все равно, кого бить. Женщин, мужчин, на самом деле, ну, вот, есть такие люди. Они просто склонны к дракам. Слушайте, ну Грузия прекрасна, красивые горы, вкусная еда, чистый воздух, интересные маршруты для трекинга, пишет Василий. Люди 50 на 50, половина весьма доброжелательна, другая половина жертвы многолетней пропаганды. Откуда мнение, что девушки обязательно за мужчинами поехали? У нас разве такого быть не могло, пишет Василий. Нет, такое может быть везде, идиоты есть везде. Да, я с вами согласен, это раз. Два, конфликты есть везде. Три, я все равно не понимаю, зачем ездить в Грузию. Я, ну, не понимаю, воистину, я не навязываю этого ни в коем случае никому и не пристаю никому с этими вопросами. Ну, то есть, я не понимаю, зачем ездить в Турцию, я не понимаю, зачем ездить в Грузию. Я не знаю, зачем. Ну, то есть, если тебе прям хочется горы, все дела, ну, есть в России горы. Вот прям рядом с Грузией есть в России горы. Вообще красота, что хочешь есть, как хочешь есть. Прямо все здорово. Пожалуйста, можно только. Я не знаю, почему. Я не знаю, зачем, почему. Ну, хочется людям, так пожалуйста, конечно. Ну, нужно учитывать тогда некоторые моменты, да, специфику этой страны. А специфика этой страны заключается в том, что действительно многолетняя пропаганда русофобии, она все-таки имеет свои плоды. И некоторые люди в этой стране, они обуреваемы этой пропагандой. И они вот националисты. Вот, да. И они вот ненавидят русских. И они ненавидят всех, кто говорит по-русски. Есть там такие. Их, как бы, мягко сказать, немало.

0: И это надо учитывать, ребята. Да? То есть это не такое безоблачное местечко, куда ты едешь, вот ходишь, там у тебя все хорошо. Нет, нет. И ссылки на законы не сильно помогут в моменте. Потом, может быть, кого-то где-то посадят, а может не посадят, а в целом, скорее всего, и не посадят. Так оппозиция в Грузии расстраивается и ставит в пример Украину, мол, вон им сколько денег ЕС выделяет, а все мимо Грузии, пишет Гермошлем. Да не, ну слава богу, власть сейчас в Грузии нормальная, адекватная. Вот. Они как раз, я так понял, вот от этого национализма отошли, и слава богу. Просто и Грузия, и Турция дешевле, хотя насчет Турции уже не уверен, пишет Николай. Да и насчет Грузии я не уверен. Есть у меня ощущение, что люди едут не потому, что там дешевле или не дешевле, ну, Турцию может быть, а в Грузию потому что вот как-то, а что в России делать? Вот знаете, вот какая-то такая вот история. Хотя в России очень много красивых мест, если честно. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейло Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
8: Калым переводится с тюркских языков как «выкуп». Плату за невесту получает ее семья от будущего мужа. Он отдает денежную сумму или другие ценности за то, что забирает одну помощницу из отцовского дома в свою семью. Такой обычай существует у бурят, башкир и народов Кавказа. Антрополог и этнограф Бернгард Петри отмечал, что выкуп и расходы по празднованию свадьбы у бурят оплачивал весь род. Помимо этого, каждый родственник стремился принять по мере сил участие в угощении гостей. В прежние времена, когда скот был общеродовым достоянием, калым выплачивался в казну семьи невесты животными. За некоторых девушек платили до 100 лошадей, несколькими быками, овцами и верблюдами. Некоторым людям выплата калыма была непосильной, из-за этого они не могли жениться или поздно брали женщин замуж. 40-50 лет. Зато богачи могли выбрать самых красивых девушек. Из-за невозможности выплатить колым мужчины могли украсть невесту. Такое поведение встречалось среди тюркских народов, жителей Кавказа и других национальностей России. При этом своровать девушку могли и те, кто не получал благословения родителей на брак. В таком случае молодые люди рассчитывали на одобрение семьи уже после похищения. Мусульманские богословы не признают колым. В религиозной практике существует махр – ценный свадебный подарок жениха невесте. Он отдается именно новобрачной, а не ее семье, и сохраняется за женой при разводе. Махр символизирует не приобретение, а безвозмездный дар жениха невесте. Во время бракосочетания подарок и его стоимость должны быть оговорены при свидетелях. Махр может представлять собой любую ценность. Он выплачивается, исходя из возможностей жениха и обоюдной договоренности брачующихся. Это своего рода социальная защита для женщины в случае болезни или смерти мужа. Ученые и богословы считают, что махр важен, но при этом не обязателен для заключения брака, в отличие от колыма. Союз, при котором стороны не оговорили махр, допустим, но за женихом все равно остается обязанность его передачи. Размер и форма в таком случае определяются в соответствии с местными традициями. В исламе до сих пор минимальным считается махр в 10 дирхамов или 30 граммов серебра. Максимальный, по мнению всех богословов, не ограничен, но желательно, чтобы он составлял в пределах 500 дирхамов или 1500 граммов серебра.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Фома, 73-й, пишет. У меня сын на этой неделе ездил в Армению, на границе с Грузией, провели целый день. Такого хамства ни на одной границе не видел. Ехал с другом армянином на машине, может, это из-за него. Не знаю, Фома. Ну вот, как пример просто, да? Кстати, вы же, кто ездит, можете и написать, как вам вообще там. А в Армению можно, а в Азербайджан, в Баку. Странное мнение, пишет Бон Джови Джон. Так, Бон Джови Джон, я не знаю, зачем в Армению ездить и зачем в Азербайджан ездить. Ну, вот ей-богу, если я не гражданин Армении, и не гражданин Азербайджана, и не гражданин Грузии, я не знаю, зачем туда ездить. У меня нет ни одного какого-то, ни одной секунды, когда я бы вдруг внезапно такой, а не съездить ли мне туда, куда-то? Зачем? Что? Вы знаете, когда там, ну, я имею в виду, например, в Армении такое было, да, антироссийские выступления, или в Грузии, так это вообще было очень ярко все. Когда они там говорили, вон, не приезжайте туда-сюда, а я и не собирался никогда, например, вообще, ни при каких, как бы, условиях я туда не собирался. А что мне там делать? Мне и не интересно. Сказать, что мне интересно? Китай мне интересно. Китай очень интересно. Очень интересно США. Да, США интересно, конечно. А понять, а как они живут? А кто эти американцы, черт побери? От чего они? Ну, сейчас понятно, американцы с нами, мягко говоря, воюют. Поэтому никакой Америки. Вот США, конечно, интересно. Интересно, было ли интересно Франция? Да, Франция была интересна, извините меня, бывшая империя. Вот. Британия было бы интересно? Было бы, но уж очень они агрессивны по отношению к нам, но Британия было бы интересно. Германия интересно? Отчасти интересно. Много русских туда уехало в определенный момент, сильно нахваливали Германию, вот, на фоне того, как у нас обстояли дела в России. Сейчас они как-то немножко по-другому начинают говорить о том, как им хорошо или нехорошо в Германии. Ну, в общем, в любом случае интересно, да? Немецкая философия, не вся, конечно, но тем не менее. Плюс места боевой славы наших предков, плюс, естественно, места позора немцев, я имею в виду, это концлагеря, в которых они убивали людей, вот, посетить, чтобы понять, что творили немцы, да, совсем не так давно. Что-то меньше 100 лет назад. Там все круто, глупо не путешествовать, основываясь на политике, пишет Павел. Почему глупо? Наоборот, глупо думать, что политика вас не коснется. Есть даже выражение по этому поводу. Вы можете не думать о политике, политика все равно думает о вас. Ну, все равно. Если какая-то страна, какую-то страну захлестывает русофобия и ненависть к русским, к русскому языку, ну, вы же не поедете сейчас с туристическими целями на Украину. Нет, у вас не возникает же желания такого. Хотя, я не знаю, может, у кого-то возникает такое же. Нет же желания такого. Вот. Прибалтику не хочется же. Не хочется. Финляндию вообще не хочется. Вообще не хочется. Раньше было интересно, а что там вот дальше Питера? Интересно, как живут финны. Ну, приехал, ну, деревня. Дальше что? Все. Скандинавия в целом была интересна, потому что это такой особый, отдельный немножечко жизнь, да? Вроде как европейцы, но вот эти северные европейцы, у них немножко все по-другому. Было интересно отчасти. Вот. Но в целом интересно именно посмотреть те государства, которые либо когда-то очень многое дали миру, ну, разных вещей, либо сегодня представляют собой образец чего-либо. Это интересно. Ездить по каким-то странам третьим, ну, я не знаю. Если бы у меня просто бизнес там был, хорошо. Если бы у меня там была семья, понятно. Если бы, ну, вот что-то должно быть, какая-то должна быть причина. Я оттуда, там родился, не знаю, вот. И мне очень хочется, ностальгические воспоминания какие-то. Вот я там первый раз влюбился. Других причин вообще не вижу никаких. Хочу посмотреть, что? Что ты хочешь посмотреть? Что ты хочешь посмотреть, что там хуже, чем в Сочи? Ну, как бы, пожалуйста. В Баку в тюрьме сидят наши граждане, включая туриста, пишет Empty Words. Кстати, спасибо, что напомнили. Израиль не люблю, но ездил по святым местам, пишет Андрей. В Израиль, конечно, хотелось бы. Именно с точки зрения изучения тех мест, ну, и колыбель трех религий, извините меня. Да, это иудаизм, конечно же, это христианство, да, это ислам, это очень интересные места. Но это места, мягко говоря, неспокойные. И нынешнее правительство израильское, оно, конечно, жуткое по своим действиям и заявлениям. Я даже их просто не цитирую уже, потому что нет смысла цитировать, да. Они каждый день выдают порцию новой какой-то абсолютно человеконенавистнической вот этой... человеконенавистнических заявлений, не хочу это даже цитировать. Вот. Ты же сам ездил по Прибалтике сколько-то лет назад, я помню, пишет Александр. Да, я сквозь Прибалтику проехал, да. Да. Вот прям сквозь проехал, потому что надо было. Все. Не более того. Я хотел попасть на Курскую, да, косу? Правильно я говорю? Она? Или я путаю название той самой косы? Вот. Ну, то есть, там есть в Прибалтике наша коса, половина нашей. Вот я хотел по ней проехать. И я хотел попасть в Калининградскую область, и я попал. Все. Поэтому, да, я проехал по Прибалтике. В Эстонию я, по-моему, так и не заезжал в связи с этим. Вот. Или мимо я и проезжал Эстонии, чтобы на Псков потом выйти. Ну, как-то так. То есть, может быть, проезжал насквозь. То есть, я там особо ни с кем и не общался. Оренбургские степи, вот где интересно в сентябре. Опять поедем, пишет Фома. Про тех девушек в Грузии читал у испанского блогера, что ему с места сообщили, что они, девушки, провоцировали и даже с балкона облили невесту вином. Ну, как вариант, может, так и было, пишет Олег. Может, не знаю, может быть. Вот, может быть. Я еще раз говорю, что касается групп женщин, которые ездят в Грузию или еще куда-то, у меня всегда возникает вопрос, зачем? Вот что они там делают? Вот, а мы туда едем, чтобы что? Потусоваться. Где? Ну, там, например, в Грузии самые лучшие ночные клубы, или что? Ну, то есть, ночные клубы Грузии лучше, чем ночные клубы Москвы? Ну, сомнительно, да? Ну, во всяком случае, у меня такое ощущение, что это прям сомнительное заявление. Что в Грузии такого есть, чего нет у нас? Сказать? Реально. И почему некоторые люди туда ездят? Сказать? В эфире такое говорить нельзя даже. По закону не положено. Могут посчитать за пропаганду. У них есть что-то разрешенное, что у нас запрещено. Да? Может быть, за этим ездят некоторые? А? Хинкали? Пишет Алекс Поляков. Нет, хинкали у нас не запрещены. Кстати, лучшие грузинские рестораны мира, они, внимание, находятся в Москве. Лучшие грузинские рестораны. Лучшая грузинская еда в Москве. Это 100%, вне всяких сомнений, все это знают. Ну вот. Да, Курская коса. Да, ну вот все, Курская коса. Видите, я не ошибся, все помню. Значит, не соврал, значит, действительно было интересно. Вернулись из отпуска в воскресенье. Двое взрослых, один ребенок, 14 дней, ультра, все включено, Египет, 253 тысячи, смотрели отели, отдых в России от 370, 250 это уже очень дорого, но 300 это уже больше психологического порога, пишет Иви. Иви, понимаю вас, был однажды в Египте. Почему Египет мне интересен? Так же, как, например, почему мне интересна Италия. Или так же, как почему мне, например, интересна Греция. Это, безусловно, колыбель. Мне, кстати, и Иран тоже интересен, но сейчас вот в Иран, как сами понимаете, не очень-то, да? Но это колыбель, опять же, да, цивилизаций, цивилизационной. Мне в Египте очень интересно было, с детства интересно, хотелось, вот, чтобы там какие-то храмы, пирамиды и все это остальное. Вот. Ну, там я встретился с торговцами. И Египет мне разонравился автоматически сразу, и более не возникает желания туда ехать. Потому что совершенно иного я ожидал от Египта. Но, тем не менее, там, Луксор я посмотрел, храм, это в некотором смысле меня впечатлило. Все-таки здорово, когда можно прикоснуться к истории, да. Очень интересно, как люди на планете на нашей жили много-много веков, а даже тысячелетий назад. В Греции, к сожалению, не был. Хотелось бы побывать в Греции. Это вообще колыбель западной цивилизации. Но нет. Ну, не был. Может, когда-нибудь, не знаю. Но все-таки НАТО и все дела. Вот. Италия. Ну, безусловно, интереснейшее место. Опять же, да, опять можно сказать, что это колыбель цивилизации. Но понятно, что римляне у греков все взяли, по сути. Но, тем не менее, Италия великолепное место с точки зрения того, чтобы прикоснуться к истории европейской цивилизации. Великолепное место. Уникальные архитектурные ансамбли существуют в Италии. Поэтому Италия, это, конечно, очень и очень здорово и интересно, я вот так вот вам скажу. Но опять же, вот Италия современная, такая какая-то она, я не могу сказать, что она прям совсем фашистская, но уже такое ощущение, что она полуфашистская. Италия, забывшая, как мы спасали итальянцев в момент ковида, например. Италия, вступившая во все эти коалиции желающих, не вызывает у меня желания посещать ее. Вот, как-нибудь в другой раз, наверное, если получится. А Грузия славится своими винами, кухней и очень темпераментными мужчинами, пишет Анна Травина. Ну вот очень темпераментные мужчины сломали нос очень темпераментной женщине, во-первых, и свободолюбивой. Это первое. Второе, по поводу кухни, еще раз говорю, лучшая грузинская кухня в Москве, это все знают, и лучшие грузинские рестораны в Москве, потому что в них работают потрясающие абсолютно грузины, прекрасные люди, которые готовят настолько вкусно, насколько никто в мире не готовит вкусно. Слушай, хорошая зарплата у них и все дела. По поводу вин. Есть статистика, которая говорит о том, что то количество виноградников, которые есть в Грузии, оно не может обеспечить то количество вин, которое производится в Грузии. О чем это говорит? Это говорит о том, что часть вин в Грузии – это не вино. Это не вино. Вот и все. Если вас интересует, так сказать, туризм, связанный с вином и всем вот этим остальным, извините, у нас есть наш Новороссийск. Ну, да, ну вот так вот на всякий случай. У нас есть наш замечательный Новороссийск. У нас есть Абрау-Дюрсо и все вот это остальное. Все это у нас есть. Торчкам в Грузии давно завинтили гайки. По сути, разницы нет между нами, пишет Лис Хитрый. Балаклава есть, пишет Олег. Крымские, да, есть вина хорошие, безусловно. Ну и вообще, как бы, у нас виноградники-то имеются. В какой-то момент мы поняли, что это важно, и нужно, чтобы это развивалось, и оно было. Вот. Лучшие грузины тоже в Москве, пишет Вадим. Ну, наверное. Давайте так. Большинство тех грузин, которые находятся в Москве, это хорошие люди. Большинство. Есть, конечно, какие-нибудь наверняка бандиты. Какие-нибудь воры в законе там, какие-нибудь страшные и все такое. Геленджик, винный город, пишет Евгений. Ну, естественно, там все рядом. Новороссийск, Геленджик, все дела. Да, что вы говорите, куда ветер дует? Я так люблю Италию, а потом они такие враги, ужас, пишет Катя. Ну да, ну Италия действительно, ну к сожалению, нам на данный момент враг. Ну, Италия вооружает Украину. Италия вооружает бандеровцев. Италия вооружает тех, кто перезахоранивает кости нацистов. да, ну, то есть потроха эти, там уже их нет, нацистов перезахоранивает. И называет это пантеоном героев Украины. Вот Италия их поддерживает сегодня. Италия враг сегодня, да. Ну, а как, ну, куда деваться? Нравится ли мне это? Мне это вообще не нравится. Мне это вообще не нравится. Вот. Ну, что поделать, такая, такие времена. Итальянцы почему-то, их правительство почему-то выбрало такой путь. Почему-то Мелони не решилась на то, чтобы проводить свою самостоятельную политику, которая бы не отличалась бы, например, русофобией. А, например, она бы была бы, отличительной чертой ее была бы русофилия, любовь к русским. Но нет, этого не произошло. Все, в коалициях они там ходят, все обнимаются, в Киев ездят и все дела. Ну, поэтому, ну, что тут говорить. Вот. Про новороссийские балаклавские вина, типа вина, очень смешно, пишет Павел. Ничего смешного, Павел. Более того, если вы посмотрите, как наши вина участвуют, несмотря ни на что, в международных соревнованиях по качеству вин, и там выигрывают, вы немножечко, мне кажется, пересмотрите свой взгляд на эти вещи. Да? Ваша слепая, ну это не ненависть даже, а презрение какое-то к продукции, производимой в России, оно ничем не оправдано. Вообще ничем не оправдано. Доброе утро, все правильно. Это говорят так, пока в ресторане, услышав русскую речь, просто проигнорируют, пишет Павел. Не понял. Наши вина занимают первые места в мире по качеству и вкусу, пишет Октябрина. Да, просто Павел не в курсе определенных соревнований, которые существуют. А самые интересные вещи начинаются при слепой дегустации. То есть, когда тот, кто дегустирует, не знает, что он дегустирует. И вот там-то наши прям начинают очень хорошо сразу набирать очки. Естественно, когда не слепая дегустация, начинается вот эта политика. Как в любом конкурсе, хоть песенном, хоть каком, кинематографическом. А вот слепая дегустация, оказывается, немедленно приводит к тому, что наши вырываются на очень высокие места. А как так происходит? Не задавались вы этим вопросом? Павлу, видимо, с грузинской, так сказать, подавай вот этой вот всей штукой. Лис хитрый говорит. Ну да, был же один там журналист грузинский. Где он, кстати? Не посадили его в тюрьму? Если не посадили, то неправильно. Он же говорил, что он мочится в то вино, которое отправляют в Россию. Помните, был такой? Русофоб страшный такой. Про нашего президента неприятные вещи говорил. Сидит он в тюрьме или не сидит? Ну так, просто вопрос. Вот. Так, а почему мы помогали в ковид именно итальянцам и зачем, пишет Татьяна. Ну, кто попросил нас о помощи, тому мы и помогали. Итальянцы были в бедственном положении. Мы им помогали. Мы считали, что у нас дружеские с ними отношения. Мы считали, что итальянцы с нами дружат. Мы считали, что они нас понимают лучше, чем многие другие европейцы. Мы считали, что у нас с ними здорово получается налаживать взаимодействие. Послушайте, по поводу Запада. Возможно, мы об этом забыли, но я скажу кое-какие вещи, которые, как мне кажется, основополагающие в разговоре о том, какие у нас отношения с Западом сегодня. Прям фундаментальные вещи. Запад в определенный момент перекрыл поток в Россию лекарств для детей. Вот лекарств, причем таких крайне необходимых для детей с тяжелыми заболеваниями. Просто перекрыл поток лекарств, внимание, для детей. То есть конкретно Запад в своих санкционных пакетах подписал, по сути, приговор некоторым детям в России, у которых тяжелое заболевание. Понятно, что наша фарма напряглась сильно в этот момент, и сейчас вот у нас есть данные, что наша фарма там за последний год, что ли, 200 новых наименований выпустила и все остальное, то есть там семимильными шагами развивается. Но ведь дело не в том, что мы сидели на месте и ничего не делали, и стали развиваться только тогда, когда петух в известное место клюнул. А дело в том, что они лишили детей медицинской помощи, российских, русских детей, и не только русских, то есть я имею в виду национальности, всех национальностей. Вот такая тема. Я понимаю, что взрослые люди между собой что-то делят, я уже говорил об этом в эфире, что-то делят, да, что-то серьезное. Мы говорим об истории, мы говорим о том, что, ну, как бы нацизм поднимает голову, и все вот это мы говорим. И идет борьба, да. Но дети... Ну, дети, вы бьете по детям. Ну, что можно сказать хорошего о тех, кто атакует детей намеренно? Скажите, когда детей, которые нуждаются в лекарстве, лишают этого лекарства совершенно осознанно Запад, чем это отличается от того, чтобы, например, детей лишить еды, и они умирали от голода? Вот чем это? А чем это отличается от тех бомбежек, которые осуществляет сейчас Израиль в секторе Газа и будет дальше, судя по их заявлениям? А чем это отличается? Ведь это убийство. Ну, реально ведь это убийство. Нет? Ну, ты просто говоришь, понимаете, тут дети, и они ни в чем не виноваты. Вот, допустим, мы можем выяснять между собой, взрослые, кто в чем виноват, и кто прав, кто не прав. Дети ни в чем не виноваты. Вы по детям бьете? Что за прикол? Фашисты кто запретил такое, пишет добрый хирург. Добрый хирург, да? Да, так и есть. Просто вот этот элемент, как бы этот момент, мы почему-то вот, он широко не обсуждается. А его бы вот надо широко обсуждать на самом деле. Именно этот момент был, вот я прям помню абсолютно точно, они прям по некоторым видам помощи, ну не помощи, а просто лекарства, чтобы мы их могли купить. Именно которые были необходимы именно детям, и там, например, по спинально-мышечной атрофии и так далее, СМА, они просто закрыли и все. Мы такие, в смысле? Ребята, в смысле? Вы что, детей атакуете? Очень маленьких детей. Год. Понимаете? Там специфика, вот, например, СМА заключается в том, что там нужно в маленьком возрасте вот эту сделать, как это, ну, прививку назовем это так. Ввести это лекарство, и тогда все будет хорошо. Оно очень дорогое и все такое. И Запад же это блокировал, насколько я помню. К нам приезжали лечиться и американские дети. Известная питерская история американского ребенка с заболеванием кожи, пишет Нилс Майкл. Кэнди Оуэнс, журналистка, была в России. Вот, сейчас она выпустила благодарность, сказала спасибо огромное врачам в России, потому что когда она была здесь, у ее помощника инсульт случился. Наши врачи спасли его и выходили. Все, он в норме. Взрослый мужчина, насколько я понимаю, там. Все. Потому что наши врачи — это врачи. Понимаете? Запад — это убийцы, они не делают различий, пишет Елизавета. Ну, получается так. То есть можно, конечно, попробовать какой-то другой вывод сделать из этой истории. Но мы же можем сейчас взять и поднять это все. Вот интернет. Так, Запад запретил продажу лекарств необходимых детям в России. Вот, сейчас найдем, наверное. Да, вот, Запад, санкции первой необходимости, включая лекарства, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фильбермайер газете Der Spiegel, например, вот такое. Россиян лишают импортных лекарств. Внимание, это вообще 27 ноября 2019 года. Запрет на импорт из США и других государств фармацевтических препаратов, аналоги которых есть в России. Ну, не знаю. Вот. По-по-по-по. Ну и так далее. Аналоги понятно, это другая тема. Российский суд предоставил ГК «Промамед» принудительную лицензию на производство аналогов ветеринарного препарата в России. Это не достижение фармы, пишет Александр. А чье это достижение, объясните? Так, почему ты не говоришь, вследствие чего запретил, пишет Наталья. Вследствие чего Наталья запретил, скажите. Вследствие чего Запад решил убивать детей, давайте. Наталья, пожалуйста. Ребята, все вот сейчас тишина полная. Наталья вступила. Почему ты не говоришь, вследствие чего запретил? Давайте, Наталья, вследствие чего Запад решил убивать наших детей? Давайте. Рубайте. Что дает Западу моральное право убивать детей? Давайте. Приведите пример. Что это обосновывает из наших действий? Что дает им право бить по детям? Что дает им право детей лишать лекарств. Давайте. Все, Наталья, мы ждем ваших сообщений. Целая минута есть до новостей, потом еще новости целые будут. А потом еще целый час можно будет говорить. обсуждать ваш аргумент. Очень интересно, Наталья. Сейчас будет дискредитация, пишет дело техники. Что за Наталья? Это просто чудовище, пишет Игорь. Я не знаю, что это за Наталья, и не даю пока никаких оценок. Давайте, Наталья, вследствие чего можно детей лишить лекарств? Давайте. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вот. Если нет совести, то все дозволено. Только совесть может не позволить убивать детей через санкции и многое другое, пишет Сергей. Вот. Вот. Что-то, Наталья, вы почему-то не пишете мне сообщение. Я не знаю, почему. Может, передумали. Поэтому многие призывают все делать самим в своей стране, чтобы не быть зависимыми, тем более от наших врагов, пишет Олеся. Ну, это правильно. Это правильно. Вот. Вы не прочитайте. Я однажды вам так же ответила, пишет Катя. Катя, я не знаю, где вы мне однажды и как ответили, но ответьте сейчас за Наталью, если хотите. Пожалуйста. Жду вашего аргумента. Начало войны, там тоже дети, Макаревич объяснял, пишет Наталья. Макаревич объяснял? Ха-ха-ха, ну все, Наталья, спасибо за этот аргумент. Ну, если хотите, я могу вам развернуто ответить после 9:00. Но на всякий случай ответьте мне, хоть по один западный ребенок пострадал от тех военных действий, которые развиваются у нас. Наши дети страдают, на Украине дети страдают, а американские дети как страдают, можно спросить вас? Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. «Яндекс.Дзен» «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
13: Неподалеку от Патриарших прудов в Трехпрудном переулке находится семиэтажный дом из бордового кирпича. Это бывший дом кооператива творчества. Красно-кирпичное здание выглядит необычно и напоминает гибрид барокко и средневековой крепости с дозорными башнями по углам. Считается, что балконы в этом доме напоминают гнезда ласточек. На месте этого здания в XIX веке стоял одноэтажный деревянный дом семьи Цветаевых. Поэтесса Марина Цветаева прожила там почти 20 лет. Здание принадлежало ее отцу, профессору Московского университета Ивану Цветаеву, основателю музея изобразительного искусства имени Пушкина. Трехпрудный переулок получил свое название в XVIII веке. Он назван так в честь трех прудов, которые были в усадьбе патриарха на Козьем болоте. Позже усадьбы на этой территории стали дробиться. В те годы там началось активное строительство. Так и появился небольшой дом, где долгое время жила Марина Цветаева. По воспоминаниям поэтессы, это было целое имение с внутренним двором. Засыхали в небе изумрудном капли звезд и пели петухи. Это было в доме старом, чудном. Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном, превратившийся теперь в стихи. Так писала Цветаева. 1913 году деревянный дом Цветаевых по наследству перешел брату поэтессы, Андрею. Во время Первой мировой войны он отдал это жилье под нужды лазарета. После Октябрьской революции дом сгорел, его развалины снесли, а участок приобрел кооператив творчества. Многоэтажные по меркам 20 века дома Цветаевой не нравились. Домики со знаком породы, с видом ее сторожей. Вас заменили уроды, грузные, в 6 этажей. Кроме того, в этом доме жила эстрадная певица Изабелла Юрьева. На фасаде здания ей установлена памятная доска. Сейчас в доме часть квартир сдается в аренду, часть выставлена на продажу.
2: Анатомия Москвы.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 20 градусов, ощущается как 20 градусов. Наталья мне пишет: «Я тебе пояснила, что все взаимосвязано, око за око, не слышал про такое», пишет Наталья. Ой, Наталья, не думал, что мы так близки, что аж перешли на «ты» с вами, ну хорошо. «Когда-то я тоже думала, что начавшим войну нет оправдания». Наталья, у вас какая-то каша немножко в голове, ну хорошо, сейчас разберемся. Значит, по поводу того, что вы мне привели в пример Макаревича, который сказал про око за око, дети там, и поэтому, значит, Запад бьет по российским детям. Вот смотрите, Израиль сегодня, в котором живет Макаревич, бьет по детям Палестины. Импорт зарубежных препаратов, например, те же самые препараты, типа Золгенсмы и всего остального от СМА, они идут из США и из ЕС, ну, в зависимости от того, кто производитель, да? Вот. И эти препараты поставляются в Израиль даже по специальному протоколу. В течение, по-моему, там 2 часов они поставляют, если вдруг резко настолько необходимо. То есть Израиль сам не производит эти препараты. Что Макаревич скажет по поводу израильских детей, которые нуждаются сейчас в помощи? А, ну, как бы дети такие везде есть, которые нуждаются в помощи. Что скажет он? Вот, Наталья, как бы на этом наш разговор, в общем-то, может и завершаться. Вы немножко не понимаете. Слегка. Потому что, когда вы приводите в пример мне настолько исчерпавшего всяческое доверие к себе человека, как Макаревич, вы, конечно же, используете, ну, как сказать, нерабочую схему. Конкретно Макаревич исчерпал себя абсолютно. С точки зрения морали и нравственности, Макаревич вообще не может ничего говорить более, на самом-то деле. Именно он. Я знаю, что есть разные люди. Есть люди, которые уехали из России, есть люди, которые в России живут, у кого-то критический взгляд и все остальное. Но вы привели пример именно этого человека. Именно этот человек растратил всякое уважение, которое когда-либо вообще к нему кто-либо испытывал. И именно вследствие своих заявлений, абсолютно негуманных, мягко говоря. Человек, проявлявший и проявляющий двойные стандарты на протяжении, наверное, всей своей жизни. Ну, это точно не духовно-нравственный камертон, по которому мы должны с вами внезапно ориентироваться на то, а как бы нам настроиться. Вот. Это вот что на заборе написано, вот примерно так же. Вот Макаревич сказал, на заборе написано, вот Сергей написал. Он разве не иноагент? Ну, наверное, да, он, наверное, иноагент. Меня это сейчас не сильно волнует, да? Я немножко о других вещах говорю. Вот, поэтому те удары, которые осуществляет Запад, Запад, я подчеркиваю, по нашему обществу и в том числе по детям, они никакого оправдания иметь не могут. Никакого оправдания эти удары иметь не могут. Политика двойных стандартов нам известна. Она известна, например, нам в спорте. Когда нас отстраняли от соревнований из-за военных действий, в том смысле, что нельзя флаг, нельзя гимн, вообще страна-преступник, страшное дело. А вот, например, Соединенные Штаты Америки никуда не отстраняют, и в Соединенных Штатах Америки идут чемпионаты, хоть по футболу, хоть Олимпийские игры, хоть что вообще, ничего никого не отстраняют, а девочки в Минабе убиты американскими ракетами, а американский президент делает вид, что он дурак на камеру и говорит, ну, мы не знаем всего, может, это ИИ. Ну, да, ИИ, конечно, да, нарисовали, как всегда. Вот. Просто спросите у Натальи, какие паспорта у нее есть, пишет Игорь. Да не буду я спрашивать, я уверен, что Наталья вполне себе наша. Никаких там паспортов особенных нет. Перестаньте прям везде искать агентов. Хотя, с другой стороны, ну, я не исключаю, что, наверное, агенты вражеские, они могут настолько топорно действовать. Но такая топорность, она как раз выдает, скорее, нашего заблудшего человека, нежели какого-то агента конкретного. Понимаете, да? Как мне видится. Возможно, я ошибаюсь. Кто такой Макаревич? Разругался с друзьями, этого достаточно, пишет Аркан. Да ну нет, ну с друзьями все мы можем разругаться. Друзья могут быть неправы, понимаете? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, и все в таком духе. Возможно, в какой-то момент Макаревич мог выступать как духовно-нравственный камертон и говорить о том, что мы все неправы, а он один прав. Потому что мы вот воюем, а он нет, он против войны. Но, понимаете, конкретно в Израиле он доказал, что он не против войны. Он за войну. Вот в чем дело. Он за войну. Он поддерживает войну. Но, внимание, поддерживает какую-то конкретную войну по каким-то конкретным причинам. Он не человек, который выходит, это не хиппи, который выходит и говорит, я против любых военных действий. Да, любое оружие это плохо, люди, любите друг друга. Нет, нет, нет, нет. Это другой персонаж, другая тема. Гребенщиков, кстати, туда же, финансировавший ВСУ, отправляется. Туда же. Вот эти все рассуждения на тему мира, любви и всего остального, они возможны только от людей, которые не поддерживают никаких военных действий, дорогие друзья. Не поддерживают никакую из сторон конфликта. Да? Вот есть конфликт, вот есть две стороны. Допустим, ты считаешь, что вот это очень плохо. Если ты человек мира, как ты можешь поддерживать какую-либо из сторон? Если ты поддерживаешь одну из сторон, значит, ты на стороне в конфликте. Правильно? Ты не над конфликтом, ты в конфликте. Если твои деньги идут на финансирование в ВСУ, если в рядах ВСУ есть подразделения, наименования которых это абсолютное копирование названий немецких подразделений времен Второй мировой войны, если есть подразделения, которые называются, цитата дословная, «героев УПА», если эти в кавычках «герои УПА» занимались геноцидом евреев, русских, поляков и других народов на территории Украины и, в и на сопредельных территориях, как ты можешь их поддерживать? Ну, ты их поддерживаешь. Так кто ты есть тогда? Какой ты камертон? Какая нравственность? О чем вы говорите? Мне даже отчасти неприятно, что мы вынуждены опять говорить об этих людях. Я искренне считал, что их уже забыли, потому что они достойны только ледяного презрения со стороны всех добрых людей, как мне кажется, всего мира. Но никак не внимание. А мы внимание им уделили уже очень много. Благодаря вам, Наталья, спасибо большое. Вот. А ты тоже разделяешь точку зрения всех тех, кого цитируешь? Я говорила про мнения, они разные, пишет Наталья. Наталья, ну давайте не будем вилять. Зачем? Я попросил, приведите мне мнение врага. Ну зачем мне мнение врага? Я знаю мнение врага. Мы говорим о том, что враг делает, а не какое у него мнение на этот счет. Чем он прикрывается, враг, мне тоже известно, Наталья. Ну, как бы, помогать мне с тем, чтобы узнать, что говорит враг, зачем? Я сам знаю, я вам могу рассказать. Я каждый день это читаю, каждый день это смотрю. Мне это надоело все, если честно, читать и смотреть. Бесконечные все. Сегодня очаровался, завтра разочаровался. Не я, а они там все очаровываются и разочаровываются нами. То у них какой-то переговорщик новый готовится, то у них не готовится новый переговорщик, то они нас там принуждают к миру, то пора заканчивать военные действия. Я за всем за этим наблюдаю. То они введут какие-то войска на Украину, то они передумали вводить войска на Украину. Да. Добрый день, а звонки принимаете? Очень хочется обсудить этот вопрос, пишет Виталий. Виталий, честно, больше по сообщениям, по одной простой причине, я так могу больше всего прочитать. Мнение мнениями, а есть здравый смысл, пишет Алексей. Да даже не здравый смысл, мы даже не о справедливости сейчас говорим. Мы сейчас говорим о милосердии. И вот этого милосердия на Западе нет. Вот есть такое выражение, милосердие выше справедливости. Допустим, в их системе координат мы плохие, они сами так определили. И они по справедливости карают плохих, по их справедливости, как они считают. История показывает, что нет, мы не плохие, мы правы, и по Минским соглашениям мы правы, и потом, что, потому что бандеровцев прославляют, глорификация нацизма происходит как на Украине, так и в Европе на самом деле, потому что они кричат лозунги бандеровцев украинских, мы правы, исторически мы правы. Ну, допустим, они считают, что справедливость, она должна быть другой. Справедливость заключается в том, чтобы они контролировали все, а мы ничего не контролировали. И мы, по их справедливому взгляду, не имеем права на независимое мнение. Допустим, милосердие где? Милосердие к девочкам в Минабе где? Милосердие к палестинским детям где? Милосердие к русским детям где? Его нет. Его нет. Вы спросите, а где наше милосердие? Так я вам скажу, этих ВСУшников, которых отлавливают наши, ну, если есть возможность их взять живыми, их берут живыми. Отмывают их, кормят их, интервью они дают, сидят там, курят сигаретки. Вот одно из интервью я опубликовал у себя в канале ВМАКС, его нельзя дать в эфир, там много мата. Рассказывает один из ВСУшников, как он попал в ряды ВСУ. Я так понимаю, штурмовики его определили в связи с этим. Играл в игру, сидел дома. КС, Counter-Strike. По-моему, последний это CSGO, да? Вот, в КС-ку играл. Это сетевой шутер. Ну, там стреляют. Есть там всегда, ну, как бы, карты, и на этих картах ты играешь. Две команды. Одна силовики, так скажем, другая террористы. Ну, террористы и контртеррористы их там называют. Играл за силовиков этот гражданин Украины, находясь на территории Украины. Убил одного из террористов в этой игре. Этот террорист ему по связи внутри этой игры голосом сказал, что он недоволен. Тот сказал ему, что, мол, получай и все такое. Тот террорист, убитый, говорит ему... А я в ТЦК работаю, я тебя найду, будешь выпендриваться. Тот говорит, ты найдешь только у себя в штанах половой орган. Ну, почти дословно воспроизвожу. И через день к нему или через два приехал воронок. Воронок как раз. Вот, понимаете, все бусик, бусик, воронок это. Это воронок. Воронок приехал. И сказали, ну что, Феникс, это его позывной там, доигрался? Ну, мягко говоря, доигрался, там другое слово. Договорился, мол, и отправили его на фронт. Такие пироги. Ну, вот как бы две интересные вещи. ТЦК играет за террористов, что очень-очень, мне кажется, показательно и логично. Это прям очевидно. Они и в жизни за террористов, и в игре они тоже за террористов. Всегда. То есть, не меняют команды. Вот, это первое. А второе, вот тебе и Украина, как говорится. Вот тебе и пленные ВСУшники. И что? И вот сидит этот пленный ВСУшник, рассказывает истории. Наш слушают, а что делать? Все. Очень часто слышу от наших соотечественников про гуманитарную помощь 90-е, без которой бы мы с голоду умерли, и про лекарства импортные в том числе. Может, вы в курсе, на каких условиях поставляли гумпомощь, пишет Виталий. Виталий, тут интересно не про гумпомощь сказать, а интересно сказать о том, что эта гумпомощь потребовалась вследствие развала нашей страны, над развалом которой те, кто нам потом поставлял гумпомощь, очень сильно работали. Эта гумпомощь нам, необходимости в ней, пока страна не развалилась, не было. Обратите на это внимание. То есть, на всякий случай, напоминаю, есть такой террорист-экстремист, иноагент и все остальное, Бабченко, помните? Когда-то был российским журналистом. Этот Бабченко сказал, что у него, значит, мечта с танка «Абрамс» на Тверской раздавать гуманитарную тушенку. Гуманитарную тушенку. Да? И вот представьте себе ситуацию, при которой бы Запад таким образом с нами повоевал, что мы бы проиграли, да, мы бы потерпели поражение, правильно будет сказать, это не игры компьютерные. И вот здесь появился бы Бабченко на Тверской, на танке. Мы, изможденные голодом, кто остался жив, подбегали бы к танку «Абрамс» и ели бы гуманитарную тушенку, потому что еды нет. И после этого годами бы вспоминали, как Бабченко и американцы на танке «Абрамс» нам очень сильно помогли выжить. Ребята, то, что в концлагерь завезли немного хлеба, это, конечно, очень интересно, и мы можем за это благодарить. Но как так получилось, что это превратилось в концлагерь? Гуманитарная помощь, которая нам помогла выжить в 90-е, потребовалась вследствие того, что те, кто нам ее поставлял, нас уничтожили, раздавили нас. Ясно? Гуманитарная помощь. Вот уж спасибо большое, как говорится, поклон в ноги просто. Вроде он как про Красную площадь говорил, пишет Нилс Майкл. Нет, я запомнил следующее. Как он, украинский толстый-то такой, руководил раньше ВСУ, забыл его. Толстый, в Лондоне сейчас сидит. Самовлюбленный такой, хряк. Как же его фамилия-то, не помню. Он собирался по Арбату проехать на танке, а Бабченко собирался по Тверской проехать и вот гуманитарную тушенку раздать. Ну, возможно, он по Тверской хотел доехать до Красной площади, там же по прямой. Кто был в Москве или вообще москвич, знает. По прямой по Тверской едешь, ты и доедешь до Красной площади. Там вот нулевой километр, все. Залужный. Да, Залужный вот собирался по Арбату проехать. Внимание, Залужный говорил, что он проедет по Арбату до 22-го года. Подчеркиваю всемерно для вас эту информацию. Это очень важно. Бабченко тоже собирался раздать гуманитарную тушеночку до 21-го года. Их угрозы проехать здесь на танках, когда мы будем умирать с голоду, чтобы нас накормить. Ну, кстати, Залужный и не собирался. Он собирался просто с украинским прапором. Прапор это, как бы, по их мнению, флаг так называется. Вот, с украинским флагом проехать вот по Арбату. Все, вот у него такая мечта. Почему-то по Арбату. Вот. Бабченко чуть лучше ориентировался в Москве, и поэтому сказал Тверская, естественно. С гуманитарной тушенкой очень. Большой наш друг. Вот. Кто-то еще хотел кофе в Ялте пить, пишет Денис. Да, были и такие. Еще, если не ошибаюсь, ООН признала вину Грузии в конфликте 2008-го, пишет Виталий Косянов. Абсолютно верно, Виталий. Да. Да. По итогу, через много лет разбирательств, выяснилось, что тогдашнее грузинское правительство проявило военную агрессию. То, что мы говорили с самого начала. Мы защитили людей от военной вооруженной агрессии со стороны грузинского режима, возглавляемого преступником Саакашвили, который сейчас в тюряге сидит. Он не помер еще? В тюряге сидит в Грузии. Это преступник. Мы защитили людей. Вот так. Все то, что мы сегодня говорим по поводу киевского режима, это правда, это такие же преступники, ну, уже гораздо более масштабные, конечно, преступники, чем Саакашвили, но суть одна. И да, когда мы победим, через какое-то время, какой-нибудь ООН или кто-нибудь еще скажет, слушайте, ну, правда, там прямо этот переворот был антиконституционный на Майдане, и правда, там бандеровцы были, и, честно говоря, глорификация нацизма, и вот это вот, конечно, перезахоронение нацистов на территории Украины как бы указывает нам, и еще вот эти подразделения, которые называются так же, как немецкие подразделения времен Второй мировой, это, конечно, да, это, конечно, нацизм, так-то вот, если задуматься, конечно, так получается. Они не скажут, русские были правы, никогда они этого не скажут, но они потом просто спокойно расскажут о военных преступлениях когда-то, когда это уже не будет иметь никакого значения абсолютно. Спокойно, тихо, аккуратненько сольют эту историю. Потом. А сейчас они будут всемерно поддерживать. Понимаете, как они поддерживали международных террористов на территории Северного Кавказа, которые в спайке с украинскими бандеровцами действовали. все эти Саши Музычка и прочие уроды. Кстати, Музычка почил в аду сейчас наверняка. Вот, а где он еще может быть? Вот, все вот это вот, вот эта вот грязь вся, и вся эта нацистская, она очень четко в спайке действовала с вот этими исламистами, террористами со всего мира собранными, которые наводили свои порядки, пытались на Северном Кавказе. Мы их оттуда вышибли всех, разнесли. Вот. Но это все одно. Саакашвили, террористы на Северном Кавказе, украинские бандеровцы — это все один фронт, одна сторона баррикад. И Макаревич, их спонсирующий, там.

У нас, у наших людей она прощения попросить не хочет. У жителей Белгорода, у жителей Курска не хочет она попросить прощения. У жителей Крыма нет желания просить прощения. Ни за что, конечно. Жителей Донбасса, которых начали убивать прямо сразу после того, как Майдан закончился. У тех родственников, которые потеряли своих близких в Доме профсоюзов, никто прощения просить не хочет. Вот почему-то вот такая история, понимаете? Ну вот. Вот. При том, что армия Грузии тщательно готовилась по западному образцу. Их же инструкторами пишет Лис Хитрый. Ну, естественно, все одни и те же темы. Все одно и то же. Все одно и то же, и все одни и те же. И на арене все те же самые. И Бен Ладен готовился западными спецслужбами. А потом что-то пошло не так. Не так, что ли? Американцы не виноваты в создании Аль-Каиды? Давайте вот прямо спросим. Аль-Каида потом не трансформировалась в исламское государство? Нынешнее сирийское правительство — это не осколок исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Те, кто возглавляет сегодня Сирию, за них якобы вот эта вот награда американским, ну, американцами не давалась, вот за ШРА 10 миллионов долларов давалась, а потом что-то передумали американцы почему-то. Но надо было убрать Башара Асада, этого страшного тирана, этого ужасного тирана, он такой страшный тиран. А потом мы видели зачистки деревень и городов в Сирии. Зачистки — это как бы мягкое слово. Факты геноцида местного населения, которое по какой-то причине не понравилось новому, так скажем, правительству. Деревни просто расстреливали, резня адская. Все кадры есть в интернете, пожалуйста. Вот, идите, смотрите. А зачем нужна была другая Сирия? Зачем нужна была Сирия без Башара Асада? Сказать, чтобы быть ближе к Ирану. Чтобы лететь на территории Сирии в сторону Ирана и бомбить его. Чтобы уничтожать школы в Минабе и все остальные учреждения в Иране. Для того, чтобы сломать Иран. Вот для чего нужно было сломать Сирию. Вот для чего там нужен был кто угодно, кто ляжет, так скажем, под американцев. Вот и весь разговор. Потому что Сирия, которая не пытается с американцами в одну калитку играть против Ирана или кого бы то ни было в регионе, она не дает пролететь самолету с бомбой, который полетит бомбить Тегеран. Все. Неудобно. А че мы Сирию-то не защитили, пишет Катя. Ой, Катя. Потому что у нас не хватит сил на все и всех. Потому что мы имеем противника, который нас превосходит в финансовом смысле и в смысле влияния. Потому что мы действуем как в бою, да, там, в драках вот этих вот, в спортивных состязаниях. Это называется андердог. Потому что они чемпионы. Потому что у них страна не рухнула в 91-м году, а у нас рухнула. А они чемпионы. Они правят миром. Понимаете, какая история интересная? Вот, может быть, как бы вы не в курсе просто. Иран сломать не получилось, пишет Конь-Огонь. Все для этого делается. Без Сирии, которую они фактически взяли под свой контроль, да, у них было бы еще меньше шансов сломать Иран. Еще. Вот. Так. Не, да, не стоит прогибаться под измеченный мир. Так, всегда подозревал эту тусовку, что они ненавидят Россию, и СВО сделало свое дело, пишет Игорь Вейт по поводу этих всех. Вы знаете, есть одна понятная, как мне кажется, вещь. Много людей в России живет, разных. Кто-то живет в России не потому, что он считает Россию своим домом, а потому, что он считает местом заработка Россию. Вот эти люди, они зарабатывали в России. И никогда Россию не любили, потому что, а зачем любить? Ну, как бы, это просто как ну, корпорация для них. Вот они как корпорацию рассматривали Россию. Вот и все. То есть, на самом деле, я их даже, вот если откровенно, не могу обвинить в предательстве. Это не предатели. Это были люди, которые просто здесь зарабатывали. Все. Ну, они здесь зарабатывали. Ну, не в Америке, а где-то еще. Они вот здесь зарабатывали. У них получалось здесь зарабатывать. Но они зарабатывали. И все. Но они никогда не любили и не...

0: никогда не считали себя частью России. Единственное, как я считаю, единственный момент, который меня как бы удивляет и смущает, когда они начинают от имени всего народа нашего говорить. Вот это вот действительно смешно. Да вы этого народа не знали никогда, и не любили никогда, и не считали себя частью этого народа. Почему вы вдруг начинаете говорить от его имени? 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: В 19 веке она была известна по абрамцевскому кружку и, как ее называли Иван Билибин, Леонид Пастернак и Александр Бенуа, крестной матерью модерна. А сейчас она чаще упоминается как сестра Василия Поленова. Речь идет о Елене Поленовой. Она родилась в творческой семье 27 ноября 1850 года. В детстве Елене преподавал тогда еще студент Академии художеств Павел Чистяков. У 9-летней девочки был талант, но она не могла продолжить образование в Академии художеств. Женщин туда не принимали. Поэтому в 14 лет она поступила в рисовальную школу Общества поощрения художеств. В учебном заведении на 3 года училась у портретиста Ивана Крамского. В 19 лет Елена Поленова отправилась в Париж и поступила в студию живописца Шарля Шаплена. Художник высоко оценил способности девушки, однако отмечал, что ей не хватает технических навыков. Сама Поленова впоследствии жаловалась на невозможность получить основательное образование. «Того, что дает школа, вовремя пройденное, мне ужасно не хватает». В 1878 году она продолжила обучение сразу в 2 классах школы общества поощрения художеств – акварельном и керамическом. Впоследствии девушке были присвоены малая, а затем и большая серебряные медали за работы по керамике. Художницы также выделили деньги на поездку в Париж. «Какой скандал, Вася! Меня посылают в командировку за границу от общества поощрения!» Я думаю, это первый пример в истории, по крайней мере в русской, чтобы особа нашего бабьего сословия получала поощрение и отправляема была в командировку с целью изучения и так далее, сообщала Поленова брату Василию. По приезде она обрела призвание и признание, чем она только не увлекалась. Художница писала акварелью и маслом, изучала русский фольклор, а также записывала народные сказки. Впоследствии она станет одной из первых, кто иллюстрировал детские книги. Любовь к народному творчеству привела Поленову к тому, что она много ездила по деревням, собирала и зарисовывала декоративные предметы русского быта. Она создала уникальные эскизы мебели и предметов. Благодаря художнице в Абрамцеве открылась столярно-резчицкая мастерская. В конце 19 века вошел в моду неоромантический русский стиль, и резные изделия по эскизам Поленовой стали украшать многие аристократические гостиные. Уже после кончины художницы ее проекты получили признание в разделе ремесел российского павильона на Парижской всемирной выставке в 1900 году. Елена Поленова трагически скончалась. Она упала с повозки и получила травму головы, а после тяжело болела 2 года. Ей было всего 47 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все. Какие еще новости на самом деле сейчас, так скажем, в топе? Еще со вчерашнего дня, ну, вы знаете, да, Кир Стармер ушел в отставку, и теперь новый премьер в Британии, зовут его Энди Бёрнем. Новый премьер Британии заявил, что продолжит поддержку Украины. Я буду с ним на 100%, как был с ним и Кир Стармер. С ним это, видимо, с Зеленским. И добавил, что сегодня позвонит Зеленскому и Дональду Трампу. Ну, это вчера еще было, пишет Sky News. Ну, все понятно, значит. Очередной британский придурочный премьер, у которого вместо мозгов только ненависть к России. Теперь экс-глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг назначен министром обороны. Предыдущий министр обороны тоже русофоб, причем, кстати, он такой чернокожий был. Вот, все, отправился в отставку. Кретин редчайший был. Значит, Стритинг у этого... Морда вполне британская, так скажем, классически. Политик ранее заявлял, что считает Россию серьезной угрозой безопасности Великобритании и Европы, называл Украину фронтом для всех. Стритинг также выступал за отправку британских миротворцев в зону боевых действий. Короче говоря, если вы рассчитывали, что в Британии какое-то нормальное правительство внезапно появится, это вы зря. Но я не рассчитывал, поэтому мне и расстраиваться не нужно. Правильно? Стармер — это кто, пишет Гермошлем. Вот и правильно. И, соответственно, новых, к сожалению, вот мне придется запоминать, потому что оперировать нужно будет это в новостях. Ну, ничем они, короче говоря, не лучше. То же самое. У Достоевского в «Бесах» есть фраза, что русские либералы не любят Россию, они смотрят на Запад и во всем ему подражают, пишет Елена. У Достоевского есть и помощнее там, облизать сапог, что-то такое, значит, это мечта либерала. Ну, он вообще либералов не любил. Объективности ради, я не знаю, можно ли сравнивать либералов тогдашних, российских, и сегодняшних. Может быть, и уже это и невозможно. Дело в том, что сам Запад не отличается либерализмом. Если уж прямо честно говорить, как бы тот либерализм, который проявляется в превосходстве личного над коллективным, в виде того, что богатеют богатеи, ну, как бы, если это либерализм, то понятно. Что касается поуехавших отсюда агентов западных, ну, они абсолютные радикалы. Обратите на это свое внимание. Люди, исповедующие либеральные ценности, как они есть, никогда бы не делали подобных заявлений, подобных тем, что делают вот эти вот все персонажи и бывшие, так скажем, редакции, которые официально располагались у нас здесь, сейчас они располагаются за рубежом. Нет-нет, это радикалы, это экстремисты, это люди, мечтающие вешать тех, кто с ними не согласен, на забор, вешать на какие-то там... На фонари. Ну, короче говоря, они жаждут расправы. Это вообще никакой не либеральный подход. Это все вранье. Они прикрываются словами о либерализме, хотя очевиднейшим образом не принимают чужую точку зрения вообще. То есть вот эти все разговоры о том, что я с вами не согласен, но я готов умереть за то, чтобы вы высказывали свою точку зрения, этого всего не существует. Нет. Они точку зрения чужую преследуют. Преследуют агрессивно. Значит, они не либералы. Либералы, правильно? Так, дальше. Еще одна тема, на всякий случай, которую стоит упомянуть. Такер Карлсон рассказал о Кае Каллас. Ну, вы знаете, да? Значит... Такер Карлсон рассказал о впечатлении, которое произвела Кая Каллас на одной из встреч с иностранными дипломатами. Сам журналист тоже был там, и вот как он описал выступление главы евродипломатии. Кая Каллас, вы знаете, да, она из Эстонии, папа коммунист, дедушка фашист, ну, классика, короче. Ну, вот такое. Люди были потрясены, насколько она невыразительна, неосведомлена, инфантильна и несерьезна. Все сводилось к каким-то гротескным и примитивным моральным обобщениям, к рассуждениям уровня «Гитлер против Черчилля». Карлсон задался вопросом, как Евросоюз мог продвинуть Каллас на руководящую должность. Его собеседник, коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Сив Джерми, подчеркнул, то же самое можно сказать и об Урсуле фон дер Ляйен. Короче говоря, вот Такер Карлсон был... имел возможность посмотреть на Каю Каллас в жизни. И пришел к одному очевидному выводу. Она глупая, крайне. Но почему она занимает столь высокую должность в Евросоюзе, задается вопросом Такер Карлсон. Естественно, у него есть ответ на этот вопрос. Но этот вопрос он адресует зрителю, нам с вами, да, в частности, вот в этой расстановке. Мы его зрители, потому что мы посмотрели, я вот вам рассказал. И мы должны ответить на этот вопрос, да? Ну, можем не отвечать, но, в принципе, нам интересно будет найти ответ. Давайте найдем этот ответ. Почему, на ваш взгляд, крайне глупый человек, ограниченный, неинтеллектуальный, без должного образования, без вообще взрослого понимания действительности, возглавляет так называемую европейскую дипломатию? Почему? Зачем нужно было найти эту... этого человека именно в Эстонии и поставить на ту должность, на которую ее поставили. Почему? Вот зачем? Чтобы делало то, что скажут, пишет Никита, чтобы не было своего мнения, пишет Ал. Ну, в общем, правильно, и мы сразу можем это обобщить до очень простого вывода. Нужна лояльность. Не мозги. Мозги не нужны. Нужна лояльность. Хорошо. Кому нужна лояльность Кая Каллас? Зачем абсолютно управляемый глупый человек нужен на посту евродипломатии? Кто этим пользуется? Для кого Кая Каллас необходимый инструмент? Кстати, из Эстонии я спросил, почему она. Я думаю, что тоже было бы интересно услышать ваш ответ. Почему именно из Эстонии вытянули ее? Потому что глупые люди есть и в других странах Евросоюза, как вы понимаете. Но почему-то именно из Эстонии. Я понимаю, когда человека умного вытягивают из любой страны Евросоюза на какую-то должность, ну, допустим, действительно настолько хорош специалист, что ему тесно в рамках одного государства и нужно его двигать по карьерной лестнице. Но мы видим, что двигают посредственность. Значит, задаемся вопросом, почему именно из этого государства посредственность двигается туда. Болванчик на веревочке не должен быть с мозгами, пишет Зурита. Удобно, это ширма, пишет Супер П. Нужна обязательно, идиот нужен всегда, пишет Конь Огонь. Выбрали активную русофобку из бывшей Советской Республики, пишет Елена. Правильно. То есть и вот еще один ответ. Она должна быть глупая, исполнительная, совершенно лояльная и из страны, желательно граничащей с Россией и утопающей в русофобии. Все очень просто. И она должна возглавить евродипломатию в связи с этим. Еще хорошо, что она женщина, в том смысле, что, вы же знаете, да, Запад продвигает идею равенства. Я не против идеи равенства. Я вполне себе поддерживаю идею равенства. Я знаю, что женщины ничуть не хуже мужчин во всех делах, практически, да, ну там физическая сила — это такой момент. Но в интеллектуальных делах женщины не хуже мужчин, если они наравне с мужчинами занимаются этими делами. То есть если женщина посвящает себя работе, она добивается успехов наравне с мужчиной в этом смысле. То есть не надо недооценивать мозг женский. Он великолепен. Все женщины могут. Но дело в другом. Они берут глупую женщину, неумную женщину. Умных женщин много, и в Евросоюзе много умных женщин. Но почему-то они берут глупую, исполнительную, лояльную русофобку. Почему? Ну, картинка. Во-первых, женщина, да? Если женщины будут править нами, войн не будет. Вранье полное, как вы видите. Зависит наличие или отсутствие военных действий не от пола того человека, который правит, а от его политических кондиций, так скажем, его взглядов. Есть они, нет их. Вот Марко Рубио, например, американский госсекретарь на данный момент, абсолютно беспринципный человек. Сами американцы сейчас публикуют информацию о нем, как он менял, как флюгер, свои взгляды на протяжении многих лет. Политические взгляды. Да? Вот тебе мужчина, тоже абсолютно беспринципный, пожалуйста. Вот женщина абсолютно беспринципная. Почему ее туда поставили? Хорошо, кто ее туда поставил? Вот кто ее туда поставил? Кто Каю Каллас поставил на эту должность? Почему она там держится? Идея равенства — это когда тупой еще тупее имеют шанс доказывать это всему миру, пишет Улерих. Эстония — исторический протекторат Швеции, а Швеция находится в орбите Британии, пишет Зурита. Еще бы Каллас была бы извращенкой там и так далее, и вообще бинго было бы, пишет Супер П. Ну, мы не знаем всех подробностей ее личной жизни, мы не хотим в них погружаться. Вот. Вот поэтому на Украине при Сталине было столько репрессированных, пишет Гермошлем. На Украине при Сталине было столько репрессированных. Не совсем понял, Гермошлем, объясните, пожалуйста. Одновременно это сигнал другим... ну, вообще, одновременно, наверное, классическая норма здесь ударения. Она двойное ударение, но давайте одновременно. Это сигнал другим нашим бывшим братьям. Дескать, если вы ненавидите русских и стремитесь в Евросоюз, вы можете занять самые высокие посты в наших чудесных евроструктурах, пишет Елена. Да, естественно, это пример. То есть не думайте, что, находясь в третьестепенной стране в рамках Евросоюза, вы там останетесь. Нет, если вы будете служить... как следует, если вы будете распространять русофобию, если будете верны, вот, все, проблемы нет, вы получите карьерный рост. Конечно, конечно. Кто это все контролирует? Ну, мы можем предположить, что это контролируют американские демократы, или, как некоторые сейчас говорят, американские либералы. Да, те самые мощные круги, и финансовые, и политические, которые формировали всю эту европейскую элиту. Если посмотреть на жизненный путь не Кая Калласа, а, например, Мерца, выяснится, что он работал в западных банковских структурах, американских, в частности, насколько мне известно. Если посмотреть на карьеру Макрона, выяснится, что он тоже работал в банковских структурах, чуть ли не в тех же самых, в которых работал Мерц. Если посмотреть на то, куда уходят руководители НАТО, вот предыдущий руководитель НАТО, он очень сильно собирался возглавить какой-то банк, если я не ошибаюсь. И опять же, этот банк связан с теми же самыми структурами, которые выпистывали Макрона и выпистывали Мерца. То есть это крупный капитал, это крупные игроки западные, в основном американские, которые... ставит своих людей на должности. Задача очень простая. Человек должен быть полностью контролируем, чтобы это позволяло зарабатывать деньги. Все. За Эстляндию и Ингерманландию государем-императором было заплачено сполна и строго по договору. Так что Швеция пусть слюни подотрет, пишет Тунгус. Мерц умница, пересматривает дедушкины фотографии и зигует, пишет в сатирическом ключе один из наших слушателей. От осознания того, насколько изощренно действует теневой демиург, мне становится страшно, пишет Игорь. Ведь ничего изощренного-то нет в теневом демиурге, Игорь. На самом деле, если задуматься, мы все время говорим о какой-то изощренности. А в чем здесь изощренность? У тебя есть капиталы. Тебе надо эти капиталы, ну, так скажем, приращивать. Удобно, когда на политических высоких постах находятся люди, которые тебе подчиняются и помогают тебе этот капитал, во-первых, сохранять, во-вторых, приумножать. Имея большие капиталы, ты имеешь возможность влиять на политику. Мы не раз говорили о том, что на самом деле, если посмотреть на Запад, то это не демократия, это олигархия. Ну, если трезво посмотреть на Запад, то это не демократия, это олигархия. Мы говорили о системах выборов, которые существуют в разных европейских странах или даже в США отдельно, да? И системы эти такие действительно хитрые, что, в общем-то... Те люди, которые находятся во власти, они не избираются, по сути, напрямую людьми. То есть никакой демократии, как таковой, нет. Она с оговорками всегда, эта демократия. А приводит это к тому, что да, какие-то люди, может быть, и меняются, но те люди, которые держат в руках капиталы, не меняются вообще. Вообще не меняются. И они могут менять вот эту ширму, как вы правильно сказали. Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Дональд Трамп. Ну, смотрите, сына Байдена купили там за $1 миллион. Украинцы, как бы. Но это же не украинцы его купили. Это какие-то состоятельные люди, у которых бизнес, платили ему, правильно, денежку. Коррумпировали сына Байдена. То есть коррумпировали не только сына Байдена, но и всю его семью. Я от одного человека когда-то услышал, ныне уже покойного, что для Байдена это Украина — это личное, семейное дело. Я тогда еще подумал, о чем он говорит, что значит семейное дело, какое дело семейное может быть у Байдена на Украине. Бизнес, деньги, деньги семьи, потому что зарплата президента — это все замечательно, но такие деньги, которые они получали через коррупционные схемы с Украины, и не снились никаким американским президентам, которые бы по какой-то причине жили бы на свою зарплату. То есть это коррупционеры, глобальные. Внимание, глобальные коррупционеры. А если имеешь малиновые штаны, то и тебе и подсак, и Четланин приседать должны. Ну да, понятно, Алекс, спасибо большое. Кинзадза, forever. А меня видно в чате после перехода с телеги, ни одно сообщение от меня не читает ни один ведущий, пишет Владимир. Не знаю, Владимир, вот сейчас видно. Можете написать еще какое-нибудь сообщение. Ну, то есть, вот сейчас вас видно. Британский центр глобалистов поставил центр Коминтерна, тоже находится в Британии. Теперь это Фининтерн, пишет Зурита. Ну, преувеличивать влияние Британии, наверное, не стоит, но и преуменьшать тоже не нужно. Справедливости ради, в СССР действовали по похожему принципу. Продвигали посредственности из национальных меньшинств, чтобы показать широту возможностей для всех народов. Самый яркий пример – Хрущев у руля власти. От него и пошло все зло и русофобия на Украине, пишет Елена. Ну, если говорить о том, что Хрущев отдал Крым раз, Хрущев освободил от уголовной фактически ответственности, от наказания бандеровцев и отпустил их с разрешением занимать даже должности, то можно, наверное, в некотором смысле, Елена, сказать о том, что ваши слова до определенной степени справедливы. Во-первых, относительно того, что Хрущев, от него все зло и русофобия на Украине-то и пошли. Но в чем неправота? Эта русофобия, она была раньше. Другое дело, что Хрущев осуществил определенные действия, которые потворствовали этому. Почему он это сделал, это, конечно, открытый вопрос. Можно обсуждать. Что касается продвижения посредственности. Допустим, вы правы. И, допустим, существовала разнарядка, да? И не только мы говорим о там, национальных меньшинствах некоторых, а мы говорим, например, о том, что, выбирая там депутатов, были такие, обязательно был человек, ну, так скажем, от интеллигенции, не творческой, не дай бог, а вот рабочей интеллигенции, так скажем, и был какой-нибудь простой человек, если так можно выразиться, доярка, еще кто-нибудь, ну, что-то в таком стиле. Ну, я как-то пытался разобраться в советских выборах, как они происходили на разных уровнях, и общался с людьми, которые в этих выборах участвовали не с точки зрения, что их выбирали, а с точки зрения, что как бы надо сходить, да, и всенародно подтвердить правильность выбора. Ну так а что стало с Советским Союзом в итоге? Если мы предполагаем, что в Советском Союзе существовала ошибка в селекции политиков, то эти ошибки вот и привели к тому, что Советского Союза не стало. По логике ведь действительно управляющая, да, правящая роль партии, она была основополагающей в Советском Союзе. То есть партия решала, кого и куда, как распорядиться кадрами. Давайте вот прямо скажем. Какие кадры где должны быть? Это решала партия, да? А люди просто подтверждали, что, мол, да, там, единодушно, действительно, давайте вперед. Вот единодушно, кстати, в том числе партия выбрала в определенный момент Горбачева руководителем, так вот на всякий случай. То есть та роль, которую должна была непосредственно выполнять партия по селекции, по выбору того или иного человека и назначению его на должность, эта роль, с этой ролью партия не справилась. Вот сейчас есть, как мы понимаем, да, мы проводим некие параллели, есть разнарядка в Евросоюзе, да, Есть разнарядка в Соединенных Штатах Америки. У них начались большие проблемы, например, у компании Boeing, когда у них по разнарядке стали набирать сотрудников. Не специалистов, не по качеству того, как, ну, не по их умению, по навыку, а по разнарядке. У них начались проблемы с самолетами, капитальные. Вы знаете, да, то есть крушение новых самолетов. И так далее. И потом стали выяснять, а там, оказывается, нужны представители такого сексуальных меньшинств, нужны представители таких меньшинств, всяких меньшинств, еще такой человек нужен. То есть нужно не то, чтобы были специалисты в области самолетостроения, что, в общем-то, правильно, когда ты делаешь самолет, тебе нужны просто люди, которые лучше всех делают самолеты. Абсолютно без разницы, какой они национальности, какого цвета кожи, с кем они там спят. Главное, чтобы они самолет самый лучший делали. Но здесь разнарядка пошла другая. Ну так это путь куда? Если мы говорим о том, что Советский Союз вот эту разнарядку использовал и привел себя к краху, значит, это путь к краху, правильно? Ой, Горбачев профукал все, еще Ельцин помог. Спасибо, низкий поклон, пишет Конь-Огонь. Горбачева выбрали единодушно. Единодушно. То есть партия выбрала Горбачева. Партия, то есть человек-то не мог выбрать генсека напрямую. Партия должна была это сделать, правильно? То есть ошибка выбора внутри самой структуры, которая отвечала за выбор. Все. Крах. Оно потому все и развалилось. Что сама система не работала. Не лучшие, не самые надежные, правильные, умные люди продвигались, а необходимые кому-то при каких-то обстоятельствах. Народ был против развала СССР, пишет Михаил. Правильно, народ был против развала СССР. Но специфическая вещь. Оказалось, что если развалить КПСС, то развалится СССР. Потому что та самая правящая роль партии. То есть нельзя было, разрушив политику, рассчитывать на то, что останется все остальное. То есть это был становой хребет, как говорится. Да? Все. Без него, без КПСС, все посыпалось. А КПСС, получается, если так вот взглянуть на себя, внутри себя неправильную проводил селекцию, потому и посыпалось. То есть не смогли определить внутри себя люди в партии, сама партия не смогла определить, кто из них действительно коммунист, а кто из них приспособленец гадкий. И гадкие приспособленцы взяли верх. Вот так. Вот она, система выборщиков в полной красе. Партия выбрала не то, не того, пишет Супер П. Вот такой прикол, Супер П. Ну, как я понял, возможно, я ошибаюсь. Но вот исходя из того, что какие данные есть у меня, что я смотрел и изучал, я вот пришел к этому выводу. Вот. Доброе утро. Хрущев родился в Курской губернии, он русский, косивший под украинца, пишет Алексей. Ну, я-то украинцев считаю русскими, живущими на Украине, то есть на окраине, понимаете? Но специфические моменты, происходившие внутри Советского Союза еще до правления Хрущева, да, и до даже войны под названием «коренизация», они все-таки не прошли бесследно. Зачем-то советское руководство решило, что нужно всячески пестовать вот эту разницу и даже придумывать эту разницу, украинизацию производить зачем-то. Вот они так решили. К чему это привело? Ну, по сути, привело к тому, что мы наблюдаем своими глазами. Хотя по факту, на мой взгляд, вы можете с этим не соглашаться, пожалуйста, но русские, белорусы и украинцы — это один народ. Вообще один. Не братские, не. Один. Концепция братских народов — это и вообще концепция плюс-минус советская. А я вам предлагаю даже имперскую. Мы один народ и есть. Раздробленный под разными предлогами. Административно так было удобно, красивую картинку надо было создавать, еще что-то. А так-то вообще один народ, конечно. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и до прибытия.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

кедах можно вслед за песенкой шагать. По асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать. Если к ним еще добавить вертолет, по всей земле пройти.

прежде чем схватить простуду, ты учти, для аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши.

На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб делать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул и в очи сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все не скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо паренек.
0: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: 8. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Вот ведь какая.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

Отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобров и окунись.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии – исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

нам в Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей хотя бы раз посмотреть.

потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им бег свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж не

даче, подал потертый, может сказать нам о хозяине своем. Где он бывал, и как и век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание! Говорит Москва! 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзия в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.